Неизъяснимый мир, струящийся широким потоком прямо в душу созерцающего от Троицы Рублева, эту ничему в мире неравную лазурь, более небесную, чем само земное небо, да, эту воистине пренебесную лазурь, несказанную мечту протасковавшего с ней Лермонтова, эту невыразимую грацию взаимных склонений, эту примирную тишину безглагольности, эту бесконечную друг пред другом покорность мы считаем творческим содержанием Троицы. Человеческая культура, представленная палатами, мир жизни деревом и земля скалою, все мало и ничтожно перед этим общением неиссякаемой бесконечной любви. Все лишь около нее и для нее, ибо она своей голубизной, музыкой своей красоты, своим пребыванием выше пола, выше возраста, выше всех земных определений и разделений, есть само небо, есть сама безусловная реальность, есть то истинно лучшее, что выше всего сущего. Андрей Рублев воплотил столь же непостижимое, сколь и кристально твердое и непоколебимое верное видение мира. Но чтобы увидеть этот мир, чтобы вобрать в свою душу и в свою кисть это прохладное, живительное веяние духа, нужно было иметь художнику пред собой небесный первообраз, а вокруг себя земное отображение, быть в среде духовной, в среде умеренной. Андрей Рублев питался как художник тем, что дано ему было. И потому не преподобный Андрей Рублев, духовный внук преподобного Сергия, а сам родоначальник земли русской, Сергий Радонежский, должен быть почитаем за истинного творца, величайшего из произведений не только русской, но и, конечно, всемирной кисти. В иконе Троицы Андрей Рублев был не самостоятельным творцом, а лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных преподобным Сергием. Это второй символ русского духа. Под знаком его развертывается дальнейшая русская история и достойна внимания, хотя иного и ждать было нельзя, что величайший литургический сдвиг, в котором своим чередом выразились русские идеи, своеобразные черты русского духа, опять-таки связывается с именем преподобного Сергия. Я говорю о Троичном дне, как литургическом творчестве именно русской культуры и даже определеннее творчестве преподобного Сергия. Напомним, что Византия не знала этого праздника, как не знала она в сущности ни троичных храмов, ни троичных икон. Последнее слово Византии в области догматической стало неточным входом первых творческих сил русской культуры. Праздник Пятидесятницы, бывший на месте нынешнего Троичного дня, был праздником исторического, а не открыто онтологического значения. С XIV века на Руси он выявляет свою онтологическую суть, делаясь праздником Пресвятой Троицы. Причем третья молитва на вечерне, обращенная ко Христу, соединяется теперь с новой молитвой к Духу Святому, впоследствии отмененной, согласно византийскому образцу, реакционной и вообще антинациональной деятельностью патриарха Никона. Почитание же Духа Утешителя, надежды божественной, как духовного начала женственности, сплетается с циклом представлений софийных и переносится на последующий за Троицею день, День Духа Святого. В каковой, по проникновенной догадке нашего народа, земля именинница, то есть празднует своего ангела, свою духовную сущность, радость, красоту, вечную женственность. Праздник Троицы, нужно полагать, впервые появляется в качестве местного храмового праздника Троицкого собора, как чествование Троицы Андрея Рублева. Подобно тому, как служба Иерусалимского храма Воскресения в мире по самому месту своего совершения единственное делается образом и образцом службы воскресной, повсюду совершаемой, и вводится затем в устав. Или подобно тому, как празднество воздвижения креста Господня, опять-таки первоначально единственное по самому предмету празднования, по единственности животворящего креста, уставно распространяется в качестве образца, аналогичных примеров перехода единичного литургического явления в устав можно привести еще немало. Так точно местное празднование единственной иконы единственного храма, будучи духовной сущностью всего русского народа, бесчисленными отражениями воспроизводится в бесчисленных троицких храмах с бесчисленными иконами Троицы. Предмет, отраженный тысячу зеркал среди тысячи своих отражений, все же остается основой реальности всех их и реальным их центром. Так первое воплощение духовного первообраза, определившего суть России, первообраз Пресвятой Троицы как культурной идеи, несмотря на дальнейшее размножение свое, все же остается историческим, художественным и метафизическим уником, несравнимым ни с какими своими копиями и перекопиями.
прекраснейшее здание русской архитектуры, собор Троицкий, из которого не хочется уходить, по вышеупомянутому признанию Павла Алепского, и прекраснейшее из изображений русской иконописи Рублевская Троица, как и прекраснейшее из музыкальных воплощений, несущее великие возможности музыки будущего, служба вообще и Троица на дня в частности, значительны вовсе не только как красивое творчество, но своей глубочайшей художественной правдивостью, то есть полным тождеством покрывающих друг друга первообраза русского духа и творческого его воплощения. Так вот почему именно здесь, в Лавре, мы чувствуем себя дома более чем в своем собственном доме. Ведь она и в самом деле воплотила в себе священнейшее воздыхание наших собственных глубин, но с таким совершенством и полнотой, с какими мы сами никогда не сумели бы их воплотить. Лавра – это мы, более чем мы сами. Мы в наиболее родных и наиболее сокровенных недрах нашего собственного бытия. Вот почему мы несли и несем сюда не только задушевнейший трепет нашего сердца, но и все наше творчество. Во всем его объеме, все наши культурные достижения и ценности, мы чувствуем в них какую-то неполноту, покуда не соотнесли их с сердцем русской культуры. Около Лавры, не в смысле стен, конечно, а в смысле средоточия культурной жизни, выкристаллизовывается культурное строительство русского народа. Праздник Троицы делается точкой приложения творчества бытового и своеобразных поверий, народных песен и обрядов. Красота народного быта обрастает вокруг этого Троицына дня, и частью, как, например, наши троицкие березки, вливается в самое храмовое действо, так что нет определенной границы между строгим уставом церковным и зиблющимся народным обычаем. Русская иконопись, нить своего предания, ведет к иконописной лаврской школе. Русская архитектура на протяжении всех веков делает сюда, в Лавру, лучшие свои вклады. Так что Лавра – подлинный исторический музей русской архитектуры. Русская книга, русская литература, вообще русское просвещение – основное свое питание получали всегда от просветительной деятельности, сгущавшейся в Лавре и около Лавры. Самые странствования преподобного Сергия, а дальше бесчисленные поколения русских святых, бывших его именно духовными детьми, внуками, правнуками и так далее, до наших дней включительно, разносили с собой русское просвещение, русскую культуру, русскую хозяйственность, русскую государственность, а точнее сказать, русскую идею в ее целом, все стороны жизни нашей собою определяющие. В древней записи о кончине преподобного он назван начальником и учителем всем монастырям иже в Руси. И действительно, не менее четверти русских монастырей основаны прямыми его учениками, колонизировавшими Северную и Северо-Восточную Россию до пределов Пермских и Вологодских включительно. Но бесчисленно отраженные и тысячекратно преломленные лучи нашего солнца, что не озарено его светом? Идея Пресвятой Троицы для преподобного Сергия была в порядке общественного строительства заповедью общежития. Там не говорят «это мое, это твое», оттуда изгнаны слова сии, служащие причиной бесчисленного множества расприй, писал в свое время святитель Иоанн Златоуст о современных ему общежительных монастырях. Общежительство знаменует всегда духовный подъем. Таковым было начало христианства, начало Киевской Руси. Также было ознаменовано введением общежития, центр какового возникает в Киево-Печерской лавре вскоре после крещения Руси. И начало Руси Московской, опять-таки приобщившейся новому духовному созерцанию, отмечено введением в центре Руси Московской общежития по совету и с благословению умирающей Византии. Идея общежития как совместного жития в полной любви, единомыслии и экономическом единстве, называется ли она по-гречески «киновеи» или по-латыни «коммуния», всегда столь близкая русской душе и сияющая в ней как вожделеннейшая заповедь жизни, была водружена и воплощена в Троице Сергиевой Лавре преподобным Сергием и распространялась отсюда, от дома Троицы, как центра колонизации и территориальной, и хозяйственной, и художественной, и просветительной, и, наконец, моральной. Из всех этих сторон культурного излучения Лавры следует остановиться сейчас, в особенности на сравнительно мало учитываемом ее просветительском воздействии на Русь. Уже преподобный Сергий требовал от братьев, наряду с телесными трудами, в которых сам первенствовал, неустанного чтения, а для чтения необходимо было завести и мастерские переписчиков. Так Сергиева Лавра от самого основания своего делается очагом обширной литературной деятельности, частичным памятником которой до ныне живет в монастыре его драгоценное собрание рукописей, в значительной доле здесь же написанных и изукрашенных изящными миниатюрами, а живым продолжением той же деятельности было непрерывавшееся до ныне огромное издательское дело Лавры,
учесть культурную силу которого было бы даже затруднительно по его значительности. А с другой стороны, Лавра всегда была и местом высших просветительных взаимосоприкосновений русского общества. Просветительные кружки, эти фокусы идейных возбуждений, все пять веков были связаны с тесными узами с Лаврой. И все пять веков тут именно у Раки Преподобного искали они духовные опоры и верховного одобрения своей деятельности. От кого именно? Не тех или иных насельников монастыря, входящих и входивших в состав Лавры, как его служители-охранители, а у всего народа русского через Лавру говорящего. Искали одобрение от Лавры, как единого культурного целого, центр которого в Троицком соборе, а периферия далеко с избытком покрывает границы России. Московская духовная академия, питомица Лавры, из лаврского просветительного и ученого кружка Максима Грека вышедшая и в своем 500-летнем бытии при всех своих скитаниях неизменно блюдшая крепость уз с домом живоначальной Троицы, не без глубокого смысла, после 400-летней своей истории нашла себе наконец место успокоения в родном своем гнезде и вот уже более 100 лет пребывает здесь с рукописными и книжными своими сокровищами. Эта старейшая высшая школа России духовно была и должна быть, конечно, отнюдь не самостоятельным учреждением, а лишь одной из сторон в жизни Лавры. Так точно нельзя рассматривать обособленно и те кустарные промыслы, которые испокон веков сгрудились вокруг Лавры и во второй половине XIX века выкристаллизовали из себя более чистое свое выражение – художественно-кустарную мастерскую Абрамцева, в свой черед ставшие образцом художественно-кустарных мастерских прочих наших губерний. Кстати сказать, не без вдохновения от Лавры и не без ее организующей мощи возникло и жило само Абрамцево, взрастившее новое русское искусство и столь много значившее в экономическом строе современной России. Вспомним хотя бы Северную и Донецкую железные дороги. Но разве можно исчерпать все то, чем высказала и высказывает себя культурная зиждительность, исходящая от Лавры? Рискуя или распространиться на целую книгу, или же дать сухой перечень, не будем продолжать далее и на сказанном остановимся. Подвожу итоги. Лавра собой объединяет в жизненном единстве все стороны русской жизни. Мы видим тут великолепный подбор икон всех веков и изводов. Как же можно представить себе Лавру без школы иконописи и без иконописных мастерских? Лавра – показательный музей архитектуры, естественно, организовав здесь школу архитектурную, а может быть и рассадник архитектурных проектов, своего рода строительную мастерскую на всю Россию. В Лавре сосредоточены превосходнейшие образцы шитья, этого своеобразного, пока почти неоцененного изобразительного искусства, достижения которого недоступны и лучшей живописи. Как необходимо учредить здесь, на месте, общество, которое изучало бы памятники этого искусства, издавало бы атласы фотографически увеличенных швов и воспроизведения памятников, которое распространяло бы искусство вышивки и устроило соответствующую школу и мастерские. Превосходнейшие образцы дела ювелирного в Лавре наводят на мысль о необходимости устроить здесь учреждение, пекущееся об этом деле. Нужно ли говорить, как необходима здесь певческая школа, изучающая русскую народную музыку с ее по терминологии Адлера гетерофонией или народным многоголосием? Это зерно прорастающей музыки будущего, идущей на смену гомофонии средневековья и полифонии нового времени, и в себе их примиряющей. Нужно ли напоминать об исключительно благоприятном изучении здесь в волнах народных, набегающих от всех пределов России, задач этнографических и антропологических? Но довольно. Сейчас не исчислить всех культурных возможностей, столь естественных около Лавры. Нельзя и предвидеть те новые дисциплины науки, сферы творчества и плоскости культуры, которые могут возникнуть и, наверное, возникнут с совершившимся переломом мировой истории, от уединенного рассудка ко всенародному разуму. Скажу короче, мне представляется Лавра в будущем русскими Афинами, живым музеем России, в котором кипит изучение и творчество, и где в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений и лиц совместно осуществляются те высокие предназначения – дать целостную культуру, воссоздать целостный дух античности, явить новую ладу, которую ждут творческого подвига от русского народа. Не о монахах, обслуживающих Лавру и, безусловно, необходимых, как пятивековые стражи ее, единственные сильные стражи. Не о них говорю я. О всенародном творчестве, сгущающемся около Лавры и возжигающемся культурно ее насыщенностью. Средоточием же этой Всенародной Академии Культуры мне представляется поставленная до конца тщательно с использованием всех достижений русского высокостильного искусства храмовое действо у священной гробницы основоположника, строителя и ангела России.
Это была статья отца Павла Флоренского «Троица Сергиева Лавра и Россия». Читал ее для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.

Песнопение Божественной литургии Тресвятое Знаменного Распева в гармонизации Бориса Литковского прозвучало в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию фрагменты презентации книги протопресвитера Бориса Бобринского «Преподобный Сергий в Париже». Запись была сделана в Санкт-Петербургской духовной академии в 2009 году.
1: Добрый день, досточтимые отцы, братья и сестры, дорогие учащиеся. Сегодня в стенах нашей духовной академии особое событие. Мы рады приветствовать протопресвитера Бориса Бобринского, человека известного и человека, который уже давно вошел в историю русского зарубежья и вообще русской православной церкви. Он был послушником митрополита Евлогия Георгиевского, учился у Карташова, Флоровского, видел многих тех людей, о которых мы теперь читаем в учебниках и по учебникам которых мы учимся. Я хочу вас, дорогой отец Борис, приветствовать сегодня. Сегодня здесь, в этом актовом зале, пройдет презентация вашей книги, которая имеет очень трогательное название и очень четкое название, очень правильное название «Преподобный Сергий в Париже». А перед этим я хотел бы просить отца Георгия Митрофанова рассказать несколько об отце Борисе.
2: Для меня, как для церковного историка, очень примечательно представляется то обстоятельство, что книга, подводящая своеобразный итог целой эпохи в истории богословского образования русского зарубежья, книга, посвященная деятельности Свято-Сергиевского богословского института в Париже, представляется именно в Санкт-Петербургской духовной академии. У нас есть на это, безусловно, определенное право, потому что один из наших выпускников, Антон Владимирович Карташов, выпускников и на короткое время преподавателей нашей духовной академии на рубеже 19-20 веков, стал, по сути дела, одним из основателей и даже столпов Свято-Сергиевского богословского института. Конечно, мы с этой точки зрения можем считать нашу духовную школу своеобразного рода прародительницей Свято-Сергиевского богословского института в Париже, хотя в те времена, когда наша духовная школа была закрыта, собственно, и возник Свято-Сергиевский богословский институт, символизируя собой неуничтожимость русского богословия. Его не было здесь, но оно продолжало творить в русском зарубежье. И, конечно, как любой церковный историк, я немножко фетишист, для меня зримый знак вот той эпохи всегда примечателен, особенно если это одушевленный зримый знак человек. И когда я смотрю на отца Бориса, я вижу перед собой очень выразительного представителя этого института. По существу в его лице мы видим вот эту так и не прервавшуюся, несмотря на все искушения, традицию русской богословской школы, прошедшую сквозь страшные десятилетия XX века. Ну, чтобы отец Борис не казался вам каким-то небожителем, должен сказать, что он прошел в чем-то узнаваемый для многих из нас путь. В частности, завершив свое образование в Свято-Сергиевском институте в 1949 году, и, проучившись, по-моему, 2 года в Афинах на богословском факультете, отец Борис вернулся в родной институт, тогда еще будучи мирянином, и занял должность, всем нам хорошо представимую, помощника инспектора. Так что для него вот эта самая духовная школа была ведома с самых разных сторон, не только с точки зрения высокого богословия, но и с точки зрения повседневного, рутинного воспитания будущих пастырей. Вскоре он становится профессором догматического богословия и, собственно, продолжает ту самую традицию, которую в его время продолжали уже за океаном отец Александр Шмеман, отец Иоанн Мендорф. Действительно, Свято-Сергиевский богословский институт проявлял себя и в США, в стенах Свято-Владимирской духовной семинарии. Но отец Борис оставался верен Свято-Сергиевскому богословскому институту, и вот уже с 1993 года он занял должность декана этого института. То есть, по существу, занял ту должность, которую изначально и многие годы занимал всем вам хорошо известный протоиерей Сергий Булгаков. Поэтому вот в лице отца Бориса мы действительно видим человека, который в себе воплощает ту традицию русской богословской школы в изгнании, в зарубежье, которая сейчас уже, конечно, не может, может быть, в 21 веке похвастаться такими выдающимися именами, но которая сделала самое главное. Она сделала возможным, с моей точки зрения, возрождение нашей богословской школы как школы именно богословской. Не секрет для нас с вами, что весь период советского времени после восстановления нашей духовной школы, она была скорее школой, подготавливавшей всего лишь приходских священников, как ехидно говорили, профессионально-литургическим училищем. богословской школы, в полной мере ей еще и предстоит стать. И здесь наследие Свято-Сергиевского института очень важно. Стали вспоминать, когда он здесь был последний раз, и с трудом вспомнили, что, видимо, даже в 60-е годы, но наследие Свято-Сергиевского богословского института в нашей академии было востребовано всегда больше, чем где бы то ни было. В Москве к нему относились с осторожностью, а у нас книги издательства «Инкопресс», книги профессоров Свято-Сергиевского института всегда были очень популярны, даже вот в самое, что ни есть, мрачное советское застойное время. И вот сейчас, когда отец Борис с нами, а для него эта поездка примечательна многими обстоятельствами, о которых он, наверное, расскажет, потому что он приехал сюда не только как бывший декан Свято-Сергиевского богословского института, книга которого сейчас подготовлена к изданию, вот-вот должна выйти, но еще и как представитель, много сделавший в истории России семьи графов Бобринских, один из представителей которой сыграл немаловажную роль в развитии русской исторической, археологической науки, о чем, может быть, отец Борис тоже расскажет. Поэтому, завершая свое краткое слово об отце Борисе, вообще довольно сложно, видимо, чувствовать себя отец Борис, когда о нем говорят как о каком-то, так сказать, эпохальном явлении, но это действительно так, тут ничего не скажешь, вот и возраст отца Бориса, и его происхождение. Наш выдающийся мыслитель, последний период своей жизни, послушник и инок Константин Николаевич Леонтьев. Размышляя о нашей церкви второй половины XIX века, переживая мучительно то, как нашу церковь склонны были, в частности, представители интеллигенции уничижать, говоря о ее недостаточной развитости, культурности, он говорил о том, что если нам дорога наша церковь, то мы должны идти в нее, обращался он к представителям, в частности, русской аристократии, и нести в нашу церковь глубину наших мыслей, возвышенность наших чувств, изящество наших манер. И для меня отец Борис как раз олицетворяет собой тот синтез, о котором когда-то мечтал Константин Николаевич Леонтьев. Аристократ, пришедший в церковь и ставший православным священником. Вот чего так часто недоставало русской церкви, вот от чего она подчас психологически и социально комплексовала, потому что в ней тон должны были задавать только поповские дети. В лице отца Бориса мы видим как раз то самое воплощение мечты Константина Николаевича Леонтьева, которое символизирует, что русская православная церковь может быть не только смиренной, не только благочестивой, но еще и достойной и возвышенной. Поэтому, отец Борис, благодарю вас за то, что вы к нам приехали. Берете на себя время рассказать о книге и об институте.
3: Я не без волнения обращаюсь к вам, потому что наше пребывание здесь является каким-то, я бы не сказал совсем завершительным, но каким-то важным моментом, этапы в истории института, в моей личной жизни тоже. Я родился в самый год зарождения Богословского института, когда место, поместье было куплено в 24-м году. Так что, Владыка, очень-очень вас благодарю за то, что вы нас принимаете с таким радушным, сердечным и вниманием к нашему всему делу. Я хотел бы тоже очень поблагодарить отца протоиерея Георгия Митрофанова за его посредничество, за его слишком добрые о мне слова. Мы уже с ним успели сблизиться несколько лет. Сам отец Георгий является коавтором в нашей книге биографии и библиографии профессора Антона Владимировича Карташова, одного из основателей нашего института. Причина моего сегодняшнего выступления – выход в свет, можно сказать, энциклопедического сборника, охватывающего фактически до последних лет, может быть, до последних двух лет, всю жизнь нашего Парижского Свято-Сергиевского Богословского института с его основания, купли его в 24-м году до сегодняшнего дня. Я лично с 51-го года окончил Богословский институт и вошел в состав его преподавателей, и с 54-го года до 2007-го мне была поручена кафедра догматического богословия. Я был в течение 15 последних лет деканом института. И таким образом я могу сказать, что я могу свидетельствовать об истории института с самого начала. Меня побудило к изданию этой книги тот факт, что я фактически последний. И это не хвастовство, но это просто факт, который мне нельзя было не принять во внимание. Последний, знавший всех основателей, моих духовных отцов, со сменой поколений, с течением десятилетий, конечно, я считаю долгом закрепить в письменной форме, в в монументальной книге. Книга будет около 750 страниц с большим количеством биографических очерков, списков, подробнейших списков трудов всех преподавателей и большим количеством фотографий. За все это я хотел тоже выразить благодарность нашей издательнице, здесь находящейся, Любови Ивановне Чикаровой, которая в своем издательстве «Росток», она выводит эту книгу, которая выйдет из печати через несколько недель или месяц. Будучи послушником митрополита Евлогия во время войны, я могу сказать, застал также последние взлеты отца Сергия Булгакова, скончавшегося в год моего поступления в Богословский институт в 1944 году, умершего тогда же от рака горла, это надо все знать, и слушал лекции и Антона Владимировича Карташова, и отца Василия Зиньковского, и отца Касьяна, ставшего вскоре епископом Касьяном, Константина Васильевича Мачульского, Владимира Васильевича Вайдли, отца Георгия Флоровского, архимандрита Киприана Керн, Льва Александровича Зандера, протопресвитера отца Николая Афанасьева и даже отца Александра Шмемана, которому мы были не совсем на равной ноге, он был на 5 лет старше меня, но даже успел по молодости своей и по даровитости своей стать очень рано преподавателем, и он нам преподавал историю Древней Церкви. Могу вспомнить такое маленькое событие, которое отец Александр читал нам про историю Первого Вселенского Собора в Никее в 325 году. И он вспоминал, как представлял Александрийскую Церковь архиепископ Александрийский Александр и его помощник, диакон Афанасий. В то время отец Александр сам был только диаконом, вскоре он потом был рукоположен в иерея, и когда он нам представлял с большим пафосом и талантом деятельность, спор и борьбу Афанасия за омоусию, за единосущие, так мы, конечно, все представляли себе святого Афанасия Великого в облике отца Александра Шмемана. Вот так. Вместе с отцом Йоаном Байдерфом, да все те, кого я назвал, они почти все являются так или иначе наследниками Российской Духовной Академии, и в частности можно добавить к ним имя Глубоковского Николая Никаноровича, который очень рано выехал и основал, способствовал основанию Богословской Академии Духовной в Софии, но который приезжал неоднократно в Богословский наш институт, читал там лекции и был удостоен также титула, звания доктора, почетного доктора нашего института. Несколько лет тому назад была в нашей академии докторская диссертация на тему «Жизнь и деятельность Николая Никаноровича Глубоковского» нашим теперь доктором Татьяной Александровной Богдановой. Она здесь сейчас. Татьяна Александровна, вот я вот приветствую вас, доктора нашего Богословского института, доктора церковных наук. И так мне почувствовалось священным долгом закрепить в письменной форме историю нашего института, его основания в 24-м году, чудесное приобретение земли и поместья, в котором помещался храм, несколько зданий домов, принадлежавших немецкой духовной как бы миссии лютеранской. Это вся земля и здания были проданы на аукцион французским правительством по Версальскому договору после конца Первой мировой войны. И это была продажа на аукционе, и представьте себе, благодаря очень щедрой помощи нашего американского друга доктора Джон Мотта, которого вы, вероятно, увидите на фотографиях, мы получили нужную сумму денег, которые могли внести как бы залог для покупки этого дома. Аукцион совершился 5 по-старому июля, в день перенесения мощей преподобного Сергия Радонежского. В этот самый день совершилась покупка в нашу пользу этого места, и потому, конечно, мы чувствовали, как особым благословением Божьим это посредничество, протекция, можно сказать, преподобного Сергия Радонежского, и потому мы, не сомневаясь, назвали нашу школу Институт преподобного Сергия. Мы не дерзнули назвать его Академией из смирения, потому что мы чувствовали себя недостойными высокого уровня и высоких талантов и наследия российских духовной академии, которые переживали, конечно, тяжелый момент закрытия во время жесточайших гонений на русскую церковь. Книга описывает все эти события, описывает очень подробно, со свидетельствами, участниками, тех, кто нашли это место. Был Евгений Николаевич Трубецкой, брат философа Григория Николаевича, оба известные религиозные русские мыслители, и, конечно, вместе с ним Михаил Михайлович Осоргин, потомок святой Юлиании Осоргина или Лазаревской. Очень быстро начался ремонт зданий, и, начиная с начала 25-го года, уже созывались студенты и стали съезжаться профессора. Нужно тоже добавить, что покупка этого храма и перестройство его на православный храм имело две цели. Прежде всего, первая цель была дать новый храм для Парижского района, ввиду того, что был только один храм, кафедральный собор, который не вмещал всех верующих, всех, кто приезжали из-за России в большом количестве. Кроме того, постепенно по всей Франции и Западной Европе создавались, как грибы, новые храмы, новые приходы, и нужно было всех их обеспечить настоятелями и священниками. Таким образом, была нужда большая, нужда острая в создании школы, которую подготавливала пастыри для этой школы. И в это же время оказались в Западной Европе, в Берлине, в Праге, в Белграде, в Париже, оказались вот такие силы, которые я назвал, и которые, в общем, очень скоро сосредоточились вокруг митрополита Евлогия, который, в общем, соединил их и предложил начать духовное обучение, пастырских занятий сперва, но очень скоро эти пастырские занятия влились в духовную семинарию, а духовная семинария поднялась до уровня духовной академии. Книга, которую мы вам представляем, объемистая, 750 страниц приблизительно, с подробной историей. И эта история очень знаменательна, потому что в этой истории мы имеем несколько этапов, которые можно каждый из них остановиться. Покупка, начало занятий, первые героические годы, расцвет, богословское творчество первых профессоров института, довоенное время, потом военное время, кризис, когда действительно Богословскому институту и Сергиевскому подворью, так мы называем все поместье, угрожала реквизиция немецкими властями в память того, что когда-то эта школа, это место было немецким владением. И тогда произошло некое чудо. Офицеры гестапо пришли осматривать наше здание уже с определенными намерениями. Они входят в лекционный зал и видят среди разных портретов на стене портрет некоего протестантского пастыря немецкого, пастыря Фридрих фон Бодельшвинг, который, оказывается, был основателем немецкой кирхи в Париже и общины в Париже в 1870-х годах. И он ахнул, ну, боже мой, да это же мой дядюшка. Это было просто большое волнение для него, и он, в общем, смог способствовать тому, что отменена была идея распоряжения об отнятии реквизиции нашей школы, и таким образом всю войну мы смогли продолжать в героических, в очень тяжелых, правда, условиях нашу работу, наше преподавание. Правда, с тем, что у нас не хватало средств, студенты голодали, было холодно. Помню, что мы должны были во время войны завешивать окна одеялами, потому что был повсюду полицейский час, но все-таки мы собирались. И я помню один из случаев, когда в самом конце войны созданы были вечерние богословские курсы для будущего ознакомления кандидатов поступления в институт. Еще присутствовал отец Сергий Булгаков, он уже читать лекции не мог, у него был рак горла в последней уже крайней степени, но он все-таки присутствовал, и Саша Шмемен тогда был одним из организаторов этих вечерних курсов. Алеша Князев еще был мирянин, но он был учеником отца Сергия Булгакова. Отец Сергий Булгаков прочил его в свои, как бы, преемники по догматическому богословию, но отец Алексей ушел на другую линию, он предпочел идти по линии ветхозаветных патриархов и пророков по ветхозаветной линии. Но это другой вопрос. И было поручено Алёше Князеву, Алексею Петровичу, прочитать главу из догматических лекций отца Сергия Булгакова. И помню, как отец Сергий Булгаков его представляет, что вот я, как гугнивый Моисей, не могу говорить, но вот мой младший брат Аарон будет говорить вместо меня, и он представлял Алёшу Князева, который читал вместо него. Это был очень волнительный момент. Это был последний раз, когда я видел при кафедре отца Сергия Булгакова. Очень скоро после этого он скончался. Я бы говорил о том, что мы имеем историю Богословского института, начало занятий, первые годы, военное время. Конечно, богословское творчество, первый профессор института. Мы даем общий обзор. Потом мы будем уже касаться каждого преподавателя, каждого профессора в отдельности, в очень значительных биографических и богословских, я бы сказал, представлениях. Новый творческий подъем после Второй мировой войны, Богословский институт сегодня и, наконец, послесловие. А в послесловии могу, конечно, сказать, напомнить о вкладе, внесенном институтом в общецерковную православную жизнь. С самого начала наш институт сознавал всю историческую судьбоносность своего служения русской церкви в то самое время, когда духовные школы были закрыты в России и когда всякая живая свободная мысль и слово были под строжайшим запретом. И когда жизненность, которая оставала жизненной, жизненность русской церкви выражалась и спасалась подвигом исповедников и мучеников. Итак, Богословский институт сострадал подвигу отечественных страстотерпцев и сознавал все свое неотъемлемое призвание сохранить, углубить и возвратить наследие духовной богословской русской церкви в отчий дом, что мы начинаем делать сегодня, когда это станет возможным и Богу угодным. На самом деле, ни одна область богословской науки и мысли не осталась вне кругозора наших богословских научных тружеников, будь то библейские экзегеты Ветхого Завета, тут нужно, конечно, упомянуть многоликий талант Антона Владимировича Карташова, который был не только историком древней и русской церкви, но и тоже значительным знатоком библейского богословия Ветхого Завета, знатоком еврейского языка. Впервые он стал нам мне преподавать еврейский язык, а за ним уже Князев, отец Алексей. Нового Завета назову, конечно, Сергея Сергеевича Безобразова, ставшего впоследствии архимандритом Кассианом, написавшим ряд экзегетических книг «Толкование четыре Евангелия», написавший свою докторскую речь, на которой я присутствовал в 60-х годах, на тему «Водою, кровью и духом», как бы символика, взятая из термина первого послания Иоанна, в котором три суть лица, три образа – вода, кровь и дух, которые представляют и символизируют все завещание, все богословие Иоанновских писаний. Ну, затем, конечно, церковная история Карташова, его ученика, отца Александра Шмемена, каноническое право Афанасьева, отца Николая, который как-то выделился особенно так называемым выявлением евхаристического богословия. То, что все богословие церкви коренится вокруг основного ядра Евхаристия. Евхаристия не просто одно из семи таинств, а это и сама тайна церкви выявляется в своей полноте, в своей сокровенности, в своей чудесности, именно в таинстве Евхаристии, которая объединяет всю полноту жизни церкви земной, но которая также тоже отражает вечное небесное священство Христа и святых. Епископ Георгий Вагнер, его ученик, ставший тоже нашим ректором. Святоотеческое предание, конечно, Флоровского, а за ним архимандрита Киприана, известного по патрологии, по своей книге «Антропология Григория Паламы», отца Иоанна Майндорфа тоже, который, в общем, известен как вдохновитель и обновитель всего исследования учения паламизма, Он сам потом уехал в Америку и был уже после Шмемена деканом Свято-Владимирской семинарии в Нью-Йорке. По литургике архимандрит Киприан, Спасский, Вагнер. По географии Георгий Петрович Федотов. По религиозной философии, конечно, отец Василий Зинковский, Лев Александрович Зандер, Константин Васильевич Мачульский. По церковному искусству Владимир Васильевич Вайдли. По богословскому, наконец, синтезу, отец Сергей Булгаков, Верховский, Евдокимов. Можно считать, что вся первая половина пережитого 80-летия института была главным образом означена осмыслением русского богословия за рубежом. В 60-е годы, когда постепенно стали уходить в иной мир основатели института, это была для нас большая перемена, большой переход на новые состояния, на новое принятие на себя всего бремени ответственности и тяжести за институт, то жизненность и богословское творчество, которое мы унаследовали от наших отцов, продолжилось в иных уже исторических условиях, большей укорененности в Западной Европе и большему обслуживанию разных православных церквей. Если между двумя войнами главным образом поступали русские на обучение из разрубежья или из соседних стран Болгарии, Эстонии, Балкан, из Прибалтики, так уже состав студентов значительно после 50-х годов меняется, остается 1/3 русских, образовывается, как говорил, писал Карташов, один некий православный, держитесь, интернационал. Вслед за великим русским рассеянием произошел ряд других катастрофических рассеяний. Усиленно рассеялась по свету и православная церковь. Начала жить, организовываться и укореняться на территории всего доокеанского и заокеанского Запада и, вероятно, начавшееся соучастие православия во вселенских делах христианских церквей не может на Западе не сохранить своего ученобогословского аванпоста. «Пусть поначалу это еще только русские учреждения», – писал Карташов о нас. Он писал это еще в 50-х годах, уже провидя будущее. «Но православие – не наша собственность, не православие принадлежит русским, но русские принадлежат православию. Не национальности принадлежат Вселенская Церковь, а национальность да подчинится Вселенской Церкви. Итак, наш институт нужен всем православным церквам, а потому может стать постепенно и их собственным учреждением. Тогда благодарная признательность нашим покровителям, то есть гуманной Франции и протестантским церквам в лице их представителей станет увековечена в исторической памяти всего православия. Я рассказал об истории института в целой эпохе, перечень главных глав, жизнеописаний ректоров, начиная с митрополита Евлогия, митрополита Владимира, епископа Кассиана и других дальнейших ректоров и деканов института. Среди деканов назову, конечно, в частности, отца Василия Зинковского, который очень много сделал для какой-то научной работы, для требовательности о научных трудах и научной работе самих преподавателей. Отец Василий, я был тогда молодым, требовал от меня, чтобы я сдавал докторские экзамены. И таким образом, в общем, это меня довел до того, что я мог представить докторскую диссертацию. Я тут описываю о заслуженных профессорах, о наших действующих, о служащих. У нас тоже есть глава о мучениках, так называемые мученики. Я имею в виду в данном случае ряд людей, которые прославили себя и отдали свою жизнь за служение Православной Церкви России, в частности, прежде всего, матери Марии Скопцовой, которая была близка духовной дочерью отца Сергия Булгакова, слушала некоторые его лекции, которая была похищена и увезена в Германию, где она погибла в Бухенвальде. Отец Дмитрий Клепинин, ее соратник при храме, который также вместе с ней был увезен и погиб. Их сын Юрий Скопцов, который был студентом института и который также вместе с ним был отнят в Германию, там погиб. Затем Иван Аркадьевич Лаговский, который преподавал у нас недолго и который оказался в Прибалтике и там скончался уже, когда советские войска вошли в Прибалтику. Отец Савва Струве из Прикарпатской Руси. Нельзя было умолчать именами этих мучеников. У меня тоже список есть докторов богословия. Среди докторов богословия назову владыку Владимира Киевского и владыку митрополита Филарета Минского, получившего звание почетного доктора. Назову тоже имя протоиерея Владимира Воробьева, получившего тоже звание почетного доктора. Назову также имя теперь архиепископа Волоколамского Илариона, уже совершившего защиту докторскую у нас в институте. Потом им дается список всех, это очень внушительный момент, всех сотни и сотни священнослужителей, окончивших институт и посвященных в священный сан. Хотел бы сказать тоже, что с самого начала важно подчеркнуть единство двух этажей нашего главного здания. Верхний этаж – храм с клиросом, алтарем, нижний этаж – аудитории, библиотеки, актовый зал и все. И тут нужно подчеркнуть заслугу первого инспектора нашего института, тогда еще архимандрита, будущего митрополита Вениамина Фетченков, который как-то сумел дать направление такого монастырского уставного строя нашего самого богослужения и всей нашей церковной жизни, которая наладилась под некий монастырский или монашеский устав. Нужно подчеркнуть певческую традицию нашего института. Я сам был всегда певчим, басом пел, певчим участвовал, всегда стоял на клиросе, либо студентом, либо впоследствии преподавателем или профессором. И для меня участие на клиросе всегда было лучшей школой, не то церковного устава и церковного священного богослужения. Упомяну певческую традицию, начатую Михаилом Михайловичем Осоргиным, которого я назвал в самом начале как основателя, нашедшего, совершившего куплю нашего поместья. И тут нужно сказать, совершались поездки хора Богословского института ввиду больших денежных материальных трудностей, которые всегда-всегда переживал институт. Институт как бы жил как бы постоянным чудом, чудом Божьим, напоминая того, как молитвами преподобного Сергия появились телега с хлебами, чтобы накормить голодных монахов Сергиевой пустыни. И потому нам приходилось ездить для сбора средств с хором по разным странам Западной Европы, в частности, Скандинавии, Великобритании.

0: Господне на земле чуждей, но можно было бы всю нашу книгу, все бытие нашего института назвать этим самым заглавием «Песнь Господня на земле чуждей», поскольку песни Господня не только в деятеле, в трудах хора, но также в словословии, в молитве, в духовном делании, в богословском образовании. Это все совместно может быть названным «Песнь Господня на земле чуждей», то есть хвала, словословие, богомыслие и свидетельство о православии. Закончу тем, что укажу о связи Богословского института духовными православными школами России, академиями. В старое время, сейчас надо эту связь несколько возобновить, владыка, и с духовной школой Свято-Тихонского университета теперь в Москве, связь с школами в Греции, Румынии, Сербии, Болгарии, Соединенных Штатах, Сорбонной и французскими высшими учреждениями. И так можно сказать, что жизнь Богословского института – это есть постоянное чудо, напоминаешь, как я говорил, чудесное насыщение Троицкой обители молитвами игумена преподобного Сергия. В настоящее время поступают студенты с разных стран, 70-х годов преподавания богословия в институте уже перешло в каком-то смысле, к сожалению, в каком-то смысле по необходимости на французский язык, так что, конечно, чтобы поступить к нам и образоваться, необходимо, нужны хотя бы какие-то начатки знания французского языка. В общем, у нас также богатый архивный отдел и библиотека, и все это представляется как наша неотъемлемая ценность, которую мы не для себя храним, а хотим, чтобы это было в пользу всех православных церквей, я бы сказал, прежде всего, Русской православной церкви.
1: Я хочу поблагодарить вас, отец Борис, за сегодняшний рассказ. Это действительно, особенно после просмотра фотографий, можно назвать и преподобный Сергий в Париже, и песнь Господня на земле чуждей. И когда я смотрел эти кадры, лично я задумался о том, как все-таки наши соотечественники, когда были вынуждены покидать свое родное отечество, уезжая в чужие страны, стремились получить образование, стремились к духовному образованию. И получали его, несмотря на очень многие трудности, несмотря на материальные трудности, на какую-то свою занятость, но продолжали поддерживать тот огонь, который был зажжен здесь, в родном Отечестве, в России. Сегодня мы видели фотографии, слышали о многих людях, по учебникам которых мы учимся, имена которых для нас являются чем-то таким действительно особенным. И особенно приятно, и как-то особенно значимо, что сегодня с нами вы, человек, который общался с этими людьми, видел их, впитал в себя их дух, получил от них знания. Это действительно тот мостик, который является мостиком между дореволюционной Россией и сегодняшним днем. Это очень важно. Мне бы хотелось пожелать всем нашим студентам не расслабляться вот тем видимым благополучием, которое мы сейчас имеем. А у нас действительно, по сравнению с теми условиями, в которых люди за рубежом пытались продолжать получать и осуществлять духовное образование, у нас сегодня наиболее благоприятное время. Хотя со своими сложностями, со своими трудностями, конечно, со своими недостатками. Но это время очень может сильно убаюкивать, расслаблять. Вот дай Бог каждому из вас ценить то время и тот дар, и тот отрезок времени, который Господь определил вам для духовного образования и воспитания. Выбирать с этого прекрасного, замечательного, красивого, благоуханного луга именно цветы, нектар, оставляя, может быть, на нем какие-то шипы, которые, безусловно, встречаются на любом этапе жизни человека, потому что все мы поражены грехом, и быть так же верным своему призванию, как это сделали вот только что увиденные нами люди, которые продолжили это замечательное дело в Париже, в других странах за рубежом, и как бы эстафету, от которого сегодня нам принес отец Борис. И в память о сегодняшнем дне, о сегодняшней презентации, я бы хотел бы вам, отец Борис, вручить благодарственную грамоту нашей Академии, которая дается за вклад в дело духовного образования. И это действительно так, вы сделали огромный вклад в дело духовного образования. Больше 40 лет тому назад вы приезжали сюда, и больше 40 лет тому назад вы оказали действительно

0: эту помощь, когда привезли сюда библиотеку и передали эту библиотеку нашей духовной академии. И сегодня для нас очень важно и значимо принимать вас снова через много-много лет. Пусть эта грамота напоминает о сегодняшнем визите вам.
1: Дорогие братья и сестры, прозвучали фрагменты презентации книги протопресвитера Бориса Бобринского «Преподобный Сергий в Париже». Запись была сделана в Санкт-Петербургской духовной академии в 2009 году.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
3: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божьей Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божьей Матери на Владимирской площади, в храме Феодоровской иконы Божьей Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.

0: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».
1: О Генри

0: В небольшом квартале к западу от Вашингтон-сквера улицы перепутались и переломались в короткие полоски, именуемые проездами. Проезды образуют странные углы и кривые линии. Одна улица там даже пересекает самое себя два раза. Некоему художнику удалось открыть весьма странное свойство этой улицы. Предположим, сборщик из магазина со счетом за краски, бумагу и холст повстречает там самого себя, идущего во свояси, не получив ни единого цента по счету. И вот люди искусства набрели на своеобразный квартал Гринвич-Виллидж в поисках окон, выходящих на север, кровель 18-го столетия, голландских мансард и дешевой квартирной платы. Затем они перевезли туда с 6-й авеню несколько оловянных кружек и одну-две жаровни и основали колонию. Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси — уменьшительная от Джоанны. Одна приехала из штата Мэн, другая — из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на 8-й улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия. Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. По восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв, но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу. Господина Пневмонию нельзя никак было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома. Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых бровей вызвал Сью в коридор. «У нее один шанс. Ну, скажем, против 10, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. И то, если она сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает?
1: Ей хотелось написать красками «Неаполитанский залив».
0: Красками? Чепуха! Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать? Например, мужчины?
1: Мужчины? Переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармошка. Неужели мужчина стоит... Да нет, доктор, ничего подобного нет.
0: Ну, тогда она просто ослабла, решил доктор. Я сделаю все, что буду в силах сделать, как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в собственной похоронной процессии, я скидываю 50% с целебной силы лекарств.
1: Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть один раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти вместо одного из десяти. После того, как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая «рэг-тайм». Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Молодых художников путь в искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мастят себе путь в литературу. Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала. Считала в обратном порядке. 12, произнесла она, и немного погодя 11, а потом 10 и 9, а потом 8 и 7, почти одновременно. Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой, унылый двор и глухая стена кирпичного дома в 20 шагах. Старый-старый плющ с узловатым, подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи. «Что там такое, милая?» — спросила Сью. 6, — едва слышно ответила Джонси. «Теперь они облетают быстрее». 3 дня назад их было почти 100. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только 5. «Чего 5, милая? Скажи свои Сьюди!» «Листьев на плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже 3 дня. Разве доктор не сказал тебе?» «Первый раз слышу такую глупость!» С великолепным презрением отпарировала Сью. «Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девчонка! Не будь глупышкой! Да ведь еще сегодня утром доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь. Позволь, как же это он сказал? Что у тебя 10 шансов против 1. А ведь это не меньше, чем у каждого из нас. В Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома, попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя».
2: «Вина тебе покупать больше не надо», — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. «Вот еще один полетел». «Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего 4. Хочу видеть, как упадет последний лист. Когда умру и я».
1: «Джонси, милая», — сказала Сью, наклоняясь над ней, «обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать эти иллюстрации завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору».
2: «Разве ты не можешь рисовать в другой комнате?» — холодно спросила Джонси.
1: «Мне бы хотелось посидеть с тобой», — сказала Сью. «А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья».
2: «Жи мне, когда кончишь», — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя. «Потому что хочется видеть, как упадет последний лист». Стала ждать, стала думать, хочется освободиться от всего, что меня держит, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных усталых листьев.
1: «Старайся уснуть», — сказала Сью. «Мне надо позвать Бермана. Я хочу писать с него «Золотоискателя-отшельника». Я самое большее на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду». Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за 60, и борода вся в завитках, как у Моисея Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц. Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу уже 25 лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями. «Что?» — кричал он. «Возможно ли такая глупость умирать от того, что листья падают с проклятого плюща? Первый раз слышу, нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать себе голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!»
2: «Она очень больна и ослабла», — сказала Сью. И от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии. «Очень хорошо, мистер Берман. Если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик, противный старый болтунишка».
3: «Вот настоящая женщина!» — закричал Берман. «Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем, я иду с вами полчаса, я говорю, что хочу позировать, боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда, да-да!»
2: Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом. Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы. Другое утро Сью, проснувшись после короткого сна,
1: увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы. «Сними ее. Хочу посмотреть», — шепотом скомандовала Джонси. Сью устало повиновалась. Что же? После проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща, последний. Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада. Он храбро держался на ветке в 20 футах над землей. «Ты последний», — сказала Джонси. «Я думала, что он непременно упадет ночью». Слышала ветер. «Он упадет сегодня». «Да умру и я». «Да бог с тобой», — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. «Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе. Что будет со мной?» Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того, как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми. День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли. Как только рассвело, беспощадная Джонси велела снова поднять штору. Лист плюща все еще оставался на месте. Джонси долго лежала, глядя в окно. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке. «Я была скверной девчонкой, Сьюди», — сказала Джонси. «Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немножко бульона, а потом молока с портвейном. Хотя нет, принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь». Часом позже она сказала: «Сьюди, я надеюсь когда-нибудь написать красками Неаполитанский залив». Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую. «Шансы равны», — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. «При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного, внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень ослаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу. Там ему будет покойнее». На другой день доктор сказал Сью: «Она вне опасности. Вы победили. Теперь питание и уход, и больше ничего не нужно». В тот же день к вечеру Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой вместе с подушкой. «Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка», — начала она. «Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего 2 дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра?
2: А, милая, это и есть шедевр Бермана.
1: Он написал его в ту ночь, когда слетел последний.

0: Прозвучал рассказ о Генри «Последний лист». Читала Елена Дельвер.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Уважаемые радиослушатели, в издательстве «Радио Град Петров» вышла книга «Три голоса утраченной страны». Барон Дистерло, Корнет Станиславский, солдат Хабаров. В этом сборнике собраны уникальные документы. Это воспоминания, письма и дневники трех современников, представителей разных социальных слоев российского общества начала XX века. Петербургского правоведа барона Юрия Дистерло, корнета Петровского Полтавского кадетского корпуса Владимира Станиславского, рядового солдата Первой мировой войны ярославского крестьянина Николая Хабарова. Все документы предоставлены родственниками этих трех авторов. Ранее они нигде не издавались и представляют несомненную ценность для всех, кого интересует подлинная, непридуманная история нашей страны. Приобрести книгу «Три голоса утраченной страны» можно в редакции «Радио Град Петров».
4: Дорогие радиослушатели, если вы являетесь клиентом Сбербанка, у вас есть карта и желание помочь нашей радиостанции, вы можете оформить автоплатеж. С вашего расчетного счета ежемесячно будет перечисляться указанная вами сумма на счет нашей радиостанции. Оформить автоплатеж можно, обратившись к консультанту в любом отделении Сбербанка. Автоплатеж – это реальная возможность стабильного финансирования нашей радиостанции.

Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Екатерина Степанова. В наших передачах о произведениях итальянской живописи эпохи раннего Возрождения мы в основном говорили о Сиенской школе и немало уделили этому времени. Сегодня же речь пойдет о флорентийских мастерах. И у тех, кто посетит в Эрмитаже залы итальянской живописи, составляющие Невскую анфиладу старого Эрмитажа, будет возможность сравнить эти две школы. Мы продолжаем беседу с хранителем итальянской живописи 13-14 веков в собрании музея, старшим научным сотрудником отдела западноевропейской живописи Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой.
1: Мы с вами от малоизвестного художника Гуяма Лусковича возвращаемся к крупнейшему центру живописи Италии 13-14 веков, начало 15-го столетия, Флоренция. Вообще, Флоренция, надо сказать, что до начала 17-го столетия это один из ведущих центров живописи, и вообще один из самых влиятельных в истории итальянской живописи. И Флоренция, конечно, всегда отличалась от многих художественных школ тем, что Флоренция была очень близка к жизни. Что я имею в виду? Всегда святые, всегда образы, которые мы видим во флорентийской живописи, наполнены весом, объемом. Это не бесплотные, утонченные Мадонны, которые пребывают в сиенской живописи у Симоны Мартини, у братьев Флоренцетти. Нет, это всегда такая мощная, крупная Мадонна. Вот мы сейчас смотрим с вами Лоренцо ди Никола Джерини. Возможно, этот художник. И тут сразу видно, какая-то Мадонна крупная, тяжелая, какой тяжелый младенец у нее на руках. И здесь, конечно же, характерно проявление эмоции. Это зарождение тех самых эмоционального наполнения произведения, которое мы впоследствии увидим уже у Леонардо да Винчи. Потому что, вспоминая нашу Мадонну с цветком, Мадонну Бенуа, мы помним с вами, как Мадонна играет с младенцем, она держит цветок, младенец его рассматривает. Вот здесь то самое важное начало. Вы видите, Мадонна смотрит на младенца, она, может быть, щекочет его, младенец смеется. И мы с вами сразу чувствуем такое единение группы эмоциональное. И вот это как раз была характерная черта для флорентийской живописи, эмоциональное объединение героев, общий эмоциональный настрой, то, к чему шел Леонардо, разрабатывал и превзошел этот момент. Что еще важно в этом произведении? Что здесь сохранилось подлинное орнаментальное обрамление, подлинная рама. Вообще, ранние итальянские картины, иконы, образы, если они не составляли часть алтаря, а были отдельным образом, как вот этот, например, так называемая пала, да, или алтарь, они всегда имели сложнейшее обрамление. Вы видите, здесь святые колонки и ангелы, которые трубят, играют на музыкальных инструментах, славят Мадонну, херувимы в верхней части, и это стрельчатое завершение, и еще выше пламенеющий орнамент, так называемый пламенеющая готика, да, резные элементы листвы, которые напоминают языки пламени, а если посмотреть вниз, нижнюю часть, здесь будут и гербы владельцев, и надпись...
2: Это гербы владельцев.
1: Да, по сторонам, и «Славься, Мария», Царица Небесная, и в центре вы видите сцену нижней части, сцену распятия, такая мини-приделала, да? Я прошу прощения, не распятие, а оплакивание, конечно. В центре Христос. Это всегда очень сложно составные вещи. Вот, кстати, мы с вами говорили о стеклах или витринах. Да. Хорошо бы такую витрину. Только нужно найти такую витрину и придумать зал, куда мы это поставим, потому что здесь, к сожалению, например, в данном конкретном месте поставить такую витрину сложно. И посмотрите, здесь тоже золотой фон, и Мадонна сидит на подушке. Это тоже Мадонна смирения, Мадонна де Люмельта. И роскошный ковер, на котором она сидит. А Амафори ее тоже потемнел.
2: Да, вот я хотела... Ну, еще видно, что синий, но все-таки черный... Ну,
1: так очень темный.
2: Темно-темный, почти черный.
1: Когда я вас ждала, я рассматривала эту работу. И вдруг вот при этом хорошем освещении я для себя отметила новый элемент, который я никогда не замечала. Посмотрите, центр композиции, рука Мадонны, ее живот, ее чрево высветлено.
2: Да, да.
1: С чем бы это могло быть связано? Может быть, с тем, что как святого Петра в соборе святого Петра, Арнольфа де Камбио, верующие к нему прикасаются, да. Трогают, да, загадывают желания или молятся. Может быть, это связано с молитвой, и прикосновениями, поцелуями.
2: Ну, наверное, сама рука была бы светлее, а тут получается, что под рукой ткань вот, как будто светлее.
1: Не могу объяснить этого факта, не знаю.
2: Сверху ручка сейчас. Немножко, конечно, тоже посветлее, но мне вообще очень симпатичен этот вот оттенок, да, этой платья, которое у нее под мафорием, оно такое, какой-то такой
1: темное,
2: вот интересный
1: красное,
2: цвет.
1: И такой красно-насыщенная пеленка, да, у Христа, да. Подложка, да, вот мы видим, она отвернута, очень красная. Не знаю почему.
2: Ну, интересно.
1: Надо посмотреть еще раз в микроскоп, исследовать, может быть, что-то откроется новое. Вытертая, да? Вы согласны с тем,
2: да.
1: Что она как бы стерта, эта живопись?
2: Ну, она то ли, ну, я могу сказать, потерта, или это специально так сделано, потому что я раз вы говорите, так может быть и потерто, но то, что оно светлее, действительно ощущение, что центр, он как бы светящийся, так сказать, расходится радиально и становится темнее, уже там другие части платья темнее. Ну, вот верх руки немножко вытерт, наверное.
1: Понимаете, всегда важно поговорить, и заново посмотреть, и прийти просто в зал, постоять какой-то вещи, потому что это часть работы, это часть вообще творчества и хранителя, да, я бы так сказала, потому что в разных освещениях, в разном ракурсе, разное настроение, приходишь, смотришь на вещи, что-то открывается такое, что думаешь... А я никогда не отмечала это.
2: Ну, получается, что расположена она была, ну, вот где она расположена?
1: Достаточно
2: в храме,
1: низко,
2: да. То есть таким образом, что, да, то есть невысоко, что человек пришел и, допустим, стерли весь низ одеяния.
1: Ну, может быть, это...
2: А именно вот где-то так.
1: Может быть, это была какая-то семейная капелла у себя в доме, в семейном каком-то поместье. Трудно сказать. Это, кстати говоря, тоже интересная история. Всегда призываю смотреть и участвовать в научном процессе. Казалось бы, вот эти два герба, да, владельцев. Здесь живопись расчищена, здесь нет ничего придуманного. Да? Это, вероятно, настоящие гербы заказчиков, семейства. И когда мы на них смотрим, кажется, ну вот я сейчас найду. И мы точно скажем, кто заказал это произведение. Угу. И нет.
2: Не найти.
1: Надо сказать, что как много специалистов подходило к таким вещам, вот в частности, к этой Мадонне, с тем, что я вам сейчас найду, скажу. И мы были всегда рады этому, если бы кто-то из специалистов, связанный с геральдикой, этим занимался. Но, к сожалению, пока никаких ответов мы не нашли. И, кстати говоря, слушатели призываю к тому, что обязательно обращайте внимание на такие владельческие знаки. Если кто-то что-то знает, мы всегда открыты, рады и публикуем такие вещи. Это всегда для нас документальный источник.
2: Но они такие, мне казалось, гербы должны быть более насыщенные, там, может быть, больше элементов. А здесь вот как-то... Я как совершенно, так сказать, не специалист.
1: Ну, вот тот, который справа.
2: Ну, тот, который справа, да, у него какие-то есть индивидуальные.
1: Сердце какое-то,
2: сердце
1: полумесяц.
2: Сверху этот буква Т или грабли, элемент, что-то такое, или домик, вообще трудно. А вот это вот какой-то зигзаг, но
1: да,
2: буква М или что, щит. А это не может быть вообще вот декоративным? Это точно совершенно гербы?
1: Вряд ли это декоративное.
2: Да?
1: Скорее всего, это заказчики. Угу. Мы с вами можем посмотреть вот на соседние произведения, здесь тоже есть гербы.
2: А, да-да, вижу, ага.
1: Ну вот вы видите, что здесь записаны, либо смыты.
2: Ни о чем не говорят.
1: Ну, вы понимаете, да, что здесь тоже должны были быть какие-то владельческие записи, владельческие гербы. Там сохранились, это хорошо, здесь нет. Но тоже это Флоренция, Бичи ди Лоренцо, он флорентийский художник. И здесь, кстати, эта вещь интересна тем, что кроме того, что здесь подлинное обрамление и живопись довольно хорошей сохранности, интересно оно тем, что здесь очень ранняя иконография Мадонны на троне, у которой на коленях стоит младенец Иисус Христос. Иконография эта будет развиваться, и она станет особенно популярной во второй половине XV века, когда, например, в школе Вероккио, в мастерской Вероккио, будут совершенно многочисленные Мадонны, сидящие на тронах, и у них будет на коленях стоять младенец. У нас есть такая перед залом Леонардо да Винчи работа «Мадонна с младенцем на троне». Младенец стоит, и произведение приписывают мастерской Верокке с дискуссиями, кто мог это исполнить. Так что вот эта иконография тоже интересна.
2: А там младенец тоже в рубашечке, да, по-моему, складки вот здесь у него, нет?
1: Да.
2: На ножку.
1: У него тонкая ткань, еле заметная.
2: Ну, здесь получается как бы несколько сюжетов, или...
1: Здесь Иоанн Креститель. С левой стороны Иаков, позади два ангела, которые также держат завесу. И если присмотреться, Мадонна в правой руке держит птичку, которая протягивает ручку младенец и обращается к маме, вопрошает.
2: А какая птичка там?
1: Может быть, и щегол? Ну, такой, вот как есть в Мадонне Лита, но тут у него нет красной головки.
2: Да, да, да.
1: И младенец ее трогает за головку, словно бы играет. И это тоже такой момент подсмотренный, живой. И сам младенец, несмотря на всю свою статуарность и сухость изображения, все равно очень живой, личико у него такое улыбающееся.
2: Ну да, он так с восторгом обращается к Марии.
1: Да и Мадонна, если присмотреться, прищурилась чуть улыбается, словно бы настроение у нее также более жизнерадостное.
2: Там какие цветастые крылья у ангелов сзади, это серафимы, наверное, с такими, переливом цветов.
1: Здесь вот обратите внимание, цветовая гамма, завесы, ковра, немножко грубоватая, как и Мафори Мадонны. А может быть, это связано с поздними записями, потому что у нас не все произведения так окончательно расчищены, где-то реставраторы оставляли. Может быть, здесь, если исследовать эти произведения, есть еще что-то откроется, но цветовая гамма здесь более грубовата в сравнении с тем же Дуямом Вусковичем. Здесь, наверное, не приходится любоваться и наслаждаться цветом, палитрой. Здесь более важен момент, связанный с эмоциональным настроением, эмоциональным состоянием персонажей. Здесь оплакивание Христа, внизу сцена с предстоящими, с левой стороны изображена Мария, Богоматерь, справа Иоанн Евангелист. Собственно, такая же сцена, те же участники, как обычно изображают в сцене распятия Марии с Иоанном Евангелистом, Христос с предстоящими. Я предлагаю от этого достаточно цветовой гамме палитры скромного произведения перейти к необычному в нашем в составе нашей коллекции произведению, которое уникально тем, что хотя бы тем, что это выносная икона или хоруквь, которую, вероятно, выносили за пределы храма. И когда она находилась в храме, она могла обозреваться с разных сторон. Вероятно, она могла стоять в центре алтаря, которую можно было обойти с обеих сторон. И создал эту работу флорентийский художник Антонио де Ференце. Но таких художников у Флоренции было много. Антонио, который происходит из Флоренции, Антонио флорентиец. Но что здесь важно? Посмотрите вниз произведение. Сейчас мы будем с вами рассматривать в деталях. Но посмотрите на постамент, на котором находится Мадонна с младенцем. Вы увидите... Подпись этого автора Антониус, флорентиец.
2: Да.
1: Хотя, как я говорила, флорентийцев, Антонио флорентийцев было много. Поэтому мы точно сказать не можем, кто именно. Но что здесь важно? Что здесь две сцены. Мы с вами видим одну сцену. Это Мадонна с младенцем, предстоящими святыми, с ангелами, которые поддерживают завесу. А в верхней части благословляющий Христос, а наоборот сцена распятия. Сейчас тоже ее рассмотрим. Я думаю, что, конечно, должно броситься в глаза, что эта работа необычайно декоративна, прекрасно сохранившаяся живопись, которая нам передает совершенно разнообразные элементы убранства. И костюма, достаточно полюбоваться, например, Мафорием Мадонны, который украшен гвоздиками. И вы можете увидеть, например, совершенно роскошное одеяние епископа. Этот епископ, атрибуция святого достаточно спорная, несколько существует вариантов, кто это изображен, но обратите внимание, какой у него долматик, да, и какая великолепная вышивка, где представлены различные святые. Такие вышивки есть в собрании Эрмитажа. И мы периодически их показываем публике. Это вообще часть так называемого парадного одеяния епископов, которое называется парато по-итальянски. То есть вот такие вышивки делались художниками, мужчинами-художниками, вышивальщиками во Флоренции. И они, в общем, ценились не менее, скажем, они также оценивались как живописные произведения. Очень особые были вышивки. А справа мы видим Иоанна Крестителя. Вы видите, что он с тростниковым крестом.
2: А вот он, этот крест, как-то выделяется.
1: Это самая рельефная живопись, о которой мы говорили. Тут и у святого епископа также посох выделен. И мы видим, какие гравированные нимбы и какой гравированный орнамент. А если присмотреться к Мадонне, да и к младенцу тоже. Ну, первое, должна сказать, что декоративность этой живописи важнее, первичнее, чем изображение инкарната и личного письма, оно достаточно упрощено по сравнению с тем, что мы видели. Здесь важнее, конечно, красота этой вещи, которая видна с дистанции. И Мадонна, посмотрите, держит цветок. Мадонна держит розу. С одной стороны, это символическое, конечно, напоминание о распятии, о терновом венце, пролитой крови. А с другой стороны, мы с вами помним, что во Флоренции главный образ города – это Мадонна дель Фьоре, Санта Мария дель Фьоре, главный собор. И Мадонна с цветком – это вообще один из главных образов Мадонны. И, собственно, один из главных почитаемых святых – это Иоанн Креститель. Угу. Это покровитель города Флоренция. Что здесь еще важно? Смотрите на младенца. Ведь у него тоже оберег.
2: Да, вот не только ожерелье, это
1: тут еще и коралл, и какой-то зуб.
2: Зуб акули, или там, не знаю, какой.
1: Да, это тоже такие элементы народные, ожерелья, бусы, которые напоминают о том, что младенец может, конечно, ими играть в первую очередь, и оберег, а у него на ручке сидит щегол, вероятно, с красной головкой, он с ним играет. Ну, правда, эмоционально он изображен так... Немножко, я бы сказала, слабее по сравнению с тем, что мы видели, чуть-чуть. И не очень понятно, улыбается ли он. Да, в этом и заключается, собственно, понимание различного уровня художников, да, которые специализировались совершенно на разных видах, типах живописи, и у них были разные цели абсолютно. Здесь гораздо более декоративный элемент присутствует, чем вот это погружение в эмоциональное состояние. Или, например, история, связанная с инкарнатом. Если посмотреть на лица всех святых, то вы почувствуете, что здесь художник достаточно условен, более прост. Да, ему это менее интересно, чем вот это изображение вышивки на долматике епископа.
2: Может быть, у него вышивка лучше получалась?
1: Вероятнее. Этот мастер был ювелиром или миниатюристом. Да.
0: Итак, сегодня мы познакомились с некоторыми произведениями флорентийских мастеров в зале итальянской живописи раннего возрождения. Это «Мадонна с младенцем» Лоренцо ди Никколо Джерини и «Хоругвь» Антонио де Фиренце, с одной стороны которой изображена «Мадонна с младенцем», святым епископом Иоанном Крестителем и ангелами, а с другой стороны этой хоругви сцена распятия с Марией и евангелистом Иоанном. Но об оборотной стороне этого произведения мы поговорим в нашей следующей передаче. Напомню, что мы беседуем с хранителем итальянской живописи 13-14 веков Государственного Эрмитажа Зоей Владимировной Купцовой. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.

0: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении оркестра Академии Святого Мартина прозвучал концерто гросса опус 3 номер 3 Георга Фридриха Генделя.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и все, кто нас где-то как-то смотрит или слушает. Тоже здравствуйте. В эфире на радио «Град Петров» передача «Читательский клуб». И сегодня мы продолжаем обсуждать роман Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы». Сегодня Григорий Гаврилов.
1: Здравствуйте.
0: Надя Журавская.
2: Добрый вечер.
0: И Герман Журавский, это я. Вот мы втроем сегодня продолжим обсуждение второй части, может быть, частично третью тоже затронем. Второй части этого очень сложного, противоречивого художественного произведения. Скажу буквально несколько слов от себя. Как я устал читать этот роман. Вот Гриша в прошлый раз говорил о том, что вы, Гриша, сказали, если я правильно помню, что вот вы днем вот работаете, а потом прям как на крыльях летите домой, чтобы поскорее почитать эту прекрасную книгу и узнать, что же там такое дальше будет происходить.
1: Как я знаю, все... но все равно.
0: Я тоже знаю, конечно. Я понимаю этот интерес болезненный, возможно, несколько. Я тоже только и делаю, что всю неделю читаю эту книгу. Только и делаю, что ее обсуждаю с разными людьми на самом деле. Она, конечно же, чрезвычайно будоражаща. Однако я не могу сказать, что я пребываю в каком-то состоянии, я не знаю, просветления или успокоения или чего-то еще. Я чувствую, что раз за разом почву у меня из-под ног выбивают и делают это самым жестоким, изуверским способом. Я подозреваю и обвиняю автора в жестокости, конечно же. И более того, удивительным образом, я вот буквально сегодня днем поговорил с двумя очень образованными, очень тонкими, вот старшими коллегами, дескать, читаю Достоевского. И обе коллеги, хотя они друг с другом совершенно не знакомы и не пересекаются ни в каких пространствах, обе вскинули так бровки, мол, да, о, ничего себе, ну, сочувствую, что называется. И одна даже сказала, я не знаю, что сейчас должно со мной произойти, чтобы я начала читать Достоевского, вот эти вот огромные кирпичи, где... Все такие экзальтированные. Я очень посмеялся, потому что вот эта экзальтация, если вы помните, это то, как раз вот, о чем я говорил в прошлый раз. Поэтому ничего хорошего, может быть, я сказать не могу. В этом плане интересно мне вас послушать, как вот людей, которым это каким-то странным образом все вот это оказывается близко. Может быть, вот чему-то научусь от вас. Поэтому передаю вам, пожалуйста, слово. Гриш, примите.
1: Я больше готовился к разговору по третьей части. Ну, я и о второй поговорить не против. И, читая третью часть, я понял, что любимым героем этой недели является Митенька. Ну, конечно, об Алёше мало говорится в третьей части, и больше всего о Митеньке. Но не поэтому... Наконец-то вот в этой третьей части романа стало видно, кто такой Дмитрий Карамазов, что это тот самый широкий человек, который о себе говорит, ну вообще говорит о человеке, что он бы сузил его, но вот не надо Митеньку сужать, не надо. Можно Ивана сузить, может он и не против будет, а Митю нет, Митя из-за этого потеряет. Вот Митя — это нашей души человек, вот после его... исповеди, когда он говорит о том, что он не убил, когда он рассказывает обо всем себе, и когда эти люди не верят в него, не верят сказанному ему, он обращается к последней инстанции, к Богу и к совести своей, которая в эту минуту, когда он находится в качестве подозреваемого, да и все верят в то, что он убил. Он один абсолютно. Он сейчас готовится к тому, что его будут распинать. И никто ему не поможет. И сам он себе не сможет помочь. И вот этот последний момент стояния на краю, этот момент, когда Дмитрий Карамазове наконец-то открываются глаза, которые могут увидеть, зачем же живет этот человек, вообще зачем все люди живут. И для чего вообще ему жизнь эта дана, такая странная, которую он наутро собирался отбирать. Вот об этом я хочу сказать. Потом мне вдруг стал понятен Ферапонт, потому что я увидел, что Ферапонт — это Смердяков. И Федор Михайлович берет и делает эту рифму, мне кажется, для того, чтобы сказать. Вот есть Зосима, который верит так, что это дает ему чувство радости и любви. Есть Ферапонт, который верит так, вроде бы верит, да, и постится фантастически, никто так не постится, и молчит много, но вместо любви и радости у него получается осуждение и злоба. И я вдруг увидел вот в словах Ферапонта то, что произошло со Смердяковым, вот даже не в результате всех этих последних событий, а в результате тех выборов, которые он делал в течение жизни, этот человек Смердяков. И мне показалось, что Ферапонт в какой-то момент говорит просто смердяковские слова. «Я-то изыду», — проговорил отец Ферапонт, как бы несколько и смутившись, но не покидая озлобления своего. «Ученые вы от большого разума вознеслись над моим ничтожеством. Притек я сюда малограмотен, а здесь, что и знал, забыл. Сам Господь Бог от премудрости вашей меня маленького защитил».
2: Меня маленького, да, это классно.
1: И дальше.
0: Сирота, да.
1: «Над ним за утро помощника и покровителя станут петь, канон преславный. А надо мною, когда подохну, всего лишь кая житейская сладость. Стихирчик малый», — проговорил он слезно и сожалительно. Но я не так прочитал.
0: Да, абсолютно не так.
1: «Возгордились...» Ну, я не забыл про эти слова. «Возгордились и вознеслись, пусто место сие», — завопил он вдруг как безумный и, махнув рукой, быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка вниз. Ну, ожидавшая внизу толпа заколебалась, иные пошли за ним тотчас же, но иные замедлили, ибо кели, ну и так далее, и за ним пойдут. Ну вот, это слова Смердякова на лавочке, который говорит, что стоит Митеньке только свистнуть, и любой пойдет стреляться с ним, потому что Митенька дворянин.
0: Угу.
1: А он, если позовет, то...
0: Никто не поймет, что он лакей.
1: Да. И вот он живет с этим странным пониманием. И мне кажется, что вот Федор Михайлович тут какое-то такое интересное открытие делает. Я просто знаю людей, которые как бы удалились от мира для того, чтобы, ну, как найти что-то такое от общества, скажем так, не от мира, а от общества. Но в этом удалении обрели какое-то ферапонтовское озлобление. Хотя должно было произойти что-то обратное. И вот тут, я думаю, какое-то тоже очень важное пророчество о том, что человеку читать те же книги, но жить не так же, ну, то есть не так жить, невозможно, а то получится вот этот злой Ферапонт. Потом мне очень понравился момент, когда госпожа Хохлакова, это странная женщина, у которой интуиция, я предчувствовала, когда она несет эту ахинею про прииски Митеньки, она все ему предсказывает. Абсолютно. Она говорит, что с ним случится. Я вспомнил Твин Пикс, великана, который приходит к агенту Куперу. И вот за этими странными словами, вроде бы бредовыми какими-то, прячется пророчество. И в прошлый раз, читая, я это не заметил. Это давно было. А сейчас я смотрю, да вот целые куски. Ты поедешь в Сибирь, ты там переродишься. Потом новую женщину встретишь, другую женщину. Она будет уже из высшего общества, вот какая-то это будет. Ну, Грушенька же переродится. И потом она вешает ему образок, Варвару, на шею. И говорит, вот там, тебе пригодится это, потому что тебе придется. При этом она говорит какую-то абсолютную чушь. Вот поедешь в прииски разрабатывать, миллионером оттуда вернешься. Но если убрать это ее бормотание бессмысленное и оставить вот то, что потом случится, это ведь логика сновидения или логика чуда. Чудо абсурдное. Вот в этот момент как будто бы для меня вот пришел великан и сказал агенту Куперу, вот это, запомни. И с Митенькой это произойдет. Этих штук я раньше не замечал. Потом мне очень нравится... Вот два сна здесь, в третьей части. Сон Мити старый, которому давно снится. Я хотел вас спросить, как вы этот сон объясняете? Когда за ним кто-то гонится, и он, этот кто-то, постоянно знает, где он, и он вот за дверью стоит, а Митенька его очень боится. И боится, потому что какое-то мучение связано вот с тем, кто за ним гонится. Мучение для него, для Митеньки. А потом ему снится сон про дитя. Помните, вот это
2: почему
1: вот
2: бедное дитё?
1: Да. Вот я хотел у вас про первый сон спросить, но я думаю, что тут тоже какое-то такое хорошее дело спрятано. Я хочу вас спросить из своего интереса про этот сон, потому что у меня есть интерес к этому сну. Ну и еще мне очень нравится, знаете, что в третьей части, что когда происходит эта ночь страшная, когда все складывается в одну какую-то точку, точку, из которой произойдет уже новый мир. Вот в эту одну ночь все братья, кроме Ивана, он уехал. Хотя он тоже участвует здесь. Он в Смердякове ходит и тоже свои дела делает. И вот для этих всех братьев происходит что-то очень важное. Алёша, например, целует землю. Он переживает этот кризис. Очень тяжелый кризис, но очень нужный. Митя, понятное дело, что переживает. И вот это все происходит в одно время. И мне тоже кажется, что это какая-то такая интересная, интересный реализм, Митя повторяет это слово, потому что для Ивана, например, мир создан не гармонично, потому что, вот он говорит, есть, значит, те, кто страдают и мучаются, и есть их мучители, которые заставляют их мучиться, вот, дескать, этот мир несправедливый. А здесь вот в эту ночь все связаны одной ниточкой, абсолютно все. И каждый, кстати, виноват в том, что это происходит. Даже Алёша, который забыл. И все, что происходит, происходит не просто так и для чего-то. Мне кажется, что тут вот в эту ночь Достоевский дает ответ на бунт Ивана. Вот мир устроен неправильно, говорит Иван, несправедливо. И Алёша это замечание будет еще выдвигать, когда злой пойдет шампанское пить. Но вот то, что потом дальше происходит, мне кажется, отвечает нам на вопрос Ивана. Правильно ли, то есть хорошо как-то устроен мир, промыслительно или непромыслительно. Вот роман показывает, что даже эта кровь и вот эти все страшные вещи, они зачем-то нужны. И не хочется, конечно, быть на месте там Мити и всех остальных, кто там Фёдор Павлович и Григорий, которым стукнули по голове. Но как будто бы в конце надо сказать, ах, вот оно зачем было это. Ну, все, тогда я понимаю. Вот если бы Иван там стоял и дочитывал этот роман, и увидел, что, я думаю, он бы сказал, ах, вот оно как. Ну да, тогда я принимаю этот мир. Вот мне видится вот в этом романе ответ на вопрос из второй части. И вот на это мучительное дознавательство Ивана, который Алёша говорит, что делать, расстрелять. Вот роман как бы отвечает на этот вопрос. Расстрелять или не расстрелять. Мне вот это на этой неделе увиделось. Поэтому я был рад. Когда я Ферапонт увидел это, я прям подумал, ага, не просто так я сегодня это прочитал. Это ж Смердяков, Ферапонт.
2: Ну, это поразительно. На самом деле, меня очень как-то... Я об этом не думала в таких выражениях. Меня прям удивила твоя трактовка. Ферапонт, конечно, очень какой-то неоднозначный, да, такой персонаж. С одной стороны, вроде он вызывает уважение, как там великий постник, как юродивый, да, как вот это вот все. Но с другой стороны, вот это самоистязание, которому он себя подвергает, такое прям какое-то прям мазохистическое уже, да, то есть у него там и вериги, и два кусочка хлеба в неделю, и постоянные уже там какие-то галлюцинации там его, которые уже никого даже и не удивляют, да, в таком постнике, эти галлюцинации. И эта злость, с которой он относится и к себе в том числе, не только там к кому-то, и этот мазохизм всегда имеет, как это что называется, вторую сторону, да, то есть его не бывает без садизма. И такой субъект, понятно, что он будет зол, понятно, что он будет пытаться уязвлять. А Смердяков в этом плане, он как раз такой очень тоже садистический персонаж, потому что как он издевается, да, с детства над животными, как он, ну, понятно, что у него нет прав, да, он может только хмыкать. Вот он все время ухмыляется и хмыкает, да, но думает при этом то, что иногда говорит, когда понятно, что он думает. Поэтому вот это безумие Ферапонта, в нем как будто бы содержится какая-то ошибка, как вот грех, как ошибка, да, и может быть то же самое и со Смердяковым происходит. Это я сейчас просто на ходу размышляю как бы о твоей теории. Может быть, то же самое со Смердяковым происходит. Вот этот вот грех, произошедший как ошибка, с одной стороны, можно ли сказать, что Иван прям поручил ему? Ну, не было же такого, да, он же этого не произносил, он же этого не говорил. Это все было на уровне каких-то желаний, да, в желаниях, как Иван сказал,
1: да,
2: я
1: угадано.
2: Свободен, меня никто не может. Но угадано не настолько, чтобы потом обвинять и шантажировать Ивана, да, что ты мне поручил, и я по твоему наущению сделал. То есть здесь очень сложный какой-то вот этот сам персонаж, вот этот четвертый брат, да, он, конечно, о нем хочется как-то отдельно еще поговорить. И в этом плане, кстати, да, удаление от мира, я вот согласна, что Алёша, он же тоже в мир старец, да, отправляет, он говорит, что там твое место, потому что одно дело спасаться, когда никто тебя не дергает, а другое дело, когда ты рядом со всеми вот этими экзальтированными, как ты, Герман, говоришь, да, персонажами должен помочь, как вот Алёша говорит, да, направить, соединять я должен. А соединяю
1: нужен,
2: ли
1: нужен,
2: я, да.
1: Это.
2: То есть это вот отдельная история. И, конечно, мы хотели вернуться во второй части к портрету Ивана, потому что, да, я согласна, третья часть — это портрет Мити, это о нем, да, но вторая часть, там содержится вот это вот зерно Иванова страдания и его мировоззрение, да, такого, которое вот очень ярко нам живописует Фёдор Михайлович, может быть, даже на мой вкус тоже местами чрезмерно ярко, ну, то есть это такой действительно вопрос какой-то, мы сейчас вот шли с Германом, мы обсуждали личные меры, да, то есть, ну, не в мою меру тоже это описание, там, не знаю, издевательств над детьми, я бы, ну, так это прям долго, настолько страниц, да, вот это вот перед тем, как возвращать билет, Иван хочет. Но, тем не менее, вот Фёдор Михайлович как-то вот настолько подробно это все нам живописует. И мы хотели об этом поговорить, да, о Великом Инквизиторе и о житии Зосимы из второй части, потому что мы ничего об этом не говорили еще. Вот. А по поводу сна тоже интересно, действительно, там много интересных снов. И я почему-то подумала, когда ты заговорил об этом преследователе, который снится Ивану.
1: Нет, не Ивану.
2: Ой, не Ивану, Мити, да, что его преследует кто-то. Я подумала сразу о какой-то такой психотической истории, когда человек какое-то свое, ну вот это как бы такая одна из основ психоза, какое-то свое неприемлемое внутреннее содержание проецирует вовне, и оно становится преследователем. Ну, то есть, грубо говоря, плохой я — это не я, а это кто-то извне, кто меня преследует. И почему-то я подумала, что, может быть, сон, как вот это вот время ослабления всяких рассудочных, да, и осознанных структур, процессов, да, и структур нашего там сознания бессознательного, он вот этот преследователь, это вся вот эта вот страсть, да, безудержь, как Митя там сам про себя говорит, которая его преследует и не дает ему вообще вдохнуть, да, и выдохнуть. Он постоянно что-то вытворяет и не может себя контролировать, и не может собой управлять. И, естественно, все время думаешь, ну вот это такая распущенность, да, или это действительно такой силы, накал вообще страстей, что человек просто не в состоянии вообще сдержать себя, да, ну, вопрос такой. И, ну, может быть, про это сон. Ну, а почему бедное дитё? Это уже же такой переломный, в общем-то, момент. Почему бедное дитё? Это уже у него процесс пошел. Ну, вообще, в целом, да, вот это вот путь к перерождению, к метанойе через страдания, это тот путь, который нам показывает автор, как будто бы другого пути никакого быть и не может. И как будто бы неприятно смотреть на все эти бесконечные терзания, страдания, вскрики, истерики, да, и все прочее. Но будто бы это то, что нам дает возможность перейти в какое-то другое качество и посмотреть по-другому на какие-то вот вещи. И к тому же, все-таки мы имеем возможность здесь смотреть на то, что происходит не на приемах, да, не в гостиных, не в высоком обществе, а мы в спальнях, мы в столовых, мы как будто бы мы в беседках каких-то, да, мы вот в приватных разговорах, в трактирах. То есть это нам не блеск и красоту светского общества, да, показывают, а нам как раз показывают вот это вот сокровенное, внутреннее, да, общение, честное, открытое, без обиняков, да, поэтому, может быть, нам не хватает здесь какой-то сдержанности, да, и каких-то манер, скажем так, да, просто слишком все откровенно, слишком голо, слишком обнажено, слишком все вот как бы чрезмерно, да. Но опять же, да, все-таки стоит помнить, что это те самые несколько дней, в которые, как это, петля эта затягивается, чья это была метафора, я не помню, из первой передачи, и происходит смертоубийство, и происходят страшные вещи, и...
1: Это необыденная ситуация.
2: Да, это не то, что мы вот там живем в своем Скотопригоньевске. Кстати, забыл вам сказать, город наш называется Скотопригоньевск, да? Говорит нам автор в четвертой книге в конце. Живем же себе, живем, да, вот тут будет прием у этой, вот там это, там что-то, какие-то сплетни. То есть нет, это не какое-то обыденное течение жизни, это действительно происходит, ну, событие. Что-то случилось, и поэтому мы вынуждены смотреть, как все бесконечно орут, рыдают, бухаются на колени, я не знаю, что там еще происходит,
1: Исповедуются.
2: исповедуются, да, целуют землю, там входят в кризис, выходят из кризиса, мешают друг другу, помогают друг другу. Как вот вся вот эта вот человеческая, да, как это все человеческое работает. Вот пошел
1: Не
2: погибать.
1: только человеческий, бог и черт тоже в третьей главе
2: Они
1: действовали.
2: там, да, они тоже, естественно, присутствуют постоянно. Но имеется в виду даже вот как сами люди, да, могут друг друга там погубить, а могут и спасти, а могут и помочь, в общем, неожиданно, да. Идет Алёша погибать, шампанское пить. Такая минутка. И тут же
1: Он даже идет водочку пить
2: этот чертенок
1: шампанское.
2: его, да, подловил. Вот только вышел человек,
1: Кратенько.
2: чуть брешь, да, дал, вот тут же какой-то, как это, агент, скажем
1: Великан.
2: так, какой-то, да, подходит и говорит: а, что так? А ну-ка пойдем, пойдем, пойдем. И понятно, что там у Ракитки там свои абсолютно шкурные интересы, да, и 25 рублей обещаны за привод. Но идет Алеша, погибает. Да, идет к, как он считает, твари, падшей женщине. Ну, что он представляет? Все самое страшное себе. Он там разок ее увидал, как она куражится, да, и все, чудовище приходит, а тут такое происходит, да, неожиданное. И для него, и для нее, когда она видит, тоже мы много обсуждали эту сцену, да, и спорили с Германом, когда внезапно она впервые, может быть, в своей жизни видит человека, который ее увидел не как, там, не знаю, объект желанный, не как падшую женщину, не как там еще кого-то, а просто как человека, который проявил человечность, проявил жалость, проявил
1: К
2: сострадание,
1: сестре.
2: да, который понял, что в этот момент она его сестра, и она, естественно, тоже для нее это был большой сюрприз, и она тоже испытала эту вот радость и близость человеческую, да, и поняла, что что-то произошло. Только Ракитин не понял, что произошло там у них, и все там как-то подтрунивал, да. Но главное, что они поняли, и это их соединило. И она его вытащила сразу своим этим действием из его кризиса, из его ямы, как-то возродила его, да,
1: из
2: в его
1: бунта даже.
2: В вере, да, из этого бунта. Все дальше ему уже не шампанское пить, не водочку пить, ничего не хотелось. Пошел там успокоенный и счастливый. Вот это то, как какая-то луковка может отозваться, или слово, или чувство, которое в определенный момент, в нужный момент человек может дать человеку. Поэтому...
1: Еще ведь он почему обиделся на Бога? Он требовал высшей справедливости. Раз Зосима почил, значит, дальше он должен явить какое-то чудо. Вот умер святой. Но чудо не происходит. И Алеша говорит как раз этому Ракитину, что ему нужна была высшая справедливость. Вот это, человеческая справедливость. А когда он приходит к Грушеньке, ему показывают то, что вот эту справедливость вообще снимает. Нет вопроса справедливости, несправедливости. Есть кое-что другое. И как будто бы вот его этот ум, который ищет справедливости, человеческий ум, как будто бы он вот вдруг становится неважен, потому что есть кое-что другое. Есть то, что Бог приготовил для нас, и вот с ним происходит то, что происходит вот из сказанного. И все. И вопрос о высшей справедливости уже для него не стоит. Это как бы детский вопрос остался.
0: Мне показалось, что момент с вот этим тлетворным духом, который будто бы нарушает эту высшую справедливость, он-то на самом деле встроен в логику как раз этой высшей справедливости, потому что это позор, это он подвергается поруганию, ну, тоже будучи мертвым, точно так же, как и Спаситель. Если ты истинно царь, сойди с креста, не можешь, ах, значит, много слишком говорил о себе. И здесь, мне кажется, есть какая-то отдаленная такая рифма между тем позором, который претерпел Спаситель, и тем позором, который претерпело тело уже Зосимы. Ну, вот как на мой взгляд. Потому что там вот этот вот позор, позор, несколько раз звучащее слово, мне кажется, очень явно указывает на это. Это с одной стороны. С другой стороны, вы, Гриша, сказали, что ах, вот оно как, мог бы сказать Иван в конце, если бы дочитал роман. Недавно я тут наткнулся на Михаила Бахтина, его труд «Автор и герой», в котором он говорит, что нам никогда не дана вся наша жизнь целиком, от начала и до конца. В нашей жизни нет ни начала и ни конца. Единственный, кто может нашу жизнь обозреть, это может быть только другой или автор. И мне кажется, здесь вот это антиномия. Не может никогда уж ни Иван персонаж, ни человек, Федор Михайлович, ни человек, Гриша, там, Надя или кто угодно, ничего в конце прочитать. Это всегда может только другой сделать. Опять же, ну, почему у нас нет начала, это понятно. Ну и конца у нас тоже нет в эпикурейском смысле. Ну, то есть, когда мы есть, то нет смерти, а когда смерть есть, нас нет. Вот я вспомнил эту интенцию Бахтина, когда вот вы произнесли. Я тоже хотел бы немножко вернуться назад, с вашего позволения. Про сон ничего сказать не могу, я до туда еще не дочитал. Напоминаю, что я иду с задержкой, сколько-то там в 100 страниц, поскольку я чуть позже начал. И хотел бы вернуться немного к вот этому обеду, так называемому, в трактире, и впоследствии еще, да, к житию старца Зосимы, простите, с вашего позволения. Я обратил внимание, что когда, ну, во-первых, сам Достоевский в корреспонденции утверждал, что то, что сказано в вот, «Великом инквизиторе», это квинтэссенция всего романа. Ну, то есть, это такая конструкция треугольная, если можно так сказать. Я обратил внимание, что с каким трепетом, отвращением и неподдельной эмоцией я читал вот эти Ивановы инвективы, и с какой скукой я читал после этого Великого Инквизитора. Вот эта вот фантазия такая, это умствование, мне показалось совершенно ни в какое сравнение не идущим по сравнению с тем, что описывал Иван из реалий, скажем так. Однако вот я Наде сразу же сказал, ну он же врет, собака. Врет в каждом слове, как и Смердяков. Они все совершают ошибку за ошибкой. Они смотрят на это, эти вещи совершенно с какой-то неправильной, можно, наверное, так сказать, стороны их посылки, они изначально ошибочны. И в этом плане, помните, когда их разговор заканчивается, и они с Алексеем расходятся в разные стороны, Алёша оглядывается и смотрит, и видит, что Иван как-то странно идет.
1: Да, да. Дергается.
0: Что да, он как будто идет как бы раскачиваясь, и правое плечо у него ниже левого. Да? Почему?
2: Я Герману сказала, потому что у него черт на плече сидит.
0: Конечно, именно у меня была такая же интенция. Он идет потом вот таким вот образом. И Алёша никогда этого раньше не замечал, только вот после вот этих страшных слов, потому что он его не знал, да? Ну что хочешь узнать, как у верующего? Ну, сейчас я тебе расскажу. И вот теперь он узнал, и он увидел, что у него на плече в прямом смысле сидит бес. И когда вот дальше Иван вот приходит вот домой, подходит к дому, он говорит, думает, точнее, тоска до тошноты на него накатила, а определить не в силах, в чем ее, чего хочу, не думать разве там, говорит он сам себе. Ну и вот он там от отца убегает, ой, извините, извините, я сразу к себе как бы наверх. Да, и вот эта вот одержимость, ну не одержимость, а ну, одержимость, да, наверное, можно и так сказать, бесом. Она, мне кажется, в этой маленькой детали, она дана очень явственно. Однако, вот жаль, вот Евгения нет, он бы, мне кажется, хорошо бы тут выступил бы адвокатом дьявола в этой роли. Что мы можем возразить Ивану? И самое интересное, как мы можем ему возразить? Понятное дело, что сам Достоевский, вот опять же в корреспонденции, он называл это невероятным богохульством. Это ужасное кощунство. То, что говорит Иван, вот это нет, я там не то, что не Бога не принимаю, я его мира не принимаю, да? Бог-то я понимаю. И потом вот рассказывает эту свою скучную сказочку, да, там про совершенно неверующего главного священника, да, там, условно говоря, великого инквизитора. Но что мы можем ему сказать в противовес? Сам Достоевский говорит, что противовесом является житие, да, вот контра. Есть про, а есть контра, да? Ну или контра и про. А вот вы лично как с этим справляетесь? Потому что да, мы можем сказать, ну врет собака. Но в чем врет? Как бы можно ли это распутать? Или даже не надо здесь возражать и отвечать даже на эти слова, может быть, не надо. Но тогда не получится ли, что мы тоже в какой-то странной позиции?
1: Ну, я
2: Гриша.
1: думаю, Иван, человек гордый и уязвленный, не верит в сам в человека. Поэтому он считает, что, ну, точнее, в легенде, Христос пришел, инквизитор обвиняет Христа в том, что он пришел для горстки каких-то выдающихся людей, а вот все остальные, там, тысячи, миллионы,
0: Миллионы, да.
1: они не созданы для того, чтобы понять Христа и прожить жизнь в соответствии с его учением. Получается, что как бы есть избранные, и есть все остальные, причем всех остальных намного больше
0: Кратно больше, да.
1: часть. И я думаю, что тут как раз неверие Ивана в то, что человек сотворен Богом, и я думаю, вот он как бы не очень, ну как бы не чувствует, не понимает, что когда Бог творил человека, он очень верил в человека, в то, что вот это вот создание из праха, что оно способно его услышать и жить по его заветам. Ну, если представить, что вот Бог творит человека, а зачем тогда ему вообще тогда создавать человека, если Бог в него не верит? А вот в концепции Ивана получается, что Бог как бы вот изначально вот не верил. Ну, создал какое-то неудачное вот творение, там 1% нормальный, а остальные все, ну так, масса там.
0: Брак.
1: Пластилинчик какой-то, да,
0: Это
1: что-нибудь мы
0: бракованный материал.
1: из него сделаем. И я думаю, это его убеждение растет из его неверия в целом, в то, каков он. Ну, он, я думаю, вот когда он Алёша говорит, я с тобой этот разговор начал для того, чтобы через тебя как раз спастись. Может быть, ты мне что-то и дашь. И он однажды улыбается хорошо, мы об этом говорили в прошлый раз. Один раз он улыбнулся. И он хочет этого, но так как в нем есть этот очень мощный ум, я называю ум этот своевольным. Вот как у Мити своевольность страсти, своеволие страсти, так у Ивана своеволие ума. Этот ум так своеволен, что он не хочет из гордости уступать вере. И как будто бы вот в этом его трудность. Он бы хотел, может быть, поверить. Вот потом эта история с чертом в конце. Ну, вы же тоже вот почти поверил, да? А нет, не надо верить. И вот как будто бы Ивану не хватает какой-то, вот смирения ума не хватает ему. И он эту штуку придумал, наверное, для того, чтобы вот этому уму дать преимущество, что ли, над верой. Но он не прав, он даже сам говорит Алёше. Даже если я не прав, я останусь при этом. Останусь с этим. Значит, он подразумевает, что он ошибается.
0: Ну, так.
2: Я когда читала в очередной раз вот этот бунт, конечно, меня огорчают эти размышления, и эта ошибка. И на самом деле мы эту ошибку слышим очень часто в жизни. Как мне кажется, постоянно мы с ней сталкиваемся, с подобного рода ошибкой. Это какая-то странная цепочка рассуждения, которая, ну, у меня не сходится, но почему-то вот у людей, подобных Ивану, она сходится. То есть Бог сотворил человека, Бог дал ему ценой своей жертвы свободу. Человек попытался устроиться, используя свою свободу без Бога, но в этом мы почему-то продолжаем обвинять Бога. Ну, то есть это какая-то очень странная логика, в которой он называет этот мир Божьим, но все, что он приводит в качестве примеров, это свидетельство греховности человека, причем греховности, естественно, в самых наимерзейших, да, ее проявлениях, жестокости, злобы, какого-то чудовищного греха, да, по отношению вот к самым нежным созданиям, которые не в состоянии себя защитить никак. И при этом он говорит: «Мира Божьего я не принимаю». А, так разве это Божий мир? Разве Божий мир таков? Хочется мне все время спросить, когда я это читаю или что-то подобное слышу. И для меня удивительно, насколько, во-первых, люди забывают, кто является как бы князем мира сего, и приписывают все свои деяния и все свои грехи Богу, и его в этом обвиняют. Это удивительно. Вот. И, собственно, мне кажется, что в этом и ошибка. Это не принятие ответственности за все творящееся, да, а продолжение вот этой истории Адама и Евы про то, что это не я греховен, это не я жесток, это не я преступник, а это вот Божий мир такой.
1: Поэтому можно быть таким, раз мир такой.
2: Мир же такой, да, или там вот меня, она мне дала, и я ел. Она говорит, а мне змей сказал, и я ел. Ну, то есть, вот эта ошибка, самая первая ошибка, да, которая была совершена, даже не то, что съели, а то, что не сказали, я съел, не покаялись, прости, но съел я согрешил, я сделал ошибку. А началось вот это вот. И вот это же и продолжается. Вся эта чудовищная круговерть, только уже на каких-то, как в компьютерных играх, да, там уровень зашкаливающий всего этого безобразия. Вот. И поскольку мне кажется, что просто вот он верит в ум от какой-то безысходности, потому что ну, во что-то человеку надо верить, да, как бы, если в Бога он не верит, в человека, вот ты говоришь, он не верит, хотя бы в какую-то отдельную, там, не знаю, способность, хотя бы в то, что вот я мыслю, следовательно, я человек, следовательно, я существую. Его там дьявол будет этим, кстати, подкалывать, потом и высмеивать, да, что, ну, ты же мыслишь, да, значит, все хорошо. Вот, поэтому это, как я
0: И
2: вижу,
0: вам
2: это...
0: такой русский фауст, да?
2: Да, я это вижу как вот какое-то такое, вот ту самую первую ошибку, первородную нашу, человеческую, которая продолжается, продолжается, и здесь она одета в такие вот одежды, да, умного, тонкого, красивого, приятного, молодого, перспективного, я не знаю, человека, который,
0: Мыслителя.
2: да, который умен, который рассудителен, который ему легко это дается, да, он там пишет, все читают. Но при этом, конечно же, он страдает. Понятно, что иначе, если бы он не страдал, он бы и так не тянулся к Алёше и не хотел бы через него что-то такое. Еще на это указание было даже в избе, когда они были у отца Зосимы, и когда отец ему сказал, что надеюсь, что ты обретешь покой. Помнишь, и он прям подошел сразу к нему и ему поклонился в ноги, хотя сначала он этого не делал. Он зашел, просто сел, типа, ну да, здравствуйте.
0: Окей, а чудо тайный авторитет?
2: Мне кажется, это опиум для народа, ну такое. Ну, то есть это какая-то такая... Ну, с чудом все понятно. Кстати, к вопросу-то о тлетворном духе, мне тоже кажется, что действительно я согласна, что здесь та же самая логика, что ни Иисус, ни кто-то еще, да, за ним вслед не хотели бы, как это,
0: Слава монастырю таким
2: поражать. Ой, ну слава
0: дешевым
2: монастырю, про
0: способом.
2: братью я вообще молчу, да, и про то, что им всем было нужно. Слава монастырю все ждали, конечно. Что такое слава монастырю? Богатство.
0: Денежки.
2: Кесарю, кесарю, понимаете? А вот
0: Правильно.
2: вам-то что-то другое должно быть нужно. Но здесь вот именно вот, чтобы не порабощать, да, этим чудом, не потрясать им перед слабыми душами, а вера-то, она как с этим связана? Никак не связана. И, конечно же, чудовищно то, что происходит после смерти, да, старца, что как будто бы все забыто, да, и человек прям забыт, и помимо вот этого тлетворного духа никто ничего и не видит. Ну, даже, казалось бы, ну, помимо там отца Паисия, да, и каких-то, ну, самых ближних его там приспешников, людей, там, друзей
0: Отца
2: самых
0: Иосифа.
2: ближних, отца Иосифа, отца Паисия, ну, Алёша, разумеется, что как будто бы...
0: Но здесь же какая тонкость-то, и почему я обвиняю Достоевского в жестокости, в изуверной жестокости, что здесь даже чудо-то есть, просто это чудо наоборот, чудо, вывернутое наизнанку, чудо со знаком минус, потому что они все говорят, да, тлетворный дух может быть там, но на третий день там, или там на второй, но неестественно быстро он наступил.
2: Ну, мне
0: И вот
2: кажется, что
0: она тоже,
2: просто
0: это
2: это
0: элемент этого
2: теплое
0: чуда.
2: время года, запертая изба. Я уж не знаю, естественно это и неестественно на следующий день тлетворный дух. Они же даже не думали окна открывать, потому что все были уверены, что прямо сейчас тут начнется чудо. Это вот какое-то действительно, это как
1: Готовность развериться.
2: да, это испытание веры, понимаешь, тоже какое-то такое. Ты как бы, ты как веришь? Тебе надо там чудо, тайну и авторитет, понимаешь? Или ты все-таки веришь? То есть вот как раз вот это вот чудо, как одна из этих трилогий, авторитет уже есть, да, вот старец. Чудо нужно теперь. Нет, нет чуда. Ну, в каком-то смысле можно сказать, наверное, что это братья и светское все это общество демонстрируют, льют как это воду на мельницу Ивана, да, и на мельницу этого инквизитора, который говорит, ну вот вы же видите, вот что с них взять, да?
0: С этих... Дети, в лучшем
2: дети,
0: случае.
2: Дети, конечно. Да? Вот конечно. Сейчас мы им там покажем
0: Если
2: фокус.
0: Если их оставить одних... Они все перебьют и себя покалечат.
2: Да. Кого-нибудь съедят. Вот, поэтому надо им фокус сейчас показать, чтобы они успокоились, порадовались.
0: И напугались.
2: Да, и еще и грех их на себя возьмем, и вообще будет все хорошо. В каком-то смысле, конечно, эта тема как-то и соблазнительная, мне кажется, сказка, что... как это... Как и в любой... полуправде, часть правды там есть, понимаешь? Но только часть.
0: Ну да. И небольшая такая привязочка лжи. Я еще хотела обратить внимание, Гриша, вот вы сказали про то, что Достоевский в третьей части дает прямые такие куски, которые вы считываете как ну, такие профетические пророчества. И ты пойдешь в Сибирь там и так далее. Мне кажется, я тоже обнаружил маленькое такое профетическое указывание, высказывание, когда заканчивается, по-моему, вторая часть, она заканчивается словами, что Федор Павлович там все ждет, когда придет Грушенька, а Смердяков его уверяет, что почти ведь наверняка можно было сказать, что в этот раз она уже непременно придет. И так вот много об этой женской фигуре говорилось не по имени, а ее называли она, а она пришла, она придет, и вот сегодня она непременно придет. Что я уже подумал, что речь идет о смерти. Не о вот она сегодня непременно придет. Вот вчера ее не было, там 3 месяца назад ее не было, а вот сегодня она. Вот прям такое логическое ударение на ней, на это она. Она придет. Ну и хорошо. Ну и слава богу. 1 минута.
1: И Федор Павлович не похитит Грушеньку, как он похищал до этого своих.
2: Ну так ее не похитишь.
0: Да, и пальцем не клади,
2: да.
0: Смотрите, ну вот уже 1 минутка у нас осталась. Ну, что, в следующий раз будем, да, как-то... чуть больше, мне кажется, обсуждать 3-ю часть и тоже с заходом на 4-ю. Ну, в общем, дорогие
2: Может быть,
0: прожить
2: ей пару слов.
0: Да, еще работаем. Как это? Наслаждаемся, плачем, но работаем. Мы обсуждали братья Карамазовы, роман Федора Достоевского, Григорий Гаврилов, Надя Журавская и я. С вами сегодня были на радио «Град Петров». Спасибо вам за внимание. До свидания.
2: Доброй ночи.
1: До свидания.
3: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
5: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Ломоносовском районе кружки находятся в соборе Архангела Михаила по адресу Дворцовый проспект, дом 61, и в храме Спиридона Тремифунского по адресу Иликовский проспект, дом 1. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad.defispetrov.ru.

0: Город, в котором мы живем. Петербургские зарисовки. Особняки и их обитатели. Рассказывает историк-краевед Елена Игоревна Жирихина.
1: Особняк Александра Павловича Брюлова на Съездовской линии Васильевского острова. Этот участок Съездовской линии, который когда-то еще принадлежал к Меньшиковской усадьбе, в 1724 году был пожалован дворянину Чилищеву. На нем долгое время находились только деревянные строения, пока в 1780-х годах купец Грехов не возвел здесь дом в формах позднего екатеринского классицизма. Дом семь осей украшают коринфские пилястры, центр его выделен полукруглым нишей, арочка которой особенно выделяется в третьем этаже. Сегодня дом уже ушел в землю, и поэтому кажется, что окна мощно рустованного нижнего этажа буквально лежат на тротуаре. Они сильно уменьшены сегодня, специально для того, чтобы усилить вот эту внешнюю стену особняка, которому скоро уже исполнится 2,5 столетия. Поэтому несколько искусственно сегодня выглядят замковые камни прямо посреди стены, украшенные небольшими женскими головками. Очень низко упал, это можно сказать, и балкон центрального салона этого дома. Вот фасад на Съездовскую линию является характерным образцом строгого екатеринского классицизма. Его увенчивает треугольный фронтон. Треугольный фронтон, этот портик, в общем, очень характерен для конца XIX века. С подобными зданиями мы встречались при обсуждении особняков набережных Фонтанки, особняков Полторацких. Абсолютно тот же типовой проект. Но фасад этого дома декорирован еще рельефными панно, на которых резвятся веселые пушки.

из рук в руки в различных купеческих семьях, в том числе принадлежал купцам Билибиным, предкам известного художника модерна Ивана Билибина. Но в 1830 году двор, как тогда называли, у жены статского советника Попова купил Александр Павлович Брюлов, известный петербургский архитектор, которого мы знаем как автора прекрасных акварелей портретных, но прежде всего как архитектора, построившего и здание главного штаба гвардейского корпуса на Дворцовой площади, Пулковскую обсерваторию, перестроившего и дополнившего служебным корпусом мраморный дворец и построившего Михайловский театр на современной площади искусств. И вот в 1845 году Александр Брюлов покупает этот дом и создает проект его перестройки. Собственно, самому Брюлову этот дом не слишком нужен. Как академик архитектуры и профессор Академии художеств, он имеет служебную квартиру в здании Академии, но здесь живет семья, он сдает эти помещения для дополнительного дохода, а потом дарит этот дом дочери при ее выходе замуж за архитектора Сюзора. Тем не менее, в 1840 году, повторяю, дом получил новую отделку. И если главный фасад оставили без изменений, то интерьеры дома оформили в помпейском стиле. Видимо, Брюлов очень любил эти направления. Так он когда-то выстроил дачу Юлии Самойловой в Славянке, так он оформлял недошедшую до нас столовую Зимнего дворца, и так был впервые оформлен интерьер Михайловского театра. Стены парадной лестницы были облицованы искусственным мрамором итальянских, нарядным желтым под сиенский мрамор и красным тоном. Красный характерен для помпейской архитектуры. И лестница одним маршем подходила к комнатам второго этажа. Перекрытие было обработано глубокими кессонами, чтобы имитировать переплетающиеся балки. На верхней площадке была выполнена из итальянского мрамора мозаика со словом «Сальве» – «Привет». Так когда-то древние римляне говорили всем входящих в их дом. Большой зал парадной анфилады, так же, как и лестница, решен в помпейском стиле. Стены облицованы искусственным мрамором. Черный мрамор, очень мрачный для Петербурга, выполнен в виде цоколя. Далее квадраты, тонированные под естественный камень, оформляют среднюю часть, а верхняя часть зала оформлена дорическими пилястрами и завершена лепным карнизом. Полихромная орнаментальная роспись украшает плафон с пейзажными вставками. Здесь же встроен камин черного мрамора и поставлены двери красного дерева, вполне дворцового рисунка. Некоторые элементы первоначальной отделки сохранились и в других помещениях дома. А вот дворик, по идее Брюлова, должен был представлять своеобразный атриум, и параллельно главному фасадному корпусу дворовый корпус был по почти глухом стене оформлен статуей Аполлона Мусагет, которая лишь недавно утрачена, я еще прекрасно ее помню. Она была установлена на кронштейне, вот кронштейн как раз сохранился, и под этой статуей арка вела уже в служебные дворы жилыми флигелями, конюшнями и фасадом на Тучков переулок, оформлен в модном в середине XIX века неоренессансе. В этом поперечном флигеле между двумя дворами была устроена еще одна выставочная зала. Я говорю выставочная, потому что в конце XIX века она стала представлять собой зал, где Павел Юрьевич Сюзор, следующий владелец особняка, женатый на Софье Брюловой, собирал свои коллекции. То есть это нормальный музейный зал. И именно здесь, в 1902 году, друзья Сюзора, петербургские архитекторы и художники, решили собрать коллекцию памятников изобразительных искусств в память 200-летия Петербурга. То есть, собственно говоря, здесь была заложена основа музея Старого Петербурга. Хранителем музея стал друг Сюзора, художник Гауш. Много рисунков, например, акварели Кваренге, подарил князь Аргутинский Долгорукий. Среди членов совета
мы видим.

0: и известного искусствоведа и издателя старых годов Вейнера, и Александра Николаевича Бенуа. И вот весь этот дружеский кружок собирался в доме Сюзора, где был открыт вот этот общедоступный музей, собственно говоря, музей-выставочный зал, куда вносили модели, где хранили чертежи, где хранили акварели с видами Старого Петербурга. И вот как раз это собрание, которое являлось, с моей точки зрения, памятником самому деянию Павла Юльевича Сюзора, оно хранилось как раз в его особняке на Съездовской линии. И вот эти потомки Александра Брюлова и Сюзора, этих замечательных петербургских мастеров архитектуры, выросли в этом доме, и несмотря на то, что они получали разные специальности, они остались истинными любителями нашего города и, конечно, горожанами с большим.
1: Особняки и их владельцы. Особняк Брюлова. Кадетская линия 21. Петербургские зарисовки на волнах радио «Град Петров».

«Город Шостаковича». Передачу из цикла «Музыкальный Петербург» ведет краевед Ирина Вербловская.

Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы остановились на том, что в 1941 году, в марте месяце, Дмитрий Дмитриевич Шостакович был удостоен Сталинской премии, самой высокой премии, которая тогда только существовала в нашей стране. Это был март 1941 года, повторяю. Ну и возникает вопрос, как он распорядился этой премией. Распорядился очень хорошо. Он всю ее раздал. Раздал всем тем, кто в этом нуждался. Конечно, не всем возможно было раздать, кто вообще нуждался, но все, кто к нему обращались, и все, кому он хотел сам каким-то образом помочь. Он пришел в консерваторию страшно смущенный, всего лишь через месяц после торжества получения этой премии, и сказал, что получил 37-е письмо, на которое он вынужден был отказать, потому что деньги кончились. В этой связи хочется сказать вот о чем. Среди российской интеллигенции, особенно вот этой предвоенной поры 30-х годов, как-то сложилось такое уже убеждение, что быть состоятельным, не то что богатым, состоятельным как-то вроде неприлично. Деньги надо раздавать. Но что он и сделал совершенно щедро, совершенно не задумываясь над тем, что ему самому может понадобиться в черный день, который может наступить. А черный день наступил. Это будет 22 июня в 1941 году. Но мне хочется сказать еще об одном. К 1941 году Шостакович уже давно не жил на улице Марата, где он прожил 20 лет, с 14 по 34 год. В советское время квартиры, которые они приобрели еще при жизни Дмитрия Болеславовича на последнем этаже дома 9 по улице Марата, стала коммунальной квартирой. И как только после премьеры «Леди Макбет» Мценского уезда он получил довольно солидную сумму денег, он вложил ее в то, чтобы из коммунальной квартиры переехать в отдельную. Они на этом деле потеряли комнату одну, но переехали в Дмитриевский переулок, это неподалеку совсем там, дом 3, тоже квартира 5, в отдельную квартиру вместе с мамой Софьей Васильевной. А когда в 36-м году родилась дочь Галя, то возникла необходимость как-то выделиться отдельно, получить какую-то отдельную, если не квартиру отдельную, то просто жилплощадь. И они переехали на Кировский проспект 14. В квартире на Дмитровском осталась Софья Васильевна. Они переехали в известный довольно кооперативный дом на сейчас Каменноостровский опять. Это был Кировский долгие годы. Дом 14, квартира 4. Этот дом сейчас отмечен мемориальным доской, что там жил Петров Водкин, и многие другие художники жили там. Так вот, недолго прожили они в этом доме на Кировском, 14, а в 38-м году переехали на Большую Пушкарскую, по сегодняшней нумерации, дом 29, дом 37, тоже квартира 5 и тоже на последнем этаже. Впрочем, позже там построили еще один этаж, и поэтому это стал предпоследний этаж. В доме, который очень известен, он выходит на Кронверкскую улицу и на Пушкарскую улицу, а дворами можно пройти и на Каменноостровский, тот самый дом, который числится 26-28 по Каменноостровскому проспекту. Итак, с 1938 года семья Шостаковича жила на Петроградской, на Большой Пушкарской. В коридоре Нина Васильевна оборудовала фотолабораторию для себя, потому что она увлекалась фотографией и занималась ей достаточно активно. А в комнатах был кабинет Дмитрия Дмитриевича, была детская, поскольку в 1938 году родился уже второй ребенок в семье. Была гостиная. В столовой, в общем, квартира была, состояла из 5 комнат. И так, когда он работал над уже 6-й симфонией, жил на Петроградской стороне. И ездил с 1937 года регулярно на Театральную площадь, в консерваторию, где был не только профессором, но и был членом экзаменационной комиссии каждую весну и каждую осень, и, соответственно, все студенческие сессии. И 22 июня, несмотря на воскресный день, на то это и время сессии студенческой, он находился в консерватории, принимая государственные экзамены.
У него были билеты на вечер, на вторую половину дня, правильно, на 5 часов, на матч футбольный, на который он собирался идти с своим другом Исааком Гликманом. Но все планы были нарушены, естественно, потому что уже в консерватории стало известно о том, что началась война. Сообщение по радио было в 12 часов дня, и вся страна по московскому времени в 12 узнала, что начался новый этап нашей истории. Самое тяжелое испытание, которое испытала наша страна в 20 веке, это Великая Отечественная война. Самое тяжелое потому, что оно коснулось буквально всего народа, населяющего огромную многонациональную страну. Никому не могло прийти в голову, какие лишения выпадут на наш город. Но, тем не менее, с первого дня как студенты, так и преподаватели консерватории пошли записываться в народное ополчение. Из класса Шостаковича несколько человек ушло на фронт, на дальние, а потом и на ближние подступы к нашему городу. Шостакович тоже пошел записываться в народное ополчение. Его отправили в театр народного ополчения, поручив ему писать песни для каждой дивизии народного ополчения. Впрочем, это было совершенно так номинально. На самом деле он регулярно ходил в консерваторию, а когда бывали воздушные тревоги, то приходилось и дежурить на крыше консерватории. Но, правда, Соломон Волков, который написал книжку о Шостаковиче, утверждает, что знаменитая фотография Шостаковича в пожарном костюме, пожарной каске, была сделана как инсценировка, что на самом деле в этот момент не было никакого воздушного налета, что просто и его, и Сафроницкого так обрядили, поставили, чтобы показать, что вот и такие люди с всемирно известными именами тоже обороняли наш город. Впрочем, такой инсценировки и не надо было, потому что на самом деле все, что зависело от Шостаковича, для того, чтобы внести свою лепту в оборону города, он старался и вносил. Еще осенью в 1940 году, когда шел концертный сезон 1940-1941 года, в филармонии Шостакович подал заявку, что на будущий год он даст для прослушивания, для исполнения, правильно так сказать, 7-ю свою симфонию. Ну, правильно, 7-ю. Но когда же он начинал работать над 7-й симфонией? Работать он начинал еще до войны. Еще зимой 1940-1941 года он задумал эту работу и начал ее осуществлять. В очень уклончивых авторских пояснениях к премьере 7-й симфонии он подчеркивал: «Я не ставил себе задачу натуралистически изобразить военные действия, гул самолетов, грохот танков, залпы пушек. Я не сочинял так называемой батальной музыки. Мне хотелось передать содержание суровых событий». Ну, об этом можно говорить совершенно однозначно, когда речь идет о времени после 1941-22 июня. Но он начинал писать симфонию раньше. И о каких же суровых событиях думал он, когда он работал над симфонией еще в мирное время? Ну, это нетрудно догадаться, если вспомнить то предвоенное, очень напряженное время и взять то, что он говорил уже через много-много лет в своих исповедальных беседах с Соломоном Волковым. А говорил следующее. «Еще до войны в Ленинграде, наверное, не было семьи без потери. Или отец, или брат. А если не родственник, так близкий человек. Каждому было о ком плакать. Но плакать надо было тихо, под одеялом, чтобы никто не увидел. Все друг друга боялись. И горе это давило, душило. Оно всех душило, меня тоже. Я обязан был об этом написать. Я чувствовал, что моя обязанность, мой долг. Я должен был написать реквием по всем погибшим, по всем замученным. Я должен был описать страшную машину уничтожения и выразить чувство протеста против нее». Невольно вспоминается его 5-я симфония, о которой сказал Пастернак. «Надо же, все сказал.
и ничего ему за это не было. Но вот в этом замечательное преимущество музыки. Можно выразить скорбь, можно выразить негодование, можно выразить ликование, и все это будет иметь очень многозначное выражение и может пройти, как сказал Пастернак, безнаказанно.

Во время работы над 7-й симфонией, над первой частью, как раз и случилось то, что случилось. Когда беда стала всенародной, ее можно было не прятать под одеяло, ее можно было не скрывать, можно было уже об этом и говорить, и писать открыто. Шостакович погружается в работу над 7-й симфонией. Одновременно это сочетается с тем, что он бывает в консерватории, что он бывает на дежурствах. И поначалу была еще очень большая тревога за семью, которая с 17 июня, то есть за неделю до начала войны, была вывезена на дачу. На Карельский перешеек, который стал к этому времени после Финской войны, до этого когда-то был русским, стал советским, и в Кила-Маяке, будущее Комарова, была вывезена семья. Надо было срочно привезти семью, надо было думать о том, как жить дальше. Тем более, что уже в августе месяце опасность над городом нависла самая серьезная. Шостакович не предполагал покидать Ленинград, предполагал, что только придется расстаться с семьей, и жена с детьми эвакуируется из Ленинграда. Впрочем, ни ее родители, ни Софья Васильевна из Ленинграда уезжать не собирались. Но здесь распорядились власти. И 30 сентября Шостакович с семьей с самым малым количеством багажа был вывезен из Ленинграда. Самолет доставил его в Москву, где семья поселилась в гостинице «Москва» в ожидании дальнейшей эвакуации. Речь шла о том, чтобы ехать либо с Московской консерватории, тогда в Ташкент, либо в Новосибирск вместе с Ленинградской филармонией, либо в Самару, то есть в Куйбышев, куда уезжал Московский Большой театр. Так сложилось, в общем, несколько неожиданно для самого Шостаковича, что он оказался в Куйбышеве. Шостакович вывозил из Ленинграда партитуру своей еще незавершенной симфонии, но тоже там были сложности, потому что багаж перевозили сначала в одно место, а потом в другое. То есть в какой-то момент он потерял из виду, где находится его партитура, но она довольно быстро нашлась и в конечном итоге была у него в Куйбышеве. Он напряженно работал над симфонией, и это было для него не просто отдушина. Он чувствовал это как долг наиболее форсированно завершить работу над 7-й симфонией. 5 марта 1942 году в зале Куйбышевского дворца культуры транслировалась по радио на всю страну премьера 7-й симфонии. И хотя трансляция шла из Куйбышева, но началась она словами «Говорит Москва». Шостакович предварил ее такими словами: «Нет более благородных и возвышенных задач, чем те, которые вдохновляют нас на борьбу с темными силами гитлеризма. И когда грохочет пушки, поднимают свой могучий голос наши музы». Вообще, надо сказать, что во время Великой Отечественной войны была опровергнута старая истина о том, что когда пушки говорят, музы молчат. В этом же марте 1942 года Шостакович вылетел в Москву на премьеру своей столицы, на самом деле уже в Москве. И эта премьера состоялась 29 марта. В этот же день в газете «Правда» были опубликованы слова самого композитора. «Почти вся симфония сочинена мною в моем родном городе Ленинграде. Город подвергался бомбардировкам с воздуха, по городу била вражеская артиллерия. Все ленинградцы дружно сплотились и вместе со славными воинами Красной Армии поклялись дать отпор взорвавшемуся врагу. В эти дни я работал над симфонией, работал много, напряженно и быстро. Мне хотелось создать произведение о наших днях, о нашей жизни, о наших людях, которые становятся героями, которые борются во имя торжества нашего над врагом, которые делаются героями и побеждают. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю свою 7-ю симфонию». Когда Шостакович начинал работу над 7-й симфонией,
он даже не мог себе представить, какие испытания выпадут на долю ленинградцев. Эта страшная зима 1941-1942 года, которая унесла более 700 тысяч жизней гражданского населения города, этот ужас блокады, холода, голода, этот ужас, с которым ничего не могло сравниться, действительно воплотился как будто бы в страшной, тяжелейшей, казалось бы, музыке этой симфонии. Когда ее исполняли в Ташкенте, это было как раз в день первой годовщины начала войны, Ахматова, послушавшая симфонию, сказала: «Какая страшная вещь! Вторую и третью часть нужно слышать несколько раз, чтобы проникнуться ими, а первая доходит сразу. Какой ужас эти гнусные маленькие барабанчики! Там есть место, где скелеты танцуют фокстрот. Радостных нот, победы, радости нет никакой. Ужас сплошь. Вещь гениальная. Шостакович гений. И наша эпоха, конечно, будет именоваться эпохой Шостаковича». Действительно, по мере работы над симфонией Шостакович мог наблюдать за тем, что происходило, и тональность его произведения делалась все мрачнее и торжественнее. Неоднократно там, в Ташкенте, Ахматовой говорили, что ее реквием, который какие-то люди, конечно, знали, как-то полностью созвучен той музыке, которую написал Шостакович. Конечно, каждый мог вкладывать в эту музыку образы тех страданий, которые он знал сам или видел сам своими глазами, если не пережил сам. Писатель Евгений Петров видел в музыке прощание матерей с детьми и нежность невест с женихами, идущими на фронт. «Я видел напряжение городов, застывших в ожидании незримого чудовища с цинковой мордой, что летело к ним по черному ночному небу. Я видел твердых, слабых людей. Я видел лучи прожекторов и текучие пунктиры трассирующих пуль, отражающихся в стеклах высоких домов. Я видел снова фронтовые дороги и снова ощущал то невыразимое чувство, что охватывает человека, пересекающего некую никем точно не установленную линию фронта, и тело бойца, навеки приникшего к земле головой, обращенной в сторону врага, и полевой перевязочный пункт, и врача в окровавленных резиновых перчатках, и сестру, принимающую последний вздох героя, и нашу русскую природу, и детей, и человеческую страсть, и нежность, и горе, и улыбку, и мужество бойца, и все то, что составляло наши мысли и чувства в первые месяцы войны. И сердце все время было сжато рукой худого, бледного человека с острым носом и рыжеватым хохолком. И потом он в последний раз еще немного сильнее сжал мое сердце своим всемогущей ласковой рукой. И тогда показалось, что нельзя дышать от муки счастья. Это был финал. Этот финал должен играть на Красной площади оркестров 5000 человек в светлый день нашей победы над врагом. Это торжество правды, торжество человека, который мыслит и чувствует. Музыка так хороша, даже помимо ее содержания, просто по тем звукам, которые слышишь, что с ней не хочется расставаться. Ее хочется слышать еще и еще раз. Хочется, чтобы она была у тебя дома, чтобы она всегда была с тобой. Вот уж не знаю, как хотелось бы всегда слушать ту музыку, от которой зажимается сердце, и невозможно глубоко вздохнуть, настолько держит тебя эта предельно напряженная музыка.

Дорогие друзья, закончилась очередная передача из цикла «Город Шостаковича». В передаче прозвучали фрагменты первой и третьей части «Седьмой симфонии» в исполнении симфонического оркестра Ленинградской государственной филармонии под управлением Евгения Мравинского. Передачу подготовила и провела Ирина Вербловская.

0: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме. Дорогие радиослушатели, вы можете внести пожертвование на счет нашей радиостанции с помощью QR-кода, который расположен на нашем сайте в разделе «Пожертвования». Сканировать код можно через мобильное приложение любого банка на своем смартфоне. Удобно и быстро. Наведите камеры смартфона на код, перейдите по ссылке, подтвердите пожертвование. Радиостанция нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте делать хорошее радио вместе.

В исполнении оркестра капеллы Истрополитана под управлением Берри Ворсворта прозвучала первая часть симфонии номер 83 соль минор Йозефа Гайдна.

Здравствуйте, дети! Привет всем из Посиделкино! В прошлый раз мы с вами слушали первую часть сказки «Три апельсина». Но прежде чем послушать ее продолжение, снова поговорим о человеке. Начнем с самого главного. У каждого из нас есть душа и тело. Тело нуждается в пище, воде, одежде, отдыхе. А душа? Может ли она нуждаться в этих вещах? Например, испытывать голод и жажду. Да, представьте себе, может, но утолить их могут не хлеб и вода, а любовь, справедливость, добро, милосердие, покаяние. Только это насыщает душу, изгоняет из нее тоску, утоляет жажду духовную. Так же получилось с королевичем в сказке «Три апельсина». «Вот теперь самое время», — сказал себе королевич и вошел во дворец. Там он увидел одноглазого сторожа. Около сторожа стоял трехногий столик, на нем хрустальный ларчик. Королевич поднял крышку ларчика, вынул алмазный ключик, а что открывать им, не знает. Стал он ходить по дворцу и пробовать, какой двери подойдет алмазный ключик. Перепробовал все замки, ни к одному ключик не подходит. Осталась только маленькая золотая дверка в самом дальнем зале. Вложил королевич алмазный ключик в замочную скважину. Он пришелся как раз по мерке. Дверца сразу распахнулась, и королевич попал в сад. Посреди сада стояло апельсиновое дерево. На нем росли всего-навсего три апельсина. Но какие это были апельсины? Большие, душистые, золотой кожурой. Словно все щедрое солнце Италии досталось им одним. Королевский сын сорвал апельсины, спрятал их под плащ и пошел обратно. Только королевич спустился с горы и вскочил на коня, одноглазый сторож закрыл свой единственный глаз и проснулся. Он сразу увидел, что в ларце нет алмазного ключика, но было уже поздно, потому что королевич скакал во весь опор на своем добром коне, увозя три апельсина. Вот перевалил он через одну гору, едет по пустыне. День знойный, на лазурном небе ни облачка, раскаленный воздух струится над раскаленным песком. Королевичу захотелось пить, так захотелось, что ни о чем другом он и думать не может. «Да ведь у меня есть три апельсина», — сказал он себе, — «съем один и утолю жажду». Едва он надрезал кожуру, апельсин распался на две половинки, из него вышла красивая девушка. «Дай мне пить», — попросила она жалобным голосом. Что было делать королевичу? Он ведь и сам сгорал от жажды. «Пить! Пить!» — вздохнула девушка, упала на горячий песок и умерла. Погоревал над ней королевич и поехал дальше. А когда оглянулся, то увидел, что на том месте зеленеет апельсиновая роща. Королевич удивился, но назад возвращаться не стал. Скоро пустыня кончилась. Юноша подъехал к лесу. На опушке приветливо журчал ручеек. Королевич бросился к ручью, сам напился, волю напоил коня, а потом сел отдохнуть под раскидистым каштаном. Вынул он из-под плаща второй апельсин, подержал его на ладони и стало томить королевича любопытство так же сильно, как недавно томила жажда. Что скрыто за золотой кожурой? И королевич надрезал второй апельсин. Апельсин распался на две половинки. И из него вышла девушка. Она была еще красивее, чем первая. «Дай мне пить», — сказала девушка. «Вот ручей», — ответил королевич. «Вода его чиста и прохладна». Девушка припала к струе и мигом выпила всю воду из ручья, даже песок. На дне его стал сухим. «Пить! Пить!» — опять застонала девушка, упала на траву и умерла.

Королевич очень огорчился и сказал: «И нет, уж теперь-то я и капли воды в рот не возьму, пока не напою третью девушку из третьего апельсина». И он пришпорил своего коня. Проехал немного и оглянулся, что за чудо, по берегам ручья стеной встали апельсиновые деревья. Под густой зеленью их веток ручей наполнился водой и опять запел свою песенку. Но королевич и тут не стал возвращаться. Он поехал дальше, прижимая к груди последний апельсин. Как он страдал в пути от зноя и жажды, и рассказать невозможно. Однако рано или поздно доскакал королевич до реки, что протекала у границ его родного королевства. Здесь он надрезал третий апельсин, самый большой и спелый. Апельсин раскрылся, и перед королевичем появилась девушка невиданной красоты. Уж на что были хороши первые две, а рядом с этой показались бы просто дурнушками. Королевич взора не мог от нее отвести. Лицо ее было нежнее цветка апельсинового дерева. Глаза зеленые, как зависть плода, волосы золотые, словно кожура спелого апельсина. «Пить, пить!» — попросила девушка. Королевский сын взял ее за руку и подвел к реке. Девушка наклонилась над рекой и стала пить, но река была широка и глубока. Сколько ни пила девушка, воды не убывало. Наконец красавица подняла голову и улыбнулась королевичу. «Спасибо тебе, королевич, за то, что ты дал мне жизнь. Перед тобой дочь короля апельсиновых деревьев. Я так долго ждала тебя в своей золотистой темнице. Да и сестры мои тоже ждали». «Ах, бедняжки!» — вздохнул королевич. «Это я виноват в их смерти». «Но ведь они не умерли», — сказала девушка. «Разве ты не видел, что они стали апельсиновыми рощами? Они будут давать прохладу усталым путникам, утолять их жажду. Но теперь мои сестры уже никогда не смогут превратиться в девушек». «А ты не покинешь меня?» — воскликнул королевич. «Не покину, если ты меня не разлюбишь». Королевич положил руку на рукоять своего меча и поклялся, что никого не назовет своей женой, кроме дочери короля апельсиновых деревьев. Он посадил девушку впереди себя на седло и поскакал к родному дворцу. Вот уже заблистали вдали дворцовые башенки. Королевич остановил коня и сказал: «Подожди меня здесь, я вернусь за тобой в золотой карете и привезу тебе атласное платье и атласные туфельки. Не надо мне ни кареты, ни нарядов, лучше не оставляй меня одну. Но я хочу, чтобы ты въехала во дворец моего дворца, как подобает невесте королевского сына. Не бойся, я посажу тебя на ветку дерева, вот над этим прудом. Тут тебя никто не увидит». Он поднял ее на руки, посадил на дерево, а сам въехал в ворота. В это время хромоногая, кривая на один глаз служанка пришла к пруду полоскать белье. Она наклонилась над водой и увидела в пруду отражение девушки. «Неужели это я?» — закричала служанка. «Как я стала прекрасна! Верно, само солнце завидует моей красоте!» Служанка подняла вверх глаза, чтобы посмотреть на солнце, и заметила среди густой листвы девушку. Тут служанка поняла, что видит в воде не свое отражение. «Эй, кто ты такая и что тут делаешь?» — со злобой крикнула служанка. «Я невеста королевского сына и жду, когда он приедет за мной». Служанка подумала: «Вот случай перехитрить судьбу». «Ну, это еще неизвестно, за кем он приедет», — ответила она и принялась изо всех сил трясти дерево. Бедная девушка из апельсина старалась как могла удержаться на ветвях, но служанка раскачивала ствол все сильнее и сильнее. Девушка сорвалась с ветки и, падая, превратилась опять в золотистый апельсин.
Служанка живо схватила апельсин, засунула за пазухи и полезла на дерево. Только успела она примоститься на ветке, как подъехал королевич в карете, запряженной шестеркой белых коней.

служанка не стала дожидаться, пока ее снимут с дерева, и спрыгнула на землю. Королевич так и отшатнулся, увидев свою невесту хромоногой и кривой на один глаз. Служанка быстро сказала: «Женишок, не бойся, это все у меня скоро пройдет. В глаз мне попала соринка, а ногу я отсидела на дереве. После свадьбы я стану еще лучше, чем была». Королевичу ничего другого не оставалось, как вести ее во дворец, ведь он поклялся на своем мече. Отец-король и мать-королева очень огорчились, увидев невесту своего любимого сына. Стоило ездить за такой красоткой чуть не на край света. Но раз слово дано, надо его выполнять. Принялись готовиться к свадьбе. Настал вечер, весь дворец так и сиял огнями. Столы были пышно накрыты, а гости разряжены в пух и прах. Все веселились, невесел был только королевский сын. Его томила тоска, такая тоска, будто он и не держал никогда в руках 3 апельсина. Хоть снова садись на коня, да поезжай неведомо куда, неизвестно зачем. Тут ударили в колокол, и все сели за стол, а во главе стола посадили молодых. Слуги обносили гостей искусно приготовленными кушаньями и напитками. Невеста попробовала одно кушанье, попробовала другое, но каждый кусок так и застревал у нее в горле. Ей хотелось пить, но сколько она ни пила, жажда не унималась. Тогда она вспомнила про апельсин и решила его съесть. Вдруг апельсин выкатился у нее из рук и покатился по столу, выговаривая нежным голосом: «Кривая кривда сидит за столом, а правда с нею проникла в дом».

Хорошо, что принц сумел найти и удержать свое счастье. Видите, это оказалось совсем непросто. Сначала он смирил свою гордость, когда посторонился и не раздавил домик феи. Потом смог проявить послушание, выполняя советы фей Каштановой и Ореховой рощи. Наконец, набрался терпения, мудрости и превозмог жажду телесную. За это он и получил дар – любовь прекрасной дочери короля апельсиновых деревьев. Любовь избавила его от тоски и одиночества. И все же ему очень хотелось показать свое богатство и славу. И вот за это он чуть снова не потерял скромную девушку из апельсина и едва не женился на уродливой и хромой служанке. И чтобы смысл сказки стал нам еще ближе и понятнее, я хочу рассказать вам одну историю про святого Григория Богослова. С самой юности святой Григорий воспитывался родителями в благочестии и добродетелях. Однажды он увидел удивительный сон. Две девы в белых одеждах, лицом прекрасные и годами равные, подошли к нему. Глаза их были опущены, уста молчаливы, а вид светоподобен. Григорий почувствовал в своем сердце ангельскую радость. Девицы также возлюбили его, и на вопрос, кто они и откуда пришли, отвечали, что имя одной — невинность, а другой — кротость. «Мы предстоим пред Царем Славы, Иисусом Христом», — сказали они. «Если ты научишься мыслить и видеть, как мы, то будешь возведен на небеса». Святой юноша, когда проснулся, почувствовал в своем сердце необыкновенную радость и веселье. С тех пор он больше всего ужасался грубости и обмана и никогда не согрешал против кротости и невинности. Вот какие чудеса бывают на свете и не только в сказках. До свидания, до новых встреч в Посиделкино.

0: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции радио «Град Петров» и в церковных лавках города.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84

0: патриарший местоблюститель Петр, митрополит Крутицкий.
1: Местоблюститель патриаршего престола митрополит Крутицкий Петр, в миру Петр Федорович Полянский, родился в 1862 году в селе Сторожевом Воронежской губернии, в семье священника. Путь его начинался традиционно. Духовное училище, Воронежская семинария, после некоторого перерыва Московская духовная академия, которую он окончил в 1892 году и был оставлен при ней помощником инспектора. По воспоминаниям митрополита Евлогия Георгиевского, это был человек богатырского сложения и на редкость жизнерадостного склада характера. Он не принимает монашества и священного сана, неспешно пишет магистерскую работу на тему «Первое послание апостола Павла к Тимофею. Опыт историко-экзегетического исследования», которую завершает лишь через 5 лет после окончания академии. В 1896 году Петр Федорович был назначен смотрителем духовного училища в Жировицах. С 1906 года он вошел в учебный комитет при Святейшем Синоде и дослужился до должности ревизора духовных учебных заведений в чине действительного статского советника. Переехав в Петербург, Петр Федорович близко познакомился со многими выдающимися церковными деятелями, которые стали часто бывать у него на квартире. Среди других и архиепископ литовский Тихон Белавин. Всех притягивала к нему его жизнерадостность и природная безунывность. Не было, казалось, таких обстоятельств, которые могли заставить его безутешно скорбеть и унывать. Господь изобильно одарил его нравственным и физическим здоровьем и огромным душевным тактом, так что, узнав его, невозможно было не полюбить. В 1918 году большевики закрыли все духовно-учебные заведения, был упразднен и учебный комитет. Потеряв место, Петр Федорович переехал в Москву и устроился работать бухгалтером на московской фабрике «Богатырь», одновременно принимая участие в поместном соборе 1917-18 годов. В 1920 году патриарх Тихон предложил ему принять монашество, священство, епископство и стать его помощником по управлению православной церковью. Предложение патриарха было сделано тогда, когда уже широко разливалось гонение на православную церковь. Были зверски убиты митрополит Киевский Владимир, архиепископ Пермский Андроник, епископ Тобольский Гермоген, архиепископ Черниговский Василий и с ними многие священнослужители и миряне. Убивали и тех, кого собор посылал для выяснения обстоятельств убийств архиереев. Непочет и комфорт сулило в то время архиерейство, а многие страдания, а часто и мученическую кончину. Петр Федорович принял предложение патриарха, как прозвучавший через патриарха Божий призыв – послужить Богу и Церкви. Ему было уже 58 лет. Оставаясь человеком светским, не связанным ни монашескими обетами, ни священным саном, он имел возможность умереть своей смертью, но если принимал предложение патриарха, то такой возможности почти наверняка лишался. Придя домой, Петр Федорович рассказал родственникам о предложении патриарха и прибавил: «Я не могу отказаться. Если я откажусь, то я буду предателем церкви. Но когда соглашусь, я знаю, я подпишу тем себе смертный приговор». Слова эти сбылись в точности. После рукоположения 25 апреля 1920 года во епископа Подольского, викария Московской епархии, он был арестован и сослан. Ссылку владыка Петр отбывал в Великом Устюге. Сначала жил у знакомого священника, а потом в сторожке при соборе. Вернувшись из ссылки в 1923 году, он был возведен патриархом Тихоном в сан архиепископа, а через год митрополита и назначен митрополитом Крутицким. Одновременно с этим власти сажают в тюрьму архиепископа Илариона Троицкого, и владыка Петр сменяет его в качестве ближайшего советника патриарха. На Благовещение 1925 года скончался патриарх Тихон. Российская православная церковь лишилась первоиерарха мудрого и обладавшего в глазах большинства церковных людей бесспорнейшим авторитетом. Незадолго до своей кончины 7 января 25 года патриарх составил завещание: «В случае нашей кончины наши патриаршие права и обязанности до законного выбора нового патриарха представляем временно высокопресвященнейшему митрополиту Кириллу Смирнову. В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам вступить в отправление означенных прав и обязанностей, таковы переходят к высокопресвященнейшему митрополиту Агафангелу Преображенскому. Если же и сему митрополиту не представится возможности осуществить это, то наши патриаршие права и обязанности переходят к высокопресвященнейшему Петру митрополиту Крутицкому. В день похорон патриарха Тихона, 12 апреля 25 года, собрался архиерейский собор из 45 архиереев Российской Православной Церкви, которые, ознакомившись с завещанием почившего патриарха, сделали следующее заявление. Убедившись в подлинности документа и учитывая то обстоятельство, что почивший патриарх при данных условиях не имел иного пути для сохранения в Российской Церкви преемства власти, и пункт 2, что ни митрополит Кирилл, ни митрополит Агафангел, не находящийся теперь в Москве, не могут принять на себя возлагаемых на них обязанностей, мы, архипастыри, признаем, что высокопресвященнейший митрополит Петр не может уклониться от данного ему послушания и в исполнение воли почившего патриарха должен вступить в обязанности патриаршего местоблюстителя. Став патриаршим местоблюстителем, он оказался перед необходимостью выбора церковной позиции. Следуя примеру своих предшественников на этом посту, святых митрополитов Петра, Филиппа и Гермогена, он решил быть возглавителем и вождем прежде всего большинства верующего народа. И потому он уже тогда решил твердо не обращаться ни по каким вопросам к представителям ГПУ, ни о чем их не просить и в переговоры с ними не вступать. Одной из проблем, стоявших тогда перед Русской Православной Церковью, было разрушительное обновленчество. Обновленцы пошли по пути полного и безоговорочного признания безбожной власти и обслуживания всех ее интересов для обеспечения собственного выживания. Обновленцы готовились к своему второму собору, усиленно предлагая православным принять в нем участие. Некоторым предложение показалось приемлемым, и они начали с обновленцами переговоры о примирении. Пришло время митрополиту Петру определять свою позицию относительно обновленчества твердо и однозначно. Власти, поддерживающие обновленцев, пристально наблюдали, как поступит первый иерарх Русской Церкви. 28 июля 25 года местоблюститель обратился с посланием к архипастырям, пастырям и всем чадам православной Российской Церкви, укрепляя всех колеблющихся и малодушных и нанося сокрушительный удар разорителям Церкви.
0: Глубокому прискорбию, попущением Божиим, произошло разделение внутри самой православной Церкви. По Слову Божию, они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Мы разумеем так называемых живоцерковников, обновленцев, возрожденцев, самосвятов и тому подобных. Все они своей самочинной иерархией и самочинным устроением церковной жизни отделяются от единого тела Христова, то есть от святой его православной церкви, и тем смущают православный народ. Но непреложны слова Господа. То, что утаено от премудрых и разумных, Господь действительно открыл младенцам. Наш православный русский народ простым сердцем своим почувствовал внутреннюю неправоту обновленческого движения и всю его опасность. Где только это возможно, он со справедливым негодованием отвергает это движение и не посещает обновленческих храмов. В настоящее время так называемые обновленцы все более и более говорят о соединении с нами. По городам и уездам они собирают собрания, приглашают на них православных клириков и мирян для совместного обсуждения вопроса о соединении с нами и для подготовления к созываемому ими осенью текущего года своему новому лжесобору. Но должно твердо помнить, что по каноническим правилам Вселенской Церкви все такие самочинно устраиваемые собрания, как и бывшее в 1923 году живоцерковное собрание, незаконны. По 20-му правилу Антиохийского собора никому да не будет позволено составлять и соборы самим по себе, без тех епископов, коим вверены митрополии. Не о соединении с православной церковью должны говорить так называемые обновленцы, а должны принести искреннее раскаяние в своих заблуждениях. И мы непрестанно молим Господа Бога, да возвратит Он заблудших в лоно Святой Православной Церкви. Патриарший местоблюститель, митрополит Петр.
1: После послания местоблюстителя советские газеты начали печатать статьи, обвиняющие его в контрреволюционной деятельности. На обновленческом соборе священник Александр Введенский прочел фальшивый документ, в котором местоблюститель обвинялся в связях с заграницей. Вся эта развернувшаяся кампания определенно свидетельствовала о подготовке общественного мнения к расправе с патриаршим местоблюстителем. В конце ноября 25 года были арестованы почти все сколько-нибудь выдающиеся архиереи, жившие в то время в Москве. Местоблюститель видел, что неминуемый близок арест. Надо было позаботиться о церковной власти, о судьбе церковного управления. 6 декабря 25 года он составил следующее распоряжение.
0: В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам отправлять мне обязанности патриаршего местоблюстителя, временно поручаю исполнение таковых обязанностей высокопреосвященнейшему Сергию Строгородскому, митрополиту Нижегородскому. Если же сему митрополиту не представится возможности осуществлять это, то во временное исполнение обязанностей патриаршего местоблюстителя вступит высокопреосвященнейший Михаил Ермаков, экзарх Украины, или высокопреосвященнейший Иосиф Петровых, архиепископ Ростовский, если митрополит Михаил будет лишен возможности выполнить мое распоряжение. Возношение за богослужением моего имени как патриаршего местоблюстителя остается обязательным.
1: Шаг этот был продиктован желанием оградить Российскую Православную Церковь от анархии и расколов в убеждении того, что два других кандидата в местоблюстители, назначенные патриархом Тихоном, митрополит Казанский Кирилл и митрополит Ярославский Агафангел, как находящиеся в ссылке, не имеют возможности принять церковное управление. 9 декабря 25 года состоялось заседание комиссии по проведению декрета об отделении церкви от государства при ЦК ВКПБ. Участвовали заместитель председателя комиссии Попов, Смедович, Красиков, Минжинский, Путинцев, Тучков.
2: Тучков Евгений Александрович родился в 1892 году во Владимирской губернии в деревне Телеково. Окончил 4 класса сельской школы, работал учеником кондитера, конторщиком в кожевенно-обувной мастерской в городе Шуи. Затем 3 года был писарем при тыловых военных начальниках. После революции 1917 года вступил в партию большевиков. В 1918 году поступил в губернскую чрезвычайную комиссию Ивана Вознесенска. В 1919 году организатор отряда особого назначения в Уфе. Вскоре назначен на должность заведующего секретным отделом губернской ЧК. Весной 1922 года переезжает в Москву и назначается начальником 6-го секретного отдела ОГПУ, созданного для уничтожения церкви, и одновременно секретарем комиссии по проведению декрета об отделении церкви от государства. В 1922-23 годах ОГПУ провело по России огромное количество репрессивных дел, связанных с изъятием церковных ценностей. За немногими исключениями почти все епископы были смещены со своих кафедр, сосланы и заключены в концлагеря. Самым крупным достижением этой кампании был сфабрикованный процесс и расстрел митрополита Петроградского Вениамина в августе 1922 года. За заслуги в руководстве этими репрессиями Тучков в 1923 году был награжден пистолетом «Маузер». За арест и дело митрополита Петра, создание смуты, связанной с митрополитом Агафангелом Преображенским, окончательное оформление раскольничьей группы архиепископа Григория Яцковского и опубликование декларации митрополита Сергия Строгородского, Тучков в 1927 году награждается грамотой и золотыми часами. С 1929 по 1931 год Тучков активно занимается составлением оперативных и следственных дел по всей России, результатом которых явились расстрелы многих священнослужителей и мирян. В 1931 году начальник секретно-политического отдела ОГПУ Агранов представил в ЦИК ходатайство о награждении Тучкова. Характеризуя своего подчиненного, Агранов писал: «Под руководством товарища Тучкова и при его непосредственном участии была проведена огромная работа по расколу православной церкви на обновленцев, тихоновцев и целый ряд других течений. В этой работе он добился блестящих успехов». В 1923-25 годах им были проведены два всесоюзных съезда церковников-обновленцев, на которых был низложен патриарх Тихон и вынесено постановление об упразднении монастырей, мощей, а также о лояльном отношении церкви к совласти. На протяжении ряда лет товарищем Тучковым проводилась серьезная работа по расколу заграничной православной русской церкви. В октябре 1931 года Тучков был награжден орденом Трудового Красного Знамени. К 1939 году богоборческое государство работу по уничтожению церкви посчитало в основном законченной. На свободе почти не осталось православных епископов и священников. Осенью 1939 года Тучков был уволен из органов НКВД с формулировкой «за невозможностью дальнейшего использования», после чего Тучков пошел лектором в Центральный союз воинствующих безбожников. В 1941 году он занял пост ответственного секретаря этого союза. С этой должности он ушел в 1947 году на пенсию. Вся его жизнь и кипучая деятельность были связаны с уничтожением церкви, с гонением на православие, истреблением достойнейших епископов, священников и мирян. Умер Евгений Александрович Тучков в Москве в 1957 году.
1: Комиссия по отделению церкви от государства заслушала информацию о ГПУ о внутрицерковных группах, как расколоть церковь, кому помогать, кого уничтожать. Личность митрополита Петра, его благородство, глубокая образованность, ум, выдержка и неизменная доброжелательность к представителям ОГПУ, но без всякой угодливости перед ними, вызывали у них раздражение и неприязнь. Представители ОГПУ сообщили, что митрополит, вероятно, откажется от сотрудничества с ОГПУ, а посему постановили.
2: Ввиду проводимой местоблюстителем явно враждебной совласти церковной политики и имеющихся о нем конкретных обвинительных материалов, признать намеченную ОГПУ линию по вопросу о внутрицерковных группировках правильной.
1: В тот же день местоблюститель был арестован. В начале декабря, незадолго перед арестом, уже ясно предчувствуя его, местоблюститель решил изложить свою позицию первого иерарха. Какие задачи он ставит в своем церковном управлении и как смотрит на него и на свой долг перед паствой. Он писал:
0: «Меня ожидают труды, суть людской, скорой, но не всегда милостивой. Не боюсь труда. Его я любил и люблю, не страшусь и суда человеческого. Неблагосклонность его испытали не в пример лучшие и достойнейшие меня личности. Опасаюсь одного – ошибок, опущений и невольных несправедливостей. Вот что пугает меня. Ответственность своего долга – глубоко сознаю. Это потребно в каждом деле, но в нашем пастырском особенно. Не будет ни энергии, ни евангельской любви, ни терпения в служении, если у пастырей не будет сознания долга.

0: Допросы начались почти сразу. 12 декабря был первый допрос. Основное обвинение было. Поскольку митрополит Петр не сместил с поста киевского митрополита Антония Храповицкого и не лишил его звания киевского митрополита, а митрополит Антоний – контрреволюционер, то значит контрреволюционер и митрополит Петр. В сложившейся ситуации 14 декабря 25 года митрополит Сергий Строгородский приступил к исполнению обязанностей местоблюстителя. Вскоре в церкви начались разделения, энергично подогреваемые ОГПУ. 22 декабря группа из 9 епископов во главе с архиепископом Екатеринбургским Григорием Яцковским заявила, что поскольку деятельность местоблюстителя Петра контрреволюционна, и с арестом его церковь лишилась управления, то они организуют высший временный церковный совет. Одновременно митрополиту Агафангелу, второму кандидату на пост патриаршего местоблюстителя, власти разрешают выехать из ссылки и вернуться в Ярославль. Но в пермской тюрьме его задерживают для встречи с Тучковым. Тучков красочно обрисовывает ему тяжелое положение православной церкви, которая все более ухудшается борьбой за власть между архиепископом Григорием, возглавляющим ВВЦС, и митрополитом Сергием Нижегородским, претендующим на главенство. Он предлагает митрополиту Агафангелу, как бы ради установления церковного мира, для блага церкви, как второму кандидату на пост патриаршего местоблюстителя и старейшему авторитетнейшему архиерею Русской Православной Церкви, вступить в управление церковью и начать переговоры с правительством о регистрации церковного управления, в чем Тучков обещает оказать митрополиту всяческую поддержку. Митрополит Агафангел поверил и, не войдя в переговоры по столь важному вопросу с митрополитом Петром, 18 апреля 26 года составил в Перми послание о своем вступлении в права патриаршего местоблюстителя. Еще владыка Агафангел был в Перми, а его воззвание уже потекло по России, раскалывая церковь. Через 6 дней после подписания митрополитом Агафангелом послания собралась известная комиссия по проведению декрета об отделении церкви от государства. Участвовали Ярославский, Путинцев, Дерибас, Тучков. Представитель ОГПУ доложил об успехах на поприще церковных расколов. Постановили.
1: Проводимую ОГПУ линию по разложению Тихоновской части церковников признать правильной и целесообразной. Вести линию на раскол между митрополитом Сергием, назначенным Петром временным местоблюстителем, и митрополитом Агафангелом, претендующим на патриаршее местоблюстительство, укрепляя одновременно Третью Тихоновскую иерархию, Временный Высший Церковный Совет во главе с архиепископом Григорием, как самостоятельную единицу. Выступление Агафангела с воззванием к верующим о принятии на себя обязанности местоблюстителя признать своевременным и целесообразным. Дело о митрополите Петре выделить и продолжить дальнейшее следствие в течение 1-2 месяцев. Поручить ОГПУ этим временем окончательно выяснить положение о взаимоотношении местоблюстителей Сергия и Агафангела, после чего и решить вопрос о дальнейшем содержании Петра.
0: ...22 мая митрополит Сергий и спросил у Тучкова разрешение обменяться письмами с митрополитом Петром и сообщил местоблюстителю, что митрополит Агафангел получил свободу, претендует на пост патриаршего местоблюстителя и предупредил владыку, чтобы тот был осторожен и воздержался от передачи местоблюстительства. Тучков, хорошо понимая, какую распри можно разжечь из борьбы за местоблюстительство, с удовольствием передал письмо митрополиту Петру, предложив ему отказаться от местоблюстительства. Причем обещал, что в этом случае легализует церковное управление под возглавием митрополита Агафангела и освободит из заключения самого митрополита Петра, после чего тот сможет беспрепятственно проследовать на Кавказ или в Крым для лечения в соответствии со своим желанием. Митрополит Петр несмотря на предостережение митрополита Сергия, в письме 22 мая приветствовал решимость митрополита Агафангела принять на себя обязанности патриаршего местоблюстителя, предполагая вопрос об окончательной передаче обязанностей выяснить по возвращении из ссылки митрополита Кирилла. Однако по мудрой осторожности и опасению быть обманутым и на этот раз он добавил:
2: в случае отказа митрополита Агафангела от восприятия власти или невозможности ее осуществления, права и обязанности патриаршего местоблюстителя возвращаются снова ко мне, а заместительство – митрополиту Сергию.
0: Через несколько дней, 12 июня, митрополит Агафангел в письме на имя митрополита Петра отказался от поста патриаршего местоблюстителя. План раскола оказался сорван. За это митрополит Петр был переведен в Суздальский политизолятор, где содержался в одиночке, без известия о происходящем за стенами тюрьмы. 5 ноября 26 года патриарший местоблюститель был приговорен к 3 годам ссылки. В декабре митрополита этапом отправили через пересыльные тюрьмы в Тобольск. Только теперь, освобожденный из одиночки, он узнал о положении церковных дел в России и 1 января в пермской тюрьме составил воззвание, в котором подтвердил запрещение в священнослужении архиепископа Григория и единомышленных с ним архиереев и сообщил о решении митрополита Агафангела отказаться от принятия на себя обязанностей местоблюстителя патриаршего престола. В феврале 27 года митрополит Петр прибыл в село Абалак. Власти велели ему поселиться на территории упраздненного Балакского монастыря. Прожил он здесь недолго. Пермское воззвание сильно напугало власти. Напугал сам факт обращения местоблюстителя к православной пастве. В начале апреля 27 года митрополит Петр был арестован и доставлен в Тобольскую тюрьму. 9 июля в ЦИК приняло решение о судьбе патриаршего местоблюстителя. Он был сослан за полярный круг на берег Обской губы в поселок Хэ. В конце 28 года кончалась 3-летняя ссылка местоблюстителя, но Тучков не стал ждать окончания ссылки, и 11 мая 28 года постановлением особого совещания ОГПУ срок был продлен еще на 2 года. Здоровье владыки становилось все хуже. Он с трудом переносил климат, особенно в зимние месяцы. 15 июля 28 года он направил заявление в ОСО ОГПУ и во ВЦИК с просьбой о переводе его в другое место ссылки.
2: Оставление меня в селе Хэ Абдорского района, далеко за полярным кругом, среди суровой обстановки слишком пагубно отражается на моем здоровье, которое после моего годичного проживания здесь пришло в окончательный упадок. Дальнейшее оставление меня в настоящем труднопереносимом климате при моих сильно развивающихся болезнях энфизема, миокардит, хронический ларингит и другие, и при отсутствии средств для ослабления их равносильно обречению на смерть.
0: Заявление было оставлено властями без последствий. Через год, 15 марта, митрополит снова обратился к властям. Ответа на письмо местоблюстителя не последовало. 29 июля 27 года митрополит Сергий опубликовал знаменитую декларацию о лояльности, удовлетворившую, наконец, власти, но вызвавшую через короткое время резкую критику многих архиереев. Патриарший местоблюститель видел, что церковный мир нарушается, что некоторые архиереи уходят из административного подчинения митрополиту Сергию, а это чревато расколом. В декабре 29 года местоблюститель отослал митрополиту письмо, одновременно передав его огласке. Это письмо, как и возможность обращения патриаршего местоблюстителя к своему заместителю, переполошило власти. Плоды многолетнего давления на церковь могли оказаться уничтоженными вмешательством ссыльного местоблюстителя. 17 августа 30 года ГПУ арестовало владыку. После трехмесячного пребывания в Тобольской тюрьме он был переведен в тюрьму Екатеринбурга, где его посетил уполномоченный ОГПУ Полянский и предложил снять с себя сан местоблюстителя. Иначе, угрожал он, митрополита ждет новое заключение. Митрополит отказался. С отказом от местоблюстительства митрополита Петра сразу упали бы и права митрополита Сергия, и поместная церковь осталась бы без канонически законного возглавия, что могло бы усилить и утвердить все начинающиеся расколы. Объясняя, почему он не может согласиться с предложением ГПУ, митрополит Петр в заявлении Минжинскому 27 марта 1931 года писал:
2: «Прежде всего, я нарушил бы установленный порядок, по которому местоблюститель остается на своем посту для созыва поместного собора. Собор, созванный без санкции местоблюстителя, будет считаться неканоническим и постановления его недействительными. Далее, моя смена должна повлечь за собою и уход моего заместителя митрополита Сергия. К такому обстоятельству я не могу отнестись равнодушно. Наш одновременный уход не гарантирует церковную жизнь от возможных трений, и, конечно, вина ляжет на меня. Поэтому в данном случае необходимо наше совместное обсуждение, равно как и совместное разъяснение вопросов в связи с моим письмом митрополиту Сергию, датированным декабрем 1929 года. Наконец, мое распоряжение, вышедшее из тюрьмы, несомненно, вызовет разговоры, догадки будет истолковано как вынужденное, с разными нежелательными выводами. Откровенно скажу, что лично о себе я не хлопочу. Дней моей жизни осталось немного, да и, кажется, я уже потерял интерес к жизни, скитаясь, в общем, более 8 лет по тюрьмам и ссылкам. Я только опасаюсь, что распоряжением и деланием наобум могу нарушить свой долг и внести смуту в среду верующих».
0: В ноябре 30 года ГПУ открыло против местоблюстителя новое дело, обвинив его в том, что, находясь в ссылке, он вел среди окружающего населения пораженческую агитацию, говоря о близкой войне и падении совласти и необходимости борьбы с последней, а также пытался использовать церковь для постановки борьбы с совластью. Начальнику Тобольского окроотдела ОГПУ было приказано:
1: раздобыть данные, уличающие Петра Полянского в сношении с церковниками и попытках руководства церковью в антисоветском направлении. Обратить внимание на его связь с тобольским духовенством. Подтвердить свидетельскими показаниями все факты антисоветской агитации со стороны Полянского и в особенности факты направления верующих на активную борьбу с обновленцами.
0: 12 декабря митрополит Петр был вызван к следователю Костину, который прочитал ему обвинительное заключение и предложил ответить на некоторые вопросы. Понимая всю важность ответов и то, что ОГПУ будет придираться к каждому слову, владыка писал показания собственноручно:
2: «Я решительно заявляю о своей непричастности к тем действиям, в которых хотят меня обвинить, действиям нелепым и детски наивным. Я знаю, что совесть моя чиста, и это побуждает меня просить о проявлении ко мне советской справедливости, учитывая при этом мою старость, обремененную болезнями, и продолжительную ссылку. Нельзя ли принять во внимание и того, что контрреволюционной деятельности отводится время 4 года тому назад? Никто из властей ни одним словом до последнего времени не упрекнул меня в том».
0: Допрос кончился, и снова одиночное заключение. Митрополиту Петру было 69 лет. От природы могучее здоровье сокрушено за 9 лет ссылок и тюрем. Словно надеясь на его скорую смерть, митрополита ставили в невыносимые условия. Так прошел почти год одиночного екатеринбургского заключения. Без передач, без свиданий с кем бы то ни было, кроме уполномоченных ГПУ тюремных надзирателей, почти без прогулок. В тюрьме сломались зубные коронки. Он обратился к властям, чтобы те вызвали зубного техника. Но власти оставили просьбу без внимания. Отсутствие коронок и невозможность пережевывать пищу привели к тому, что после каждого приема еды у него случались сильные боли в желудке. И в конце концов развился катар. Ночами все чаще стали случаться приступы астмы. Он с тревогой ложился ночью на тюремную койку, с сомнением, встанет ли завтра. Приступы астмы бывали чаще всего после полуночи, сопровождаясь нестерпимыми страданиями. Во время обмороков он падал и подолгу лежал на тюремном полу. Иногда это продолжалось так долго, что входил надзиратель и переносил старца митрополита на койку.

0: Весной 31 года в тюрьму прибыл Тучков и предложил местоблюстителю стать осведомителем ОГПУ, угрожая в случае отказа новым сроком заключения. На следующий день митрополит попросил отправить Тучкову телеграмму и затем написал письмо Минжинскому.
1: Если бы я являлся только гражданином Петром Федоровичем, то путь мой был бы направлен иначе. Но как первый представитель церкви я не должен искать своей линии. В противном случае получилось бы то, что на языке церковном называется лукавством. Нечего и говорить, что подобного рода занятия несовместимы с моим званием и к тому же не сходны моей натуре.
0: Переживания патриаршего местоблюстителя после визита Тучкова были столь сильны, что спустя несколько дней владыку парализовало. Отнялись правая рука и нога. Рука со временем пришла в прежнее состояние, а нога окончательно не выздоровела, что давало знать при ходьбе. Со времени ареста прошло 9 месяцев. Предъявленное обвинение было смехотворно, но, похоже, местоблюстители не собирались выпускать из одиночки. При этом время от времени на допросах делались намеки, что если он откажется от местоблюстительства, все это может быть смягчено. 25 мая 31 года он писал председателю ОГПУ Минжинскому.
1: В настоящее время я настолько изнурен, что затрудняюсь двигаться, стоять и даже говорить. Приступы удушья иногда совместно с обморочными состояниями участились, и всякий раз после них делаюсь совершенно разбитым и словно немыслящим. Лишение существенных потребностей слишком велико, и все мои мысли фиксированы на одном вопросе. Когда же, наконец, окончатся мои скитания по тюрьмам и ссылкам, продолжающиеся вот уже 9 лет? За все время ареста я еще ни разу не видел солнца. Мне приходится положительно подвязаться, сидя в камере. Мои 20-минутные прогулки, точнее, сидение у тамбура, ведущего в каменный подвал, по условиям тюремной жизни обычно совершаются между 10 и половиной 12 ночи, да и то с перерывами. Угнетает также изоляция, лишение права переписываться с родными и получать от знакомых пищу. С особой настойчивостью утверждаю, что контрреволюцией я никогда не занимался.
0: ...23 июля 31 года особое совещание ОГПУ выслушало дело митрополита. Дело рассматривали в порядке постановления Президиума ВЦИК СССР от 9 июня 27 года. Постановили.
2: Полянского-Крутицкого Петра Федоровича заключить в концлагерь сроком на 5 лет, считая срок с момента вынесения настоящего постановления.
0: Это означало, что год, проведенный в одиночке, не зачитывался в срок. 19 августа уполномоченные ОГПУ Агранов и Тучков отправили администрации Екатеринбургской тюрьмы служебную записку с рекомендацией, как следует содержать митрополита.
2: Полянского-Крутицкого Петра Федоровича, осужденного к заключению в концлагерь, просьба содержать под стражей во внутреннем изоляторе.
0: Время шло. Надежды на освобождение таяли. Удивляло владыку, что мера осуждения по своей тяжести совершенно не соответствовала тому приговору, который ему был зачитан. Он стал просить власти смягчить заключение или освободить его, учитывая отсутствие за ним какого бы то ни было политического преступления.
1: Меня особенно убивает лишение свежего воздуха. Мне еще ни разу не приходилось быть на прогулке днем. Не видя 3-й год солнца, я потерял ощущение его. Много раз умолял врача исходатайствовать мне дневные прогулки, лечебное питание взамен общего стола, тяжелого и несоответствующего потребностям организма, Но все тщетно. Неоднократно и сам обращался к начальству с той же просьбой. И также безрезультатно. А болезни все сильнее и сильнее углубляются и приближают к могиле. Откровенно говоря, смерти я не страшусь. Только не хотелось бы умирать в тюрьме, где не могу принять последнего напутствия и где свидетельствами смерти будут одни стены. Поступите со мной согласно постановлению. Отправьте в концлагерь. Как ни тяжело там будет, все-таки несравненно легче настоящей одиночки.
0: В июне 33 года условия заключения еще более ужесточились. Ему заменили ночные и поздневечерние прогулки в общем дворе на прогулки в крохотном дворике, представлявшем собой подобие сырого погреба, на дне которого постоянно скапливались от дождевой воды лужи, а воздух был наполнен испарениями отхожих мест, соседствующих с двориком. Когда владыка впервые увидел ночью свое новое место прогулок, ему стало жутко. Он почувствовал себя скверно. С ним сделался припадок удушья, и, боясь упасть, он едва добрался до камеры и не сразу пришел в себя. И снова старец пишет властям. Две темы перед ним – бесконечных страданий и своих обязательств перед церковью.
1: Неослабно подвергаюсь лишениям даже тех элементарных прав, какие здесь разрешены. С конца лета 1930 года и до сего дня еще ни разу не видел солнца. В общей сложности мое пребывание в тюрьмах, политизоляторах и ссылках продолжается уже более 10 лет. Ввиду изложенных обстоятельств решаюсь ходатайствовать о сокращении в порядке амнистии срока моего наказания до 3 лет с зачетом предварительного заключения. Для совершения приписываемого мне преступления у меня не только не было никакого желания, но даже и физической возможности. Обвинение по 58 статье было выдвинуто совершенно неожиданно после того, как я отказался отречься от места блюстительства. Для себя лично, с точки зрения своего естественного эгоизма, я не должен бы в этом вопросе расходиться с представителями власти, но я не мог поступить иначе. В сущности, место блюстительства лично для меня не представляет интереса. Наоборот, оно все время держит меня в оковах. Но я должен считаться с тем обстоятельством, что решение данного вопроса не зависит от моей инициативы и не может быть актом моей единоличной воли. Своим званием я неразрывно связан с духовными интересами и волей всей поместной церкви. Таким образом, вопрос о распоряжении местоблюстительством, как не являющийся личным вопросом, не подлежит и личному усмотрению. В противном случае я оказался бы изменником Святой Церкви. Между прочим, и в акте о моем вступлении имеется напоминание, что я обязан не уклоняться от исполнения воли патриарха Тихона, а, следовательно, и воли подписавшихся к акту архиереев. Равно как и воле клира и верующих, 9-й год состоящих со мной в молитвенном общении.
0: Шли месяцы и годы, а в положении местоблюстителя ничего не менялось, разве что условия становились все жестче и строже. Его перевели в одиночку Верхнеуральской тюрьмы особого назначения. Надзирателям здесь было запрещено куда-либо его выводить, где он мог бы столкнуться с другими людьми. В Верхнеуральской тюрьме митрополит Петр пробыл до окончания срока, 23 июля 36 года. День прошел, но его не освободили. Еще 9 июля 36 года состоялось заседание особого совещания при НКВД СССР за секретаря Тучков, на котором было решено продлить срок заключения митрополита Петра еще на 3 года. Было послано ходатайство об утверждении срока в ВЦИК СССР. Состоявшееся 25 августа заседание Президиума ВЦИК постановило ходатайство особого совещания НКВД о продлении срока тюремного заключения еще на 3 года удовлетворить. Когда 1 сентября 1936 года патриаршему местоблюстителю объявили о продлении срока, он сказал: «Теперь я, наверное, вообще не умру». Митрополиту Петру было уже 74 года. И срок этот можно было считать пожизненным. Во всяком случае, власти решили считать святителя умершим, о чем мы сообщили митрополиту Сергию. В декабре 1936 года митрополиту Сергию был усвоен титул патриаршего местоблюстителя. А местоблюститель был еще жив. И так прошел еще год заключения. В июле 1937 года по распоряжению Сталина был разработан оперативный приказ о расстреле в течение 4 месяцев всех находящихся в тюрьмах и лагерях исповедников. В соответствии с этим приказом администрация Верхнеуральской тюрьмы составила против митрополита Петра обвинение.
2: Отбывая заключение в Верхнеуральской тюрьме, проявляет себя непримиримым врагом советского государства, клевещет на существующий государственный строй, обвиняя в гонении на церковь, ее деятелей, клеветнически обвиняет органы НКВД в пристрастном к нему отношении, в результате чего якобы явилось его заключение, так как он не принял к исполнению требований НКВД отказаться от сана местоблюстителя патриаршего престола.
0: 2 октября 1937 года тройка НКВД по Челябинской области приговорила патриаршего местоблюстителя, митрополита Крутицкого Петра, к расстрелу. Он был расстрелян через несколько дней, 10 октября, в 4 часа дня.

на Архиерейском соборе, состоявшемся в феврале 1997 года, было вынесено определение о причислении местоблюстителя патриаршего престола митрополита Крутицкого Петра Полянского к лику святых.

0: Тропарь собору новоучеников и исповедников российских четвертого гласа греческого распева прозвучал в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных школ. Запись произведена во время чина канонизации собора новомучеников и исповедников российских в храме Христа Спасителя 20 августа 2000 года.
1: Уважаемые радиослушатели! В издательстве «Радио Град Петров» вышла книга «Три голоса утраченной страны». Барон Дистерло, Корнет Станиславский, солдат Хабаров. В этом сборнике

0: несомненную ценность для всех, кого интересует подлинная, непридуманная история нашей страны. Приобрести книгу «Три голоса утраченной страны» можно в редакции «Радио Град Петров».
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Молитва ежедневная святителя Филарета, митрополита Московского. Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, дашь рабу Твоему, чего я сам просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зри нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь.

прозвучал первый псалом «Блажен муж» обиходного распева в гармонизации Николая Кедрова сына в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже милостив, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистая Твоей Матери и всех святых помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приизи и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый

Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от одра и сна воздвигал меси Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мое отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приидет, и коегожда деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят еси Боже, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался еси на мя, ленивого и грешного, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащего воздвигал мя еси, во еже утреннего Ти славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое аса знаю, и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь и внегда судить идти, себо в беззакониях зачат есмь, и во гресех родимя мати моя, себо истину возубил еси, безвестная и тайная премудрости Твоя, явил ми еси, окропиши мя и сопом и очищуся, омыиши мя и паче снега убелюся, слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычним утверди мя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся, избави мя от кровей Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хубо, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек, и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята, и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавшие погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном, с поклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спаси, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя распныся волею, и лежащего мя в лености ускорив постави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне ночнем воссияй мя день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твоя подвязаюсь и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси мя, и введи в царство Твое вечное, Ты, бо еси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоею благостью и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыко, всяческих творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышних живы и на смиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенные человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю, приими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен Творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистины от всякие скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славою Судья всех приидет, кому ж да отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий воздвижение в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная слада зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты бо еси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий Господи милости, творящего присно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, их же не с числа, подавшего нам сон во упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубил еси нас,
со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечане лежащены воздвигл еси, боеже славословить и державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, я, когда возможем, непоколеблемо пейте же и исповедайтесь о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном и всесвятым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правыми настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныние сон отгоняющий, связано пленницами грехопадением, мольбами Твоими разреши, Бога невесто, в нащимя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющимя, жезнодателя Бога росшая, умершвленными страстьми оживи, я же свет не вечерний росшая, душу мою ослепшую просвети, о дивнее владычня палату, дом Духа Божественно мене сотвори, врача росшая, уврачуй души моей я, многолетные страсти, волнующейся житейской бурью, кости зимя покаяние направи, избави мя огня вечнующего и червя же злага и тартара, да мя не явиши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя, обетшавшего нечувственными, при непорочные согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесное ми улучите веселье, со всеми святыми сподобии, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, пречистая, души моей скверну очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою прими и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мирскаго мя превыше слитие сотвори, светоносная сине небесная, духовную благодать во мне направи, руцы воздею и устне к похвалению, о сквернении скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиве и всемилостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви сшел и воплотился иси, якуда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю тя, ащебо отдел спасеши мя, несте благодати дар, но долг паче, ей многие в щедротах и неизреченные в милости, веру ей бо в мя рекла иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тя спасает отчаянная, се верую спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь его дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей овечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хощу спаси мя, или не хощу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты боися Бог мой, от чрева матери моей я, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки, поработайте тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангеле, предстояй окаяние моей души и страстней моей жизни, не остави меня грешного, не же отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую худую мою руку и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянные мои души и тела, всем не прости, великими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя в настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного,
да ни в коем гресе прогневай Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя, Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного каянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь и окаянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя, яко благословенный есть от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Достойно есть, яко воистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших,

0: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» чтение молитв ко Святому Причащению.
1: Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, всея твари видимое и невидимое Содетелю, безначального Отца, сопресносущный Сыне и собезначальный, премногие ради благости, в последние дни вплоть оболкися, и распныся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше, сам, бессмертный Царю, прими и мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя, согреших, Бо Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несем достоин возрети на высоту славы Твоей я, прогневав Бо Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долго терпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнути со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему, не хочешь его, владыко, создание Твоей руку погубити, не же благоволишь о погибели человечестей, но хочешь и всем спастися и в разум истинных прийти. Тем же и аз, аще и недостойный есть в небесе и земли, и сия привременная жизни, всего себе повинув греху, и сластем поработив, и Твой осквернив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаеваю своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими убой мене человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли и мира, и немощи человеческой исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем, якогда чистым сведением совести моей я, святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущее и пребывающее с Отцем и Святым Твоим Духом, ей Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в суд мне будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душею же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно приимати часть святынь Твоих в Духа Святаго общение, в напутие живота вечного и во благоприятен ответ на страшнем судище Твоем, якогда я со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовал еси любящим Тя, Господи, в них же препрославлен еси во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несем достоин, ниже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пустый пался есть, и не имаши во мне место достойно, еже главу подклоните, но яко же с высоты нас ради смирил еси себе, смирися и ныне смирению моему, и яко же восприял еси в вертепе и в яслих бессловесных возлещи, сице восприими и в яслих бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити, и яко же мне не удостоил еси в нити и свечеряти согрешники в дому Симона прокаженного, тако изволи в нити и в дом смиренные мои души, прокаженные и грешные, и яко же не отринул еси подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся тебе, и яко же не возгнушался еси скверных я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих вознушайся скверших онные уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови во освящение и просвещение, и здравие смирение моей души и телу, во облегчение тяжестей многих моих согрешений, в соблюдение от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, небо яко презирая и прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляйся общение Твоего, от мысленного волка звера уловлен буду. Тем же молюся Тебе, яко единцы и свят Владыко, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твой во уде всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и буди мне помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистая Твоя Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых от века Тебе благоугодивших. Аминь. Единый чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия наше все восприемы смешение, от чистых и девственных кровей, по чистеству родшие Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного, Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу, Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздие, копие, смерть, умертвимая душетленная страсти телесная, погребением Твоим адово пленивый царствия, погребимая благими помыслы лукавое советование и лукавствие духи разори, тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего праотца восставивы, восставимя грехом поползшегося, образы мне покаяния предлагая, преславным Твоим вознесением плотское обоживы восприятие и сие десным Отца сидением почты, сподоби мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите, с нитием утешителя Твоего Духа сосуды честные священные Твоя ученики соделывай, приятелище, и мне покажи того пришествия. Хотяй паки прийти судите вселение правдою, благоволи и мне усресть Тя на облацах, судью и Создателя моего, со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благ и человеколюбец, презри моя вся в ведении и не в ведении прегрешения, и сподоби меня неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложение грехов, но в очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, в стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, во еси Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся причистого Твоего тела и честные Твои я крови, и повинен есим, и суд себе ям и пью, не рассуждаю тела и крови Тебе, Христа и Бога моего, но на щедроты Твои дерзаю прихожу к Тебе рекшему, яды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися уба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мною по милости Твоей, и да будут ми святая сия во исцеление и очищение и просвещение и сохранение и спасение и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действа дьявольского, мысленне во уде всех моих действуй мого, в дерзновение и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, во ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение, от скверных у стен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моление Христе мой, и не презри моих ни словес, ни же образов, ни же бесстудия, дашь мне дерзновенно глаголать, я же хочу Христе мой, паче же и научи мя, что мне подобает творить ей глаголати, согреших паче блудницы, я же уведи, где обитаешь и миру купивши, прииди дерзость не помазать и твои нозе, Бога моего владыки и Христа моего, яко же ону не отринул еси пришедшую от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же ми подашь нозе и держати и целовати, и струями слезными, яко многоценным миром, сия дерзостно помазати, омымя слезами моими, очистимя ими слове, остави и прегрешение моя, и прощение ми подашь, весь и зол множества, весь и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши, не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавитель мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая, несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей ищи несодеянное написано тебе суть, вишь смирение мое, вишь труд мой елик, и грехи вся оставимы, Боже, всяческих, да чистым сердцем, притрепетную мыслью и душею сокрушенную, нескверных твоих причащуся и пресвятых тайн, ими же оживляется и обожается всяк, еды же и пияй чистым сердцем. Ты бореклыйся, владыко мой, всяк, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убо сей пребывает, в нем же и аз есен. Истинно слово всяко, владыки и Бога моего, божественных бо причащайся и боготворящих благодатей, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным, просвещающим мир, да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхание моего, живота моего, радование моего, спасение миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зриши, со слезами и душею сокрушенною, избавление моих прегрешений прошу приятими, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститеся неосужденно, да прибудешь, яко же рекла иси, со мною тре окаянным, да не кроме обрет мя Твоя благодати, прелестник восхитит мя льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопьюти, яко же блудного приял еси, и блудницу пришедшую, так оприими мя блудного и скверного щедре, душею сокрушенную ныне Бог к Тебе приходя, вем спаси мой, яко иный, яко же аз, не прегреши Тебе, не же содея деяния, я же аз в содеях, но сие паки вем, яко не величество прегрешений, не грехов множество превосходит Бога моего, многое долготерпение и человеколюбие крайнее, но милостью со страстие теплекающееся, и чистиши, и светлиши, и светотвориши причастники, общники божества Твоего соделывай, независно, и странное и ангелам, и человеческим мыслям, беседуешь и многожды, яко же другом Твоим истинным. Сия дерзостно творят мя, сия вперяют мя Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуюся вкупе и трепеща, о гневе причащаюся травасы, и странно чудо, орошаем неопально, яко же убо купина древле неопально горящие. Ныне, благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удисы моими, души и тела моего, поклоняюся и величаю, и славословлю Тя, Боже мой, яко благословенна суща, ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости ми согрешение моя, елико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благ и человеколюбец, и молитвами пречистая Твоя Матери, умных Твоих служителей, и святых сил, и всех святых от века Тебе, благоугодивших, неосужденно благоволи приятие ми святое и пречистое Твое тело, и честную кровь во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений, яко Твое есть царство и сила и слава, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыко Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человеколюбец, жите во мне, дерзая приступаю, повелеваешь и, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человеколюбием, яко же еси, внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл, верую, яко сие сотвориши, небо блудницу со слезами пришедшую к Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника познавша царство Твое отгнал еси, ниже гонителя покаявшися оставил еси ежебе, но от покаяния Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов вчинил еси, единцы и благословенный всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости ми грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение моя, елико Ти от юности моя, даже до настоящего дня и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах, и молитвами бессеми народшая Тя, пречистая и преснодевы Марии, Матери Твоя, единая непостыдная надежды и предстательства и спасение моего, с подобия неосужденно причаститеся, пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потребление, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю, но Ты, Христе Боже, мытаря оправдивый, и хананею помиловавый, разбойнику рая двери отверзый, отверзи ми утробы человека любе Твоего, и приими мя приходяща и прикасающаяся Тебе, яко блудницу и кровоточивую, ова уба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият, ова же причистии Твои нозе удержавши, разрешение грехов понесе, аз же, окаянный, все Твое тело дерзай восприяти, да не опален буду, но приими мя яко же он и я, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя грехов.

0: Херувимская песня староболгарского распева в изложении игумена Силуана прозвучала в исполнении мужского хора «Оптина пустынь».
1: Исходной точкой богословского толкования должна являться церковь не в качестве учреждения, а в качестве новой жизни во Христе, движимой Духом Святым. Только в церкви открывается тайна Бога, Его действия, Его любви, и только в церкви дается людям возможность возрастать в вере и познании. Радиостанция «Голос православия» представляет новый цикл передач по догматическому богословию «Тайна церкви». Передачи созданы на основе курса лекций протопресвитера Бориса Бобринского, декана Свято-Сергиевского богословского института в Париже. Слушайте каждое воскресенье в 9 часов утра.
2: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Космодемьянском городе Москвы и божественной литургии в новоосвященном храме 11 октября 2015 года в неделю 19 по Пятидесятнице.
1: Более 500 лет на этом месте совершались богослужения, но храм имел очень трудную историю. И даже уже отстроенный в камне, он во времена Наполеонова нашествия был осквернен и разграблен. А если взглянуть еще в более дальнюю историю, то именно в этих местах шло сражение русского войска с Лжедмитрием II, и храм тоже находился на месте этой сечи и претерпел много. Но и в 20 веке, как большинство храмов Москвы, он был закрыт, поруган, осквернен. И, наверное, многие люди, проходившие мимо этого храма, представить себе не могли, что когда-то здесь будет совершено великое освящение. Соберется народ, прославит Господа, вспомнит дивную историю храма и возблагодарит нашего Спасителя за все то, что мы получаем, и за скорби наши, и за радости, потому что именно из этого, из скорбей и радостей, составляется человеческая жизнь. И от того, как человек проходит через скорби и радости, и зависит его спасение. А для того, чтобы путь этот был спасительным, мы должны быть вместе с Богом. Мы должны откликнуться на Его призыв быть вместе с Ним. Этот призыв мы получаем в момент крещения. Многие из нас этого момента не помнят, будучи крещены в младенчестве. Но родители помнят, крестные отцы и матери, и они должны передавать крещаемым этот божественный призыв. Крещение – это не просто обряд. Это великое таинство, соединяющее человека с Богом и вводящее его в церковь. Это призвание человека к новой жизни. В призвании есть всегда сверхъестественный элемент. Вот в сегодняшнем евангельском чтении, небольшом отрывке Евангелия от Луки, которое мы слышали, содержится история призвания апостола Петра, описана в деталях. Господь, часто проповедуя в Галилее и теснимый народом, у кого-то просил лодку, стоящую недалеко от берега, чтобы взойти в лодку и дать возможность народу приблизиться к озеру, занять больше места и слушать его. Вот и так было в этот раз. Он попросил у рыбака по имени Симон, тот вместе со своими соратниками, соработниками, вернулся после ночного лова рыбы, ничего не поймали, промывали сети, и он дал свою лодку Спасителю. Тот взошел, проповедовал, а когда закончил, обращается к нему с предложением заплыть на глубину и бросить сети. Это было странно слышать профессиональному рыбаку, человеку, прекрасно знавшему, когда можно поймать рыбу, а когда нет. И поэтому говорит он проповеднику Иисусу: ничего не получится, всю ночь ловили и ничего не поймали. Но вместе с тем послушал слов Спасителя и бросил сеть, и не мог ее вытянуть. И тогда позвал своих сотоварищей, они бросили сеть и вытащили две сети, полные рыбы, заполнили лодки так, что они начали тонуть. Наверное, не могло быть ничего более поразительного для этого человека, профессионально занимавшегося этой рыбной ловлей, чтобы его так могло поразить, как этот неожиданный улов рыбы. И понимая, что здесь есть нечто большее, чем просто случайность или удача, он, обращаясь к Спасителю, говорит: «Выйди от меня, я человек грешный, отойди, я недостоин быть рядом с тобой». Вот каков смысл этих слов. А Господь ему предлагает идти вместе с ним и стать не ловцом рыб, а ловцом человеческим. Петр оставляет все, и лодку, единственное орудие своего труда, и множество рыбы, и идет за Господом. Вот это пример того, что происходит с человеком, когда его призывает Господь. В этом призвании всегда, как я сказал, есть нечто сверхъестественное в нашем крещении невидимым образом. Мы со Христом соединяемся, мы входим в церковь. Но иногда призвание наше происходит от различного рода жизненных обстоятельств и событий, задумываясь над которыми, мы понимаем, что это не случайно произошло, что здесь есть некая высшая логика и высшая сила. И воспринимая это как знак Божий, идем навстречу Господу. Вот очень важно уметь различать смысл событий, уметь из всего того, что с нами происходит, вычленять естественное, логически объяснимое и непонятное. Очень часто, отмахиваясь от этих непонятных вещей в жизни, мы употребляем какие-то странные слова, не имеющие смысла, такие, например, как «мне повезло», но никто не знает, что такое «повезло», или «это случайность», или еще что-то. Не нужно пропускать мимо внимания события, выпадающие из логики жизни и выпадающие из-под обычных наших объяснений. Нередко через такого рода события и даже мысли Господь к нам обращается, как к Петру на Тивериадском озере. И если мы откликаемся на этот призыв, то должны помнить, что этот ответ всегда сопряжен с некой жертвой. Мы должны доказать самим себе и Богу показать, что мы, принимая Его призыв, готовы чем-то пожертвовать в своей жизни. Петр лодкой, уловом, да и вообще спокойной жизнью на берегу этого живописного озера, где он жил со своей семьей, он в одночасье меняет весь ход своей жизни. Это был радикальный перелом, радикальный отказ от обычной, привычной и, может быть, даже достаточно благополучной жизни. Господь от нас чаще всего не требует такого радикального отказа и пересмотра всей жизни, но Он от нас требует пожертвовать частью жизни,

0: сознавая себя православными верующими людьми. Вот посещение храма и домашняя молитва – это есть тот самый минимум, который мы можем, абсолютно не нарушая своей жизни, своего покоя, своих каких-то обязательств, своей работы или своей учебы, пожертвовать Господу. Но если мы начнем с этого, с каждодневной молитвы утром и вечером, с посещением храма хотя бы один раз в неделю, то очень скоро мы почувствуем потребность расширить это пространство своей жизни для Бога. Вот для того, чтобы это пространство становилось все шире и шире, чтобы Бог входил в нашу жизнь, укрепляя наш разум, волю, чувства, помогая в том числе нам и в наших повседневных трудах, мы должны сделать этот первый шаг навстречу Господу, подобно тому, как этот шаг сделал апостол Петр. А именно ведь для этого и строим храмы, чтобы в них могли приходить люди, чтобы в них могли чувствовать Божье присутствие, чтобы особым образом могли возносить Господу молитвы и получать по своим молитвам. И потому событие сегодняшнее, освящение храма в честь римских мучеников и бессребреников, Косьмы и Дамиана, врачей римских, которые бесплатно лечили людей и подверглись мучениям от язычников, не отказавшись от Спасителя. Вот чтобы в этом храме также всегда теплилась молитва, и приходили люди, и чтобы их было все больше и больше, и чтобы в этих стенах обретали они радость встречи с Господом.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Космодемьянском, города Москвы, и божественной литургии в новоосвященном храме 11 октября 2015 года в неделю 19-ю по Пятидесятнице. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.

Тайна Церкви. Сегодня мы начинаем новый цикл бесед по догматическому богословию. Мы начнем наши беседы с вопроса Тайны Церкви по курсу протопресвитера Бориса Бобринского, декана Свято-Сергиевского богословского института в Париже.

В первую очередь следует определить соотношение между верой и церковью. Этот вопрос крайне важен, и мы заметили, что классическое школьное богословие изучает экклезиологию, то есть вопрос значения церкви, сразу после главы о христологии и тайне спасения. Хорошо всем известная и уже ставшая классикой книга отца Сергия Булгакова «Православие» представляет собой исключение, так как исходной точкой его богословского толкования является церковь не в качестве учреждения, а в качестве новой жизни во Христе, движимой Духом

0: святым. Педагогика экклезиологии отца Сергия Булгакова отражает как богословский, так и церковный и духовный его опыт. Только в церкви открывается тайна Бога, его действия, его любви, и только в церкви дается людям возрастать в вере и познании. С древнейших времен церковь выражает свою веру в единого троичного Бога и включает в свои исповедания веры понятие церкви. Эти исповедания, или, как принято их называть, символы веры, крещенского характера и происхождения, и упоминание церкви в них обычно следует за Духом Святым. Например, по святому Ипполиту Римскому, совершающий крещение три раза запрашивает оглашенного, спускающегося в крещальную купель, о вере. На третий вопрос, веруешь ли во святую церковь в Святом Духе, оглашенный отвечает «верую». Эта формула дословно воспроизведена в древнем римском апостольском символе веры «верую в Духа Святого, в Святой Церкви». В этих двух текстах церковь не просто упоминается, она здесь в полной мощности Духа Святого, как уже учил святой Ириней Лионский, отец церкви второй половины II века. Там, где церковь, там и Дух Божий, и там, где Дух Божий, там и церковь, и всякая благодать.
1: Никео-константинопольский символ веры более определенно разделяет члена Духа Святом и члена церкви, потому что отцы Второго Вселенского Собора должны были уточнить и углубить догмат божественности Духа Святого против ереси хулителей Духа Святого. К упоминанию церкви добавлены четыре атрибута церкви, что придает этому члену большее значение и даже видимую автономию, по крайней мере, в стилистическом отношении. Наши школьные курсы экклезиологии на Востоке, как и на Западе, в некотором смысле пострадали от расчленения доктрины о церкви и доктрины о Духе Святом. Это было уже подчеркнуто в 1968 году немецким католическим богословом Иосифом Ратцингер. Вот что он тогда писал. Церковь больше не понималась в своей пневматической и харизматической действительности. Она стала рассматриваться только с точки зрения воплощения в слишком земном измерении и, в конце концов, стала объясняться, исходя из категории власти мирской мысли. Таким образом, больше не было места учению о Духе Святом, и поскольку оно не продолжало существовать даже в чистом благочестии, оно было поглощено отвлеченным умозрительным учением о Троице и потеряло фактически всякое значение для христианского сознания.
0: Более глубокое современное сознание показывает, что понятие церкви связано с верой. Мы различаем три основных свойства церкви в самом акте веры. Во-первых, церковь является предметом веры. Она составляет актуализацию и обращенность к миру тайны спасения. Будучи телом Христовым, невестой Христа, храмом Духа Святого, она участвует в богочеловечестве Спасителя. Ибо сама ее природа богочеловеческая, она является откровением в истории тайны спасения. Церковь определяется божественной жизнью, которую она подает и которая ее созидает. Следовательно, церковь является предметом веры. «Нельзя иметь Бога Отцом, если не имеешь церковь Матерью», писал уже об этом в древности святой Киприан Карфагенский, отец церкви первой половины III века. Во-вторых, церковь является средой веры, то есть тем духовным пространством, среди которого верующий рождается для новой жизни, возрастает, укрепляет свою веру в течение своей жизни Духом Святым. Она является духовной матрицей, пространством Духа, где своим дыханием и огнем возгорается искра веры, возрастающая познанием и любовью. «Нус христианус, нуллус христианус» – это значит «нет христианина без христианского сознания», гласила древняя латинская поговорка, цитированная русским богословом XX века отцом Георгием Флоровским. Наконец, церковь является субъектом веры. Не допуская, конечно, присвоения церкви какого-либо ипостасного характера, можно сказать, что христианская вера превосходит границы человека и что она является верой всей церкви, всех времен и всех мест, то есть кафолической церковью, кафолической в полном этимологическом смысле этого греческого слова, то есть универсальный, всеобъемлющий и соборный. Эта кафоличность проявляется сначала качественно, поскольку она относится к полноте истины, которая в ней зиждется. Она также универсальна и касается каждого человека, целого человека и, следовательно, всех людей. Через крещенское обращение человек входит в веру Церкви, ее получает, ее присваивает, ее ассимилирует в самой глубине своего бытия и затем ее передает. Эта общая вера не отчуждает, не разбивает личность верующего человека, который в ней проясняется в своей конечной правде.

0: Теперь приступим к вопросу церкви и истории спасения. В своей собственной истории и в своих структурах церковь воспроизводит историю спасения. Просмотрим сначала ветхозаветную подготовку. С одной стороны, время Ветхозаветного Союза прошло, поскольку оно готовило явление Христа, его пророчествовало, говорило о Христе. Но с другой стороны, церковь переживает снова это жгучее и скорбное ожидание во время рождественского поста. Она нас учит самим готовиться к явлению Спасителя на земле. Время пророков принимает тогда значительную выпуклость большой актуальности.
1: Это ожидание воплощения составляет основное измерение церковной жизни и закон духовной жизни. Это время педагогики закона, страха Божьего, начала мудрости. Божье умиление и сострадание уже вырисовываются в пророчествах. Этот страх Божий является обязательным путем к любви, уничтожающий страх и делающий нас детьми Отца. Подойдем теперь к вопросу воплощения. Богочеловечество Иисуса Христа воспроизводится в тайне Церкви, в ее всетаинственности. Во Христе и в Церкви обитает вся полнота Божества телесно, как уточняет апостол Павел во 2 главе послания к Колоссянам, стих 9. Слово Божье, записанное в Священном Писании, евхаристический хлеб и вино, свидетельствует о присутствии Бога в мире во все дни до скончания века, по слову самого Спасителя в последнем стихе Евангелия от Матфея. С другой стороны, икона являет в формах и красках неизреченную славу и силу Божью. Наконец, церковь обретает структуру в том обществе, в котором она живет, не смешиваясь с каким-либо человеческим обществом, будучи в мире, но оставаясь не от мира сего. Вечные истины выражаются человеческим языком, ибо с тех пор, как Бог сотворил человека по образу своему, и с тех пор, как Слово Божье стало человеческим словом, оно стало «капакс деи», что значит по-латински «божьим способом», то есть оно стало способным говорить о Боге поистине, не замыкая, однако, Бога в человеческие слова. Теперь несколько слов о значении крещения. При крещении Христа в Иордане Спасителем открывается его мессианское сознание о том, что он исполнен Духа Святого для несения благой вести. Также Церковь в Пятидесятницу облеклась силой Духа и может присвоить себе слова Спасителя: «Дух Господень на мне, ибо Он меня помазал благовествовать». Читаем мы в Евангелии Луки, в 4 главе, стих 18. Облекшись силой Духа, Церковь присоединяется к священническому, пророческому и царственному служению Христа. К служению священническому, поскольку Церковь увековечивает в литургии и в самой своей жизни искупительную жертву Христа. К пророческому служению, поскольку Церковь проповедует благую весть всему миру и открывает ему сокровенный смысл истории наподобие деторождения царствия через извилины истории. Наконец, к царственному служению, потому что Церковь актуализирует в наших жизнях и судьбах пасхальную победу Христа над смертью и силами зла. Церковь вспоминает тоже уничижение Христа, по-гречески «кенозис». Церковь участвует в страданиях Христа. Прежде всего, она их воспроизводит в жизни своих членов, и, следовательно, христианское свидетельство, мученическое по своей природе, учитывая, конечно, что ученик не больше своего учителя. Однако церковь также униженная и оскорбленная грехами своих членов. Это и есть уничижение церкви или уничижение духа, чей свет затменен. Наконец, уничижение церкви является призывом уподобиться тому, который себя унизил до омовения ног своих учеников и нам даровал пример совершенного смирения. Смирение и служение являются таким образом основным и неотъемлемым измерением жизни при истинном исполнении авторитетов церкви. Однако без смерти и воскресения Христа не было бы и христианства. Церковь участвует в смерти и воскресении Спасителя, воспевая их в своем евхаристическом восхвалении, уделяя им место в литургических циклах Пасхи, Воскресного дня и Суточного круга. Пасхальная тайна смерти и воскресения Христа составляет настоящее крещенское измерение Церкви и в самой Церкви. В ней открывается наша смерть ветхому человеку и наше новое рождение во Христе. Через крещенскую воду все человеческое бытие призвано к воссоединению. Искусство, культура, язык, любовь. Таким образом, вся христианская жизнь обретает пасхальную тональность радости, света, победы. Таков истинный лик церкви и христиан. Исповедание Христа до мученического дара своей крови, новая жизнь и свидетельство перед лицом мира воскресшего Христа, упование всего мира.
0: Затем имеет свое значение и вознесение Господа, и небесная литургия. Никогда не будет достаточно подчеркнуто вознесенское и небесное измерение веры и христианского опыта, и в конечном итоге самой природы Церкви, единство церковного тела и главы Церкви, Христа, подразумевает, что настоящее место Церкви уже теперь, там, где пребывает прославленный Господь, то есть по правую сторону или одесную Отца. В свою очередь, откровение святого Иоанна, апокалипсис по-гречески, приоткрывает нам видение небесной литургии вокруг Агнца. Эта небесная реальность является главнейшим измерением литургического служения, наиглубочайшего духовного опыта, следовательно, самой тайны Церкви и единства в ней всех своих членов, усопших, прославленных, еще живых, всех собранных вокруг божественного Агнца, первосвященника Иисуса. Но тайна Церкви открывается воцарением грядущего Господа. «Воцарился Господь Иисус», пишет отец Георгий Флоровский, «а царство Его еще должно прийти». Церковь фактически раздирается между уверенностью, верой в уже совершившееся и ожиданием с болью и доверием еще не совершившегося. Хотя нельзя отделять царя от своего царства. Действительно, царь воцарился, и он грядет в эсхатологическом воцарении Евхаристии. Маран-Афа иудейско-христианских общин ясно выражает двойственность уверенности в том, что с одной стороны Господь грядет, и с другой стороны призыва «Гряди, Господи!». Евхаристия запечатлевает за пределами времени и пространства соединение двух явлений Христа – его кенозиса, то есть уничижения, его славы и суда. На каждой литургии Церковь провозглашает воцарение Троичного Царства, и она ему уподобляется, начиная с первого возгласа: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа».
1: Таким образом, в Церкви происходит непрерывная Пятидесятница сошествия Духа Святого. Дар Духа Святого следует за искупительной жертвой нашего Спасителя. «Теперь завершились дела Христа и начинаются дела Духа», писал святой Григорий Назианзин. «Экономии Сына следует экономия Духа Святого», пишет Владимир Лоский в своем опыте мистического богословия Восточной Церкви. Однако это только один из путей умозрения самой тайны Духа Святого и его отношения к жертве Христа. Все дело спасения находится под знаменем и печатью Духа Святого, тогда как сам Христос и является духоносцем по преимуществу. Дух Святой, глаголовшего пророки, то есть о котором говорили пророки, подготовляет пришествие Спасителя, его воплощает, его наполняет, обеспечивает его присутствие во времени Церкви до его второго пришествия во славе. Историческая Пятидесятница, рассказанная апостолом Лукой в Деяниях, является и открытием новой и непрерывной действительности в не меньшей степени, чем какое-либо другое событие истории спасения. Эта действительность ощутима в анамнезах наших Евхаристий, тогда как у самой Пятидесятницы нет никаких упоминаний, ибо Дух Святой не является объектом литургической памяти, он является самой силой воспоминания, свидетельства и исповедания, о чем рассказывает апостол и евангелист Иоанн Богослов в 14 главе в стихе 26. «Утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». А апостол и евангелист Матфей в 10 главе пишет следующее: «Не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас».
0: Все, что мы сейчас говорили, приводит нас, естественно, к Церкви и Евхаристии. Евхаристия является местом Церкви. Богословское возрождение нашей эпохи восходит к вновь открытому восприятию центрального места Евхаристии, как в жизни верующего, так и в жизни всей Церкви. Возвращение к источникам патристики, которыми пользуется православный мир сегодня, нам открывает понятие глубокого совпадение Евхаристии с Церковью. Там, где Евхаристия, говорил Киприан Карфагенский, там и Церковь. Мы можем утверждать, что когда Церковь совершает Евхаристию, то она открывает и осуществляет свою настоящую личность. Таким образом, опыт апостольской Церкви, присутствие Христа на воскресном собрании – неотделим от евхаристического служения. На эту тему святой апостол Павел открывает и развивает свои экклезиологические толкования, в частности, в образе тела и членов, а также и в образе храма. Евхаристическое присутствие Христа в причащении хлеба и чаши является Его истинным присутствием в полноте, ради церковного собрания. Оно является одновременно и телом, чьей главой является Христос, как и многочисленными членами, привитыми к телу Христа, осуществляя в нем свое единство. Наконец, оно является славной и непорочной невестой, навстречу лицом к лицу в союзе любви с женихом. Эта полнота и целостность божественной жизни в Церкви с наибольшей силой выражена в посланиях святого Игнатия Антиохийского церквам Малой Азии и Рима. В частности, по случаю его сравнения связи поместной церкви со своим епископом и Христа с кафолической церковью. Кафоличность является здесь знаменем этой полноты и единства поместной церкви по причине евхаристического присутствия того, который есть, был и грядет. В дальнейшем приобщение к тайне Евхаристии будет одновременно и знаменем, и условием приобщения к жизни церкви и общения церквей между собой. Евхаристия, таким образом, раскрывает себя в современном богословском сознании как таинство церкви по преимуществу, таинство, в котором церковь сама себя узнает, себя увековечивает в качестве места и времени собрания народа Божьего, в качестве дара и приложения этого дара в тело и кровь Господа Иисуса Христа с нисхождением на них Духа Святого. И, наконец, в качестве исходной точки миссионерского свидетельства и апостольского распространения всей Церкви. В следующей передаче мы коснемся евхаристической структуры Церкви.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача радиостанции «Голос православия» из цикла «Тайна церкви», созданного на основе книги протопресвитера Бориса Бобринского.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 15. Со страхом Божиим и верою приступите. Прежде всего приступают священнослужители в алтаре. «Когда причащаюсь святых тайн, — пишет отец Иоанн, — по прочтении положенных молитв, верую, Господи, исповедую, и вечере Твоя тайная, и прочее, тогда говорю тайно. Господь во мне лично, Бог и человек, ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, осветительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворительно, что я и ощущаю в себе. Затем более ничего не прибавляю от себя. После причащаются миряне со страхом. Великая задача, великий нравственный труд, говорит батюшка, даже для священника совершать литургию, ибо нужно тщательнейшее приготовление к служению, всегдашнее, а не одновременное. И одним словом, ему нужно ангельское бесстрастие, пламенная к Богу и людям любовь, горний ум, такое же сердце и совершенно сообразное с волей Божией его собственная воля. Но также должны готовиться и миряне. Вы, недугующие тлением земнородные, приидите с очищенными чувствами и мыслями к святой литургии и почерпните здесь не тление, земные и прилепившиеся к земле. Приидите, насладитесь небесного царствия в благодатном царстве Христа Бога. Приступающий же недостойно уподобляется Иуде, о котором потому и упоминается в предпричастной молитве, кто приходит к святой чаше с какой-либо страстью в сердце, тот Иуда и приходит льстиво лобызать Сына Человеческого. Со страхом приступите, но и с верою и любовью возгревай в сердце своем веру в Иисуса Христа, пишет батюшка, в Его бесконечную любовь. Вникай в себя, старайся видеть свою духовную бедность, свое окаянство, свою слепоту, наготу, иметь алчбу и жажду правды, то есть исправления и правоты. Без этого нельзя искренне и с горячей любовью плодотворно причащаться святых тайн. Надо отрешиться от пристрастия к земным наслаждениям, которые крайне препятствуют небесной любви. Благословен грядый во имя Господне. Бог Господь и явися нам. Эта песнь поется и после шестопсалмия, и здесь на литургии. Раздается радостная весть, пишет батюшка, о явлении Господа в зраке рабием, то есть в воплощенном образе. А здесь вечное воплощение в тайнах тела и крови. А навстречу Ему, Богу, Господу, явившемуся, раздается радостное приветствие от земнородных. Благословен грядый во имя Господне. Бог Господь и явися, явился нам. Он не оставил нас вечно погибать. Он пришел и спас нас. Не ходатай, не ангел, но сам воплотившийся Господь. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Что значит «достояние Твое»? Кто
достояние Божие. Христиане. Почему? Потому что искуплены Иисусом Христом ценою крови Его, и суть — собственность Его. Спаси, люди твоя. От чего спаси? От грехов, от дьявола, наветующего нам непрестанно. Благослови. Что значит «благослови»? Значит, изреки все благое на людей твоих. Или дай им все благое, мир, святыню, добрую славу, являя непрестанно на них свою силу, свой промысел. Но здесь выражается еще более глубокая идея, именно относящаяся к литургии. Мы уже не раз слышали от отца Иоанна, что вообще в своем богослужении церковь проводит мысль и учение о единстве верующих, как человеков единого тела под главою Христом. И в особенности в литургии проникает основная мысль «да все едино будут во Христе». Это единение теперь и достигается выше всего телесным и духовным приобщением тела и крови, главы Церкви. «Святая Церковь, — пишет батюшка, — верна своему понятию, своей идее, как Дома Божия, как общество или общение всех святых и верующих во Христа. И теперь Бог в них жительствует, как написано. «Вы есте Церкви Бога живо, писано бо есть». «Вселюся в них, и похожду, и буду им во Отца, и ти будут мне в сыны и дщери», глаголит Господь Вседержитель. Это и совершилось в причащении. Единство достигнуто. Остается благодарить. «Видихом свет истинный, нераздельней Троице поклоняемся, табо нас спасла есть, да исполнятся уста наше хваление Твоего, Господи». Человек, падший образ Божий, теперь восстановлен, пишет отец Иоанн, крайним истощанием за Сына Божия. Совершилось воссоздание, возобновление, воссоединение, обожение, спасение. Благодарение Святой Троице, спасшей нас. Человек непрестанно восстанавливается, обновляется, спасается пречистым телом и кровью Христовою, обожается. Какая отрадная мысль, когда представишь, что все составляют одно духовное Царство Божие, как сыны Царства, одну Церковь Божию, одно тело, един Дух, одну виноградную лозу Христову со множеством рождей. О, если бы во всех обитал Дух Святой! Если бы во всех жил Христос, какое было бы восхитительное зрелище на земле! Как бы все были благополучны, довольны, было бы Царство Божие еще здесь, Царство Троицы. Так конец литургии возвращается к началу ее, где возглашалось «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Это царство теперь совершилось, осуществилось в причастниках. «Яко ты еси, освящение наше, и тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу». Возглас после благодарственной за причащение Ектинии. А после за омвонные благословляющие молитвы раздается тотчас торжественное громогласное ликование всего народа троекратную песнью «Буди имя Господне благословенно отныне и до века! Слава Тебе, Христе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» Так богослужение
и начинается, и заканчивается, пишет отец Иоанн, словами благословения, славы Троице и Христу Богу. Держава Царства Святой Троицы праведна и достойна должна быть благословенна и препрославлена от разумных тварей, созданных по образу и подобию ее и искупленных кровью единого от Троицы, соединенных снова по разрушении средостения греха и проклятия с Богом и имеющих получить вечную жизнь как величайший дар, которого выразить языком невозможно. Слава уба буди во веки Святой Троицы от всех нас, человеков, столько облагодетельствованных Господом. Наконец, отпуст. Христос, истинный Бог наш, помилует и спасет нас. Христос. Последнее напутственное благословение дается именем Христа Спасителя. Святейшая, всемогущая, всеблагая глава Церкви Своей есть Он, Господь Иисус. Альфа и Омега, начало и конец. Конец и начало всего. Альфа и Омега всякого богослужения есть Иисус Христос, единственный, милостивый и верный первосвященник пред Богом, за нас и вместе с Ним, без сомнения, Бог, Отец и Дух Святой, Троица, единосущная и нераздельная, к Нему надо взирать непрестанно. Ради страдания и смерти на кресте безгрешного всесвятого любителя нашего Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа совершилось примирение. Иисус Христос наполнил всю землю благоуханием благодати Духа Святого. Эту благодать восприняли Матерь Божия и все святые угодники Божии. Его милостью и их молитвами удостаиваемся и мы ее. И кресту сообщена от страдавшего и умершего за нас животворящая и спасительная сила навеки. И мы по всей справедливости лобызаем животворящий крест Господень как чудотворящий и как знамение нашего спасения. При этом, примечает батюшка, на отпустах церковных служб, таинств и молитвословий священник обращается лицом к людям, со словами милости и спасения от Господа, помилует и спасет, спасение столь нужного и утешительного для нас, достойных по грехам нашим всякого наказания. Это слово и этот обряд внушает нам благую надежду. Этою добродетелью, этими словами обещания спасения, упованием на милость Спасителя Церковь провожает своих чад, подавая в знак этой надежды крест для целования и еще раз побуждая к благодарности за спасение. Поцелуй есть знамение нашей благодарной любви. А вместе с этим он напоминает и о нашей виновности. Так в кресте запечатлелись и покаяние, и надежда, и любовь. И благодарение — это согласная четверица чувств. «Сколько в кресте благости, — пишет батюшка, — любви Божией ко мне, грешному, силы, избавления и спасения. Пострадавший пострадал и за все мои грехи, принял бесчестие за все мои страсти, бесчестные и скверные, пролил кровь и воду, чтобы меня омыть и очистить, и освятить ими. Сколько во кресте милости и благоволения ко мне, грешному и недостойному и непотребному. Весьма много говорит нашему сердцу
И одна какая-нибудь вещь, например, оставляемая нам каким-либо высоким, благодетельствовавшим нам лицом, или вообще любимым и уважаемым человеком, который отправился куда-либо в дальнюю страну или умер. Мы бережем, чтим, часто украшаем эту вещь, ставим ее на видном месте, чтобы она всегда была на виду и напоминала нам о нашем благодетели, и в нас пробуждало чувство любви и благодарности. Глохнущие и засыпающие от житейских забот и сует. Таков есть для нас именно и наиболее животворящий крест нашего Господа Иисуса Христа, умершего на нем, жертвую за нас праведного гнева Божия и искупившего нас на нем от греха, проклятия и вечного мучения. С какую верою и любовью, с каким вниманием и благомыслием мы должны лобызать крест и изображать на себе крестное знамение, это оружие против злых демонов, ищущих поминутно нашей погибели. Как вспоминать то, что совершилось на кресте для нашего вечного спасения? Как отвращаться от греха? Как любить правду и творить ее всем сердцем? Как любить возлюбившего нас до креста и смерти, и друг друга любить. Крест и крестное знамение напоминает нам о важнейших догматах нашей веры, о Святой Троице, воплощении Сына Божия, двух естествах во Иисусе Христе, о главнейшей заповеди закона Божия — любить Бога всем помышлением, знамение на челе, всем сердцем на сердце и всею силою на обоих плечах. А в этом все существо христианской веры. Струи благодати. Кончилась литургия. Люди расходятся от богослужения. С чем же? Вот что получал и чувствовал отец Иоанн, и как бы и нам подобало чувствовать. Он пишет: «Священнослужением в Святой Церкви Православной достигается служащим и простым верующим милость Божия величайшая, очищение грехов, примирение с Богом и своей совестью, освящение, обновление духа и тела, утверждение в вере, надежде и любви, дерзновение перед Богом, здравие душевное и телесное, святое веселье и радость, коих лишены неработающие Богу». Это все преимущественно относится именно к литургии, которую он служил ежедневно. Церковь, богослужение, вообще молитва есть родная жизненная стихия души, в которой, как рыба в свежей воде, как птица в воздухе, душа истинно живет, покоится, наслаждается, укрепляется, играет и веселится, где и верится, и плачется, и так легко-легко. Молитва просвещает, облагораживает лицо человека молящегося, тогда делает его, как лицо ангела. Но надо войти во вкус молитвы и богослужения, иначе молитва не принесет нам пользы ощутительной, и во всем так. «А мы молимся, — говорит отец Иоанн, — нередко дремлющими от житейских страстей сердцами, и говорим дремание сердца своего, а не истинную живую горячую молитву без глубины и искренности, или с поспешностью, или борзостью. От этого люди часто теряют весь плод молитвы. И молитвы наши хоть брось, как говорится, так они бывают пусты, ничтожны. Дело молитвы — великое дело.
она есть беседа с Богом, словесная жертва наша Богу. Кто же для нас Бог? Чем мы Его себе представляем? И перед этим-то всесовершеннейшим, всеправедным, всеведущим, всеблагим, премудрым и всемогущим существом мы приносим нерадивую, неосмысленную, несердечную молитву. Пред тем, от кого мы получили жизнь, дыхание и все. Да будет нам стыдно. Стоя в храме, мы должны помнить, что Бог есть Око Всевидящее, которое в тысячу раз светлее солнца и видит все тайное и сокровенное в сердцах человеческих. «Молись же не поверхностно, — пишет отец Иоанн, — но всем сердцем, из глубины души, доходя сам своим размышлением до оснований каждой мысли. Тогда молитва твоя будет разумная, сердечная, животворная, исполнена светом и благодатью. Тогда она доставит тебе глубокое наслаждение, духовное, мир, радость. Тогда ты возлюбишь ее более всего на свете. А поверхностная молитва, как неплодящая, наводит скуку, зевоту и неохоту. Многие не любят быть у богослужения, потому что не знают его хорошо. Во всем его богатстве, величии, мудрости, сладости, животворности. А узнают, не расстанутся никогда. Так оно привлекательно, питательно, сладко для души. Струи благодати обильно истекают в храме при общественном богослужении и напояют души верных. Отец Иоанн это хорошо знал. «Божественная служба, — пишет он, — при всех борениях наших с грехами и противными злобными силами удивительно обновляет, укрепляет, очищает, ободряет, и она есть для меня величайшее благо в жизни. Благодарю за сие Господа. Бесценное благо дано мне от Господа в богослужении. В нем вся жизнь нашей души, все сокровище». Тут ее родина, ее сила, ее слава. Господи Иисусе, дашьте же мне благодать всегда, от начала до конца, благополучно, свято, мирно, твердо, пламенно совершать всякое богослужение при всяких обстоятельствах, при многом и малом народе, в праздники и будни, в храме и вне храма. Дашь мне, дашь благодать сию, и очисти сердце от всякие страсти, скверны плоти и духа, избавь от всякого навета вражия, воспламеняй небесным огнем во время моего служения и сердца всех предстоящих и молящихся. Смиряй сердца богатых и знатных, ученых и мудрых века сего, обуяя их мудрость и покоряя умы и сердца их слову Твоему. Смягчай сердца закосневших в страстях, воссозидай, обновляй люди Твоя. Аминь. Я немощен. Но да совершается сила Твоя в немощах моих. Я грешен и прегрешен. Но иде же умножися грех, там преизбыточествова благодать. Так и во мне да будет. Впрочем, бесплодным богослужение и в особенности литургия никогда ни для кого не остается. Не может остаться. Разве туне напрасно молимся в храме, говорит отец Иоанн. Нет, но великие и богатые милости получают от Бога все усердно молящиеся помилование, оставление грехов ради бескровной жертвы, приносимой на алтаре, освящение, избавление от скорбей, умерение душ и утверждение в вере и добродетели,
и можно ли уйти Туне из дома Божия, из дома Отца щедрот и всякой утехи, от которого свыше сходит всяк дар совершен. Как утешает нас Церковь пред самым выходом из храма в заамвонной молитве. Аминь.

0: Песнопение «Божественная литургия Херувимская песнь» грузинского распева прозвучало в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прямая трансляция из Спасо-Преображенского собора нашего города.

0: Христе Боже, благотерпеливе, благомилостиве, благоблагоугодне, ниже праведное, живое, грешное, милое, ниже взял за меня спасению, обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими из наших счастья и молитвы, и исправи живот наш в заповеди Твоих, душу нашу усвети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всех скорби, зол и болезни. Огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение мы соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры и в разум неприступные Твои славы, и яко благословенный си во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Твоей Сыну и Святому Духу и ныне и присвой во веки веков. Аминь. Честнейшую героиню и славнейшую без сравнения Серафим, без тления Бога Словорожшую, сущую Богородицу, я величаю именем Господним, благослови Отче.
1: Благослови Святый Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Боже и Господи си, и все твари сонетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ниспославы на спасение рода нашего, и честны, Его Христом, Он написание грех наших растерзавый, и победивый всем начало и власти тьмы.

Да владык человеколюбивый, прими и над грешным благодарственное сияние и молебное моление, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всегозлобите нас, ищи невидимых и невидимых врагов, пригласи страху Твоему в плоти нашем, и не уклони сердец наших словесов и лихо мышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающие, и еже Тебе советом наставляем, Тебе неприступного и присутствующего зряще совета, непрестанное Тебе исповедание и благодарение высылаем, безначальному Отцу, стой ненароком Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом.

Богородицу и Христову Деву Марию, со всеми святыми помянувши.

спасибо, милуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Присно Деву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

Такого вагона.

прежнюю и помянуша духов своих.

Видим же Симон Петру.

нашего, Ёя Жужжини Дина Сегвери Дина Мысли Здравия Сили Духа, Врцем Си Господи услыши, и ми.

Ни помиловать и робить моя Владимира, Анну Вениамина, Сергия Михаила Александра, Германа Дарья, Евгения Артемия Андрея, соцродниками и соработниками их, благодатью и щедротами Твоими, и исполните вся прошения их, и простите им за согрешения вольное и невольное, благоприятным прибытием мольбам и милостыням их, пред престолом благочестия Твоего, и покрытие во враг видимых и невидимых, под всякие напасти, беды и скорби, и духов избавить их, и подать здравие, долгодействие, в церкви, Господи, услышать.

стремились граждан спасения, посещения, прощения, славления грехов, рабов Божьих, настоятеля пророков Иерея Николая, братья прихожан святого храма сего, всех земных и напоминаемых, всех где предстоящих и молящихся, и поблагословляющих добродеющих во святе и святительном храме всех поющих, нуждающихся, поющих и предстоящих людей, пожидающих

Восстань!

Единого Патриарха Московского Костя и Господина нашего Высокопресвященника Варфоломия, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, Свято-Троицкий Александра Невской Лавры, священ.

благодетели, благоукрасители, жертвователи, прихожие.

за страшні в крижі Христові.

Ты благ, тебе лучше, как ты сам.

письмо жертвенник, коню благоухание духовного вознесло нам божественную благодать и даст Святого Духа помочь.

доброго ответа на страшном судище Христове просим. Соединение веры и причастие Святого Духа искросившее сами себе и друг друга, и живот наш Христу.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня мы с вами, дорогие братья и сестры, совершили евангельское повествование о чудесном улове рыб. Огромное количество рыб выловил апостол Петр, так что не смог даже сам достать эту сеть, позвал друзей Якова и Иоанна, и на двух лодках уже вытаскивал. В общем-то, это евангельское повествование, если так сразу, поверхностно, конечно, говорит о проповеди церкви, о том, что Господь призывает людей. Можно рассуждать о том, что есть спасительные сети, есть губительные сети. Господь призывает добровольно человека. А губительные сети обычно завлекают чем-то, каким-то обманом и так далее. Но интересно посмотреть подробно по ходу события, что происходило. Из повествования мы знаем, что апостолы, апостол Петр, всю ночь ловил рыбу. У него ничего не получилось, ничего не поймал. И, в общем-то, с утра он уже на берегу чистил сети, естественно, уставший. Причем это не просто усталость. Он же был и физически изнеможден, но также эмоционально, морально был подавлен. Потому что, если он ничего не поймал, это значит, не только ему будет нечего есть, а его семье будет нечего есть. Это значит, что он не состоялся ни как рыбак, ни как глава семейства, может быть, даже еще в глазах друзей тоже как-то упал. В любом случае, это такое глубокое уныние у человека, полное безысходность, потому что действительно апостолу Петру нечего делать. Что он может? Он же не может сказать в рыбе, приди сюда, в мои сети. Не может. А при этом есть что-то надо. И кормить свою семью. Идти больше нет. Он ничего не умеет. Он рыбак. Поэтому сейчас ему нужно сквозь всю эту усталость, сквозь всю эту подавленность и уныние, он должен сейчас расчистить эти сети, потратить еще огромное количество сил и времени, суметь хоть как-то за день выспаться и на следующую ночь опять пойти рыбачить. Но в это время приходит Христос и проповедует на берегу. Люди пришли слушать Христа. Не просто пришли, а приходят и приходят. Людей становится все больше. Судя по всему, Петр там где-то в сторонке чинит свои сети, ему не до этой проповеди. Но Христос подзывает его и говорит: отведи меня чуть подальше, чтобы люди меня слышали. И вот думаешь, рыбак, который устал, который занимается своим делом, у него впереди еще кучу задач, к нему подходит учитель праведности некий. Ну ладно, Петр уже знал его. И говорит: сделай-ка мне одолжение. Вот как обычный рыбак, простой человек, прямой человек должен был ответить. Ну, как минимум, что у тебя свои дела, у меня свои. Ну, допустим, апостол Петр знал уже Христа. Буквально до этого Христос даже пришел домой к Петру и исцелил его тещу. Может быть, здесь сработало что-то вроде одолжения за одолжение. Ты мне сделал доброе дело, так уж и быть. Я сейчас все бросаю свое. Жертвую своими временными силами, тоже тебе помогу. Может быть, по-другому. Может быть, Петр подумал о том, что у меня в этой жизни вообще ничего не получается, все валится из рук, но хотя бы этому доброму человеку помогу. Может быть и так. Они отплывают, Христос проповедует, и после этого Господь говорит Петру: а теперь давай еще отплывем и забрасывай сети. Здесь, конечно, апостол Петр уже не выдержит. И говорит: да я всю ночь это делал. Ты ли меня учишь этому? Я рыбак профессиональный с детства, наверное. Эти сети забрасываю, я знаю, что нужно делать. И когда уж явно не сейчас рыбу ловить. Я всю ночь ловил рыбу и ничего не поймал. Но, Петр добавляет, по твоему слову я это сделаю. Ну, раз уж ты говоришь. Апостол Петр забрасывает, рыбу вытащить не может. Зовет друзей. И вот здесь у апостола, будущего апостола Петра,
появляются мысли, а что происходит? Нет, ну допустим, ночью рыбы не было. Сейчас где-то вокруг много рыбы, хотя с какой стати? Тем более здесь еще проповедь была, люди. Ну допустим, там, что в голове у этой рыбы непонятно, сейчас она здесь. Вот этот некий учитель праведности, Господь его слушает. Он ему как-то открыл, что вот здесь надо сети забросить, допустим. Но не может быть такого, что не было рыбы, а тут немного рыбы. А как будто вся рыба со всего озера сюда пришла и в сети бросится, бросается. Эта рыба пришла по зову этого учителя. А кто здесь может распоряжаться? Не творец ли это, который эту рыбу сотворит, который все сотворит здесь? И тогда апостол Петр бросается в ноги Христу и говорит: выйди из лодки, потому что я грешный человек. Дело в том, что в понимании иудея творец, Бог, это судья, строгий судья. И Петр понимает, что, в общем-то, сейчас должен начаться суд, потому что перед ним этот судья великий. А Петр не без греха. Ну, как минимум, творец только что проповедовал. А Петр сети чистит, вместо того, чтобы бежать и слушать. И, конечно, он бросается в ноги и просит: отойди. Я не готов, я грешный человек. Но здесь Господь начинает менять ситуацию, начинает менять вообще отношение Бога и человека, человека к Богу. Он говорит: не бойся, будешь человеком ловить. По-другому все будет, ты, главное, не бойся, ты будь со мной. Да, ты людей, это вообще что-то новое. Как это так? Бога нужно бояться. А тут не бойся. Вот после этого, как повествует Евангелист Лука, и Петр, и Иаков с Иоанном, кто это все видел, пораженные вот этим огромным количеством рыб, пораженные этим чудом, они все оставляют и идут за Христом. Вот интересно, что в нашей жизни мы же ведь тоже совсем не против большого плова рыбы. Причем не важно, внутренние мы, получается у нас что-то, не получается, хорошо, плохо, мы все равно готовы: Господи, так дай нам этот улов. Мы даже готовы, не очень желательно, но все-таки готовы с кем-то поделиться, если сами не справимся. Ты только дай. Но вот в этом повествовании получается, что главное – это не улов. И у апостолов как раз-таки сработало, что да, огромное количество рыбы, как теперь вот так и нужно дальше действовать, периодически призывать этого учителя праведности и как можно больше получать. Они все это оставляют, потому что важно для них, для евангелиста Луки, а соответственно и для нас, важно не то, что мы получим от общения с Богом, а важно быть с Богом. И быть с Богом можно даже, когда ты все оставишь. И в итоге это евангельское повествование показывает нам путь человека к Богу. Начинается все с какого-то подавленного состояния. Это не значит, что мы должны в это состояние обязательно войти. Но тем не менее, даже когда человек находится в полном тупике своей жизни, когда идти некуда и делать больше нечего, все развалилось уже, кажется. Подходит Господь и говорит простую фразу: друг, сделай доброе дело, помоги. И вот апостол Петр откликнулся. Осталось и нам с вами тоже суметь откликнуться. Что бы ни происходило в нашей жизни, не забывать, что можно просто сделать доброе дело, просто помочь кому-то, просто открыть сердце. И в это открытое сердце сможет войти Господь и помочь, и поддержать. Но вот только дальше было бы неплохо сделать следующий шаг. Ведь дело в том, что Господь к нам уже подходил не раз, и не раз помогал, и не раз поручал, и из безвыходной ситуации нас вытаскивал. Но вот только редко бывает, когда мы готовы так и остаться с ним, а не оставаться со своими делами, со своим уловом рыбы, со своими заботами. А Господа оставить как помощника исполнять наши желания. Так что, дорогие братья и сестры, в этом Евангелии постараемся уловить этот путь.
от простого доброго дела до следования за Христом, следования в своей жизни, когда мы понимаем, что главное быть с Богом, и главное, чтобы Господь был с тобой, а все остальное приложится. Аминь.

Помяни

0: Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.
1: О мой Господи,

Господа Христу, Богу преданному.

Всегда на небе.

воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвы и пречистые, своей материнской славных и всех больных апостол, и же устных отца нашего Иоанна, архиепископа Константина, Градзова, Тобусского, святых, священномучеников Климента и Петра, и же устных отца нашего преподобного Сергия, и будем рады, что все России чудотворца, преподобных Критона, исповедника, преподобных Кирилла и Марии, Радонежских и пророка Варуха, благоверного князя Вячеслава Чешского, всех святых, помилуй.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: В эфире радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер, серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
2: В программе «Поговорим о театре» автор и ведущая Мария Петько беседует с актерами и режиссерами российских театров о вечных человеческих ценностях, о вопросах нравственности и морали, которые поднимает искусство. Программа выходит по воскресеньям в 18:15, с повторением в понедельник в 10:00 утра.
3: Как в мире, который был сотворен Богом, возможно существование зла? Откуда явилась эта разрушительная сила? Ведь реальное могущество принадлежит только Богу. Формального анализа зла недостаточно. Существование зла – это реальность религиозного плана. И только духовным усилием возможно понять и разрешить этот парадокс, преодолеть этот соблазн и проникнуть в тайну добра и зла. 4 и 11 октября в 19:45 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи протоиерея Георгия Флоровского «Ночная тьма». Передача из цикла «Радиошкола юных алтарников» – это рассказ педагога Натальи Юферевой о том, как она проводит беседы с подростками о литургии, о ее последовательности, элементах, а главное – о смыслах. Это программа для тех, кто хочет понять, зачем нужно ходить на долгие богослужения, почему нельзя опаздывать на них и что означают слова молитв, пение, чтение, кождение и все, что происходит в храме на литургии с точки зрения вечности. Каждое воскресенье в 20:00, повторение по вторникам в 16:10, слушайте программу Натальи Юферевой «Радиошкола юных алтарников».
2: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо

0: провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20 часов 30 минут.
1: Дорогие радиослушатели, поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров, 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.
0: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Криницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
0: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: четырнадцатого октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 194-е зачало второго послания к Коринфянам, отрывки из 11 и 12 глав.
1: Братья, Бог и Отец Господа Иисуса, да будет Он благословен вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске наместник царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня. Но меня в корзине спустили через окно в стене, и я избежал его рук. Приходится хвалиться. Не полезно это, но все же я перейду к видениям и откровениям от Господа. Знаю я одного человека во Христе. 14 лет назад, в теле это было, не знаю, или вне тела, тоже не знаю, это знает только Бог, был он восхищен до третьего неба. И знаю я об этом человеке, в теле или без тела, не знаю, это знает только Бог, что был он восхищен в рай, где услышал неизреченные речи, который нельзя даже рассказать никому из людей. Вот таким человеком я и буду хвалиться. Собою же хвалиться не буду, разве только моими немощами. Впрочем, если бы и захотел хвалиться, то не был бы безумцем, потому что я говорил бы истину. Но я воздерживаюсь, чтобы меня не сочли выше того, что видит во мне или слышит от меня. И это при таких чрезвычайных откровениях. Вот потому, чтобы я не превозносился, и была дана мне в плоть некая заноза, ангел сатаны, который изводит меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа избавить меня от него, но он сказал мне: «Моей благодати тебе достаточно, ибо сила моя совершается в немощи». Потому я охотнее всего буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 31, по главу 12, стих 9. Нигде в Писании глагол «хвалиться» не встречается так часто, как во втором послании к Коринфянам. О том, что человек выглядит смешно, когда он хвалится своими несуществующими достоинствами, люди знали всегда. Однако древний мир не считал смешным и безумным, когда человек хвалился своими действительными достоинствами. Сильный хвалился своей силой, богатый — своим богатством, родовитый — своим происхождением, праведные фарисеи — своей праведностью. Правители и полководцы, богачи и спортсмены, художники и философы — все раздувались от гордости. И народ благоговейно или с завистью соглашался с такой похвальбой. Такова была традиция — хвалиться. Ведь это были люди, не имеющие надежды. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 13. В самом деле, перед лицом неизбежной смерти, что еще оставалось человеку, как не добиваться хотя бы какой-то отрады и славы в этом мире? Разумеется, даже язычники время от времени сознавали как безумие похвальбу смертного на виду у сонма бессмертных богов, считая ее пороком и дерзостью. Тем более похвальба человека осуждалась мудрецами Ветхого Завета. Но окончательно и бесповоротно осуждена всякая человеческая похвальба в писаниях Нового Завета. Осуждена не только как принципиальное недомыслие твари перед лицом Творца. Ибо что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Похвальба осуждена так же, как отрицание благодати искупления, отрицание Христа и его крестного подвига. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Послание к римлянам, глава 3, стих 27. Чем уничтожено? Немощью креста, которым явилась спасительная сила Божия. Это непостижимо, но именно в этом центр богословия апостола Павла, в откровении истинной премудрости Божией, перед которой всякая мудрость мира сего есть безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 3, стих 19. В своей речи, которая исполнена горькой иронией, апостол надевает на себя маску хвалящегося безумца. Недоброжелатели подрывали его апостольский авторитет, выставляя как человека слабого, неспособного к активным действиям и, более того, как невежду в слове. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 10, глава 11, стих 6. Поэтому он вынужден хвалиться, опустившись до уровня своих противников, чтобы бороться с ними их собственным оружием, не ради самозащиты, но ради того, чтобы отстоять Евангелие. «Примите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться». Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 16. Но чем же хвалится апостол? Тем, о чем в окружающем его обществе избегали говорить, чтобы не уронить своего достоинства. Он хвалится невзгодами и трудностями, тем, что он сидел в тюрьме, тем, что его били палками и камнями, тем, что он голодал и холодал. Он хвалится таким эпизодом из своей жизни, который в глазах современников должен был выглядеть унизительным. Павел, апостол, сидит в какой-то корзине, которую спускают со стены, потому что он тайком бежит от опасности, подстерегающей его в Дамаске. Тщеславию и самовосхвалению премудрости человеческой апостол противопоставляет явление премудрости Божией, Христа распятого, иудеям соблазн, эллинам безумие. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 23. Через крест, через видимое торжество немощи, смерти и безнадежности является безмерная сила Божия, победа жизни, откровение смысла и надежды. Слава человеческая — приходящая. Венец этой славы — тленный. Слава Христа, распятого и воскресшего, — неприходящая. И венец этой славы — нетленный. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. Смысл креста — в любви Божией, которая являет себя в жертвенной немощи. Конец такой немощи — крест и смерть человеческая. Начало же немощи Христовой — божественная любовь, вечная жизнь и воскресение человеческое. Именно это и стремился воплощать апостол Павел в своей жизни и в своем Евангелии. Оппоненты апостола хвалились по плоти. Второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 18. Хвалились они и своими экстатическими переживаниями, которые они предъявляли как очевидные доказательства их духовного авторитета. Лишь против своей воли апостол сообщает о своем опыте такого рода, о видениях и откровениях. Глава 12, стих 1. Но чтобы отвести внимание от собственной персоны, он говорит об этом нехотя, как о чем-то, что произошло с другим, знакомым ему человеком. Он не живописует свое восхищение, как это делали его противники. Как все это происходило? В теле? Вне тела? Знание таких таинственных вещей он предоставляет Богу. Не может он пересказать и услышанное на третьем небе, то есть его экстатический опыт, в противоположность тому, к чему он призван как апостол, не предназначен для публики, для проповеди, а тем более для похвальбы. Слова апостола Павла нас предупреждают, что о чрезвычайных религиозных переживаниях следует судить со сдержанной осторожностью. Их не дозволено делать ни масштабом духовности людей, ни источником благовестия или проповеди. Увы, Реальность церковной жизни показывает, что слова апостола Павла, направленные против жадных до сенсаций христиан его времени, и сегодня, спустя 2000 лет, весьма актуальны. Нет, своими восхищениями Павел хвалиться не хочет. Он желает, чтобы о нем судили по его жизни, причастности к немощи Христовой. Ему поручено быть апостолом, и свидетельство этого нужно искать не в его экстатических способностях, а в результатах его деятельности при всех тех немощах, которые видны и открыты всем. К перечню своих немощей он добавляет печальный опыт изнурительной болезни. Он пишет об острой боли, которая постоянно мучила его, как застрявшая в теле заноза, или жало, как в синодальном переводе. Мы можем лишь гадать, какая болезнь доставляла апостолу столь жестокие страдания, что он трижды молил Господа избавить его от этого ангела сатаны, как он образно называет свою болезнь. Молитва его была услышана, и он получил ответ, но не такой, какой по-человечески, скорее всего, ожидал. Господь не избавил Павла от боли, но дал ему силы жить с нею, преодолевая ее. «Довольно для тебя благодати моей». Таков был божественный ответ. Означает ли это, что боль, страдания есть нечто положительное? Разумеется, это не так. Всякое страдание есть зло, неизбежное в этом мире. Человеку свойственно стремиться к избавлению от боли и страдания. Так и апостол в одном случае бежал от опасности, спускаясь по стене в корзине, в другом случае, не имея возможности обычными медицинскими средствами избавиться от боли, обращался с молитвой к Господу. В этом пример и для нас. Но, как и Христос, каждый молящийся должен предоставить исполнение его молитвы Богу. «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Евангелие от Марка, глава 14, стих 36. «Сила моя совершается в немощи». Эти слова Господа несут в себе великий евангельский смысл. Они побуждают нас не избегать креста, если мы, как Симон Киринеянин, призваны к сонесению креста и при известных обстоятельствах даже к состраданию на кресте. Ибо только так мы обретаем и совоскресение с Господом. Эти слова Господа стали для апостола Павла законом его жизни во Христе. Они обращены и ко всем нам, чтобы мы приняли их в наше сердце как великое обетование Божие. Ибо никакие ангелы сатаны, никакие немощи, боли и страдания не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к римлянам, глава 8, стих 39.
2: Прозвучало апостольское чтение в неделю 19 по Пятидесятнице. Перевод и комментарий архимандрита Инуария Ивлеева. Читал Константин Малышев.
0: Послушайте 17-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 5 главы.
3: В то время стоял Иисус у озера Генесарецкого. Увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, вышедшие из них, вымывали сети. Вошед в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделавши это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним, от этого лова рыб ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Завидеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». И, вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним.
4: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее апостольское послание нам говорит, что сеющий скудостью, скудостью и пожнет, а сеющий богато, соберет богатую жатву. И вот нам кажется иногда, что мне сеять? Я так убог. Как я могу сеять, когда у меня ничего нет, что я мог бы посеять в жизнь вечную? Не временное, а вечное. И тогда мы должны помнить, что и сеятель земной, который сеет семя в поле, не свое сеет. Не он создавал семя, не ему оно принадлежит. Господь создал семя, Господь дал силу, Господь раскрыл поле перед ним, и это семя – Господне семя. Оно принесет плод не потому, что сеятель богат, не потому, что он умеет сеять, а потому, что он щедро расточает по всему полю то, что Господь ему дает из часа в час. Он не может присвоить себе этого семени, он не может даже почувствовать, что он богат, а только что из его рук льется это семя по лицу земли и верить, что принесет это семя плод. И вот в некоторые мгновения жизни бывает, что сеешь, сеешь от сердца, сеешь с любовью, сеешь, однако, со стесненным чувством, что ты так убог, что давать нечего. И вдруг вспомнишь, что Господь – великий сеятель, что Он семя создал, и сеет, и дает этот плод этому семени, и возгревает его солнцем, и взращивает его. Христос вошел в лодку Петра и повелел ему отчалить от земли, и говорил он, словно семя лилось и ложилось в души человеческие. Петр тогда не замечал, что творит Господь, но когда Спаситель ему сказал: «Верзи невод в море», и когда он собрал столько рыб, что не мог внести улов в корабль, вдруг перед ним встал образ того, кто сеял это семя. Здесь как будто притча. Христос сеял слово, и никто не замечал какое-то богатство. Но когда Петр извлек множество рыб, он вдруг обнаружил богатство, которое дает Господь, словно семя процвело. И ему стало страшно. «Отойди от меня, Господи! Я человек грешный. Мне страшно стоять с тем, кто это может сотворить». Но Христос его успокоил: «Не бойся. Ты будешь отныне не рыбу ловить, а собирать в невод Господень живые человеческие души, приносить их, извлекать их из бури, для того, чтобы они вошли в покой». И Петр все оставил и вместе со своими товарищами пошел со Христом. Какой нам богатый урок, как это просто! Идти за Христом для нас не значит куда-то уходить, это значит остаться при Нем и так же сеять, как Он сеял, и так же собирать в Царство Небесное, как Он собирал. Сеять, не задумываясь над тем, богат я или беден, была бы любовь. Семя даст Господь. И когда вдруг обнаружишь, как страшно наше дело, потому что это самое Божие дело, будем слушать Божье Слово. Не бойся, сей, сей открытым любящим сердцем. Соберешь ты богатую жатву, но и семя было не твое, и жатва будет Господня. Какая радость! Действительно придет время, о котором в Евангелии говорится, что вместе возрадуется и сеющий, и собирающий жатву. Аминь.
5: Прозвучала проповедь митрополита Сурожского Антония. Читал священник Леонид Казаков.
6: 11 октября, 28 сентября по старому стилю мы вспоминаем святого пророка Варуха, проповедовавшего в VI веке до Рождества Христова. Он был учеником, другом и писцом святого пророка Иеремии, записал его пророчества о нашествии вавилонян и пленении иудеев и читал их народу в храме. Много раз пророки Иеремия и Варух предупреждали свой народ о пленении и о предании в руки халдеев, но иудеи не слушали их, ожесточались, гнали, а затем бросили обоих в темницу. Только после взятия Иерусалима они были освобождены халдеями. Вместе с учителем Варух горько оплакивал разрушение Иерусалима Навуходоносором. После мученической кончины пророка Иеремии святой Варух жил недолго и умер в Египте в VI веке до Рождества Христова. В книге пророка Варуха 5 глав, где он пишет, что все бедствия и пленение вавилонское, и сожжение Иерусалима посылались за грехи иудеев, и нужно было покаяние. Особенно ясно святой Варух пророчествовал о воплощении Сына Божия. Сегодня также празднуется память Харитона Исповедника, жившего в Палестине в конце III – начале IV века. Также сегодня мы вспоминаем святых мучеников, пострадавших в IV веке – Александра, Алфея, Зосиму, Марка Пастыря, Никона, Неона, Илеодора и прочих. Они пострадали в разных местах Малой Азии при императоре Диоклетиане. Святой Марк, пастух, был схвачен за открытое исповедание христианской веры в окрестностях Антиохии Писидийской. Взявшие его 30 воинов были обращены святым Марком, и их обезглавили в Никее. А святой Марк был предан мучениям. Для изготовления орудий пыток призвали 3 братьев, кузнецов из селения Калита, Александра, Алфея и Зосиму. Но железо не поддавалось и не плавилось, а руки кузнецов цепенели. Услышав глас, призывающий их пострадать вместе со святым Марком, братья уверовали во Христа и также приняли мученическую смерть. Святого Марка обезглавили в Клавдиополе. Когда главу святого мученика внесли в языческий храм, все идолы в нем попадали и разбились. Свидетели этого чуда, Никон, Неон, Илеодор и другие, уверовали во Христа, исповедали свою веру и приняли мученическую кончину. В этот день празднуется память святого благоверного князя Вячеслава Чешского, жившего в X веке. Сегодня мы вспоминаем преподобных схимонаха Кирилла и схимонахиню Марию, родителей преподобного Сергия Радонежского. Преподобный Кирилл состоял на службе у ростовских князей, которых он не раз сопровождал в Золотую Орду. Святой Кирилл владел достаточным по своему положению состоянием, но по простоте тогдашних нравов, живя в деревне, не пренебрегал и обычными сельскими трудами. Святые супруги Кирилл и Мария обещали посвятить свое чадо Богу. Господь даровал им сына, которого назвали Варфоломеем. Супруги щедро помогали бедным и были известными странноприимцами. Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать к себе в дом путешествующего странника. До нас не дошло подробных сведений о благочестивой жизни преподобных Кирилла и Марии. Зато мы можем вместе со святителем Платоном сказать, что сам происшедший от них плод показал лучше всяких красноречивых похвал доброту благословенного древа. Около 1328 года преподобные Кирилл и Мария переселились из Ростова в Радонеж. По распространенному на Руси обычаю, под старость иночество принимали и простые люди, и князья, и бояре. В верстах в 3 от Радонежа был Ходьковский Покровский монастырь, в то время одновременно бывший и мужским, и женским. Туда пришли святые супруги, чтобы там провести остаток своих дней в подвиге покаяния, готовясь к другой жизни. В 1337 году они с миром отошли ко Господу. Сегодня празднуется собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в ближних пещерах, пещерах преподобного Антония. Установление празднования общей памяти преподобных, почивающих в Антониевой пещере, относится к 1670 году. Дата празднования 28 сентября по старому стилю установлена в соответствии с совершаемым 28 августа празднованием памяти собора святых дальних пещер. В собор преподобных отцов входят Антоний Первоначальник, Иоанн Постник, Иулиания Ольшанская, преподобные мученики Федор и Василий, Поликарп, архимандрит Печерский, Агапит, врач Безмездный, священномученик Кукша, просветитель Вятичий, Меркурий, епископ Смоленский, Пимен Многоболезненный, Нестор Летописец, преподобный мученик Моисей Угрин, Иоанн Многострадальный, Марк Гробокопатель, Никола Святоша, князь Черниговский, Нифонт, епископ Новгородский, Алипий, иконописец, Симон, епископ Суздальский, Никон, игумен Печерский, Илья Муромец, Ефрем, епископ Переяславский и многие другие святые преподобные отцы. В этот день вспоминаются еще два преподобных: Харитон Сянжемский, скончавшийся в 1509 году, и Иродион Илоизерский, новгородский, ученик преподобного Корнилия Комельского, подвязавшийся после его кончины на полуострове в Илоозере и там же мирно почивший в 1541 году. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память мученицы Анны Лыкошиной, погибшей в Соловецком лагере в 1925 году, преподобно-мученика иеромонаха Илариона Громова и преподобно-мученицы схимонахини Михаилы Ивановой, расстрелянных в этот день в 1937 году на Бутовском полигоне, а также преподобно-мученицы послушницы Татьяны Чекмазовой, пострадавшей в 1942 году. Мученица Анна Петровна Лыкошина родилась в 1884 году в Санкт-Петербурге. Вышла замуж. Ее муж был братом товарища министра внутренних дел. Анна Петровна была глубоко верующим человеком и постоянной прихожанкой храма преподобного Сергия Радонежского на Сергиевской улице в Санкт-Петербурге. После революции и введения закона об отделении церкви от государства власти потребовали от приходов создания приходских советов из мирян, которые должны были взять на себя ответственность за сохранность национализированного церковного имущества. Один из священников Сергиевского храма уговорил Анну Петровну, чтобы она, как постоянная прихожанка, вошла в состав приходского совета. В феврале 1924 года ее арестовали вместе с другими членами приходского совета и священниками храма преподобного Сергия Радонежского. На допросах Анна Петровна не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях. 26 сентября 1924 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорила Анну Петровну к 2 годам заключения в Соловецком концлагере. И в октябре того же года она была отправлена на Соловецкий остров. Через год, 11 октября, мученица Анна Лыкошина скончалась на Соловках. В продолжении церковного календаря послушайте житие преподобного Харитона. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
7: Преподобный Харитон-исповедник жил в городе Икония в Малой Азии. Он был благочестивым христианином и особо почитал память святой первомученицы Феклы, последователем которой он себя считал. Во время гонения на христиан императора Аврелиана был схвачен и святой Харитон. Он мужественно и твердо исповедовал веру во Христа Спасителя, принял жестокие мучения, но по промыслу Божию остался жив и после смерти Аврелиана был освобожден из заключения. С тех пор святой Харитон всю жизнь посвятил служению Господу. Однажды он направился в Иерусалим для поклонения святым местам и попался в руки разбойников. Не найдя у него ничего ценного, они связали его и бросили в пещеру, намереваясь потом убить. Святой лежал, связанный, и молился, благодаря Бога и готовый принять смерть по Божьей воле. И в это время в пещеру заползла змея. Она стала пить вино из стоявшего сосуда и при этом отравила его своим смертельным ядом. Вернувшись в пещеру, разбойники стали пить отравленное вино, и все до одного погибли. Преподобный же Харитон, воздав благодарение Богу, освободил себя от уз и остался жить в пещере. Найдя в ней много награбленного золота, он часть его раздал нищим, часть отдал в монастыри, а в разбойничьей пещере устроил церковь. Постепенно к преподобному стали собираться желающие жить вдали от мира. Из этого братства образовалась Фаранская обитель. Попечение об обители и забота о братии нарушали безмолвие преподобного Харитона, и тогда он, стремясь к уединению, ушел глубже, в пустыню. Однако и там его нашли те, кто искал его руководство, и таким образом были основаны две обители – Иерихонская и Суккийская, именуемая Ветхая Лавра. В конце своей жизни преподобный Харитон взошел на гору близ Суккийской обители и там подвязался в пещере. Преподобный дожил до глубокой старости, но не переставал руководить своей братьей. Он мирно скончался и был погребен, согласно своему завещанию, в Фаранской обители.

0: Наш церковный календарь завершится чтением жития благоверного князя Вячеслава Чешского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
1: Святый Вячеслав происходил из княжеского рода, правившего в Чехии, и приходился внуком святой мученицы Людмилы. Святая Людмила поручила одному священнику, своему духовнику, учить его славянской грамоте, которую святой очень скоро владел. Видя его успехи, отец отправил его в город Будич учиться латинскому языку и другим наукам. Во всем этом он преуспел, к удивлению учителей. По воле Божией случилось, что князь Братислав скоро умер, и святый Вячеслав, юный еще возрастом, вступил на родительский престол. Здесь, в сане правителя, он в особенности показал свои дарования. Вместе со своей матерью он старался об улучшении управления страны. Строил и украшал церкви, ко всем относился с любовью, как к богатым, так и к бедным, и во всю недолговременную жизнь свою помышлял только о благом. Но некоторые злоумышленные вельможи захотели воспользоваться молодостью святого, который по смерти отца своего остался всего 18 лет. И вот сначала они стали восстанавливать князя Вячеслава против его матери, говоря, что она убила его бабку, святую Людмилу, и злоумышляет против него. Вячеслав сперва поверил этим словам и отправил свою мать в город Будич, но скоро вернул ее обратно в свой дом и с горькими слезами каялся. Злонамеренные вельможи, увидев, что их замыслы не удались, стали возмущать против него брата Болеслава, который, как младший, должен был подчиняться Вячеславу. Они внушили Болеславу, будто князь Вячеслав со своими советниками и с матерью замышляют извести его, и советовали ему для спасения своей жизни убить святого князя и самому занять княжеский престол. Эти злобные советы соблазнителей смутили ум Болеслава, и он стал помышлять о смерти своего брата. Желая исполнить преступные намерения, Болеслав пригласил брата к себе на освящение церкви. Святой Вячеслав, приехав и отслушав святую литургию, хотел возвратиться обратно в Прагу, но Болеслав стал удерживать его, упрашивая не отказываться от угощения, которое он приготовил. Святой согласился остаться, хотя, когда он вышел на двор Болеслава, слуги предупреждали его о замыслах брата. Святой не поверил этому, возлагая всю свою надежду на Бога. Весь тот день они в радости провели вместе, а между тем ночью злодеи решили напасть на Вячеслава, как только он встанет и пойдет к утренне, так как знали, что по благочестию своему святой не пропустит службы. Их предположения сбылись. Лишь только раздался благовест к утренне, Вячеслав тотчас встал и пошел в церковь. В воротах дома его догнал Болеслав. Святой, обернувшись, сказал: «Здравствуй, брат, вчера хорошо». Но не успел он докончить свои речи, как Болеслав выхватил свой меч из ножен и ударил им брата по голове со словами: «Сегодня хочу тебя еще лучше угостить». Вячеслав воскликнул: «Брат мой, какое зло я сделал тебе!» Но тут подбежал один из заговорщиков и поразил святого в руку. Тогда он, оставив Болеслава, побежал к церкви. Заговорщики бросились за ним, и двое из них зарубили его в самых дверях церковных. Произошло это событие в 935 году. По убиении князя злодеи стали избивать его дружину, грабить и изгонять всех тех, кого святой Вячеслав приютил в своем доме. Тело же святого Вячеслава заговорщики изрубили и бросили без погребения. Только какой-то священник прикрыл его покрывалом. В то время мать святого, услышав о его убиении, бросилась искать его, и, увидев изрубленные его останки, залилась горькими слезами. Она собрала все части его тела и тут же на дворе священника омыла, одела, и тогда его отнесли в церковь и положили там. Отдавши этот последний долг своему мученически погибшему сыну, мать святого Вячеслава, спасаясь от смерти, укрылась в стране хорватов. Останки блаженного князя несколько времени еще находились в церкви, ожидая погребения, пока, наконец, позволили позвать священника, чтобы совершить отпевание святого мученика и похоронить его. А кровь его, пролитую в дверях церковных, как ни старались, никак не могли отмыть. По истечении же 3 дней она сама исчезла чудесным образом. Вскоре брат-убийца Болеслав сознал свой тяжкий грех и горько плакал. Он послал священников и своих приближенных перенести мощи святого Вячеслава в стольный град Прагу, и их с честью положили по правую сторону алтаря в церкви святого Витта, который создал сам святой. Память благоверного князя Вячеслава духовно связана с мученической кончиной святых русских страстотерпцев, князей Игоря, Бориса, Глеба и Андрея Боголюбского, и глубоко чтится в Русской Православной Церкви.

0: Молитва ежедневная святителя Филарета, митрополита Московского. Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить Тебя. Отче, дашь рабу Твоему, чего я сам просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою, сердце мое отверсто. Ты зри нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе. Научи меня молиться. Сам во мне молись. Аминь.
1: Дорогие братья и сестры, сейчас прозвучит проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Космодемьянском городе Москвы и божественной литургии в новоосвященном храме 11 октября 2015 года в неделю 19 по Пятидесятнице.
2: Более 500 лет на этом месте совершались богослужения, но храм имел очень трудную историю. И даже уже отстроенный в камне, он во времена Наполеонова нашествия был осквернен и разграблен. А если взглянуть еще в более дальнюю историю, то именно в этих местах шло сражение русского войска с Лжедмитрием II, и храм тоже находился на месте этой сечи и претерпел много. Но и в 20 веке, как большинство храмов Москвы, он был закрыт, поруган, осквернен. И, наверное, многие люди, проходившие мимо этого храма, представить себе не могли, что когда-то здесь будет совершено великое освящение, соберется народ, прославит Господа, вспомнит дивную историю храма и возблагодарит нашего Спасителя за все то, что мы получаем, и за скорби наши, и за радости, потому что именно из этого, из скорбей и радостей, составляется человеческая жизнь. И от того, как человек проходит через скорби и радости, и зависит его спасение. А для того, чтобы путь этот был спасительным, мы должны быть вместе с Богом. Мы должны откликнуться на Его призыв быть вместе с Ним. Этот призыв мы получаем в момент крещения. Многие из нас этого момента не помнят, будучи крещены в младенчестве. Но родители помнят, крестные отцы и матери, и они должны передавать крещаемым этот божественный призыв. Крещение – это не просто обряд. Это великое таинство, соединяющее человека с Богом и вводящее его в церковь. Это призвание человека к новой жизни. В призвании есть всегда сверхъестественный элемент. Вот в сегодняшнем евангельском чтении, небольшом отрывке Евангелия от Луки, которое мы слышали, содержится история призвания апостола Петра, описана в деталях. Господь, часто проповедуя в Галилее и теснимый народом, у кого-то просил лодку, стоящую недалеко от берега, чтобы взойти в лодку и дать возможность народу приблизиться к озеру, занять больше места и слушать его. Вот и так было в этот раз. Он попросил у рыбака по имени Симон, тот вместе со своими соратниками, соработниками, вернулся после ночного лова рыбы, ничего не поймали, промывали сети, и он дал свою лодку Спасителю. Тот взошел, проповедовал, а когда закончил, обращается к нему с предложением заплыть на глубину и бросить сети. Это было странно слышать профессиональному рыбаку, человеку, прекрасно знавшему, когда можно поймать рыбу, а когда нет. И поэтому говорит он, проповеднику Иисусу. Ничего не получится, всю ночь ловили и ничего не поймали. Но вместе с тем послушал слов Спасителя и бросил сеть, и не мог его вытянуть. И тогда позвал своих сотоварищей, они бросили сеть и вытащили две сети, полные рыбы, заполнили лодки так, что они начали тонуть. Наверное, не могло быть ничего более поразительного для этого человека, профессионально занимавшийся этой рыбной ловлей, чтобы его так могло поразить, как этот неожиданный улов рыбы. И понимая, что здесь есть нечто большее, чем просто случайность или удача, он, обращаясь к Спасителю, говорит: «Выйди от меня, я человек грешный, отойди, я недостоин быть рядом с тобой». Вот каков смысл этих слов. А Господь ему предлагает идти вместе с ним и стать не ловцом рыб, а ловцом человеческим. Петр оставляет все, и лодку, единственное орудие своего труда, и множество рыбы, и идет за Господом. Вот это пример того, что происходит с человеком, когда его призывает Господь. В этом призвании всегда, как я сказал, есть нечто сверхъестественное. В нашем крещении невидимым образом мы со Христом соединяемся, мы входим в церковь. Но иногда призвание наше происходит от различного рода жизненных обстоятельств и событий, задумываясь над которыми, мы понимаем, что это не случайно произошло, что здесь есть некая высшая логика и высшая сила. И, воспринимая это как знак Божий, идем навстречу Господу. Вот очень важно уметь различать смысл событий, уметь из всего того, что с нами происходит, вычленять естественное, логически объяснимое и непонятное. Очень часто, отмахиваясь от этих непонятных вещей в жизни, мы употребляем какие-то странные слова, не имеющие смысла, такие, например, как «мне повезло», но никто не знает, что такое повезло, или это случайность, или еще что-то. Не нужно пропускать мимо внимания события, выпадающие из логики жизни и выпадающие из-под обычных наших объяснений. Нередко через такого рода события и даже мысли Господь к нам обращается, как к Петру на Тивериадском озере. И если мы откликаемся на этот призыв, то должны помнить, что этот ответ всегда сопряжен с некой жертвой. Мы должны доказать самим себе и Богу показать, что мы, принимая Его призыв, готовы чем-то пожертвовать в своей жизни. Петр лодкой, уловом, да и вообще спокойной жизнью на берегу этого живописного озера, где он жил со своей семьей, он в одночасье меняет весь ход своей жизни. Это был радикальный перелом, радикальный отказ от обычной, привычной и, может быть, даже достаточно благополучной жизни. Господь от нас чаще всего не требует такого радикального отказа и пересмотра всей жизни, но Он от нас требует пожертвовать частью своего времени, своего внимания, своих мыслей, чтобы Он вошел в нашу жизнь. В условиях современного бытия это присутствие Бога в человеческой жизни –

0: своего покоя, своих каких-то обязательств, своей работы или своей учебы пожертвовать Господу. Но если мы начнем с этого, с каждодневной молитвы утром и вечером, с посещением храма хотя бы один раз в неделю, то очень скоро мы почувствуем потребность расширить это пространство своей жизни для Бога. Вот для того, чтобы это пространство становилось все шире и шире, чтобы Бог входил в нашу жизнь, укрепляя наш разум, волю, чувства, помогая в том числе нам и в наших повседневных трудах, мы должны сделать этот первый шаг навстречу Господу, подобно тому, как этот шаг сделал апостол Петр. А именно ведь для этого и строим храмы, чтобы в них могли приходить люди, чтобы в них могли чувствовать Божье присутствие, чтобы особым образом могли возносить Господу молитвы и получать по своим молитвам. И потому событие сегодняшнее, освящение храма в честь римских мучеников и бессребреников, Косьмы и Дамиана, врачей римских, которые бесплатно лечили людей и подверглись мучениям от язычников, не отказавшись от Спасителя. Вот чтобы в этом храме также всегда теплилась молитва, и приходили люди, и чтобы их было все больше и больше, и чтобы в этих стенах обретали они радость встречи с Господом.
1: Прозвучала проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, произнесенная по окончании чина великого освящения храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Космодемьянском, города Москвы, и божественной литургии в новоосвященном храме 11 октября 2015 года в неделю 19-ю по Пятидесятнице. Запись транслировалась с незначительными сокращениями.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
3: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».

Уважаемые радиослушатели, мы начинаем цикл передач о жизни, пастырском служении и мученической кончине архиепископа Рижского Иоанна Поммера. Основой для передач послужила книга игумена Феофана Пожидаева «Священник Иоанн, архиепископ Рижский», изданная в Риге в 2004 году по благословению его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Александра, митрополита Рижского и всея Латвии. Лишь немногие лица в церкви столь трагичны в своей земной судьбе и в то же время столь явно отмечены особым помазанием божественного избранничества. Своей жизнью, своим подвигом архиепископ Иоанн засвидетельствовал, что истина всегда одна, и она всегда будет неугодна миру сему, что христианин всегда мученик, ибо жажда совершенства в нем Христова. Рассмотрим же жизнь, труды и мученическую кончину великого светильника Православной Церкви Латвии архиепископа Иоанна в назидание нам, ныне живущим. Пусть воспоминания о нем укрепят и вдохновят всех, идущих путем узким, дабы не овладело нами малодушие в делах веры и благочестия, и напомнят, что вопреки всем нашим слабостям и недостаткам, Иисус Христос вчера и днесь, той же и вовеки. Итак, какова же история Церкви на той земле, из сынов которой вышел архипастырь и за которую он отдал свою жизнь?

История православия на Прибалтийской земле является собой пример истинно христианского пути несения веры народам, пути апостольского, когда вера распространялась только словами проповеди, постепенно возрастая и преобразуя общество. Первые сведения о православии в Латвии относятся к X веку. Латышские племена, стоявшие на довольно высокой ступени культуры того времени, находились в оживленных торгово-политических сношениях с соседними славянскими племенами, кривичами, северянами и другими. Латвийская земля, расположенная при море и лежавшая на водном пути из варяг в греки, всегда привлекала внимание славян как мост для торговых сношений с Западной Европой. Латышские племена X-XI веков были еще языческими. Между тем славяне, объединяясь в отдельные княжества, приняли в 988 году христианство из Византии, которое быстро распространилось по русской земле. Русские купцы везли с собой не только богатые товары. С ними приезжали православные священники, впервые познакомившие местное население с христианством. В своих торговых пунктах славяне ставили церкви, которые посещались торговыми людьми и местным населением. Православие было первым из христианских вероисповеданий, распространившихся в Прибалтике, причем местное население восприняло православие не в силу какого-нибудь принуждения, а совершенно свободно, по влечению своего сердца и ума. Это подтверждает и хроника Генриха Латыша, отмечающая терпимость полоцких князей к религиозным верованиям латышских племен. Можно думать, что при таком дальнейшем мирном распространении православия оно охватит всю Прибалтику и здесь окончательно укрепится, но колесо истории повернулось. В конце XII века у берегов Балтийского моря и в устье Даугавы в который раз появляются немцы-крестоносцы. С крестом в одной руке и с мечом в другой начинают они завоевание латышских племен, насильственно насаждая католичество. Для православия наступают печальные времена. Под агрессивным напором католических миссионеров оно вынуждено было отступить. При нашествии крестоносцев упорное сопротивление захватчикам оказал последний князь Латгалов, Ерсики, Висвалдис, исповедник, Всеволод. Узнав о пленении части латгальской знати и собственной семьи, которые оказались на положении заложников, храбрый князь добровольно вернулся в покинутый им город и сдался в плен. Его держали в темнице долго, но благоверный князь остался верен святой вере и с кротостью принял все испытания, так и оставшись в заточении до конца и явив собой пример исповедничества для своего порабощенного народа.

Много скорбей принес дух вероисповедной нетерпимости со стороны немцев-завоевателей. Так, в 1472 году в городе Юрьеве, Тарту, фанатичные немецкие власти схватили пресвитера Исидора с 72 прихожанами во время крещенского водосвятия и бросили их под лед. Немало пришлось претерпеть православным и от иезуитов, но первые семена православия не пропали, оно по-прежнему привлекало сердца народов, населяющих современную Латвию. И милостью Божией, после присоединения в 1721 году к России и Риге и всей так называемой шведской Ливонии, теперешней Видземе и Эстонии, для православия наступают лучшие времена. Если только слово «лучшее» применимо к тем трудностям, с которыми сталкивались исповедники православия на этой земле, где богатые немецкие землевладельцы старались любой ценой удержать в своих руках всю политическую и экономическую власть над регионом. Левицкий пишет: «В 1864 году остзейский генерал-суперинтендант Вальтер в своей речи членам дворянского Ландтага говорил: „Благородные лифлянские рыцари и землевладельцы, не забывайте ни на минуту и помните крепко, что вы протестанты по религии и немцы по национальности. В вашей стране господствующей церковью должна быть только церковь протестантская, а господствующей народностью — только народность немецкая. Между вами нет ни эстов, ни латышей, ни шведов, ни ливов, ни русских. В Лифляндии могут и должны быть только немцы». Бедные латышские земледельцы изнемогали под многовековой зависимостью немецких феодалов. Официальным языком общения немецких господ с латышскими крестьянами был немецкий. Латыши были белыми рабами, не имеющими ни политических, ни экономических, ни национальных прав, ни свободы вероисповедания. Первое массовое движение среди латышей к принятию православия возникло в 1841 году при епископе Иринархе Попове, когда зародившееся в народных массах национально-освободительное движение обратило свой взор к православию. Убедившись, что его догмы и каноны удовлетворяют духовным и национальным потребностям латышского народа, латыши шли в православие тысячами. В кратчайший срок было образовано множество чисто латышских православных приходов. Против этого мощного, стихийного национально-религиозного движения поднялись все те силы, для которых усиление позиций православия в Латвии и пробуждение латышского национального самосознания были нежелательны. Эта печальная история окончилась оклеветанием и изгнанием из Риги епископа Иринарха и варварской расправой над перешедшими в православие латышами. Но, несмотря на учиненную немцами жестокую расправу, латыши не оставляли надежды перейти в русскую веру. Репрессии и угрозы не устрашили преемника епископа Иринарха, епископа Филарета Гумилевского и новообращенных латышей. Встав на сторону национально-религиозного течения, епископ Филарет углубил и расширил достижения своего предшественника. В страшные 1905-1907 годы, когда все выступившие за самостоятельность Латвии подверглись репрессиям, враги национального движения ликовали. И только православная церковь снова встала на защиту преследуемых. Рижский архиепископ Агафангел Преображенский образовал специальную спасательную комиссию, встал во главе ее и в полной мере использовал свое высокое положение для спасения гонимых. Первая мировая война открыла новые драматические страницы истории православия в Латвии. Были эвакуированы духовные семинарии и училища, их воспитанники, часть духовенства.
Даже правящий архиерей Иоанн Смирнов был вынужден вместе с епархиальными учреждениями эвакуироваться в Тарту, откуда и руководил епархией. 20 ноября 1917 года владыка Иоанн был переведен на Рязанскую кафедру, а 31 декабря 1917 года состоялась хиротония священника Павла Кульбуша во епископа Ревельского, Таллинского, с наречением имени Платона. Епископ Платон был арестован и в ночь с 14 на 15 января 1919 года расстрелян отступавшими большевиками. В это страшное время, когда на Россию обрушились сокрушающие удары безбожия, нового неслыханного врага всякой веры и особенно христианства, и Великая Российская империя была разрушена, на ее обломках стали возникать маленькие самостоятельные государства. После Гражданской войны на западной окраине России была образована независимая Латвия. Поражение белых армий в Гражданской войне вызвало исход огромных масс русских людей, остатков разбитых войск и мирных граждан за пределы России. Это были люди православного вероисповедания. Измученные войной и революцией, они скитались как овцы без пастыря, нуждаясь в поддержке, защите, утешении духовном. Тяжелым было и положение коренного православного населения в Латвии. Святая наша вера вновь, как и в ранние века христианства, была гонима, ей хоть и не письменно, но по сути был подписан смертный приговор. Но Господь призрел на разоренный виноградник, который насадила его рука, и послал народу пастыря собрать расточенное и взыскать погибшие. Православным христианам Латвии был дарован архипастырь, воистину ставший светильником горящим и послуживший всей своей жизнью спасению веренной ему паствы. Господь благословил труды архиепископа Иоанна, и сегодня Православная Церковь Латвии в тесном духовном единстве с Русской Православной Церковью возносит свои молитвы к престолу Господа Славы, звонят ее колокола, открыты для верующих двери храмов, молятся о стране и о всем мире насельницы Рижского женского монастыря и приносится ежедневная бескровная жертва в ее алтарях. Милостью Божией и спасительным промыслом Его Православная Церковь Латвии, изолированная от безбожного большевистского строя, в самые страшные годы гонений устояла, сохранила свои святыни и дала плоды. За свои великие труды на благо Святой Церкви архиепископ Рижский и всея Латвии Иоанн Поммер был удостоен Господом мученического конца и восприял на небесах венец славы. Ныне архиепископ Иоанн, пребывающий пред престолом Всевышнего, возносит молитвы за свою маленькую родину Латвию и за

0: Дорогие братья и сестры, прозвучала передача по страницам книги игумена Феофана Пожидаева «Жизнь и труды священномученика Иоанна Помера, архиепископа Рижского». Читала Елена Дельвер. Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19 столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Трой, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Слово в неделю 18-ю по Пятидесятнице.

0: И се сотворше, яше множество рыб много, протерзающиеся же мрежи их. Братья мои возлюбленные, сегодня читано было Евангелие от Луки о проповедании Господом Иисусом Христом Слово Божие из лодки при Геннесарецком озере. Затем о повелении Господа Петру рыбарю закинуть сеть на глубине и о необыкновенно великом улове рыбы, от которого прорывались сети и лодки начинали тонуть. О ужасе рыбарей по поводу такого чудесного лова, ощущении Петром божественной державы Христа и глубоком чувстве своих немощей, и о призвании Петра из рыбаря в ловцы человеков и немедленном последовании его за ним. Последование Петрова есть чудо Христа. Поздравим простого, смиренного и трудолюбивого рыбаря Петра с производством в апостольский сан и в ловцы человеков, да их прочих рыбарей Иакова и Иоанна и Андрея, ибо в тот же раз все они последовали за Христом и сделались Его учениками и апостолами, и прекрасно исполнили свое спасительное дело, уловив из глубины греховной прелести и суеты род человеческий, каждый в своей мере. Но обратимся к божественному лицу Спасителя. Меня удивляет и приводит восхищение пресветлый, чуждый образ божественной державы Христа, как Творца всей твари и Спасителя человеков. И человеческий образ Его совершенно прекрасен, как чуждый всяких недостатков, ибо вся жизнь Его и по человечеству была совершенна. Но теперь я обращаю особенное внимание на божество Его. Здесь я вижу повинующихся Ему бессловесных рыб, по мановению державы Его наполнивших рыбачьи сети. Тут же вижу беспрекословно повинующиеся Его державе и словесную тварь человеков, оставивших по слову Его все, и дом, и родных, и свой честный и веселый промысел, и последовавших за Христом, не имевшим где главу преклонить, что есть тоже величайшее чудо. Тут же и в другом случае вижу, что Он ведает все сердца человеческие, все помышления, намерения и дела наши, что Он обладает совершенным знанием всего прошедшего, настоящего и будущего. Там я вижу Его царем сонмов ангельских, раболепно поющих Его в очеловечении и служащих Ему как Творцу при рождении Его и во время земной жизни Его. Тут я вижу Его грозным всемогущим повелителем злых духов, трепещущих державы Его и исходящих из одержимых ими людей по одному слову Его или по слову апостолов, коим Он дал власть над бесами. Здесь я вижу Его божественную державу над водой и воздухом, ибо вода немокренно носит Его на хребте своем. Волны во мгновение улегаются от единого слова Его, буря также утихает во мгновение словом Его. Тут Он запрещает огню, свирепствующему в живом организме, и огонь тотчас прекращается. Тут силой своей Он сотрясает всю землю, как лист древесный, и сокрушает каменные вековые скалы. Там погашает солнце среди дня, и тьма глубокая покрывает всю землю. Там Он являет свою божественную власть над всякую болезнью, врачуя решительно всякий недуг и всякую немощь в людях, или словом с прикосновением живоначальной своей длани, или одним только словом. Тут вижу Его владыку живота и смерти, например, когда вижу четверодневного смердящего мертвеца Лазаря, выходящим, по его слову, из гроба совершенно здравого и сильного, или мертвого отрока, восстающего из гроба. Там я вижу его воскресителем из мертвых всего рода человеческого и судьею праведным живых и мертвых и отцем будущего бесконечного века, царем бесконечного царствия. Всюду из слов и дел его вижу, что ему повинуется всякая тварь, одушевленная и неодушевленная. Вижу владычество над всей вселенной, над живыми и умершими, над самым адом всегубительным. Но что особенно приятно удивляет меня, так это, что он грешников, верующих и кающихся искренно от бесчисленных прегрешений избавляет, как блудницу, как мытаря, как разбойника, и на путь спасительный, на путь, ведущий к жизни вечной, наставляет и на нем утверждает, и от проклятия праведного, и от муки вечной спасает, и грешников притворяет в праведников. Это всех чудес выше и больше. Ибо для спасения грешников он и в мир пришел, стал человеком, трудил свои пречистые ноги, сам учил, чудодействовал, пострадал, умер и воскрес из мертвых. Для сего избрал апостолов и послал их в мир уловлять человеков из бездны погибели, облек их во всего себя, умудрил и припоясал их силою свыше, дав им Духа Святаго и власть творить бесчисленные чудеса, прогонять демонов и разрушать все их мечтания и страхования. Для сего основал церковь свою на земле, верил ей свое божественное слово, дал ей свои спасительные законы, священноначалия, богослужения, таинства. Все божественные силы к животу и благочестию и весь чин. Слава и благодарение Господу за его спасительный, чудесный и всеблагий промысел. Вот что я хотел вам сегодня сказать по поводу читанного ныне Евангелия. То есть представить вам по силам моим на основании Евангелия в дивном свете и величии божественную, чудную, премудрую, всемогущую и всеспасительную державу Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа, чтобы возбудить и укрепить в себе и в вас веру в Него, надежду на Него и горячую любовь, благоговение и благодарность к Нему, как к предвечному Богу, чтобы пробудить ревность о спасении душ своих, благоговение и усердие к Святой Церкви, к Я служителям, от Него призванным и Его властью облеченным, к спасительным уставам Церкви, к богослужению и ко всему богоучрежденному чину. Теперь обращаю внимание на слова Господа, сказанные Петру после того, как он, ужаснувшись необычайно большому лову рыбы и творческой державе Спасителя, сказал ему: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Что сказал ему на это Господь? Он сказал: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Что значат эти слова? Они значат вот что: «Не бойся меня, Петр, хотя я Творец и Бог безначальный и всемогущий, создавший и содержащий всю Вселенную Словом Своим, я пришел не устрашать и не губить вас, моих словесных овец, похищенных мысленным волком, а миловать и спасать. Змий бездны дьявол уловил мое любезное творение по образу и подобию моему созданное в свои сети погибельные. Я пришел сам уловить людей, как рыб безгласных, моею спасительную благодатную сетью из глубины греха и погибели в благодатное и славное царство мое. Поди, я делаю тебя сотрудником моим, будь ловцом человеков, проповедуй им слово о Царстве Божьем, о свержении иго греховного через покаяние, о милосердии и прощении кающимся, о примирении с Богом. Вот что значат слова Спасителя Петру. Отсюда приметьте высокое звание апостольское и звание преемников апостольских, архиереев, священников и диаконов. Они пастыри и учители ваши, сотрудники у Бога. Главное дело их – спасать от греха и вечной погибели души человеческие, просвещать их светом Евангелия Христова, наставлять на путь добродетели, руководить к вечному Отечеству. Почитайте их, молитесь за них. Да право правит слово истины, да облечет их Господь в правду и святыню, и имеете их в особенной любви за дело их. Ныне замечается охлаждение к пастырям. Это недобрый знак настоящего времени, когда вера в большей части народа в упадке, когда нравы христиан крайне расслабли и растлились, ревность о спасении душ во многих угасла, а исключительно любовь к временной жизни и страсти различные стали началом всему делу всей жизни. Молитвами святых апостолов Твоих, Господи, помилуй и спаси всех нас. Аминь.
1: Слово в неделю 18-ю по Пятидесятнице святого праведного Иоанна Кронштадтского читал диакон Леонид Казаков.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радио Град Петров Марина Лобанова и преподаватель Санкт-Петербургского института богословия и философии Константин Андреевич Махлак. Здравствуйте, Константин Андреевич!
1: Здравствуйте!
0: Мы продолжаем наш небольшой цикл бесед, который посвящен святым отцам. Отцы и учители церкви. Об Иоанне Златоусте мы говорили, сейчас мы говорим о Василии Великом. Мы, наверное, в середине нашего разговора. В прошлой программе мы остановились на описании труда Василия Великого, который относится как раз к времени его пресвитерского рукоположения. Как раз став пресвитером, Василий Великий пишет свое знаменитое сочинение «Против Евномия». Об этом Константин Андреевич Махлак рассказывал в прошлых программах. И вот здесь, когда мы находимся в середине нашего разговора, хочется обратиться к замечательному произведению, церковному, литературному, к замечательному памятнику словесности, слову святителя Григория Богослова, ближайшего друга Василия Великого, над его гробом. Надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской. Слово 43-е идет в списке слов святителя Григория. Вы знаете, по логике наших программ, конечно, отрывки из этого слова можно было привести в конце. Но так много хочется привести из этого текста в наших программах, что сейчас я приведу тот отрывок, который, возможно, позволит нам дать еще несколько красок к жизни святителя Василия. «Каждый преуспевает в чем-нибудь своем, а некоторые и в нескольких из многочисленных видов добродетелей. Но во всем никто не достигал совершенства. Без всякого же сомнения не достиг никто из известных нам. Напротив, у нас тот совершеннейший, кто успел во многом или в одном преимущественно. Василий же настолько совершенен во всем, что стал как бы образцовым произведением природы». А далее Григорий Богослов перечисляет вот эти качества, в которых Василий преуспел. И среди этих качеств большое место занимают такие, как нестяжательность. Он, допустим, пишет о нем так. «Но пока был жив, поддерживал жизнь самым необходимым, и одну знал роскошь — не иметь и вида роскоши. Но взирать на лилии и на птиц, у которых и красота безыскусственна, и пища везде готова взирать сообразно с высоким наставлением моего Христа, обнищавшего для нас и плотью, чтобы обогатились мы божеством». Потом он упоминает целомудрие, безбрачную жизнь, человеколюбие, питание нищих с помощью ствования человеческой немощи. И далее большую часть своего надгробного слова посвящает благотворительной деятельности святителя Василия. Конечно, будет он говорить и о богословии святителя Василия, и о том, как он проявил себя и как пресвитер, как христианин в мирянском чине, и как пресвитер, и как епископ, и в отношениях и с народом, и с властями, с императором, и с властимущими, как сейчас говорят, тоже употребляя такую церковную фразу, которая вошла, кстати, в жизнь светскую, и с епископами, и в том числе и вышестоящими, и со своими собратьями. Все эти аспекты жизни, деятельности Василия Григорий Богослов ставит нам в пример. И вот большая часть речи посвящена как раз благотворительности святителя Василия и такой важной благотворительности, как напитать человека хлебом и словом, подчеркивает Григорий Богослов. Но такой вот большой абзац, он говорит, как Василий питал именно хлебом людей, что тоже очень важно.
1: Да, сначала надо хлебом напитать, потом уже словом.
0: Вот Григорий Богослов говорит, что то, что мы хотели, кстати, отметить и в разговоре об архиепископе Иоанне Златоусте, что богословие обязательно должно воплощаться в реальных делах. И вот Григорий Богослов, то же самое о Василии здесь сказал в этом слове. Его богословие воплощалось вот в этих делах.
1: Да, да, это было и выдающимся таким подвигом милосердия, милости, и вместе с тем очень разумной церковной политикой, которая привлекала людей, не только христиан, потому что здесь речь идет еще о времени его пресвитерского служения, это где-то 369 год. И что можно сказать? Он был неурожайным. И местное население, особенно низшие слои, скажем так, подвергались достаточно серьезному испытанию, то есть продовольственных запасов было мало. То, что было и оставалось у некоторых, сильно подорожало. То есть эти реалии нам известны, например, из нашей теперешней жизни. При том, что ситуация все больше усугублялась. Святитель Василий сам в одном из своих произведений говорит о том, что ситуация была такая тяжелая, что люди даже для того, чтобы прокормиться, иногда своих детей продавали.
0: В рабство?
1: Да, в рабство. Для того, чтобы кормить остальных. То есть это было серьезное испытание. И он будучи вот с таким доверенным лицом епископа, секретарем его, секретарем Евсевия, о котором в прошлый раз немножко говорили, тем более, что он фактически, надо сказать, управлял епархией. Он организовал целую, можно сказать, сеть заведений, где бедные люди могли получить продукты. Там были установлены котлы прямо на улице, наверное, можно так предположить, где стараниями Василия Великого, и, кстати, на его деньги в значительной степени, вот каждый желающий мог получить там вот свою миску похлебки, там он упоминает овощи, при том, что не только христиане, но даже и люди, исповедующие другие веры, в частности, иудеи.
0: То есть всех кормил Василий?
1: Да, да.
0: Кстати, обращаясь к слову святителя Григория, это будет сказано. Во время процессии с гробом святителя Василия, там, конечно, были не только христиане, и даже спорили люди разных исповеданий о том, кто больше примет участие вот в этом скорбном, но и торжественном шествии.
1: Да, здесь, кстати, нужно упомянуть еще и то, что не только вот он такую проявлял личную благотворительность, и в качестве организатора этой благотворительности выступал. Он еще и теоретическое осмысление этой деятельности предложил, не только говоря здесь о всем понятном, всем известном евангельском завете, накормить голодного, посидеть заключенного, напоить жаждущего, но и обращаясь к этой теме благотворительности, он здесь такие философские иногда вдавался размышления, в частности, полагая, что вообще богатство, это то, что называется сейчас социальной ответственностью, власть имущих, богатых, что богатство, оно вообще зачем дано? Оно дано для того, чтобы человек, будучи общественным существом, это всегда Василий Великий подчеркивал, был бы тем, кто в трудной ситуации мог часть своих средств пожертвовать на то, чтобы его собрат по человеческому сообществу был в нормальном состоянии здоровья, духа и так далее. И здесь тема возникает необходимого и насущного. Тема самоограничения, которая должна всегда вот перед человеком, особенно достигшим в чем-то высот, существовать как необходимое для него. Это тема философская, ее, в принципе, стоики, например, исповедовали. Была, кстати, она близка эпикурейцам, как ни странно, вот этого необходимого. Эпикур считал, что это, например, не голодать, не жаждать и не находиться вне дома, чтобы тебе не было холодно.
0: А спать?
1: Ну, там, видимо, и спать, потому что на улице ты не очень поспишь, особенно там в зимнее время, например.
0: Еда, тепло, жилье.
1: Да, эти три принципа, можно сказать так, они здесь тоже имели место и вот в этой благотворительной деятельности, потому что надо сказать, что христианство в тот период, оно, ну, как это обычно обозначают, брало на вооружение все те теории философские, социальные, которые тогда существовали, которые были близки христианству, были и такие, которые не были близки, понятно. И вот в этой деятельности это стало таким дополнением к евангельским заповедям о братской любви, еще и таким теоретическим дополнением.
0: Но он свои деньги тоже употреблял на то, чтобы эту благотворительность осуществлять, не только призывал богатых людей.
1: Ну да, конечно, так и сам он уже был, в общем-то, из местной знати.
0: Сохранилось несколько слов, которые к этому периоду деятельности Василия Великого относятся, где можно прочитать все вот эти его мысли на эту тему, как он призывал вот к этой социальной ответственности общества.
1: Да, и, кстати, впоследствии тоже он весь этот опыт систематизировал и организовал, уже будучи епископом Кесарии Каппадокийской, такое заведение, которое называлось «Василиада».
0: Угу, по его имени.
1: Да, по его имени, которое включало в себя больницу, там даже был прозорий, там была гостиница, видимо, там была еще и богадельня. То есть вот такой целый комплекс, который тоже его попечением существовал.
0: Вообще интересно еще здесь то, что Василий, будучи пресвитером, управлял епархией не в епископском сане. Тоже интересная такая особенность. Но сегодня это тоже, кстати, допускает, по-моему, устав церковный в каких-то случаях, что управлять церковной территорией не обязательно должен епископ.
1: Ну да.
0: Хотя над ним был епископ, да. Вот этот Евсевий, с которым тоже у Василия были довольно сложные отношения.
1: Но речь идет, видимо, о каком-то практическом руководстве. Нельзя сказать, что он подменял прямо Евсевия в его сакраментальных функциях. Конечно же, этого не было.
0: Евсевий видел Василия своим преемником, и он таковым станет на епископской кафедре.
1: Да, да, Евсевий вскоре умирает, как сказано, на руках Василия.
0: Угу. 370-й год.
1: Да, вот и, следующий год после, конечно, да, он становится одним из главных претендентов на кафедру. И, в общем-то, большинство и местных епископов, местной Каппадокийской церкви, они тоже видят именно Василия преемником Евсевия.
0: Вообще, как человек становился епископом какой-то вот церковной территории? Ведь Там же какая-то процедура должна тоже была быть. Сегодня у нас, допустим, в Русской Православной Церкви это назначение, да, патриархом. А вот тогда, в IV веке, была процедура, когда кто выбирали? Собор епископов?
1: Да, собор епископов выбирал, или точнее подтверждал тот выбор, который уже в значительной степени был осуществлен. Ну, в частности, в случае Василия Великого, конечно, всей предшествующей историей этого человека.
0: То
1: все его хорошо знали.
0: Выбирала.
1: Да, конечно, местная церковь, все его хорошо знали. И мы о его благотворительности говорили. Мало того, он входил в число, ну, можно сказать, богатейших представителей местного христианского сообщества, что тоже было важным, потому что люди считали, что да, вот такой человек, который здесь, вот этой каппадокийской земле, прочно укоренен, он будет хорошим епископом, потому что надо сказать, что епископ был не только, даже вот в ситуации таких арианских гонений или полугонений, епископ, даже православный, был важным лицом местной общины гражданской. А в Византии вообще он имел некоторые функции гражданской власти. То есть недаром его епископское облачение, оно там такие полосы. И сейчас до сих пор мы видим, это знак сенаторского сословия. То есть перед нами власть имущая, не только духовное лицо, как бы мы сказали, но еще и важное лицо в плане вообще государственного и гражданского управления. Надо сказать, что вот мы представляем Византию, Древний Рим, что вроде такой абсолютной монархии, но по-настоящему она таковой не была. Очень сильно было местное самоуправление, городское самоуправление.
0: Это, кстати, принцип имперскости.
1: Ну, да, во всяком случае, Римской империи точно.
0: Ну, это образец для всех империй, да.
1: Да, были, конечно, наместники, были там своя структура, были военные начальники, но вот местные вот эти магистраты, местное управление, которое уже в христианский период стали епископы входить, а иногда и возглавлять. Кстати, такое было на Руси, вот в частности, кто был руководителем Новгородской республики, так называемой, местный архиепископ. Это и в древности тоже было так. Поэтому...
0: То есть даже, допустим, торговые договоры, договоры, которые можно назвать межгосударственными, вот если вспоминать наш Новгород, там подписывал архиепископ. Ну вот, а что касается Александрии, тоже ведь архиепископ возглавлял этот город? Не какой-то там наместник?
1: Ну нет, наместник. Там был наместник, там была гражданская власть, но для того, чтобы управлять городом, конечно, нужно было бы согласие этих двух людей.
0: Угу.
1: И если было очевидное противодействие со стороны одного, то это всегда отмечалось как, ну, как знак такого неблагополучия. Ну, конечно, вопрос еще о том, почему это вот противодействие возникает, но иногда такое бывало, в Александрии в особенности. Ну, мы помним историю Афанасия Александрийского, например, как он фактически находился в конфликте многолетнем с местными властями. Здесь ситуация была сходной, мы потом увидим, что хотя Василия Великого вот так по общему согласию избрали, но все-таки противодействие тоже имело место. В частности, Григорий Богослов об этом пишет, что все-таки выборы эти сопровождались разными не очень хорошими вещами, то есть были и противники. Причем интересно, что среди противников был родной дядя Василия Великого, тоже епископ, правда, неизвестна его кафедра, ну, видимо, в этой же местной церкви, с которым он находился в вражде, даже непонятно почему, тоже не совсем ясно, из объяснений самого Василия Великого и Григория Богослова, который об этом писал. Ну, кстати, здесь произошла такая трагикомическая история в связи с этим дядей, которая тоже характеризует этих людей. Вот мы представляем святых отцов, как в свое время Александр Герцен написал о декабристах, что это рыцари, выкованные из чистейшей стали.
0: Ужас.
1: Но это, конечно, не совсем о декабристах. Не совсем они были рыцарями, выкованные из чистейшей стали. Но вот мы иногда подобные определения прилагаем к отцам. Но это по-настоящему были люди и сомневающиеся, и те, которым и человеческие слабости некоторые были свойственны.
0: Ну, мы так говорим, человеческие слабости. Я бы это по-другому сказала. Я бы сказала, что это люди были во многом и эмоциональные, и вспыльчивые, и готовые на прямую реакцию. Мы сегодня считаем, что человек в церкви должен быть каким-то таким политиком, чуть ли не маковелевского толка, каким-то хитрым, творить как-то вот так все удачно свои
1: дела.
0: Да,
1: некоторая бесхитростность, да. И простота тоже присутствовала.
0: Если ты считаешь дело правым, вот иди вперед и делай это дело. Многие, между прочим, так и сделали. Я полагаю, что эта история именно об этом.
1: Да, эта история, о которой мы говорим, она заключалась в том, что младший брат Василия Великого, который стал, как мы видим, епископом Кесарии Каппадокийской, это крупный центр малазийский, он решил помирить дядю с племянником. Каким образом? Он якобы от лица дяди сначала одно письмо ему принес, что дядя, ну, готов примириться и все простить. И не гневается он больше на Василия, ну, и признает, конечно, его поставление на кафедру.
0: То есть непонятно, чем руководствовался святитель Григорий Ниский, либо тем, что он хотел родственников примирить, либо тем, что хотел укрепить позиции Василия на епископской кафедре, на которую он только что заступает.
1: Ну, я думаю, что он примирить хотел. Такое иногда встречается, ну, в частности, в географической литературе, в житиях, когда два каких-то пустынника, они находятся в ссоре.
0: Да.
1: И доброжелатель, он последовательно передает одному от другого привет.
0: Ага.
1: И другому от одного тоже передает привет.
0: Но в данном-то случае привета не было, Григорий
1: Ниский. Нет, был привет в письменном виде.
0: Подложное письмо написал.
1: Ну, понятно, так там тоже они не примирялись.
0: А, ясно.
1: И, значит...
0: Доброжелатель вряд ли достигнет успеха, потому что ложью это очень сложно добиться.
1: Ну, иногда это получается. То есть люди смягчаются, и главное, что они на такую простоту реагируют положительно. Ну да, конечно, глупость, но мило. Такой поступок, в общем-то, из добрых побуждений, то, что называется. Конечно, из добрых побуждений бывают и самые плохие вещи иногда. Но в данном случае святитель Григорий, будущий, младший брат Василия Великого, прислал это письмо. Причем Василий Великий очень обрадовался, стал показывать всем, смотрите, вот, наконец-то.
0: Дядя со мной примиряется.
1: Да, дядя со мной примиряется, это, конечно, готов тоже примириться. Это все в письмах есть Василия Великого самого. Ну, это описывает достаточно подробно, причем пишет как раз вот своему младшему брату. Потом оказалось, что нет. Дядя сказал, что, конечно, ничего он такого не подписывал, да и не мог подписывать, и никакого, в общем-то, примирения не может быть. Потом еще одно письмо пришло.
0: Василию.
1: Василию, снова от дяди. Снова дядя готов примириться.
0: Что думать в этой ситуации?
1: Уже Василий Великий, конечно, не так радовался, как после получения первого письма. Но, может быть, и действительно пришло письмо. Причем первый раз тоже он знал, что брат написал, младший. Что он ему выговорил и сказал, что это ужасно, такая вообще простота немыслимая.
0: А после этого Григорий еще раз так сделал?
1: Еще так сделал. Второй раз. Потом еще третье письмо написал.
0: Тоже хочет помириться.
1: Да. Тоже сам написал от лица дяди.
0: А как же, там же наверняка были какие-то печати, не знаю, епископские.
1: Я думаю, что это было не деловое письмо, а по-семейному они здесь разбирались. Тем более было передано через других лиц. То есть там сначала какой-то неизвестный был почтальон, потом письмо передал слуга святителя Григория будущего. То есть как-то передали эти письма. Ну и, конечно, после третьего письма... Конечно, после первого, когда святитель Василий говорит, что лучше бы я... Вот так было стыдно, что лучше бы я сквозь землю провалился. И, конечно, перед людьми оказался такой совершенно нелепой и странной ситуацией. Непонятно, как поступать. Но после третьего раза он разразился, конечно, письмом. Оно тоже сохранилось.
0: Письмом своему брату.
1: Да, письмо своему брату. Показывает и свой гнев, и раздражение. Он пишет, что даже животное трижды не может в одну и ту же петлю залезть. А он вот так... Вот такая ситуация. То есть можно понять, что святитель Григорий Ниский, будущий великий богослов и святитель, был человеком достаточно простым и думал, что, может быть, такой поступок их примирит. Кстати, надо сказать, что впоследствии, потом уже после этих писем, все-таки дядя пошел на мировую. Свершилось, что святитель Григорий пытался в такой странной форме осуществить.
0: Может быть, это свершится и перед лицом нового испытания, а именно появление императора Рианина. Император Валент, который придерживался исповедания арианского, начинает, прямо скажем, гонение на православных.
1: Да, здесь надо сказать, что все после Константина Великого императоры на Востоке – это его дети. Они, в общем, так или иначе симпатизировали арианам или были прямые ариане.
0: А почему арианство было так популярно?
1: Во-первых, потому что на Востоке это было большинство. А всегда императорская власть, как любая власть, она опирается на мнение большинства.
0: А может быть, и учение было как-то проще, понятнее?
1: Может быть, и это.
0: Но давайте еще раз скажем, в чем отличие арианства от православия?
1: Арианство предполагает, что Сын и Дух, хотя дискуссии как раз вот уже во времена Василия Великого о Святом Духе основные разгорелись, они сотворены Богом, Отцом. Да, они являются кем-то. В особенности Сын, конечно, о нем шла речь. Творец мира, он воплощается, вычеловечивается. Все, что касается мира и экономии спасения, осуществляется Сыном. Но все-таки он Бог лишь условно. То есть мы говорим о нем как о Боге. Но мы, конечно, не должны считать, что он тот же Бог, что и Отец, что он един с ним по природе. Вот эти категории тогда тоже уже широко вошли в богословие. Тем более ариане против как раз арианства, ведь был термин «единосущее» введен, или «единосущный». Речь идет о сыне, одной сущности с отцом, единой сущности. Так вот, это же был антиарианский тезис. Значит, ариане считали, что сущности разные. У Бога сущность божественная, а у сына сотворенная, он творение, имеет свою причину, причину своего бытия в отце.
0: Ну вот, что касается терминов, это ведь большая проблема. Ну, хочется как-то, знаете, мы так привыкли ариан там всячески обзывать, еретики поганые, не вдаваясь. Но посмотрите, действительно, большая часть церкви в это время арианская. И сегодня представим себе, даже для нас слово «сущность», оно непонятно. Даже мы сегодня во многом в русском языке готовы видеть в слове «сущность» какой-то отголосок отдельной личности. Вот это одна сущность, это другая сущность. То есть понять разницу лица и природы даже нам сегодня очень трудно. Давайте признаемся просто в этом и как-то более снисходительно отнесемся к арианству.
1: Да, арианство было и проще в значительной степени. Главное то, что Арий ведь подкреплял свою богословскую теорию теми местами из Священного Писания, которые ему казались совершенно неотразимыми, где просто черным по белому написано, что сын сотворен. Ну, в частности, это было место из книги «Притч» 8.22, где говорится о том, что «Господь создал меня», это говорит «премудрость», в начале путей своих создал.
0: Все.
1: А «премудрость» всегда отождествлялась с логосом библейское.
0: Конечно, у всех. Угу. У всех святых отцов.
1: Да, поэтому здесь прямым текстом создал. Это еще, конечно, Афанасий Александрийский тоже писал о том, что здесь не обязательно это означает создание. Ну, скажем, поставил. Угу. Можно широко понимать, создал. Это вообще тема происхождения, причинности здесь.
0: Конечно.
1: А причинность может быть разная. Может быть, причинность такая, как у отца с сыном, отец и сын, который рождается от него. Может быть, причинность, как у Бога и мира. Угу. То есть мир тоже имеет свою причину в Боге, но иную.
0: Конечно, когда Христос говорит в Новом Завете, что «Отец послал меня», это тоже создал меня тем Христом и Спасителем.
1: Да,
0: можно так сказать, особенно в греческом языке, где каждое слово очень многозначно.
1: Да, это полемика, которая уже возникла в связи с арианством, которая к уже времени Василия Великого была достаточно обширна, и детализация достигла большого философского уровня, потому что ведь обсуждение этих вопросов, оно сопряжено с возникновением новых вопросов.
0: Кстати, в богословии общепринято суждение о том, что развитие богословия зависит от появления ересей, и чем сложнее ереси, тем выше богословский ответ. И многие исследователи как раз пути русского богословия отмечали, что на протяжении столетий на Руси не возникало достаточно сложных, проработанных ересей достаточно высокого богословского уровня. Поэтому богословский ответ, в общем-то, не формировался. И богословие поэтому не достигало каких-то вот таких вот высот, которые мы видим в ареале греческой культуры и наследия Римской империи.
1: Ну да,
0: арианство такая ересь, которая развивалась из поколения в поколение, тоже не стояла на месте.
1: Да, здесь разные совершенно мотивы, конечно, сейчас их невозможно все передать, сплелись в арианскую концепцию. И тема того, что Бог, как высшая реальность, не может непосредственно соотноситься с миром, особенно миром именно нашим, подлунным, материальным, чувственным миром. Необходимо какое-то опосредующее звено, и не Бог, и не мир. Такое представление иерархии сущностей или разных пластах сущего, то есть высшее, умопостигаемое, чувственное, низшее, что-то промежуточное. Вот, собственно, это что-то промежуточное, оно как раз и трансформировалось в идею логоса как тварного творца, тварного демиурга, который уже далее устрояет мир, тот, в котором мы живем. А отец, он что-то совершенно непричастное материи, он совершенно запределен всему существующему, он никакого контакта с этим материальным миром, с миром множественности, с миром движения не имеет. То есть это очень глубокие и в античной культуре, и в античной философии, очень глубокие принципы, с которыми достаточно сложно было полемизировать отцам. А ариане и арианствующие, они принимали это как должное. Ну а как же иначе-то? То есть понятно, что именно так, и Священное Писание, и здравый смысл, все говорит о том, что Сын сотворен. Тем более Бог же един. Как Он может быть одновременно един, скажем, и монадой, и диадой, то есть Двоицей, Отец и Сын, или даже Троицей, Отец и Сын и Святой Дух? Нет, видимо, Троица – это такое общее наименование Бога и участвующих в божественных замысле первотворений Сына и Духа. Троица такая составная, получается, состоящая из Бога и тех, кто условно называется Богом. поскольку является первейшим, можно сказать, средством или даже орудием в руках самого Бога в его устроительной, обращенной к миру и человеку деятельности.
0: То есть получается, что для христиан поклонение Богу-Творцу, Богу-Отцу и, конечно, поклонение Христу как орудию спасения выше, чем поклонение Троице. И вот Григорий Богослов будет говорить о Василии, что его заслуга в богословии в том, что для него поклонение Троице было наивысочайшим делом богословствования и вообще христианского исповедания.
1: Да,
0: и вот
1: конечно.
0: Мы сегодня тоже должны, несмотря на то, что в российской культуре, конечно, вершиной нашего вероисповедного визуального выражения является Троица рублю, всмотримся в свою собственную духовную жизнь, в свою жизнь как христиан, в свою жизнь церковную, насколько для нас это наше почитание Троицы является первым и главным.
1: Да, для современного человека сложно вообще понять, а что вообще такое? Зачем это?
0: Не только для современного человека сложно понять.
1: Нет, как раз, может быть, для людей древних это было и понятней.
0: Главное, им было интересно об этом размышлять. Вот мне кажется, что
1: да,
0: это первейшее.
1: Да, богословие потеряло тот свой характер, который имело во времена Василия Великого. Богопознание. То есть мы не познаем с помощью богословия Бога. Мы знаем, что это вот есть, что это какие-то истины, которые требуется нам воспроизводить, да, когда это у нас требуется. Но в основном нигде не требуется.
0: Передачу вела Марина Лобанова. О Василии Великом рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин

0: педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие друзья, в нашем эфире программа «Литературные чтения».

Николай Семенович Лесков. Кадетский монастырь. У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают. А если стать присматриваться, они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше, чем когда-нибудь пряталось от света. И заметьте, все не из чернородия и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее. Но тогда были. Верно, и теперь есть, только, разумеется, искать надо. Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности. Сразу о четырех праведных людях так называемой глухой поры, хотя я уверен, что тогда подобных было очень много. Воспоминания мои касаются первого петербургского кадетского корпуса, именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу в явь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история. До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст – на камеры. В каждой камере было по 20 человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые аббаты, французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по 5000 рублей в год жалования, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по 2 недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знание иностранных языков между кадетами было очень значительно. И этим, конечно, объясняется, почему первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений. Император Павел Петрович, как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же приказал аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых. С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, непозабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь скалозубами, что, может быть, нельзя признать вполне верно.

Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем. Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое время. Видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то, и другое. А я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и как воспитывал. То есть какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатались на сердце. Потому что грешный человек вне этого, то есть без живого, возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны. Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам. Номер 1. Директор, генерал-майор Перский, из воспитанников лучшего времени 1-го же корпуса. Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное матушкою Екатериною. Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упротивность, что на него махнули рукою, и подаренное ему матушкою имение оставили в его владении. Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредотачивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души, ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него внимания и покровительства. Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно, потому что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал: «Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное, вы знаете только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды». На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегощик». И этого преступления кадеты никогда не прощали. С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош, и худ, но он, несомненно, воспитывал в детях понятие чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба. Михаил Степанович Перский был замечательная личность. Он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре, или он считал обязанностью служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами, и все, что не делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом. Всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу по форме, держался прямо и молодцевато, и имел важную величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом,
но не знавший служебного страха. Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание. И один раз, когда его увидали с сопровождавшим его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие. Михаил Степанович прошел по улице. Ему, впрочем, и некогда было разгуливать. Будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности 4 раза в день непременно обходил все классы. У нас было 4 перемены уроков, и Перский непременно бывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает, и идет другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери. Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказание за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание. Кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безыменного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым, отчетливым голосом: «Дурной кадет!» И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел, и всячески старался исправиться и тем утешить Михаила Степановича. Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал: «Мне провидение верило так много чужих детей, что некогда думать о собственных». И это в его правдивых устах, конечно, была не фраза. Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал. Да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов. Комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты. Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дартуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от 4-летнего возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платья, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с сутками за обедом не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими же стрепунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много, и Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие.
Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а, имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишь блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников веренного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошалости перейти в привычную леность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный бал, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным белым пальцем в лоб и скажет: «Дурной кадет». И это было так страшно, что казалось страшнее сечение, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранялся. Вероятно, потому что нельзя было по тогдашнему обычаю обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны. Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты «Ареус». Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписание и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того, чтобы завтра опять встать немного нас пораньше. Так проводил изо дня в день, много лет кряду, этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он жил и умер честным человеком, без пятна и упрека. Но этого мало, и это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие. Однако все это только честность. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали своею, то есть нашу кадетскую, потому что Михаил Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предание кадетства. По некоторому стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. ФАС нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а резервная рота выходила на ФАС. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам из наших окон было все видно. Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исаакиевским мостом. Из окон ФАСа нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из батальона московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после 6 часов вечера открыли огонь из 6 орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, 16 человек вошли в ворота корпуса, и тут которые где привалились, кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям. Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего батальона московского полка. Кадеты, услыхав об этом или увидав раненых, без удержа
но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню, почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме, и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались своим поступком, которого, к тому же, и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому и сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую передачу. То есть по всему фронту передали шепотом слова «пирогов не есть раненым», «пирогов не есть раненым». Эта передача была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные на хлеб и на воду. Делалось это таким образом. Когда мы выстраивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, шло приказание, передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой лаконической форме. Например, «Есть арестанты, пироги не есть». Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет. И несмотря на то, что утаить и вынести из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да, впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. Не едят, уносят. Ну и пускай уносят. Худо в этом не полагали, да его, может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созданию великого дела. Оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести. Так было и в этот, для некоторых из нас, очень многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу. Пирогов не есть раненым. И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято. Пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны. День кончился по обыкновению, и мы уснули, немало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело. Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова осуждения, а, напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание. Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности. А она была начеку и двигалась на нас, как будто нарочно за тем, чтобы показать нам Михаила Степановича в таком величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба. 15 декабря в корпус неожиданно приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен. Перскому дали знать,
и он тотчас же явился из своей квартиры и по обыкновению отрапортовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса. Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать: «Здесь дух нехороший». «Военный, ваше величество», — отвечал полным и спокойным голосом Перский. «Отсюда Рылеев и Бестужев!» — по-прежнему с неудовольствием сказал император. «Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев, все главнокомандующие, и отсюда Толь». С тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский. «Они бунтовщиков кормили!» — сказал, показав на нас рукой государь. «Они так воспитаны, ваше величество, драться с неприятелем, но после победы презревать раненых, как своих». Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал. Перский своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человечное, но уже недолго. Близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения.

Дорогие радиослушатели, рассказ Николая Семеновича Лескова «Кадетский монастырь» для вас читал народный артист России Иван Краско. Продолжение рассказа слушайте в следующих передачах рубрики «Литературное чтение».

0: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
4: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: музеи и выставки, дворцы и парки, города и пригороды. Радио «Град Петров» приглашает на радиоэкскурсии.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Людмила Зотова. Сегодня нас ждет встреча с первым районным краеведческим музеем Карелии. Аланецкий национальный музей хранит самую большую в Карелии коллекцию памятников, отражающих культуру народа карелов-ливиков, народа, издавна проживающего в Приладожье. Музей находится на территории городского парка, где ранее находилась Аланецкая крепость, в деревянном доме купца Кутуева. Само здание музея также является памятником истории. Ну, а сейчас мы слушаем экскурсовода.
2: Мы сейчас с вами находимся в зале основной экспозиции. Здесь можно будет что-то потрогать руками. Ну, например, попробовать себя в роли археолога. Называется «Изотрезала формула крепости». И формула состоит из трех составляющих: вера, война и деньги. Ну и в ходе экскурсии по этим трем залам будет понятно, как эти понятия смешаны в живопорядке. Начнем мы с того, что территорию Карелии покрывал ледник. 8000 лет нашей эры ледник спал, и на территорию пришли люди. Откуда они пришли, к сожалению, до сих пор неизвестно. Но в конце 19 века сформировалась теория, по которой считается, скорее всего, пришли из Зауралья или Среднего Поволжья. А кто такие карелы-ливики? Здесь уже есть несколько версий. Например, по одной из версий считается, что в 13 веке карела пошла на Аланецкий перешеек, постепенно смешивалась с Лесью, и так появились карелы-ливики, которые жили ближе к берегам Ладожского озера. И также появились карелы-людики, которые жили ближе к берегам Онежского озера. Но еще по одной из версий считается, что свое самое название взяли от балтийского племени ливов. И вот так вот получилось название ливийка. У нас на территории в основном проживают карелы ливийка. Но сохранилась одна деревня в Волынском районе. Находится она не так далеко от нашего города. Ну как не так далеко, километров 40-45. Называется Михайловская. Там проживают карелы ливийки. В принципе, понять друг друга они могут. Отличается диалект. Человек, который очень хорошо знает карельский язык, если встретит финна, то, скорее всего, сможет его понять. Но если тот будет разговаривать достаточно медленно. У нас очень схожие языки, и вот в школах раньше дети изучали финский и карельский. Но, к сожалению, можно заметить то, что карельский – это вымирающий язык, поэтому в основном на нем разговаривают в деревнях. И, как правило, это люди пожилого возраста. Вот у нас еще есть опорный вуз, находится в Петрозаводске, Петергоме. Там студентам за то, что они изучают карельский язык, доплачивают 5000 рублей стипендии. То есть какое-то стимулирование есть. Но это именно те, кто в будущем будет его преподавать. С недавнего времени ввели снова с 1 по 4 класс карельский язык. Но если дома никто не разговаривает и не практиковать, то опять же можно забыть. Что касается жизни. Карелы жили в полуземлянках, в шалашах, занимались собирательством. Ходили на охоту, рывалку, не обходились без ремесла. Археологами на нашей территории были найдены многочисленные глиняные осколки. Они эти осколки собрали воедино, и получился такой вот большой сосуд. Вмещал он в себя примерно 40-60 литров воды, достаточно большой. В первую очередь археологи обратили внимание на вот эти вот ямочки и линии. Им это напомнило отпечаток гребня, поэтому было принято простое решение. Назвать керамику ямочно-гребенчатую. Ну, скорее всего, ямочки и линии были сделаны не только для красоты, но и для того, чтобы предмет поскорее обжигался. И таким способом он становился легче. Как можете заметить, на конце полосная форма, поэтому, скорее всего, стоять на инет. Его как вот везение. Также люди опытным путем узнавали свойства камня, слюнца и кварца. Что еще касается жизни, об этом нам могут сказать вот наскальные рисунки. Такие рисунки были найдены у берегов Онежского озера, у реки Вык, у Белого моря. И насчитывается их более 2000. Называются петроглифы. Вот если внимательнее их рассмотреть, то можно будет понять, что человек перед собой видел, то он, по сути, и изображал. Самих себя, очень часто животных, потому что за ними наблюдали, и водоплавающих птиц. Так как у нас второе место в Европе по прилету для птиц, то есть у нас стоянка для птиц, ну и обычно в начале мая достаточно красиво, если ехать вдоль полей. Карелы их часто видели, считали, что земля – это яйцо птицы. А когда мужчина уходил на охоту, то он ни в коем случае не убивал лебедя. Считалось, что это приглашенная женщина. Ну и так я сказала о том, что стоянка для птиц, поэтому тоже скажу, что каждый год 1 мая у нас в городе проходят гусиные бега. Ну и Элнес называют гусиной столицей. А когда не было никаких средств передвижения, тех же самых дорог или даже тропинок, всегда актуальными были водные, и люди передвигались, вот как звали в Штале, на таких примитивных лодках-долбленках. Называется так и слово «выдавливать», потому что выдавливать из дерева, как правило, осины, осины более мягкие, податливые материалы. Затем уже ставили края, ну и делали весло. Как, наверное, заметили, лодка довольно-таки узкая. Как думаете, как они чаще всего передвигались, в каком положении?
3: Садились.
2: Чаще всего передвигались стоя, либо на одном колене. Так в основном передвигались стоя. Что касается кускарной жизни Карелов, то у нас есть эпос Калевала. Калевала – это разрозненные руны двух народов, финского и карельского. А собрал эти руны воедино финский фольклорист Эллис Лёнрук. И чтобы примерно представлять, что такое руны, потому что у слова есть несколько определений. Это, например, если в России говорили «былины», «сказания», то в Карелии это называли руны. Тоже можно сказать некие сказания, хлачи, собирались рунопевцы и брали с собой какой-то музыкальный инструмент – кантеля. Вспоминает вам еще какой-нибудь музыкальный инструмент? Гуси, да. Они очень сильно похожи. И даже если искать в интернет-источниках, чем гуси отличаются в кантеле, на некоторых сайтах были написано «гуси». И у нас в некоторых музыкальных школах, не только в Карелии, но и по России, дети играют на таком вот музыкальном инструменте. Ну, в некоторых годах есть ансамбль. И еще в этом зале есть одно украшение – это фибула. Дело в том, что раньше одежду не шили по параметрам, брали ткани, надевали с одной стороны, с другой. И для того, чтобы ткани держались, чаще всего здесь надевали фибулу, либо здесь. Обязательно носили пояс, пояс всегда был символом оберега. И на пояс можно было повесить такой вот конек-подвеску. Считалось, что он обережет от злых духов. Карел крестили гораздо позже, чем всю Русь, в 1227 году. Поэтому долгое время оставалось древоверие. Это язычество и христианство. И еще у нас здесь под стеклом представлен такой вот бюст. По параметрам он был сделан точно таким же, как и оригинал. Оригинал был найден недалеко от нашего города, в полу жилой постройки деревни Ейрова. Кто-то его туда спрятал, ну а в 2007 году этот крест был найден. Раньше такие дорожные кресты стояли по пути от Новгорода до Валаама и служили указанием паломникам. Оригинал находится также в деревне Лейрово, только его вынесли в часовню. Давайте еще остановимся на этих денежки, монетки, серебряные чешуйки. И вот когда были набеги, кем-то клад был оставлен. Затем уже гораздо позже, примерно в середине 20 века, с семьей у себя в огороде, под камнем, в берестяной коробочке этот клад был найден. Они решили передать его в музей, сделали это за вознаграждение 150 рублей. На те времена это были хорошие деньги. И пока что это самая большая коллекция в нашем музее. Насчитывается 772 монетки. Здесь у нас в экспозиции представлена часть коллекции, ну вот около 196, а остальные находятся в хранилище. Ну такой крупный клад. В 16-17 веках у нас на территории проходили войны с участием Польши, Швеции и Дании. Тяжелым временем это лежало как для России, так и для Швеции. И тогда, в 1616 году, был подписан мирный Стамбовский договор. По договору Северобережье Ладоги пришло Швеции, и еще Россия лишилась двух крепостей. Хоть и был подписан договор, но все равно шведы продолжали нападать наши земли. И царем Алексеем Михайловичем Романовым было принято решение построить новую крепость для того, чтобы защитить северные границы. Место было выбрано здесь, на мысу, между слиянием двух рек – Алонки и Негреды. И мы сейчас с вами находимся. Вот слияние двух рек в одну реку. Также был вырыт ров для того, чтобы полностью ограничить территорию от нападения врага. Крепость построили очень быстро, всего за 4-5 месяцев. И в сентябре 1649 года она была готова. Князь Волконский отписался царю, отправил подробное описание, чертеж и даже макет крепости. Но строилась крепость не так легко, как это может показаться. Но действительно срок небольшой. Все дело в том, что с каждого хозяйства требовалось по 55 бревен, 100 рублей, это были очень большие деньги на те времена, И еще с каждого хозяйства требовалось по одному плотнику. Сама крепость состояла из 19 башен. Здесь по центру еще была перегородка. Она делила на два города. И была всего одна улица. Но крепость сгорела. Сгорела она по вине самих жителей. Была построена вторая. На этом же месте, только она уже была более усовершенствованная. Состояла не из 19, а из 13 башен. Перегородку решили не ставить. По одной из версий написали царю, царь долго не отвечал, но решили, что мы будем. И еще добавились улицы. В общем числе было 8 улиц. Но вторая крепость, неизвестно по каким причинам ее не стала. Бог исполняется, потому что она тоже сгорела, так как была деревянная. Но когда вторая крепость не стала, не было надобности строить третью, а Ланец превратился в обычный провинциальный городок. Крепость – то, чем вы там могли заниматься. Дело в том, что там не только скрывались от нападения врага, но еще проводили обычные гарны, была административная служба. Здесь на стенке у нас висит железная руда. Это так показатель того, что территорию вели железнодорожный завод. С приходом Северной войны заводы переставились под военные и заменяли постоянную службу в армии. Также у нас в этом доме пекали цветушки, такие кушки нас не отливали. Их отливали на Сыгровских заводах, но единственное, что использовалось для нашего города. И еще перед пушками у нас представлены ядра. Их как раз таки могли делать у нас на заводах. Как можно видеть, они сразу в размерах. Поэтому обычно пушководы здесь предлагают попробовать определить, какое ведро могло подходить именно от этой вот большой. Обычно мнение делится. Мы с сотрудниками спорили, какое ведро подходит к этой пушке. Но пришел специалист узкой направленности и сказал нам, что идеально подходит вот этот центральный ведро. И еще у нас здесь представлены такие больше похожие на гантели, это книги. Возможно, с тех же самых фильмов, но чаще всего, наверное, пиратских, их принято видеть, как у нас изображены гербе. Вот слева висит дорожный знак с изображением нашего герба. Снизу тоже изображены они, только с цепочками. Совывались пушки, пушки выстреливали, они вращались, и вот эти вот ударные силы ломали мачты кораблей. Но были еще и такие, здесь были сняты цепочки. А что касается изображения, то снизу книги показывают то, что у нас на территории были резидентные заводы, а сверху это выходящая рука из облака с щитом означает, что мы были под надежной защитой от шведов. Это просто указывает на крепость. И теперь мы с вами можем перейти в следующий, третий зал. На наш кампус сам накреп крепости, и мы будем внимательно следить. Ну вот, я вам рассказывала про первую, про вторую крепость. Давайте посмотрим, кто запомнил. Как думать, что это за крепость, первая или вторая? Это храм. Первая крепость, как храм. Можно определить, посмотреть на перегородку, которая делила на две части. Во второй ее уже не было. Сосчитать количество улиц. Первая была всего одна улица, во второй 8. Но подольше будет считать количество башен. Первая была 19, во второй 13. Если посчитать, то вы считаете здесь 19 этажей. Ближе к нам протекает река Алонка, а как бы за крепостью река Мегрека. Ров был вырыт достаточно большой. В глубину и в ширину он был 8 метров. Протяженность стен составляла 1,5 километра. Вот эти вот стены были в высоту 7 метров. А высота башен достигала примерно 30-32 метра. Самая большая была Московская башня, 32 метра. Все делилось воротной красной башней с часами на большой и меньшой город. В большом городе предназначалось место для жителей, чтобы они там могли скрыться от набегов. Но, как я уже говорила, велись различные ярмарки. На той улице стояли такие вот торговые лавки. Купцы жили в больших домах. А запасы еды, например, зерна, хранились в небольших постройках, но вот больше похожи на эти баньки. Затем уже гораздо позже, после постройки крепости, было построено вот это вот здание. Может, у кого-то есть версия, что это за здание, которое даже решили огородить.
3: Это оружие хранилось.
2: Ну, да, часто думают, да, что могло быть оружие, что там могла быть казна, чтобы ее никто не украл, что там мог находиться скот для того, чтобы он не разбежался. Но на самом деле это тюрьма. Да, обычно мужчины предполагают, что это женская баня, чтобы никто не посматривал, а дети говорят, что похоже на детский садик. А вот в меньшом городе велась административная служба, то есть были приказная, пушечная, дом воеводы. Еще вы, наверное, заметили, у нас есть такие шкафчики с ящиками. Это что, ящики можно будет поводвигать? Давайте посмотрим, для примера открой, который ближе ко мне. Здесь у нас представлены украшения жены купца. У нас раньше в реках, Алонке, на реке ливался жемчуг. Такой мелкий речной жемчуг. Тут, конечно, крупный, вот, например, Я вам покажу еще кокошник. Можно будет заметить, что жемчуг маленький-маленький, больше даже похож на бисер. Но стали проходить сплавы, реки грязнились, ракушки жемчугом исчезли, и такие изделия больше не делали. Здесь и серебра,
4: тут мастер в основном использовал стеклярус, ну вот мы сделали фотографию недавно на манекене, чтобы было понятно, как это выглядело в человеке. А вот эти вот три ящичка, они у нас посвящены деньгам. Здесь есть такой интересный кошелечек. Карелы каждую монету хранили отдельно. Кто знал, если бы не отдельно, жаль-жаль. Поэтому мастер специально сделал кошелек с отделением. Если присмотреться, отделение сбоку подписано. Вот тут написано «золото», «серебро» и «кредиты». А большие деньги, их было неудобно переносить в таком вот виде. Поэтому чаще всего их заворачивали в трубочку и завязывали. Ленточка, веревочка. Поэтому можно взять вот в деньги еще складывали. Также у нас постоянные предметы духовной тематики, военной. Сейчас мы с вами можем перейти на другую часть музея, на практическую. Мы с вами находимся в зале, который называется «Ремесло». Вот если в тех трех главах мы с вами говорили, начиная с неолита до 18 века, то в этих двух главах мы с вами говорим по конец 18-го, начало 20-го. Зал «Ремесло» поделен на две части. С одной стороны мужское, с другой стороны женское. Но и та женская часть у нас представлена изделия из пабов мебели. А по центру стоит не шурок фишинг. Люди все с виду могли быть разными, но в основном внутри у мастеров были одинаковые инструменты. Берет пищ, который называется горн, либо еще можно чаще с названием меха, мехи, тогда мастер закладывает железные заготовки. Затем брал клещи и заготовки приносил на свой рабочий стол, чугунную наковальню. И там уже преобразовывал нужный. Кузнецов на деревне уважали за их мастерство, трудолюбие, силу, но еще их и побаивали, потому что они владели несколькими стихиями – огнем, водой и пеной. Ну вот если Кузнецов был на большой обычной деревне, в деревне вовсе могло и не быть кузнеца, то охота и рыболовство занимались почти с присылающим. Лады, камни, рыболовы, леса, огнем. Например, такие вот сети были очень популярны в 19 веке. Они привились из конопляных нитей вот такими вот иголочками. И всем этим в основном занимались мужчины. У карел, конечно же, были любимые места. На этих местах они старались не шуметь, не ссориться, потому что считали, что в водоеме живет дух, который как раз-таки из-за шума мог уйти в другой водоем и забрать с собой рыбу. Чтобы духа этого задобрить, первый свой улов делили вместе с ним на берегу. Но сейчас те, кто ходит на рыбалку, можно особо громко не раздавать. Что касается охоты. Тоже были любимые места, места уже передавались по наследству. На большого зверя, например, на волка или медведя, ставили вот такие вот большие капканы. На зверя поменьше, следовательно, капканы поменьше, силки. И еще на медведя ставили рогатину. Медвежатину карелы не ели. Мясо они либо закапывали, либо продавали на ярмарках. Медведь считался тотемным животным. Но от него брали шкуру, которая могла очень хорошо пригодиться в хозяйстве. И еще могли взять когти и клыки для того, чтобы в будущем сделать оберег. Что касается изделий, они в основном все были сделаны из дерева. Так практически по всей России, начиная от ложки, заканчивая дома, все было сделано из дерева. Это у нас техника долбления, про которую я вам рассказывала, на примере лодки-долбленки. А это уже бондарное ремесло, когда изделия собирали и обивали обручами, чтобы они не развалились. Что касается слова «петиния». Это ремесло, ну вот так принято говорить, что именно у нас, в Волонинском уезде, появилось совершенно случайно. Дело в том, что финский пастух отдыхал, остановился у зажиточного крестьянина Тарасова и случайно оставил свою соломенную шляпу. Что сделал Тарасов? Он эту шляпу разобрал, смог собрать обратно, в принципе, понял технологию, но из-за того, что это был зажиточный крестьянин, поэтому по статусу ему не полагалось заниматься такой вот работой. И тогда свои умения и навыки он передал бедной крестьянке Наталье Пильновой. А она уже в дальнейшем научила мать, сестру, и они стали продавать такие шляпки по деревням за 3-5 копеек. Соседи, конечно же, узнали, что благодаря этому ремеслу они зарабатывали себе на жизнь. Стали повторять, у них это получалось, но продавали шляпки гораздо дороже. В Санкт-Петербурге за 15-30 копеек. Промысл разрастался, придумывали различные сумочки, пояса, обувь могли делать из соломы. Но в Санкт-Петербурге почему-то по-прежнему требовались только шляпки. Поэтому снова делали вот такие вот головные уборы. Здесь у нас представлены изделия из бересты. Мужчины очень часто делали предметы быта, также и подарки своим женам. А дети могли делать игрушки. Вот слева находится такое, видно, что особо сил не требовалось. Его сделал ребенок, называть шарпунов. Что-то по типу мячика. В них могли положить горошинку, либо камушек, ну, для того, чтобы было интереснее играть.
2: Такие изделия у нас, если и делались, то в одной деревне Волонского уезда в Обже, поэтому, скорее всего, это все было куплено на различных ярмарках. Что касается самоваров,
4: Смотрите, они у нас все разных форм, размеров. По настоящему мастеру как-то хотела выделиться, чтобы вспомнилась его работа. Здесь, например, самовар в форме желудя. Вот эта вот форма напоминает банку. Такие, кстати, очень много по всей России. У некоторых до сих пор в домах такие хранятся. А это, скорее всего, мастер изрисовывал особо за репки. Как же делали различные крайники? Ну вот самый симпатичный, лично на мой взгляд, это вот этот вот, в виде рыбки. С собой на охоту и рыбалку было удобно брать переносные самовары. То есть можно было на месте, в лесу, закинуть на шишки, ягоды и приготовить чай. Еще у нас стоит здесь такой вот необычный самовар с двумя краниками. Дело в том, что один из мастеров обратил внимание на то, что карелы очень сильно любят пить чай с молоком. И решил подарить им такой вот самовар. Внутри перегородка, она делит на две части. В одну сторону наливалась вода, в другую молоко. И благодаря двум кранникам выполнялась основная задача. То, что все смешивалось. Что касается женского ремесла, по дому девочки и женщины все делали сами, своими руками. И еще до хостин мать клала дочери в сундук, собирая свадебное полотенце. Когда она стала в возрасте 6-7 лет, девочка начинала собирать приданое. Для нее в этом же возрасте хорошим подарком было получить от отца вот такую вот пряжу. Полотенце чаще всего использовали в свадебном обряде. В день свадьбы приходили подружки, пили чай. Это можно сравнить с современным девичником. И за то, что подружки топили баню, девушка должна была их наградить полотенцем. Крутили хороводы вокруг бани, девушка подбрасывала веник. Ну вот сейчас бросают букет на свадьбе, раньше как раз были. Шла в баню не одна, со знахаркой. Та ее там натирала солью. Соль не выбрасывали, ее собирали и использовали в тесто. Но только для пирогов мужа. Это делалось для того, чтобы приблизить его к себе. И когда девушку натирали, то она приговаривала. Чтобы как соль по мне ходит, так чтобы мой муж рядом со мной ходил. И чтобы как пот на мне сохнет, так чтобы его душа по мне сохнет. Возвращалась в дом, подружки припитали ей косу. До свадьбы девушка ходила с одной косой, как правило, без головного убора. А в день свадьбы уже припитали в две косы, считалось как два человека, и волосы обязательно играли в головной убор. У нас здесь головные уборы поставили. Полвойники от слова «поливать», когда две косы поливали вокруг головы и убирали. И еще был сборник от слова «собирать». Его могла замужняя девушка, когда сзади можно было легко собрать одну косу. Еще у нас здесь представлен такой вот капошник, как я уже говорила, он был сделан из аонинского жемчуга. Смотрите, то, что белое, это жемчуг, такой прям маленький-маленький, а то, что переливается головым, это стекляус. И в таком капошнике каждая девушка должна была выйти замуж. Но не у каждой девушки была возможность его приобрести. Давайте сравним по ценам. Я вам рассказывала про соломенные шляпки, называла там цены в Санкт-Петербурге, конечно же, подороже, доходило, ну, могло доходить и до 50 копеек. А такой капошник стоил 300 рублей. На те времена за рублей 70 или 100 можно было купить корову или лошадь. Они бы лучше пригодились в хозяйстве, но все равно такой обычай был. И те, у кого был небольшой достаток, они могли взять на прокат, с тем должны были отработать. А те, у кого был хороший достаток, они приобретали, сдавали на прокат, могли на этом заработать, ну и передавали по наследству. И у нас с вами остался еще один библиотекарский зал. Этот зал называется «Гом». Здесь есть программные фотографии, такие бомбы строили карелы, очень большие, монолитные, потому что зимы были холодными, а снега налетало так, который сгорал аж до окна. И людям было удобно передвигаться в одной постройке, ну, кроме бани. Постройки делились в помещении с инвентарем, где мы сейчас с вами находимся, и горницы. И вот как выбирали, где построить дом. Как правило, сплавляли бревно, либо несколько бревен, куда приплывет, там лучше всего дом построить. Считалось, что река укажет древность. В дом переходили новые в темное время суток, потому что боялись глаза. Брали с собой иконы, хлеб, соль, еще брали петуха и кошку. Может быть, кто-то из вас знает, кого первого запускали в дом? Почему первые заходили на почту? Где-то говорится о том, что она определяла место, где будет стоять кровать, где-то где висит люлька. Но в Карелии тоже было так, что где кошка ляжет, там лучше всего кровать и поставить. Но была еще и другая причина. Считалось, кто первый в дом войдет, тот первый и умрет. Кошку, конечно, жалко, но все равно кого-то первым в дом должна вылазить. Ну, еще был красный угол с иконой. Если бы у нас еще было перегородки, то в углу бы висела икона. В углу сидел мужчина, глава семьи, он же первый садился за стол, стелилась скатерть, она была признаком достатка, отламывался хлеб, и по кругу садились другие члены семьи. Мальчики довольно-таки раннем возрасте, примерно 6-7 лет, могли уже делать лобыки вот ложки и мутовки. Мутовка напоминает современный венчик, также она использовалась для взбития, чаще всего взбивали массы. А ложки ничем не покрывали, никакой краской, так было дешевле, ну и лучше передавался вкус хита. Что касается мебели. Мебели было небольшое количество. Из спальных мест могла быть одна кровать, на которой спали мать с отцом. Дети в основном спали на лавках, сундуках, на печи. До возраста 6-7 лет дети все росли в одинаковых условиях. У нас есть даже фотография. На скамейке сидят два ребенка. У них прически одинаковые и рубахи одинаковые длины. Затем уже, когда наступал этот возраст, 6-7 лет, мальчика отгуляли на улицу, чтобы он там стал помощником отцу, а девочка осталась в доме для того, чтобы помогать матери и начинать собирать приданое. А до этого возраста дети должны были менять вот такие вот лучинки. Лучинка нужна была для освещения в доме, и одна такая сгорала всего за 5-6 минут. Ребенку нужно было успеть ее поменять. Еще у нас здесь представлен такой вот интересный экспонат. Это ходунки. Без колесиков, они чаще всего с колесиками. То есть, может быть, у семьи не было возможности их поставить, либо ребенок был такой активный, что решили даже этого и не делать. И у нас с вами осталась еще елочная игрушка. У нас каждый год 1 декабря проходят игры Дедов Морозов. Есть такая легенда, по которой женщина ехала в санях, родился ребенок, его принесли в дом, и только тогда он начал плакать. Поэтому его решили назвать Пакайна. В переводе с карельского означает «морозец». И вот 1 декабря, в день рождения Пакайна, приезжают Деды Морозы, участвуют в разных соревнованиях и выявляют, кто самый лучший Дед Мороз. И вот когда эти игры начались, нам стали отправлять баллонец игрушки. Было принято решение открыть кладовую Пакайна. Здесь у нас представлены игрушки разных периодов. То есть, когда не было продовольствия, делали игрушки в виде еды. Когда человек полетел в космос, стали делать на космическую тему. А когда вышел фильм «Карнавальная ночь», было очень много игрушек без 5-12. Еще у нас представлена здесь та игрушка, ее нам отправили из Африки. Это, скорее всего, не Дед Мороз, а Санта-Клаус. Вот сделали из банановой кожуры. Также вы можете еще зайти справа, у нас там купеческая. Пакайна, по легенде, был купцом. И можно посмотреть, что Дед Мороз такой мужчина с бородой, усами. Пакайна — это всегда молодой человек. Ну, и на этом наша экскурсия подошла к концу.
1: Дорогие радиослушатели, наша передача окончена. Мы с вами посетили Оланецкий национальный музей. Передачу подготовила Людмила Зотова. До свидания.

0: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и Гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба, радио «Град Петров».
2: Четырнадцатого октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14

0: В эфире вечерний канал, у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Эта часть нашей передачи выходит в записи, поэтому я не призываю вас, уважаемые слушатели, звонить нам в эфир. Мы будем общаться с протоиереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
1: Здравствуйте, Даниил.
0: И, как обычно, когда отец Александр в вечернем канале, мы говорим о символе веры. Это уже далеко не первая передача, но и, наверное, не последняя. Тем не менее, мы приближаемся к завершению. И сегодня мы будем говорить о 9-м члене символа веры, исповедую, единое крещение во оставление грехов. Обычно в катехизисах, когда идет речь об этом члене символа веры, говорят о таинствах, поэтому и мы тоже поговорим о таинствах. По крайней мере, сегодняшняя передача будет посвящена им. И первый мой вопрос, отец Александр, существует ли в православии общепризнанное понимание того, что вообще такое таинство, или это дискуссионный вопрос?
1: Ну, конечно, в православии существует совершенно определенное понимание, что такое таинство. Таинство – это некие особые действия Господа Бога. Значит, вот в духовной жизни человека есть нечто, что делает он сам, а есть нечто, что делает Господь Бог. И вот там, где действие Господа Бога, оно как-то очень, так сказать, внятно проявлено и подразумевается, что оно является основным, но вот эти священнодействия, скажем так, получили название таинств. Вот. Ну, таинство мистерион по-гречески или сакраментум по-латыни, собственно, имеют еще и дохристианское, конечно, происхождение, и в язычестве, так сказать, были какие-то сакральные действия, которые тоже вот назывались таким образом, мистерии какие-то, да. Вот. Вот этот термин перешел и в христианскую церковь, и, собственно, применяется к тем священнодействиям, которые, ну, считаются церковью наиболее какими-то существенными, важными, в которых действительно, скажем, внешним признаком обряда обычно служит призывание Святого Духа, такое явное. Вот, ну, скажем, таинство крещения, о котором мы будем сегодня больше говорить, мы призываем благодать Святого Духа на воду, снизойти на воду сию, вот перед тем, как мы совершаем, собственно, таинство крещения в этой воде. То есть мы довольно пространную молитву читаем Господу Богу об освящении воды. Вот. Так что в этом смысле таинство – это совершенно понятно. Ну, или, конечно, таинство Евхаристии, где тоже прийти Духу Святому на ны и на предлежащие дары сия и сотворить. То есть мы явно свидетельствуем в этой молитве, что освящение даров, приложение хлеба и вина в тело и кровь Христову происходит действием Святого Духа, не нашим действием. Вообще, когда литургия начинается, диакон, обращаясь к священнику, так сказать, тихо, это такой диалог перед самым началом службы, произносит слова «Время сотворите Господеве». То есть время не нам что-то Богу сотворить, а время Богу совершить нечто, что мы сейчас имеем в виду, да, таинство благодарения, таинство Евхаристии, то есть Бог его совершает. Вот, так что в этом смысле все понятно. Но если говорить в принципе о таинствах как о группе таких священнодействий, то вот здесь, конечно, таких четких границ провести довольно трудно. Вот тут есть особое действие Божие там, или нету действия Божия? Кто это в конечном счете решает? Причислить это священнодействие к таинствам или не причислять к таинствам? Ну, в истории церкви понятно, что таинства появились не сразу именно как вот таинства, как особо выделенные. Конечно, крещение. Было понятно, это какое-то действие Бога над человеком.

0: человеком, которое человека как-то преображает. Евхаристия тоже изначально выделялась как то, чем церковь живет вообще, да? Центральное действие церкви, где она себя выявляет как церковь. Значит, ну, вот, скажем, ну, у Дионисия Ареопагита, да, 6 век, 5 век, звучит таинство крещения, таинство Евхаристии, ну, таинство миропомазания, может быть. То есть вот вообще три вот эти таинства, причем часто крещение и миропомазание как-то объединяются в одно, поскольку это, ну и в практике они совершаются вместе, хотя по идее это действительно разные таинства, и, скажем, в Западной Церкви они вообще разнесены во времени.
1: Да.
0: Вот. Ну, потом, по-моему, Федора Студита, скажем, там 6 таинств называется. Причем
1: существуют разные списки таинств.
0: Ну, вот в разное время по-разному, да, поскольку здесь очень трудно вот этот какой-то четкий критерий применить. Вот. Причем в число таинств в древности всегда входило и монашество, и очень часто освящение храма. А вот, например, брак, исповедь или освящение очень часто не входили в число этих таинств. Значит, у нас сегодня принято более или менее учение о 7 таинствах. Но вы не найдете ни в какой серьезной книге, кроме, может быть, какой-нибудь для воскресных школ, где надо все попроще объяснить. Там будет четко сказано: вот у нас есть 7 таинств, все, все остальное не таинство. Вот. Но если мы будем читать какие-то учебники, даже семинарские уже по догматическому богословию, то мы всюду увидим вот этот экскурс, где будет показано, что таинств в одно время столько считалось, одни считались таинствами, в другое время другие считались таинствами. То есть для православия как раз характерно отсутствие такой жесткой демаркационной линии между тем, что есть таинство, а что просто какое-то священное действие, которое мы таинствами не называем. Вот. Вообще это все появилось вот так жестко сформулировано в Западной Церкви, в католической церкви, в эпоху схоластики прежде всего. Вот. Насколько я помню, у Петра Ломбардского в XII веке, XII век, век расцвета схоластики, конечно, вот, появляется впервые вот это учение о 7 таинствах, потому что для схоластики очень характерно проводить четкие границы, линии, все как-то квалифицировать, сортировать, упорядочивать, приводить в какую-то стройную систему, так скажем, да. Число 7 красивое, ну, давайте 7 таинств. Вот там, значит, названы 7 таинств, по-моему, в составе том, которым вот сейчас мы тоже это имеем. Вот. Потом в XIII веке был знаменитый Лионский собор, вот эта уния Лионская, да, в 1274 году, на котором присутствовали представители Восточной Церкви. Собственно, была уния, потому что Константинополь был завоеван крестоносцами в 1204-м. Соответственно, весь XIII век Константинополь был под... Значит, вот, и император Константинопольский, и патриарх Константинопольский, они все были, конечно, подвластны совершенно западным государям, которые там совокупно собравшись, значит, завоевали Константинополь. Поэтому там произошла уния, и вот это учение, оно не то, что оно на Лионском соборе было принято, но как-то оно было перенято, вот, Восточной Церковью. Ну, впрочем, потом все это расстроилось, эта уния была недолговечной, Константинополь постепенно отвоевали, Западная Церковь оттуда ушла, вот. И, собственно, опять, скажем, Григорий Палама, XIV век, да, уже называет опять 3 таинства. Вот, или там даже 2 таинства, по-моему, крещение и Евхаристия. Николай Кавасила, ну, такой младший его, скажем, современник, да, и такой автор очень крупный, богослов того времени, тоже три таинства называет. То есть, в общем, это не было вот так устойчивой традиции. И потом это вошло уже к нам через Петра Могилу, через Украину, да, которая была, так сказать, в составе польского государства. И, конечно, за православие боролись и отстаивали его по отношению, ну, от посягательств католичества, но при этом учились все в западных университетах, набирались мудрости там ума, тот же Петр Могила в Парижском университете учился, скажем, да. Вот, понятно, что так или иначе они все-таки заимствовали многое из западного учения. Только они его, так сказать, как-то переделывали на православный лад, но какие-то его основные черты вот копировали. А в Западной Церкви к этому моменту уже было учение о семи таинствах. Оно было принято официально, как я понимаю, на Тридентском соборе в XVI веке, да, контрреформация собор. Вот, и все, и вот оно таким образом через Петра Могилу, который в исповедании веры православной, да, включил вот и учение о семи таинствах. Не то чтобы оно так противоречило прямо вот, ну, когда-то называлось вот какой-то набор таинств гораздо более широкий, чем только крещение и Евхаристия, да, и в православной традиции. Вот. Ну, вот это учение таким образом было заимствовано, вошло в кормчую книгу, вот, то есть это сборник такой канонов, нравственных каких-то правил и тоже и государственных законов, вот, которые были в Греции и, соответственно, в Византии, и потом перешло вот под названием «Кормчая книга». То есть кормчий — это рулевой, да, который рулит всем делом, кормчая книга, которая как бы вот направляет человека и общество, да, христианское вот определенным образом ко спасению. Да, вот это такая основная книга. Вот вошло в кормчую. Ну и дальше уже в богословие, так сказать, школьное. Конечно, это все стали переписывать, и уже в XVIII веке, когда семинария, академия славяно-греко-латинская уже вовсю была, потом уже и духовная академия, вот это все постепенно перекочевало и в учебники, и утвердилось как вот прямо учение православной церкви, хотя вот история примерно такая.
1: Отец Александр, у меня будет немножко наивный вопрос к вам, но скажите, пожалуйста, вот пытались на протяжении веков составить списки различных таинств, вы это сейчас подробно рассказали, да, но а вообще нам есть какая-то польза-то от того, что мы разделяем происходящее в церкви, пускай условно, но тем не менее разделяем на таинство или не таинство, духовная польза, может, какая-то практическая?
0: Не знаю, думаю, что пользы большой от этого нету. И, собственно говоря, все такие, ну, богословы православные, там уже, скажем, 19 века, уже не говорю про 20 век, как раз, ну, как бы демонстрировали вот эту уязвимость вот этого разделения, потому что монашествующие до сих пор многие считают, и на полном серьезе, что постриг это таинство. Монашеский постриг, освящение храма, тоже вроде таинство, тоже там призывание Святого Духа на елей там и так далее. Поэтому, не знаю, ну, как выделение просто наиболее значительных каких-то, может быть, общезначимых священнодействий, ну, может быть, опять-таки, только для некоторой систематизации и вот выстраивания какой-то, ну, системы, да, понимание, как, значит, ранжируются наши священнодействия. Есть вот самые главные, а есть другие, которые не такие важные. Хотя, вот, скажем, молитва на освящение воды, уж тем более великое освящение воды, агиасма, на крещение Господне, на праздник, да, когда мы светим воду, да, она почти дословно повторяет молитву освящения воды в таинстве крещения. Ну, там еще елей освящается в теории, да, но чаще всего, мы будем говорить, его не освящают каждый раз. Вот. Ну, во всяком случае, поэтому вот сказать, что вот тут мы таинство, а тут мы ту же самую молитву читаем, она уже не таинство. Ну, странно. Странно. В общем, я бы на этом не фиксировал специально внимание.
1: Да, отец Александр, вот духовная жизнь, она все-таки включает не только совершение различных таинств и богослужений, но, наверное, многие верующие ощущают какое-то прямое, что ли, вмешательство Бога в свою жизнь. И возвращаясь к изначальному определению таинства, которое вот вы дали в самом начале передачи, получается, что это тоже в каком-то смысле таинство. То есть это...
0: Да, конечно, конечно. В каком-то смысле все, что происходит в церкви, это таинство. В том отношении, что во всем этом как-то участвует Господь Бог. То есть, понятно, он участвует вообще в жизни всего этого мира, и не только в христианской церкви, да, но все-таки для людей, соединившихся с ним, да, в таинстве крещения, вот, это действие проявлено как-то особенно. Кроме того, изначально ведь все-таки Христос основывает общину, да, вот он созывает 12 апостолов, не один ходит. И говорит всем, вот вы просто веруете в меня. И... Нет, он собирает группу людей. Мы уже об этом говорили, когда говорили о церкви. Вот. И вот эти самые значимые такие вещи, которые фиксируют присутствие церкви в данное время и в данном месте, это, конечно, таинство Евхаристии. Вот благодарение. Оно совершается не индивидуально. Поэтому, да, конечно, наша индивидуальная молитва и какие-нибудь там пустынножители замечательные там ранних веков и, может быть, более позднего времени, монашествующие, преподобные, конечно, они имели личное какое-то богообщение, несомненное, да, вот. Но, тем не менее, это не то, что не исключает, а это как раз подразумевает, что центральным и главным все равно будет оставаться вот это собрание евхаристическое, да, оно будет все равно стоять в центре жизни. Даже таких людей, пускай они редко прибегали к этому таинству, да, там, Мария Египетская, но, тем не менее, под конец жизни для нее самым существенным было причаститься святых христовых тайн. И она не могла этого сделать сама, просто помолившись. Для этого требовался священник, который принес ей дары там, и так далее.
1: Итак, исповедую едино крещение во оставление грехов. Вот таинство крещения, какой порядок его совершения в современной церкви? В чем отличие от практики древней церкви?
0: Ну, в общем и целом, конечно, все примерно то же самое. Вот, но ясно, что сам чин складывался исторически, поэтому, конечно, несколько отличается. Ну, из чего он состоит? Значит, в Древней Церкви обязательно была подготовка людей к крещению, как это обычно происходило. Ну, вот какой-то христианин проповедовал своим, не знаю, соседям, знакомым, коллегам по работе, да, условно говоря, родственникам о своей вере. Рассказывал что-то. Кто-то, допустим, заинтересовался. Он начинает с ним говорить более уже, так сказать, индивидуально, подробно. И в конце концов человек приходит к тому, что да, пожалуй, что вот мне хотелось бы присоединиться к сообществу христианскому. Тогда этого человека, этот христианин, вел в общину, приводил в общину, знакомил его с епископом, представлял его. И епископ с ним беседовал, если находил, что у человека действительно есть какие-то серьезные в этом смысле намерения, то его зачисляли в число оглашаемых, да? То есть людей, которые проходят научение. Оглашение – такое вот устное научение вере. Это все обычно продолжалось примерно от года до трех лет. И здесь... Принципиальным важным было не то, что человек даже усваивал какие-то знания. Еще и богословие в первые века было довольно такое расплывчатое. Конечно, надо было, прежде всего, оно стояло в изучении Священного Писания, Ветхого Завета и, конечно, тех вот посланий, которые еще даже в то время мог быть не сформирован весь корпус книг Нового Завета, какие-то входили книги, которых мы сейчас, которые мы не включаем в этот корпус, какие-то еще не вошли, хотя они уже существовали, да. Ну вот со всем этим, со всей этой совокупностью надо было познакомить. Но, повторяю, здесь важнее было другое. Важнее было засвидетельствовать, что человек действительно начал жить христианской жизнью. Он уже вошел в жизнь общины. Его уже все знают, члены общины. О нем уже как-то особенно молятся. Он уже в какие-то добрые дела, которые эта община совершает там внутри себя или по отношению к внешним людям, уже тоже разделяет. Одним словом, человек вживается в это. А тот, кто его привел, его называли восприемник, вот, он, собственно, должен был еще и в обычной жизни за пределами этой общины тоже как-то смотреть, а как этот человек живет, а он как-то руководствуется вообще христианскими правилами нравственности, да, какими-то мотивами в своем поведении. Он действительно становится христианином не по названию, а по жизни своей. И вот это как раз требовало времени. Почему это год или три года? Не потому, что надо было пройти кучу там каких-то курсов, вот, а потому, что человеку надо было вжиться в вот эту новую жизнь. И если это считалось, что происходит, а у каждого человека это могло быть по-разному, у кого-то довольно быстро, ну, уже он был, так сказать, по душе своей вполне себе христианином, для него это не было большой проблемой. А для кого-то, может быть, это было более сложно, и он дольше перестраивался, может быть, какие-то падения у него там были, он из них выходил и так далее. Вот, поэтому вот в среднем от года до трех этот период длился. Оглашение.
1: А решение о том, достоин ли уже человек принять крещение, принимал лично епископ?
0: Да, конечно, я думаю, да. Ну, надо понимать, что епископ это был не как сегодня митрополит Санкт-Петербургский, Ладожский, Варсонофий, да, у которого паства тут 300 тысяч, не знаю, наверное, такого порядка. Вот. А это была группа, это размер прихода. Ну, может быть, побольше прихода, может быть, совсем маленького, если там двух десятков человек, да, вот, так что, конечно, епископ знал лично каждого по имени, и, как примерно сейчас настоятель знает своих постоянных прихожан, да, вот, поэтому, конечно, да, это епископ принимал такое решение, ну, и дальше, в чем вот отличие заключалось такое очевидное, в том, что крещение совершалось не в любой момент. Были определенные дни, прежде всего это Пасха. Вот, крестили на Пасху. Это был праздник не только воскресения Христа, но как бы воскресения вот этих душ, людей, которые присоединялись к церкви.
1: Но не только на Пасху, были еще какие-то?
0: Изначально только на Пасху, только на Пасху.
1: А если человек,
0: это,
1: допустим,
0: точнее, в Великую Субботу.
1: Да, да, если у человека, скажем, какое-то тяжелое заболевание выявилось, то...
0: Разумеется, исключения делались в таких случаях, разумеется, да, можно было индивидуально крестить. Но это понятно, что люди не так часто помирают достаточно внезапно, и, так сказать, или это видят, и тогда уже как-то к этому тоже готовятся, и, соответственно, уже торопятся к ближайшей Пасхе его покрестить. Одним словом, вот это был такой день коллективного приема всех оглашаемых в церковь. Причем среди оглашаемых были те, которые уже готовы, и вот они непосредственно на эту Пасху принимали крещение, а были еще, которые не готовы. Они оставались еще оглашенными до следующей Пасхи, еще на год. Вот. А богослужение Великой Субботы, оно прямо вот, так сказать, об этом свидетельствует. Там вот рудименты «Елица во Христа, креститесь», по-моему, вместо «Три святого», да. Вот. Но потом, поскольку христиан становилось все больше и больше, особенно после Константиновской реформы, вот, огромные толпы просто повалили в храмы, и все-таки церковь пыталась переваривать эту огромную массу вот, традиционным способом, научая. Вот, но уже на Пасху просто нереально было столько крестить. Поэтому начали крестить, как раз праздник Рождества появился. Праздник Крещения Господня, который, кстати, более ранний, чем праздник Рождества. Вот, и потом праздник Троицы. Вот это в самом нашем сегодняшнем богослужении, в эти дни поется вот это песнопение вместо Тресвятого: «Елица во Христа крестись, во Христа облекостися». Значит, крестили в древности обычно в проточной воде, ну, в реках чаще всего, в озерах как-то даже меньше, но потом стали строить баптистерии. Когда уже стали строить храмы, при нем сразу строился баптистерий. Ну вот в Равенне, скажем, сохранились эти раннехристианские базилики, ну, 5 века, скажем, да. Вот, и там при каждой из них был баптистерий такой, либо круглое, либо октагон, восьмиугольник такой в плане постройки. Снаружи довольно странные, как, ну и как и базилики тоже, они выглядели как заводские какие-то цеха. Ну и это какая-то такая производственная постройка, кирпичная, обычно в Риме строилось все. Вот. А внутри оно было невероятно красиво разделано мрамором, мозаиками, золотом. Вот. И в центре была большая купель, вот, куда, конечно, крестили полным погружением. И вот как раз это песнопение «Лица во Христа крестись, во Христа облекостись, аллилуйя, да, Господь, приди», вот пелось, когда из баптистерия процессия двигалась в храм. Ну, он был где-то там в 50 метрах от храма обычно, вот от 20-30-50 метров. Вот, надо было пройти, войти в главный вход, где уже начинала, уже служилась литургия. Но она обычно в совокупности с вечерней, во все эти дни не случайно такой порядок, да, литургия этих праздников совершается в соединении с вечерней. И вот как раз на вечерней читаются на Пасху огромное количество паримий, 12 паримий, это очень долго. Так вот, читали очень часто совсем не все, а читали, пока не придут, так специально закладывали большой такой люфт времени, чтобы можно было в любой момент остановить, то есть дочитать паримию, ту, которая есть, а дальше все уже петь, продолжать вместе с крещаемым петь «Елица во Христа». Вот. В сегодняшней практике вот это шествие, оно, так сказать, инсценируется вокруг купели. Три раза обходит вокруг купель. Вот откуда это, что вокруг нее ходить? Так это потому, что это шествие. И поют то самое, что пели, когда шли. Либо от естественного водоема в храм, либо от баптистерия шли в храм. Да? Вот это шествие, оно как раз осталось тоже в традиции, но вот в таком немножко странном, забавном виде. Вот, значит, в чем состоял чин оглашения? То есть, когда человека приводили, я сказал, да, к епископу, значит, над ним читались молитвы, так называемые молитвы экзорцизма, то есть изгнание злых духов из человека. Почему так? Потому что, ну, считалось так, что если человек не был соединен со Христом, вот таинством крещения, да, вот обрядом, ну, действием крещения, он не был введен в церковь, значит, он был подвержен всем внешним каким-то духовным силам. А какие бывают духовные силы, кроме, ну, вот, бесовских, да, которые липнут каждому, так сказать, человеку, неприобщенному к единству церкви. Ну, вот, значит, соответственно, его надо было вот таким образом. И эти молитвы, кстати, они и сейчас есть. Чин оглашения совершается, конечно. Он соединен с чином крещения. Не отделен на год или, грубо говоря, три. Вот, а соединен прямо оглашают и сразу тут же и крестят. Вот, в сегодняшней практике. А раньше это был вот большой период. И в течение этого периода эти молитвы повторялись. То есть это было неоднократное действие экзорцизма. А оно было, так сказать, вот с некоторой периодичностью в течение всего времени, пока человек проходил оглашение, над ним все время читались вот эти молитвы. Вот. Второе, что было важно в этом чине оглашения, это исповедание веры. То есть на самом деле уже человек, приведенный к епископу, мог более или менее сформулировать, во что христиане верят. Да? А дальше он еще учился более, так сказать, подробно. Да? Вот чтение символа веры, символ веры, на самом деле, они составлялись прежде всего для того, чтобы во время оглашения человек мог исповедовать свою веру.
1: Ну, да? Чтобы не принять какого-то случайного человека.
0: Да, совершенно верно. Да. Вот человек должен был произнести этот символ, ну, наизусть уже, вероятно, может быть, конечно, читая, но, по крайней мере, он должен уже был более или менее понимать, что там написано. Понятно, что углубляться во все члены символа веры, как мы делаем сейчас, да, это уже дело вот такого оглашения скорее, да, вот, но, по крайней мере, в целом он должен представлять себе, о чем идет речь. Вот, ну и дальше он должен был исповедовать свою веру и отречься от сатаны и исповедовать свое желание соединиться со Христом. Вот, вот это уже делалось обычно накануне крещения, там, скажем, Великую Пятницу, вот в этот день обычно вот эти обряды проходились. Ну и таким образом человек подходил к крещению. Теперь, значит, ну, что такое крещение по смыслу своему, да? Ну, вот мы читаем сегодня послание апостола Павла к римлянам, отрывок такой известный. Апостол Павел пишет, 6 глава послания к римлянам, начиная с 3 стиха. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот эти слова читаются за каждым таинством крещения. Так что вот смысл крещения в чем? В том, что человек как бы заново рождается, он умирает, то есть вот прежний человек, который жил до этого, он умирает, вот так радикально апостол Павел это формулирует, да, вот не просто, так сказать, немножко меняет свою жизнь, как-то трансформирует, а вот просто умирает прежний и рождается новый, живущий по образу создавшего его, да?
1: Да, но вот, отец Александр, в обывательском представлении это все означает, что прощаются грехи нам.
0: Да, так это не в обывательском, это так оно и есть. То есть это... Так оно и есть. Да, то есть, естественно, если человек умер и родился абсолютно новый, то все то, что было в прошлой жизни, умерло вместе с ним. Да? Он умер для греха.
1: Да? Ну, хорошее родился... это осталось.
0: Хорошее осталось, конечно, да. Вот. Но хорошее – это как бы уже вот эта новая тварь, новый человек, который уже живет исключительно по образу Христа.
1: Да, просто как будто бы вот умер для греха, и грехи прощены – это немножко как будто разные категории.
0: Ну, знаете? Просто апостол, можно говорить в таких терминах, можно говорить в других терминах. Можно найти какие-то места в Священном Писании, где будет сказано о прощении грехов у того же апостола Павла. Но здесь он с предельной радикальностью формулирует эту мысль о том, что не просто грехи прощены. Как бы, да, человек живет, как жил, так живет. Ну, просто простились грехи. Вот в убальском сознании, конечно, это так звучит. А для апостола Павла это означало просто смерть того человека и рождение нового человека. Да, телесно он, да, но уже в сознании своем, в душе своей это новый человек, абсолютно обновленный. Все его грехи остались в прошлой жизни. Так что можно сказать, что да, крещением омываются все грехи прошлые, но это не значит, что он дальше должен жить примерно так же, как жил, и в каждой следующей там исповеди, о чем мы будем говорить дальше, да, он, значит, обновляет свое вот это крещение. До некоторой степени так, конечно, но все-таки вот этот радикализм перемены жизни, он в таинстве крещения озвучивается именно по этому тексту.
1: Да, еще бытует представление, что вот это вот прощение грехов, оно приводит к тому, что человек немножко иначе в целом начинает жить, и там, не знаю, и здоровье у него поправляется, и в принципе ведет себя так, как хотелось бы родственникам. Вот насколько это в принципе может какую-то иметь основу?
0: Это может иметь основу в том смысле, что если человек раньше, не знаю, пьянствовал, блудил, воровал и, так сказать, совершал кучу каких-то грехов, теперь он перестанет их совершать, и, наверное, здоровье его при этом не ухудшится. Скорее всего, да, что какие-то пороки, какие-то вещи, которые, конечно, так или иначе отражаются на нашем физическом здоровье, они уходят, и, соответственно, человек более становится здоровым. Но это, как правило, взрослого человека касается, но это только при условии его изменения жизни, да, перемены жизни, полной радикальной перемены жизни. А если человек продолжает жить ровно так же, как жил, так, конечно, ничего не поменяется, и здоровье его не улучшится. Вот. А когда мы крестим младенцев, вот тоже вопрос такой, а для чего крестить младенцев, если они еще и не согрешали, собственно говоря? Да? Ну вот мы говорим о том, что все мы в себе несем вот этот первородный грех, то есть, ну, по наследству передаваемый, да, от Адама всему человечеству. Так вот, смысл крещения младенцев – это освобождение от первородного греха, который есть, по сути дела, проявляется в некой склонности к греху человека. Вот если младенца после крещения хорошо и правильно воспитывать в христианской семье, в христианской среде, то, да, у него склонность к греху, ну, по крайней мере, она может тоже проявляться, потому что мы видим слишком много греха вокруг, и мы научаемся от внешнего, не потому что в нас есть сам источник греха, да, как вот после грехопадения в человеке появился, но человек не изолирован от влияний, от дурных влияний. И под действием этих влияний, конечно, человек тоже может грешить, но в принципе, да, в крещении прощается первородный грех, то есть человек освобождается от этого.
1: В древней церкви младенцев крестили?
0: Да, это, в общем, практика ранняя. И, скажем, ну, прямо в Деяниях мы видим, что крестился там Корнилий и весь дом его. Наверное, крестили и детей. Кто-то был младенцем, кто-то был отроком, там, подростком. Вот. Крестили всех. Вот. Но... тем не менее, это не было таким, ну, повсеместным правилом. Ну, мы знаем прекрасно уже из жизни святых, остались подробные, так сказать, жизнеописания. Ну, тот же там, не знаю, Василий Великий, Григорий Богослов, они были детьми христиан, христианских семей, более того, даже в епископской семье родился, да, Василий Великий. И тем не менее... они приняли крещение только уже в возрасте примерно там 20 лет, когда они уже закончили образование, отучились в академии афинской, да, платоновской, вот, прошли такой, значит, паломнический путь по пустынножителям в Египте, там, да, познакомились с этой стороной церковной жизни. Вот, после этого они приняли крещение. Так что практика принятия крещения в сознательном возрасте, она была тоже широко распространена. Более того, когда христианство стало, ну, там, скажем, разрешенной религией, а в скором времени, и, там, уже к концу IV века и государственной религией, то многие люди, скажем, император Константин, который председательствовал на Первом Вселенском соборе, он был в это время оглашенным. И он всю жизнь не принимал крещение. Почему? Потому что как бы управление империей требовало каких-то действий. Ну, скажем, надо было убивать преступников, надо было вести войны. А вроде как христианину это не положено. И вот интуиция, между прочим, князя Владимира была в этом смысле какой-то удивительной. Что в это время в Греции про это все забыли. Что христианину убивать, вообще говоря, не положено. Да, и воевать, вообще говоря, тоже не это, ну, даже если приходится, все равно будет грех. Вот. И вот он и прямо заявил, что я теперь христианин, не могу никого казнить. Ну, греческие епископы быстро объяснили, ничего-ничего, все можно, Бог простит, да. Ну, ладно, так уже считают епископы, ну, тогда хорошо. Вот, но тот же император Константин принял крещение только на смертном одре, перед непосредственно смертью, когда он уже понимал, что всю жизнь закончена, и надо, наконец, совершить этот шаг, и в Царство Небесное прямым ходом все грехи тебе будут прощены и так далее. Вот так.
1: Ну, как-то
0: то есть такая практика тоже была. Вот. Это, конечно, практика неверная, вот. Но практика крещения людей во взрослом возрасте, я думаю, она могла бы быть сегодня в чем-то, может быть, даже предпочтительнее. То есть понятно, что если семья христианская, то есть родители практикующие христиане, ну, разумеется, надо крестить их младенца новорожденного. И мы крестим, конечно, без всякого сомнения. Но если это люди абсолютно не церковные, а иногда прямо заявляют, что в Бога мы не верим, но хотим для того, чтобы он был здоровый и там слушался маму с папой, и вот тем не менее покрестить, это, конечно, профанация таинства. Вот. И слава Богу, что у нас сейчас в церкви все-таки приняты официально документы, которые запрещают священникам крестить взрослых людей без подготовки и младенцев, если не подготовлены их родители. Вот. Восприемники тут могут какую-то роль играть, но прежде всего такую роль играют, конечно же, родители. Очень много наблюдал, когда родители хотят покрестить, сами не церковны, есть какой-то их там родственник или друг, которого они знают как церковного человека, они просят, вот ты будешь крестным. Когда крестный задает вопрос, а вы понимаете, что надо будет ребенка там причащать, там это, да, воспитывать как-то в вере? Да, да, да, конечно, конечно, да. Ну, не будете этому препятствовать? Да не, ну, конечно, нет. И как только, значит, крещение совершено, ну, допустим, один раз причастили младенца там в этот же день или на следующий день, дальше, когда крестные подходят к ним с вопросом, а что нам делать с этим младенцем, нам надо, мне бы надо было почитать, ой, сейчас он как-то там что-то кашляет, чихает, что-то не очень хочется. Ну, хорошо, проходит время. Ой, теперь мы на дачу едем, потом у него начинается школа, потом у него начинаются спортивные секции. В общем, абсолютно не до церкви. И ребенок крещенный вырастает абсолютно никаким образом не приобщенный к церковной жизни. Вот, поэтому, конечно, прежде всего здесь должны играть роль сами родители. И если родители не желают пройти научение, не желают воцерковиться, то мне кажется, что гораздо честнее и правильнее будет не крестить этого младенца, дать ему вырасти, и в таком случае у него появится когда-то шанс у самого как-то, да, он дозреет до того, что, а может быть, стоит мне как-то соединиться с церковью, и вот тогда уже возможно придет, и если у него есть собственное такое желание серьезное, он уже пойдет и на какие-то катехизические занятия, и готов будет что-то прослушать, и шанс его воцерковления, ну, просто на порядок повышается. А так да. У него и никакого стимула нет, он уже крещен, и толку никакого. Говорит он себе и всем окружающим. И чего мне это крещение? Да я живу как хочу, и как бы все. Мне в церковь идти незачем, все уже ясно. Она ничего не дает мне.
1: Да, отец Александр, остается 6 или 7 минут до конца передачи. Может быть, начнем все-таки разговор про миропомазанье.
0: Да, конечно.
1: Что это
0: конечно.
1: Такое вообще, отец Александр?
0: Да, значит, ну, основанием для этого таинства служит, ну, описание крещения самого Христа. Понятно, что крещение самого Христа, оно было совершенно другого рода, да, и сам Иоанн говорит, что зачем тебе креститься от меня? Вот, он как бы видел, как пророк, что в нем нет греха. Вот, а он призывал именно покаяться, переменить жизнь, да, вот тех людей, которые приходили к нему на Иордан. А он пришел, он говорит, мне надо от тебя креститься, а не от тебя. Ты должен прощать мне, я ничего не могу сделать. Вот. Тем не менее, Христос говорит, подожди, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. То есть он как человек, полностью человек, хочет пройти все, исполняя тот закон, который был дан еще там Моисеем и так далее. Ну и в частности, вот, проходить те очищения, которые в Ветхом Завете были вполне традиционные. Вот это омовение в воде, оно было не выдумано Иоанном. Да? Там в Ветхозаветном законе было множество случаев, когда требовались вот такие ритуальные омовения. Вот. Кроме того, они совершались над теми людьми, которые приходили из язычества и желали присоединиться к ветхозаветному народу. Значит, они тоже должны были пройти вот такое погружение в воду, как бы омовение, да, вот, и выходили уже как бы из воды другими людьми. Вообще слово крещение, между прочим, баптизму, погружение, да, вот слово крещение, оно, по-моему, об этом говорили, я не помню, вот, оно исключительно русское, вот, да. А да, греческое слово – это погружение, погружение. Те, которые во Христа крестились, в смерть его крестились, да, говорит вот апостол Павел. То есть те, кто погрузились во Христа, те погрузились в его смерть, да, но те, погрузившие в смерть, они и воскресают вместе с ним, да, смысл такой. Так вот, Христос, выходя из воды, увидел, ну и в одном из Евангелий от Иоанна говорится, что и Иоанн увидел голубя, сходящего на него, и это был Дух Святой, который сошел на него. То есть человек, очищаясь от грехов, рождаясь как бы для новой жизни, получает благодать Духа Святого, какую-то особенную благодать, дары, которые помогают ему развернуть свою жизнь вот именно в христианском русле, в уподоблении Христу. Вот. И вот это как бы понимание фиксировалось церковью как вот отдельное такое действие, да, священное действие. Вообще в таинстве всегда есть некоторое внутреннее содержание, которое Бог совершает, и оно невидимо, как и Бог сам невидим, да, вот. И некоторая фиксация, которая выражается в обряде, то есть в каких-то действиях вполне видимых, да. Вот, значит, вот омовение человека, умирание и воскресение – это, собственно, крещение, погружение в воду, троекратное обычно, и затем дарование Святого Духа фиксируется помазанием миром, специальным освященным маслом, очень ценным, благовонным таким, да, которым вот там из огромного количества ингредиентов оно вываривается, и вот этим миром помазывается человек, помазываются его все, так сказать, члены, лоб, грудь, значит, там глаза, нос, уши, рот, руки, ноги, в общем, все. Все помазывается, как бы все пронизывается Духом Святым, да, вот все, весь он, все его существо, оно приобщается к Святому Духу. Вот, вот это таинство, собственно, миропомазания.
1: Давайте, Александр, буквально две минуты остается до конца эфира, но все-таки немедленно после крещения, до миропомазания, человек уже является членом церкви или миропомазание обязательное условие?
0: Нет, еще не вполне. Скажем так, не вполне. Например, об этом свидетельствуют чины приема из инославия. Допустим, в русской церкви, да, не скажу во всей православной, в русской церкви протестантов принимают в церковь через миропомазание. Скажем, в католической церкви, то есть крещение признается, если оно совершено во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Святой Троицы, как и учил, собственно, Христос, да, в Евангелии от Матфея, последняя глава, последние стихи. Вот. Но окончательное присоединение к Церкви через дарование Духа, которым, ну, в каком-то, так может, католически прозвучит, распоряжается Церковь, да? Церковь может этот Дух Святой ниспослать на человека именно в этом таинстве. Если, скажем, в католической церкви младенца крестят, но его не причащают, он уже крещен, если он умирает, то он как бы все-таки крещенный, mm-hmm. он уже приобщен к церкви, но не окончательно. И миропомазывает его уже в отрочестве, ну, около там 10-12 лет, при этом он проходит научение, вот эту конфирмацию, да, подтверждение, так сказать, да, вот, он обязательно проходит научение. После этого его миропомазывают, и миропомазывают всегда в католической церкви епископ в знак единства церкви, что все они помазаны одним епископом, все члены общины, да, данного места. А в православной церкви вот это единство фиксируется помазанием одним миром, вот так народе говорят, одним миром мазаны, да? То есть мира варится на всю церковь поместную, на, скажем, русскую церковь, ну, сейчас это происходит, например, в Донском монастыре, и освящает это мира обязательно патриарх. И потом оно развозится по всем епархиям и раздается по всем приходам, храмам и так далее.
1: Спасибо большое. Протоиерей Александр Степанов принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: До свидания.
2: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 15 часов.
3: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II, параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу, был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно, и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33. И 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».

0: В исполнении Вячеслава Широкова прозвучала пьеса Александра Иванова-Крамского «Грёзы».
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие радиослушатели! Поддержать работу нашего радио можно с помощью СМС-пожертвований. Для этого на номер 7715 нужно послать сообщение, состоящее из слов «Град Петров» и суммы вашего пожертвования. Например, если вы хотите пожертвовать 100 рублей, вы напишите «Град Петров 100». Номер 7715. Мы сердечно благодарим вас за помощь и поддержку.

0: Адажио Иоганна Себастьяна Баха в аранжировке Александра Зелотти прозвучало в исполнении Мстислава Ростроповича и Герберта Такетти.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град».

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Марина Лобанова. Сегодня в программе «Книжное обозрение» предлагаю вам познакомиться с книгой Дитриха Бонхёффера «Спустя 10 лет». На самом деле это, можно сказать, небольшая брошюра, но она издается отдельно, так как важность этого текста невозможно переоценить. Я прочитаю вам фрагменты из этого текста знаменитого богослова XX века, погибшего в гитлеровских лагерях. Он был казнен ровно за месяц до окончания Второй мировой войны. Переводчик текста Дмитрий Лебедев, редактор перевода Любовь Сун, консультант перевода игумен Петр Мещеринов, научный консультант Илья Вивюрко. Я напомню вам, дорогие друзья, что в программе «Встреча» выходил цикл бесед с Дмитрием Лебедевым, переводчиком этого текста, о биографии Дитриха Бонхёффера. Спустя 10 лет название этого текста означает, что уже 10 лет Германия живет под властью нацизма. Дитрих Бонхёффер пишет этот текст для своих друзей и единоверцев. Бонхёффер не только богослов, но и священник, протестантский пастор. Итак, спустя 10 лет. Отчет в преддверии 1943 года. 10 лет – долгий период в жизни любого человека. Среди всего, чем мы распоряжаемся, время – самый ценный ресурс, ведь его нельзя вернуть обратно. Каждый раз, оглядываясь назад, мы с беспокойством думаем, а не было ли это время потрачено зря. Потерянное время – это время, которое мы прожили не как люди. Не получали опыт, не учились, не творили, не наслаждались, не страдали. Потерянное время – незаполненное, пустое время. Прошедшие годы совершенно точно таковыми не были. Мы потеряли многое, неизмеримо многое, но не время. Конечно, знания и опыт, которые осознаются лишь постфактум, это не собственно жизнь, а лишь абстракция по-настоящему прожитой жизни. Но все же, если способность забывать – благодатный дар, то умение помнить, воспроизводить то, чему научился ранее, свойство ответственной жизни. На следующих страницах я хочу попытаться подвести итоги тому совместному опыту и знаниям, которые обрушились на нас в эти годы. Это не личные переживания, не попытка систематизации, не аналитический разбор и не теоретизирование, но выводы о человеческой природе, полученные вместе в кругу единомышленников. Они идут вперемешку, связанные между собой лишь конкретным опытом. В них нет ничего принципиально нового. Все это, конечно, человечество знало задолго до нас, однако нам довелось испытать это на личном опыте, пережить заново. Когда пишешь об этих вещах, каждому слову сопутствует чувство благодарности за всю ту общность духа и жизни, которую мы смогли сохранить в эти годы, пронеся через все испытания. Знала ли история людей, у которых было так мало почвы под ногами, которым все доступные альтернативы современности казались в равной степени ужасными, враждебными по отношению к жизни и бессмысленными, которые, с одной стороны, искали источник своей силы по ту сторону всех современных альтернатив, черпая ее в прошлом и в будущем, но, с другой стороны, не превращаясь в фантазеров, умели ждать осуществления своих начинаний так же оптимистично и спокойно, как мы. И более того, могли ли когда-нибудь ответственно мыслящие представители поколения чувствовать накануне великого исторического поворота что-то иное, чем то, что мы чувствуем сегодня? Именно потому, что вот-вот возникнет нечто по-настоящему новое, чего не предполагали никакие альтернативы современности. Величайший маскарад зла смешал все этические понятия. Тот факт, что зло может являться в образе света, благодеяния, чего-то исторически необходимого или социально оправданного, совершенно сбивает с толку тех, кто привык опираться на унаследованную нами традиционную систему этических понятий. Однако для христианина, который живет Библией, это лишь подтверждает безграничное коварство зла. Не вызывает сомнений,

последний провал разумных, тех, кто, вооружившись наилучшими намерениями и закрыв глаза на действительность, думает, что грозящий вот-вот рухнуть потолок можно вернуть на место некоторым усилием разума. Неспособные видеть дальше собственного носа, они желают со всеми сторонами обойтись справедливо, но в результате оказываются перемолоты жерновами противоборствующих сил, так и не достигнув ни малейшего успеха. Разочарованные тем, насколько мир нерационален, они приходят к выводу, что обречены на бесплодие, и, сдавшись, отходят в сторону или без сопротивления делаются добычей тех, кто посильнее. Еще ужаснее выглядит крах всякого этического фанатизма. Фанатик думает, что может выступить против сил зла, вооружившись лишь чистотой принципа. Но, подобно быку, он атакует красную тряпку, а не того, кто ее держит. Понапрасну теряет все силы и проигрывает. Он запутывается в несущественном и попадает в сети более умного соперника. Человек совести в одиночку ведет неравную борьбу, сопротивляясь давлению критической ситуации, требующей решения. Но масштаб конфликтов, в которых он вынужден делать выбор, не получая совета или поддержки ни от кого, кроме собственной совести, разрывает его изнутри. Зло, приближаясь к нему, наряжается в бесчисленные благопристойные и соблазнительные одежды. И это делает его совесть боязливой и неуверенной. Так что в конце концов он соглашается вместо доброй совести удовлетвориться совестью успокоенной. И в итоге, чтобы не впасть в отчаяние, начинает своей совести лгать. Ведь человек, единственная опора которого, его совесть, не в состоянии постичь, что неспокойная совесть может быть благотворнее и сильнее, чем совесть обманутая. Кажется, что сориентироваться среди великого множества возможных решений можно, следуя по пути долга. Приказ в этом случае воспринимается как нечто абсолютно безусловное. Ответственность за приказ несет отдающий, а не исполняющий. Но тот, кто ограничен рамками долга, никогда не решится на поступок, в котором необходимо взять ответственность на себя. Никогда не осмелится действовать на свой страх и риск. А ведь только такой поступок способен одолеть зло, поразив его в самое сердце. Человек долго, в конечном итоге, будет вынужден исполнить свой долг и по отношению к черту. Но кто решает действовать в этом мире, руководствуясь собственной свободой, кто необходимый поступок ценит выше незапятнанности своей совести и репутации, кто готов принести бесплодный принцип в жертву плодотворному компромиссу или пожертвовать бесполезной мудростью золотой середины в пользу продуктивного радикализма, тот должен остерегаться, как бы эта свобода ни стала причиной его падения. Он будет соглашаться на дурное, чтобы предотвратить худшее, но при этом потеряет способность распознавать тот момент, когда именно то худшее, которого он желает избежать, может оказаться лучшим. Это древний источник трагедий. Стараясь избежать публичных столкновений, иной человек находит убежище в приватной добродетели. Но ему приходится держать глаза и рот закрытыми перед лицом творящейся вокруг несправедливости. Лишь ценой самообмана он избегает риска замараться ответственным поступком. Что бы он ни делал, чем бы ни занимался, то, от чего он уклонился, в чем остался бездеятельным, не даст ему обрести покой. Он либо разрушится под давлением этого беспокойства, либо сделается лицемернее всякого фарисея. Кто устоит? Не тот, для кого последний критерий — это его разум, его принцип, его совесть, его свобода или его добродетель, а тот, кто готов всем этим пожертвовать, когда Бог призывает его, надеющегося лишь на веру и связь с Богом, к послушному
и ответственному действию. Устоит тот ответственный, который стремится сделать свою жизнь ничем иным, как ответом на Божий вопрос и Божий призыв. Где же эти ответственные? Что стоит за жалобами на недостаток гражданского мужества? За эти годы мы видели много отваги и самопожертвования, но почти нигде, в том числе и в себе самих, не находили гражданского мужества. Сводить этот недостаток просто к личной трусости было бы слишком уж наивной психологизацией. Проблема коренится совсем в другом. За долгую историю нам, немцам, пришлось познать необходимость и силу послушания. Именно в подчинении всех личных желаний и помыслов, поставленной перед нами задачи, мы видели смысл и величие нашей жизни. Наши взоры были устремлены вверх, но не в рабском страхе, а в свободном доверии, которое в этой задаче видело свою профессиональную обязанность, а в этой обязанности — свое призвание. Для нас характерно некоторое, в общем, небезосновательное недоверие к своему собственному сердцу, из чего и проистекает готовность следовать скорее приказу сверху, чем собственному разумению. Кто поспорит с тем, что в послушании, выполняя поставленную задачу, свой профессиональный долг, немцы всегда являли ярчайшие примеры отваги и самоотверженности. Свою свободу немец хранил. Есть ли на земле уголок, где о свободе говорили бы с такой страстью, как в Германии, начиная с Лютера и заканчивая идеалистической философией? Но эта свобода для него заключалась в попытке освободиться от собственной воли в служении целому. Профессиональную обязанность и свободу он воспринимал как две стороны одного и того же. Но за этого он недооценил коварство мира, не принял в расчет, что его готовность к подчинению, к самопожертвованию ради исполнения приказа могут быть использованы во зло. Когда это произошло, само исполнение профессиональных обязанностей оказалось под вопросом. Все нравственные устои немцев зашатались. Вдруг выяснилось, что у немцев отсутствовало решающее, базовое понимание того, насколько необходимо свободное, ответственное действие, даже если оно идет вразрез с профессиональными обязанностями и приказом. Место ответственного действия заняли, с одной стороны, безответственная неразборчивость в средствах, а с другой — самобичующий страх поступить неправильно, неспособный породить действие. Гражданское же мужество вырастает только из свободной ответственности свободного человека. Лишь сегодня немцы начали открывать для себя, что такое свободная ответственность. Ее основание — Бог, который требует свободного риска веры в ответственном действии. Бог, который обещает прощение и утешение тому, кто, действуя таким образом, стал грешником. Конечно, нельзя согласиться с тем, что успех оправдывает плохие дела и дурные средства. Однако точно так же невозможно рассматривать успех как нечто совсем этически нейтральное. Ведь дело обстоит так, что исторический успех создает почву, на которой только и можно жить в дальнейшем. И еще неизвестно, что более ответственно с этической точки зрения. Подобно Дон Кихоту, сражаться против нового времени, или, признав свое поражение и, наконец, примирившись с ним, добровольно служить новой эпохе. В конечном счете, успех творит историю, а управитель истории, действуя через головы творящих историю мужей, снова и снова претворяет зло в добро. Игнорировать этическое значение успеха — это ошибка, свойственная не исторически, то есть безответственно мыслящим рыцарям принципа. И хорошо, что мы в кои-то веки оказались вынуждены всерьез рассмотреть этическую проблему успеха. До тех пор, пока успех на стороне добра, мы можем позволить себе роскошь считать это этически нейтральным. Но когда к успеху ведут дурные средства, тогда возникает проблема.
В этой ситуации мы осознаем, что нам не подходит ни теоретическое умозрительное критиканство, желающее всегда оставаться правым, то есть отказ встать на почву фактов, ни оппортунизм, то есть измена самим себе и капитуляция перед лицом успеха. Мы не хотим и не имеем права быть ни обиженными критиками, ни оппортунистами. Наша задача в том, чтобы в каждом конкретном случае и в каждый момент в роли победителей или побежденных быть сопричастными ответственности за то, какие формы обретает история. Кто знает, что сопричастность ответственности за ход истории возложил на нас Бог, а потому не сложит ее с себя, что бы вокруг ни происходило. Тот найдет продуктивное отношение к историческим событиям, стоящее по ту сторону от бесплодной критики или столь же бесплодного оппортунизма. Речи о героической гибели перед лицом неизбежного поражения по своей природе совершенно не героичны, поскольку именно они-то и проистекают из страха направить свой взгляд в будущее. Последнее ответственное вопрошание заключается не в том, как бы погероичнее выйти из игры, а в том, как следующему поколению жить дальше. Только из такого ответственного по отношению к истории вопроса может возникнуть плодотворное, хотя, может быть, в данный момент крайне болезненное и унизительное решение. Коротко говоря, выстоять в трудный час, опираясь на абстрактные принципы, легче, чем основываясь на конкретной ответственности. Однако юное поколение, присущим ему инстинктом, всегда почует, что стояло за нашими действиями – один лишь принцип или живая ответственность. Ведь от этого напрямую зависит его собственное будущее. Глупость – более опасный враг добра, чем злоба. Против зла можно протестовать, его можно разоблачить, в крайнем случае его можно пресечь силой. В самом себе зло содержит нечто, мешающее его существованию, некий зародыш саморазложения. Как минимум, человеку становится немного не по себе. Против глупости мы безоружны. Здесь ничего не добьешься ни протестами, ни силой. Аргументы на глупца не действуют. Фактами, которые противоречат его предубеждениям, он просто не желает верить. И в таких ситуациях может даже быть довольно критически настроенным. Когда же факт настолько очевиден, что в нем не получается усомниться, глупец отбрасывает его как случайное совпадение. К тому же глупец, в отличие от злодея, абсолютно доволен собой. Он становится опасен, поскольку, поддавшись раздражению, легко переходит в нападение. Вот почему с глупцом нужно быть еще более осторожным, чем со злодеем. Не стоит пытаться переубедить глупца при помощи аргументов. Это бессмысленно и опасно. Чтобы понять, как одолеть глупость, нам нужно попытаться постичь ее сущность. Вполне достоверно известно, что это не специфический интеллектуальный, а скорее человеческий дефект. Бывают люди с крайне развитым интеллектом, но при этом глупые. А бывают тугодумы, которых можно назвать как угодно, но точно не глупцами. Такое открытие нам приходится с удивлением сделать в определенных ситуациях. При этом создается впечатление, что глупость едва ли является врожденным дефектом. Скорее верно, что люди делаются глупыми, то есть позволяют сделать себя глупыми в определенных обстоятельствах. Также мы наблюдаем, что замкнутые, обособленно живущие люди демонстрируют этот дефект реже, чем люди и группы людей, склонные или вынужденные объединяться. Так что глупость кажется не столько психологической, сколько социальной проблемой. Она является особой формой влияния, которое исторические обстоятельства оказывают на людей, эдаким побочным психологическим эффектом от определенных связей с внешним миром. При внимательном наблюдении выясняется, что любое сильное внешнее проявление власти, политическое ли, религиозное ли, поражает существенную часть людей глупостью. Да, пожалуй, все это выглядит именно как социально-психологическая закономерность. Власть одних требует глупости других. Этот процесс заключается не в том, что у людей вдруг оскудевают или отмирают определенные
например, интеллектуальные способности, а в том, что подавляющий натиск усиливающейся власти лишает людей их внутренней самостоятельности, так что они более или менее неосознанно отказываются от того, чтобы вырабатывать свое собственное отношение к складывающейся ситуации. Сталкиваясь с упрямством глупца, не стоит думать, что это признак самостоятельности. Разговаривая с таким человеком, чувствуешь, что говоришь не с ним самим, не с ним лично, а с лозунгами и идеологическими клише, которые им овладели. Он заколдован, он ослеплен, сама его сущность расхищена и осквернена. Так глупец становится безвольным инструментом, способным творить любое зло, но в то же время не способным распознать его как зло. В этом и состоит опасность дьявольского злоупотребления человеком, которое может привести его к вечной погибели. Именно здесь становится совершенно понятно, что глупость можно одолеть не актом поучения, но актом освобождения. В то же время мы вынуждены смириться с тем, что настоящее внутреннее освобождение в большинстве случаев возможно лишь тогда, когда ему предшествует освобождение внешнее. Пока этого не произошло, нам придется оставить все попытки переубедить глупцов. Отсюда со всей очевидностью вытекает тот факт, что в подобных обстоятельствах совершенно бессмысленно пытаться понять, что именно думает народ. Также мы понимаем, почему ответственно думающие и действующие люди в данных обстоятельствах вовсе не нуждаются в ответе на этот вопрос. Библейские слова «начало премудрости», «страх Божий» говорят нам о том, что единственное настоящее средство против глупости – это внутреннее освобождение человека для ответственной жизни перед Богом. Кстати, эти размышления о глупости содержат в себе некоторую толику утешения. По крайней мере, они никак не позволяют нам считать большую часть людей глупцами вне зависимости от обстоятельств. На самом деле, все зависит от того, на что власти придержащие больше рассчитывают – на глупость людей или на их внутреннюю самостоятельность и рассудительность. Дорогие друзья, сегодня в программе «Книжное обозрение» я начала вас знакомить с текстом Дитриха Бонхёффера «Спустя 10 лет». Это текст, который написан выдающимся богословом XX века, немецким протестантским священником, на десятилетие нацистов у власти, то есть в преддверии 1943 года. Продолжение слушайте в следующей передаче. Программу подготовила Марина Лобанова. До свидания.

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала прелюдия «Си минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие братья и сестры, в магазине христианской литературы «Слово» вновь представлен полный ассортимент аудиодисков и книг, выпущенных радио «Град Петров». Лекции и беседы по Священному Писанию и христианскому вероучению, по истории России и Церкви, разнообразные аудиокниги, программы из рубрики «Маленький концерт», «Передача для детей», книги, «Семейные шпаргалки», «Невидимый Петербург», «Три голоса утраченной страны», «Родная чужбина» – все это вы найдете в магазине «Слово» по адресу Малая Конюшенная, дом 9. Справки по телефону 571-20-75. 571-20-75.
2: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.
3: Дорогие слушатели радио «Град Петров», сегодня в календаре памятных дат прозвучит передача, посвященная замечательному итальянскому живописцу Микеланджело Меризи, прозванного Караваджо. У микрофона Нина Жерве. Караваджо – один из крупнейших итальянских живописцев XVII века. Его считают родоначальником реалистического направления в итальянском искусстве рубежа XVI-XVII веков. Влияние его живописи в той или иной мере сказалось во многих художественных центрах Италии и вышло далеко за пределы, распространившись в ряде стран Западной Европы. Творчество художника имело очень большое значение для последующего развития всей реалистической живописи Европы. Творчество Караваджо привлекало к себе внимание современников, но привлекало по-разному. У одних оно вызывало резкий протест, у других – горячее желание постичь, понять и освоить его. Еще при жизни художник завоевал большую популярность, был высоко ценим многими живописцами, знатоками искусства и меценатами. Его критиковали представители другого предшествующего течения – маньеризма. После смерти живописца в середине и второй половине XVII века многие теоретики и биографы писали о нем. Они тоже по-разному относились к наследию Караваджо, но чаще всего, отмечая заслуги в открытии новых живописных приемов, критиковали художника за его приверженность натуре, за отображение грубой действительности, противопоставляя ему высокое искусство предшествующих итальянцев и последователей академической школы. В XVIII веке о Караваджо еще продолжали упоминать, но потом он был почти забыт, а имена его ближайших последователей не встречались на страницах больших трудов по истории итальянского искусства. Интерес к этому замечательному художнику пробудился в начале XX века. Особенно глубоко его творчество изучалось уже во второй половине XX века. И благодаря этому постепенно стал вырисовываться творческий облик самого Караваджо, его последователей, особенности его школы. Микеланджело Меризи, прозванный Караваджо, родился 10 октября 1573 года в местечке Караваджо в Ломбардии. Художественное образование он получил в Милане у мастерской живописца Симоне Петерцана. Около 1590 года юный художник отправился в Рим, где после нескольких лет нужды и страданий приобрел, наконец, известность и завоевал призвание. Именно в Риме Караваджо создал свои лучшие произведения – цикл полотен из жизни святого Матфея в церкви Сан-Луиджи дель Франчези в Риме, положение в гроб, Ватикан, Рим, смерть Марии, Лувр, Париж и другие. В 1606 году, обвиненный в убийстве, он покинул вечный город и провел несколько лет в Неаполе, Сицилии, на Мальте. Затем, получив прощение папы, Караваджо намеревался возвратиться в Рим, но в 1610 году умер от лихорадки в Порто-де-Эрколе. Караваджо получил художественное образование в мастерской маньериста Петерцана. Влияние учителя ощущается в некоторых ранних работах художника. Но искусство Караваджо сформировалось главным образом благодаря освоению живописного наследия мастеров, работавших в Северной Италии в середине и второй половине XVI века. Тех мастеров, которые сохранили традиции реалистического искусства в период, когда в Средней Италии широкое распространение получил маньеризм. В небольших городах Северной Италии Караваджо мог видеть произведения таких мастеров, как Савольда, Моретто да Бреша, Романина. Разрабатываемые Савольда проблемы освещения могли вдохновить художника на создание знаменитого эффекта светотеневого контраста. Изображение простых людей у Марони и крестьянские темы Бассана пробудили в нем интерес к демократическому типажу. Первый вариант картины Караваджо «Святой Матфей с ангелом» несомненно восходит к аналогичному произведению Романина, откуда художник мог позаимствовать тип святого с лицом крестьянина и обнаженными наружными ногами, которыми были столь скандализированы представители церкви. Они отвергли этот вариант композиции. Художник мог знать и творение Моретто да Бреша, поражающий драматизмом, монументальностью и простотой. По-видимому, в юности Караваджо посетил Венецию, где видел картины Джорджони и Тициана. Уже современники отмечали в его произведениях некоторое влияние искусства Джорджони. А в центральной группе «Мучения святого Матфея» он явно использовал композицию тициановской «Смерти святого Петра». Наконец, в произведениях Караваджо можно найти и следы воздействия памятников античности. Не этими ли памятниками был навеян его Амур-победитель? Гений великого художника впитал животворные реалистические традиции, переработал их и воплотил уже в своеобразном, свежем, захватывающем огромной силой искусстве. Значительная часть произведений Караваджо написана на церковные темы. В Священном Писании он избирал сюжеты, лишенные мистики, близкие и понятные каждому. Не сверхъестественны, а реальны в его картинах события священной истории. Новым в произведениях живописца было не введение в композиции бытовых деталей и жанровых мотивов, к чему прибегали художники и до Караваджо. Новым было осмысление религиозных тем, смелость иконографической интерпретации. Для Караваджо каждое созданное им произведение являлось воплощением собственных мыслей и чувств. Он вкладывал в работу не только талант, но и душу. Поэтому его полотна так захватывают, заставляют глубоко почувствовать и пережить изображенное событие. В каждой композиции художник стремится передать что-то новое, никогда не повторяя своих картин, как это делали, например, академисты. Каждый раз он искал иное решение темы. Единственное в нашем Эрмитаже произведение Караваджо «Юноша с лютней», созданное им в ранний период творчества, через несколько лет после приезда в Рим. Первые годы пребывания в этом городе Караваджо пришлось влачить почти нищенское существование. Он был очень молод и никому не известен. Вечный город встретил его холодно и неприветливо. Художественная среда столицы католического мира была чужда юному ломбардцу. Но яркий, своеобразный талант Караваджо не мог долго оставаться незамеченным. Одним из первых, кто обратил внимание на молодого живописца, был знаток и любитель искусства кардинал Франческо Марио дель Монте. Человек очень уважаемый, влиятельный в художественных кругах. Он взял юношу к себе в дом и дал ему возможность работать. Годы нужды кончились, но они ожесточили художника. Его горячий необузданный нрав не раз оказывались причиной неприятных инцидентов. Для кардинала дель Монте Караваджо создает ряд произведений, к числу которых относится и картина «Юноша с лютней», ныне принадлежащая Эрмитажу. Она написана, по-видимому, около 1595 года. В искусствоведческой литературе встречаются два названия эрмитажного полотна – «Юноша с лютней» и «Девушка с лютней». Эта путаница имеет давнюю традицию, восходящую еще к XVII веку. Биограф Караваджо Джованни Бальони пишет, что художник написал для кардинала юношу, который играет на лютне. Другой биограф, Пьетро Баллори, сообщает, что художник написал для сеньора женщину в рубашке, которая играет на лютне. Оба автора имели, несомненно, в виду одно и то же произведение. Но, по-видимому, Баллори, писавший свою книгу через много лет после смерти Караваджо, допустил ошибку. Бальони же, хотя и был во вражде с художником, хорошо знал его работы. Подобное двоякое истолкование вызвано тем, что Караваджо использовал характерный для искусства конца XVI века тип. Юноше приданы мягкие, несколько женственные черты лица и формы тела. Тот же тип встречается в других картинах раннего периода, таких как «Концерт» «Метрополитен» в Нью-Йорке, «Юноша с корзиной фруктов» «Галерея Боргезе», Рим, «Мальчик, укушенный ящерицей» «Собрание Лонги», Флоренция. Персонаж эрмитажной картины совпадает с изображениями мальчиков и юношей и совершенно отличен от женских образов Караваджо. Что касается костюма, то широкая открытая рубашка, обнажающая юношескую грудь, встречается во всех вышеназванных произведениях. Нельзя считать женскую прическу. Точно такие же пышные, повязанные куском ткани волосы изображались и у мужчин, тем же самым Караваджо, например, в его полотне «Мучение святого Матфея». Подобные мужские прически можно видеть и в картинах других художников. Это дает основание некоторым исследователям предположить, что на эрмитажном полотне представлен не просто юноша, отвлеченный, но что это друг художника, миланский музыкант Галлус. По свидетельству Бальони, сам Караваджо говорил, что эта картина лучшая из всего созданного им в предшествующие годы. В своих ранних произведениях Караваджо часто повторял композицию, подобную юноше с лютней. Обычно это полуфигурное изображение с одним или несколькими персонажами, представленными на темном нейтральном фоне. Таковы его «Юноша с корзиной фруктов», «Больной Вакх», «Гадалка», «Концерт». Этот тип композиции получил в дальнейшем широкое распространение в творчестве ближайших последователей Караваджо. Полотна сравнительно небольшого формата и с малым количеством фигур были новшеством в Риме, где художники в это время создавали огромные стенные росписи, грандиозные многофигурные алтарные картины. Помещая фигуры на переднем плане, живописец как бы приближает их к зрителю, включает зрителя в композицию, заставляет соучаствовать в происходящем событии. Этот прием полностью соответствовал основному принципу творчества Караваджо, непосредственному общению с натурой. Зритель находится по другую сторону стола, за которым сидит юноша, играющий на лютне. Стоит у самого края, разверстой могилы в положении во гроб. Вместе с Марией Магдалиной оплакивает смерть Марии. Основное внимание в картинах Караваджо сосредоточено на человеке. Художника волнует его судьба, поступки, переживания. С течением времени композиции насыщаются все большим драматизмом. В ранних произведениях Караваджо еще нет глубокой передачи человеческих чувств и сложной психологии, но художнику уже удается воспроизвести настроение, состояние человека. В эрмитажной картине Караваджо прекрасно сумел изобразить юношу, всецело отдавшегося музыке. Устремленный в пространство взгляд черных глаз, приоткрытый рот, тонкие гибкие пальцы, медленно перебирающие струны лютни. Караваджо передает и особые материальные качества предметов: хрупкость и прозрачность стекла, гладкую поверхность полированного дерева, толстую шершавую бумагу нотной тетради, мягкие складки ткани и одежды. Пластическая передача предметов настолько тщательна, что они кажутся осязаемыми. Для художника существуют не предметы вообще, а конкретные, обладающие индивидуальными качествами вещи, которые его окружают, которые служат ему моделью. В этом очень легко убедиться, рассматривая его полотна. Все, что изображено на картине «Юноша с лютней», говорит о внимательном наблюдении действительности, о жадном интересе к окружающему миру, о стремлении художника утвердиться в материальном мире, отразить натуру как в зеркале. Поскольку Караваджо всегда обращался только к конкретным объектам, историки искусства не сомневались в том, что в раскрытой тетради изображены не случайные нотные знаки, а какое-то вполне определенное музыкальное произведение. И действительно, некоторое время назад ноты были расшифрованы. Оказалось, что художник воспроизвел начало нотной записи мадригала, созданного в XVI веке композитором Жаком Аркаделем под названием «Вы знаете, что я вас люблю». Значительная часть ранних картин Караваджо написана в светлых тонах, с ровным освещением. Но в таких композициях, как «Магдалина» и «Юноша с лютней», появляется уже характерный караваджевский темный тон и светотеневые контрасты. Те живописные приемы, которые впоследствии станут основными выразительными средствами художника. Падающий слева яркий луч вырывает из темноты фигуры юноши, озаряя его лицо, разливаясь по белой ткани и затухая на предметах, лежащих на столе. Свет и тени придают этим предметам особую выпуклость, объемность. Интенсивное освещение основных объектов заставляет зрителя сосредоточить внимание на главном, на фигуре юноши и особенно на лице. Темный фон не был для Караваджо пустой плоскостью. Он давал ощущение глубины пространства. Внимательно изучая натуру, художник постигает взаимовлияние освещенных поверхностей. На затененную левую щеку юноши падает рефлекс от ярко освещенного плеча. Тень делается прозрачной. Подобные рефлексы видны на руках, на тыльной стороне лютни. Цветовая гамма Караваджо тоже резко отличается от красок его предшественников. Холодный, с преобладанием желто-зеленых тонов, с полным отсутствием темных красок и обилием неопределенных полутонов. Караваджо любит чистую, теплую гамму, часто использует темные тона. В первой четверти XVII века в Италии только начинали складываться как самостоятельные жанры бытовая живопись и натюрморт. В этом процессе ранние картины Караваджо сыграли свою определенную, весьма значительную роль. Хотя жанровая тематика не стала ведущей в его творчестве, и в зрелые годы он совсем отошел от него, его ранние произведения послужили источником вдохновения для последующих поколений художников, тех, кто занимался жанровой живописью. Во многих картинах Караваджо натюрморт включен в сюжетные композиции и играет определенную подчиненную роль. Тем не менее, ему уделено большое внимание, и особенно в юношеских работах. Именно Караваджо создал один из первых в итальянской живописи чистых натюрмортов. Это корзина с фруктами, пинакотека Амбразиано, Милан. Правдиво передавая натуру, живописец как бы утверждал ценность материального мира, что сближает его с нидерландцами, на которых искусство Караваджо произвело очень сильное впечатление. В ранних произведениях Караваджо, подобно «Юноше с лютней», наметились основные принципы его искусства: реалистическая передача окружающего мира, глубокая человечность и искренность. В них уже были заложены развившиеся в зрелый период композиционные и живописные приемы, такие как простота и ясность построения картины, использование светотени для придания изображению особой выразительности, пластическая передача фигур, предметов, выделение логического центра композиции. Конечно, искусство Караваджо не могло оставить равнодушными современников. У одних это увлечение было сравнительно недолгим, другие становились убежденными последователями художника. В отличие от Караччи или Рубенса, Караваджо не имел помощников и учеников, но влияние его искусства было огромно не только в Италии, но и за ее пределами. Караваджизм, сложившийся в Риме в первом десятилетии XVII века, прошел разные этапы развития и продолжал существовать в Италии до второй половины XVII столетия, хотя отдельные его проявления встречались и несколько позже. Я напомню, что скончался художник в 1610 году. В первые годы XVII века, когда Караваджо был уже известным художником, в Риме работали мастера, испытавшие в той или иной мере его влияние. Наиболее значительные из них – Орацио Джентилески, Орацио Баджанни, Карло Сарачени и Бартоломео Манфреди. Но эти живописцы не составляли единой группы. Они работали независимо друг от друга. Среди римских караваджистов, современников художника, были мастера как младшего, так и старшего поколения. Барджанни, Манфреди и Сарачени были на несколько лет моложе Караваджо. Джентилески воспринял его влияние уже вполне сложившимся живописцем. Из менее известных мастеров, познакомившихся с искусством Караваджо в начале столетия, возможно, и раньше, можно назвать Антивидута Грамматика, Анжело Карасселли, Марио Минетти и Алонсо Родригеса. Более сильной была новая волна караваджизма, которая приходится на второе десятилетие XVII века. Это период наивысшего расцвета караваджизма в Риме. В то время продолжали работать Джентилески, Барджанни, Сарачени, Манфреди, которые вполне усовершенствовали свое мастерство и сами оказывали влияние на живописцев младшего поколения. Многие художники, приезжавшие из разных городов Италии, работали в Риме несколько лет и уезжали на родину, унося с собой то же самое караваджийское начало. Во втором десятилетии XVII века в Риме работали многочисленные художники-караваджисты, приехавшие из Северной Европы. Наиболее значительную роль среди них играли нидерландцы Хендрик Тербрюген, Герит фон Хондхорст, Дирк фон Бабюрен, Теодор Рамбоутс и другие. Большую группу составляли и французы Симон Вуэ, Валантен, Никола Ренье, Никола Турнье. Караваджизм не мог оставаться неизменным на протяжении длительного времени. Во втором десятилетии XVII века многие художники твердо придерживались принципов Караваджо, развивая жанровую живопись или используя драматическую композицию его произведений, его демократические типажи. Но постепенно изменялось отношение караваджистов к самой церкви. В творчестве ряда мастеров, постоянно получавших официальные заказы, появляется все больше тем, которые были сугубо продиктованы католической церковью. Таких тем, как божественное вмешательство в судьбы людей, прославление святых и церковных деятелей. Все чаще изображаются святые чудеса. После 1620 года караваджистов в Риме почти не осталось. Многие приверженцы этого течения умерли, другие рассеялись по всей Италии и даже выехали за ее пределы. Пожалуй, единственным последователем Караваджо в это время был Джованни Сирадини. Основные живописные работы выполняли художники-академисты, а создание монументальных фресковых росписей уже во втором десятилетии стало их монополией. Под влиянием процветавшего академизма и зарождавшегося барокко ряд мастеров, работавших в Риме в той или иной мере, увлекавшихся искусством Караваджо, приспособились к новым веяниям. К 1630 годам караваджизм, как единое направление, прекратил существование в католической столице. Но еще раньше он вышел за ее пределы, распространился в других художественных центрах, в других странах и пустил особенно глубокие корни в Неаполе, где некоторое время жил и работал сам Караваджо. Побывав в Эрмитаже, мы еще и еще раз можем убедиться в интересном явлении итальянской живописной культуры, которая носит название караваджизм. На родине караваджизма в Риме, после пышного расцвета во втором десятилетии XVII века, это направление начало затухать, уступая место развивающемуся барокко. Часть художников, отходя от караваджизма, приспособилась к новым веяниям и требованиям. Некоторые разъехались по городам Италии, продолжая там работать и придерживаясь в той или иной мере традиции самого Караваджо. Вопрос о границах влияния Караваджо и соотношении караваджизма с другими художественными течениями – вопрос очень сложный и до сих пор обсуждается и оспаривается специалистами. Однако несомненно, что караваджизм распространился очень широко, прямо или косвенно оказал воздействие на многих художников XVII века, сыграл очень большую роль в становлении и развитии жанровой живописи, натюрморта и имел огромное значение для дальнейшего развития реалистического искусства Западной Европы в целом. И во главе всего этого стоит имя Микеланджело Караваджо. На этом наша сегодняшняя передача, посвященная знаменитому итальянскому художнику рубежа XVI-XVII веков, завершена. Спасибо за внимание. У микрофона была Нина Журве.
2: 25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
4: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
1: четырнадцатого октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
0: Дорогие радиослушатели, у вас появилась возможность слушать радио «Град Петров» на компьютерах, смартфонах и других устройствах, используя голосовой помощник Алиса. Алиса, включи радио «Град Петров».
5: Включаю радио «Град Петров».
6: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.
7: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции и бесплатно, вы можете внести свой вклад в поддержку и развитие нашей радиостанции. Единственное, что нужно знать, это название нашей организации и 10 цифр ИНН. Итак, «Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Радио «Град Петров», ИНН 78-011-212-57. Мы делаем хорошее радио вместе.

0: Маленький концерт.
1: Классик английской музыки, которого уже современники называли величайшим гением Англии, британским Орфеем, Генри Пёрселл оставил огромное творческое наследие. Полное собрание его сочинений насчитывает около 30 томов. Такая плодовитость характерна для XVII века. В эту эпоху деятельность композитора охватывала самые разные области. Необходимо было писать музыку для двора, театра, для церкви и светских салонов. И во всех этих областях музыке Пёрселла было суждено бессмертие, по словам одного исследователя. Даже несмотря на то, что поводы для ее создания порой бывали весьма незначительны. XVII век не признавал творческой изоляции музыканта. «Люди нашей профессии как будто висят между церковью и театром», писал один музыкант той эпохи, и Пёрселл мог бы сказать о себе теми же словами. Опера «Дидона и Эней» — самое знаменитое произведение Генри Пёрселла. Первое представление оперы состоялось в 1689 году. Это была, по сути, любительская постановка в лондонском пансионе для девочек, чем объясняли ее краткость и господствующий строгий благородный тон, и то, что главная мужская роль Энея была небольшая, и многие другие особенности этой трактовки «Энеиды Вергилия», сделанной поэтом Наумом Тейтом. Некоторые исследователи даже не считают «Дидону и Эней», собственно, оперой, поскольку это произведение совершенно особого жанра, так называемая «школьная драма», то есть музыкальный спектакль для пансиона благородных девиц. Как бы то ни было, «Дидона и Эней» — без сомнения самая известная в мире опера, написанная по-английски. Напомним ее сюжет. Эней, троянский герой, спасается бегством из разрушенной Трои и попадает в Карфаген, где правит вдовствующая царица Дидона. Дидона и Эней влюбляются друг в друга, но злые силы мешают их счастью. В античном оригинале «Энеиде Вергилия» Эней подчиняется указанию богов. Он должен оставить Карфаген, чтобы выполнить свое предназначение и основать Рим.

сюжет появляются неожиданные персонажи — страшные ведьмы и веселые матросы, своими песнями-танцами создающие совсем не античный колорит. При всем своем лаконизме спектакль длится чуть более часа, опера невероятно многообразна и эмоционально, и музыкально. Конечно, в нашем маленьком концерте прозвучат лишь несколько ее фрагментов, но, несомненно, стоит послушать эту оперу целиком, чтобы вполне оценить ее достоинство и своеобразие. А мы начнем знакомство с этой оперой с изысканно праздничного танца из первого действия.

В нашем маленьком концерте фрагменты оперы Генри Пёрселла «Дидона и Эней». Генри Пёрселл был не только великим оперным композитором, но и не менее великим композитором-песенником. Основой его славы, пережившей века, послужили именно песни, которые, подобно шубертовским романсам, выросли из бытового народного музицирования. Так музыка начала второго акта «Дидона и Эней» близка английскому фольклору. Скажем, песня «Дамы из свиты», в которой античный миф об Актеоне, превращенном в оленя, излагается в поэтической манере английской народной баллады.

Парадоксальным образом, школьный спектакль ознаменовал рождение национальной английской оперы. Однако при жизни Пёрселла Дидона Эйней ни разу не была исполнена на профессиональной сцене, а после смерти композитора для нее наступил период, казалось бы, вечного забвения. Лишь в конце XIX века опера прозвучала вновь, вызвав целый переворот в английской музыкальной культуре. И с тех пор Дидона Эйней – одна из самых популярных музыкальных постановок в разных странах мира. Знаменитый «Плач Дидоны» – кульминационный момент всей оперы. В мировой музыке немного найдется страниц, равных этим. Художественная сила этой арии прежде всего в красоте и благородной простоте мелодии. Пёрселл обладал редчайшим даром мелодиста, но, как ни прекрасны в этом смысле другие эпизоды Дидоны, все они отступают в тень перед последней арией героини. Особенную трагическую остроту придает музыке хроматически повторяющийся бас. Здесь Генри Пёрселл вновь использует особый английский жанр граунда – вариации на неизменную басовую мелодию. Ее неотвратимое бесконечное повторение, производящее впечатление мертвящей скованности, противостоит плачу вокальной мелодии и усиливает чувство обреченности. Многие, писавшие о Пёрселле, обращали внимание на тождество неизменного баса в предсмертной арии Дидоны и в «Круцификсус» из семинорной мессы Баха. Это совпадение неудивительно. Такой музыкальный прием был господствующим в ариях скорби предбаховской эпохи. «Когда усну в земле сырой, пусть горести судьбы моей твою не давит грудь, не давит грудь твою. Храни меня в душе своей, судьбу мою забудь. Помни меня, но судьбу мою забудь». Так можно перевести текст «Плача Дидоны». Через века, через эпохи несется эта мольба всех покинутых, всех разлученных. Помни меня. Remember me.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте прозвучали фрагменты оперы Генри Пёрселла «Дидоне и Эней» в исполнении Сесиль де Буэвер, партия «Дамы и свиты», Сьюзен Грэхэм, партия «Дидоне» и ансамбля «Le Concert d'Estrée», дирижер Эммануэль Аим. В передаче были использованы фрагменты статьи Линдси Кэмпа и материалы фестиваля старинной музыки «Early Music». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Иван Сиплов и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: Дорогие слушатели, обращаем ваше внимание, что студия «Град Петров» выпустила диск с записью этого цикла программ. Спрашивайте наши диски в магазинах и церковных лавках города.
2: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о духовной и материальной культуре «За двумя зайцами». У микрофона Мария Петько.
1: Александр Крупинин.
0: Сегодня мы продолжим разговор о Дмитрии Шостаковиче. В прошлой передаче мы затронули ту глобальную тему, да, естественно, не уложились в рамки одной программы.
1: Да, но я хотел добавить, что на этой неделе, 8 числа, объявили нового лауреата Нобелевской премии по литературе, стала канадская писательница Энн Карсон, и мы, по нашей традиции, обязательно познакомим наших слушателей с ее творчеством, с ее биографией, но в следующей передаче, когда закончим с Шостаковичем.
0: Да, поэтому будем сегодня продолжать это в календарной нашей рубрике. Начнем мы программу по традиции с вопроса на нашу викторину. У меня есть сегодня вопрос к радиослушателям, как обычно, простой, но, мне кажется, очень интересная тоже у него этимология. Ну, а после нашей программы будет следующая программа «Поговорим о театре», где я жду гостей. Вот это я сразу же такой анонс сделаю заранее. И не знаю, что касается кулинарной нашей части, осветим мы сегодня ее или нет? Это зависит от Саши.
1: Я думаю, что личность Дмитрия Дмитриевича Шостаковича настолько многогранна и велика, что мы, наверное, не успеем ни перейти к кулинарной части.
0: Но если что, есть такая возможность, да?
1: Лучше поставим какую-нибудь хорошую музыку.
0: Хорошо. Ну, начинаем с викторины.

0: Итак, я готова задать вопрос. Прошу Сашу напомнить условия нашей викторины.
1: Условия крайне простые. Как только будете знать правильный ответ на Машин вопрос, звоните по телефону 328-29-32. 328-29-32. Давайте правильный ответ. Представляйтесь обязательно по имени-отчеству. После чего тот, кто первым правильно ответит на вопрос, будет иметь возможность получить любую книжку или диск из тех, которые издает радио «Град Петров». Вот, собственно говоря...
0: Телефон еще раз 328-29-32.
1: Ну, я думаю, наши слушатели хорошо знают этот телефон.
0: Да, ну, для вновь присоединившихся. Итак, сегодня по традиции я загадываю слово. Угадывать мы его будем по его этимологии, по его значениям. И слово это заимствованное, как в большинстве, наверное, случаев. Но иногда мы касаемся и славянских корней. Но сегодня вот заимствованное слово. Слово это означает некое понятие, некий термин, побольше подскажу попозже немножко, но вот интересно, что в древней латыни, значит, слово это существительное, да, существительное обозначает некое понятие. В древней латыни изначально это сугубо пространственный термин, то есть буквально это слово переводится как то, что движется прямо вперед, не совершает никаких разворотов, поворотов. Да? Потом, то есть пространственный термин. Потом он попал в сферу филологии и лингвистики, где сейчас и остается. То есть это термин, который имеет отношение к литературе. Ну да, к литературе, к лингвистике, к речи к нашей. Вот так вот пока скажу общо, потом подскажу поконкретнее. И также это слово расширило значение и перекочевало еще и в бытовую нашу речь, то есть распространилось, ушло за пределы филологии, и мы используем это слово в бытовой речи, когда хотим сказать о чем-то лишенном романтического ореола.
1: Ух ты. А в филологии?
0: Но сейчас, может быть, уже радиослушатели по этим подсказкам. Да, я уже и звонок даже слышу. Да. У тебя есть идеи?
1: Я еще не успел даже осмыслить такие вот странные слова. Да, слушаем вас.
2: Добрый день.
1: Добрый.
2: Подскажите, пожалуйста, речь идет о прозе.
0: Да.
1: А как ваше имя, отчество?
2: Елена Витальевна.
1: Елена Витальевна.
0: Совершенно
1: прекрасно.
0: Верно. С первого раза сегодня действительно проза. Проза, мы ее сейчас используем, да, и в нашей обычной речи, но, конечно же, это...
1: Касается литературы, в первую очередь.
0: Да, касается литературы, касается вообще нашего языка, нашей речи, да, как две такие вот формы, противопоставленные друг другу, поэзия и проза, да, означала она то, что...
1: Как герой идёт... Мольера удивился, когда ему сказали, что он разговаривает прозой.
0: Да,
1: был
0: да,
1: очень,
0: да.
1: Был очень этому рад.
0: Это тоже моя была следующая подсказка. Ну что же, совершенно верно. Мы можем продолжать разговор о Шостаковиче. Переходим в следующую нашу рубрику.

0: Итак, Дмитрий Шостакович, в прошлый раз мы говорили о его жизни до конца 30-х годов примерно. Вот наступает 41-й год, и лето 41-го года застает Дмитрия Шостаковича в Ленинграде. И известно, это факт, что ему тогда 35 лет было, он идет на призывной пункт, но его признают негодным к службе, потому что у него очень сильная близорукость была, он не может воевать, но он добивается зачисления в ряды добровольной пожарной дружины, и до сих пор мы, наверное, помним снимок известный.
1: Да, конечно, вот, да,
0: такой... Да, круглые очки, да, в такой вот он в робе брезентовой, в каске, дежурит на крыше Ленинградской консерватории под бомбами. И Шостакович до последнего не хотел ехать в эвакуацию, он находился в городе, и в перерывах между воздушными налетами писал музыку, то есть вот первые три части 7-й его блокадные симфонии рождались именно в Ленинграде, да, в осажденном городе.
1: Ну, хотя надо сказать, что вообще-то вот основную тему нашествия первой, в первой части – он ее начал писать еще раньше, еще в 30-е, в конце 30-х
0: ну,
1: годов.
0: Ну да, об этом мы тоже упоминали.
1: Да? Будешь говорить?
0: Нет, мы упоминали в прошлый раз, что он потом отложил на какое-то время.
1: Да,
0: но
1: там начал... такая тема, которая бесконечно возвращающаяся, одна и та же тема, такая вот, которая она прозвучит, самая известная тема из первой части 7-й симфонии. Он ее писал еще до войны, начал и... как бы по типу Болеро Равеля, где вот тоже одна тема все время повторяется в разные инструментовки, да?
0: Да,
1: но потом она очень удачно попала, конечно, в эту, так сказать, в Ленинградскую симфонию.
0: Ленинградскую симфонию. Про саму симфонию Шостакович вспоминал о работе над ней. Я писал ее быстро, как никогда раньше. Не писать я не мог. Вокруг рвались снаряды, рушились дома, город пытались задушить голодом. Нашей обязанностью было доказать, что дух человека сильнее этой звериной силы. Моя музыка была моим оружием, моим вкладом в оборону. Вот таким образом, да, вот он послужил Ленинграду. А дирижер Карл Элиасберг вспоминал, Дмитрий Дмитриевич в те месяцы поражал своей ледяной, почти сверхчеловеческой собранностью. Вокруг паника, истощение, люди замертво падают на улицах, а он сидит в промерзшей комнате, пальцы синие, опухшие от голода. Но он с феноменальной скоростью и списывает партитурные листы. В его движениях не было суеты, только абсолютная концентрация воли. Он будто отгородился стеной от звуков надвигающейся смерти. Но вот заканчивал он уже в эвакуации Ленинградскую симфонию.
1: В Куйбышеве.
0: Да. И первое исполнение этой симфонии именно в Куйбышеве состоялось в марте. Да?
1: Да.
0: В марте 43-го года.
1: Да.
0: А уже позже... В Ленинграде. Ну вот интересно, вообще мы послушаем сейчас кусочек, но я хотела еще сказать об обстоятельствах. Я упомянула Карла Элиасберга, да? Помнишь вообще, как пришли к этому исполнению? Потому что все-таки...
1: Не помню, я не был тогда.
0: Да, ну, историю саму, потому что все-таки город в блокаде, да, и вот тоже уже тут прозвучало, что люди умирали, замерзали на улицах, да, и Карл Элиасберг вспоминал, что собирали людей, да, тех, кто остался жив, тех, кто мог доехать, дойти, привозили его самого на саночках, он не мог, он шатался от голода, да, и еще существуют разные легенды о том, что даже ходили по моргам, и в морге нашли музыкантов, которые еще были живы. То есть таким образом и в поисках исполнителей спасали жизни. То есть вот сами обстоятельства, конечно, были экстремальные. Как собирали вот этот оркестр для исполнения 7-й симфонии. А какой мы отрывок послушаем?
1: У меня есть запись очень интересная. Это сделал записанное на кинопленку, потому что, конечно, целиком нам какую-то часть 7-й симфонии здесь не послушать, а это запись самого Шостаковича. Она сделана на кинопленку как раз в те времена, в 40-е годы. Шостакович рассказывает о... Ну, в общем, мы услышим голос Шостаковича, а потом он играет на фортепиано сам фрагмент 7-й симфонии. Давайте послушаем.

Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду, я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии.

0: Ну вот, это был сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович, играл на фортепиано свою Ленинградскую симфонию. Я думаю, что можно узнать было, да, эти звуки.
1: Да, ну вот она прозвучала как раз в 43-м году в Ленинграде. И после седьмой симфонии в 43-м году еще восьмая появляется.
0: Да, восьмая. Это же очень серьезная симфония.
1: Симфония, да. Ну, она как трагедия создавалась. И именно масштабное произведение. То есть сама... Конечно, это военные годы, да, и вроде бы она о вот этих событиях, но она еще и за пределы конкретного исторической точки выходит. Да, это вообще трагедия бытия человеческого. Наверное, можно и так сказать, да, то есть вот такие суровые условия, в которые попадает человек, там описаны, и, конечно, здесь вот личность человеческая, ее свобода, да, ее крик такой. Существует и восьмая симфония, вот уже закончилась война.
0: Восьмая, конечно.
1: О, и девятая симфония, уже закончилась война, и от Шостаковича ждут такого произведения в духе девятой симфонии Бетховена. Мы сегодня про девятую симфонию говорили, Саша сказал, что не слышал девятую симфонию Шостаковича, а слышал Бетховена. Вот в духе Бетховена и ждали от Шостаковича произведения вот такого тоже грандиозного, да, где как раз... сама вот империя как российская, да, вот эта вот личность вождя бы встала на известный пьедестал. Но вот вместо этого Шостакович пишет совершенно другую по стилю музыку. Она почти классическая, сравнивает ее с Гайденом, такая легкая, ироничная, то есть в ней нет ожидаемого величия, но есть вот такая с чем несравнимая грусть. Очень грустная лиричная мелодия. То есть вот таким образом он тоже боролся с навязыванием ему каких-то догм. Ну, а тем не менее, это никогда не проходило даром, да, и наступает 48-й год.
0: Да, ну это вообще, как, конечно, на самом-то деле страшные времена в истории нашей страны. Обычно всегда вот 37-й год говорят, вот это вот такие...
1: Ну, для Шостаковича это тоже страшно.
0: Да, тоже страшно, но вот 48-й, вот позже, поздние годы до смерти Сталина, это, я бы сказал, даже в каком-то смысле более страшные времена, чем 30-е годы, потому что, понимаешь, как бы страна победила, да, народ и власть все вместе в едином порыве, и казалось, что вот все, мы все здесь, друзья, мы сделали это для них, они для нас, все, мы, значит, сейчас будем вместе счастливо жить, свободно, да?
1: Ну, конечно.
0: А вот нет, понимаешь, вот нет. Вот надо было показать, что ничего такого ожидать не приходится. И начались всякого рода нападки на науку, на генетику, да, на кибернетику, на языкознание, я не знаю, там, на музыку, на поэзию. То есть все стали очень жестко зажимать. Какие-то вот именно чтобы постараться вернуть народ вот в это стойло, в котором он был до войны, чтобы он не расслаблялся, не радовался. Ведь даже День Победы не праздновали, ведь не было выходного дня в День Победы. То есть старались это забыть. А вот вернуть всех на свои места. И очень была тяжелая атмосфера в стране. И было принято постановление о формалистах в музыке,
1: да,
0: в которое попал Шостакович. После того, что он сделал, да, для всей страны, да, даже седьмая симфония, это же огромный вклад. После этого, значит, он попал в какие-то формалисты, антинародные, там, он был исключен из профессоров Ленинградской, Московской консерватории, да, лишен всех званий.
1: Запреты на исполнение.
0: Да.
1: Вот формалисты, он попал вместе с Прокофьевым, вместе с Хачатуряном.
0: Ну да,
1: да. Все, кто, это все, массовое,
0: все, кто умел, все, кто умел писать музыку, туда и попали, понимаешь?
1: Да.
0: И, значит, после этого он написал несколько произведений так называемом социалистического реализма, да, такая вот была у него кантаты, наверное, или оратория, не знаю, называется она «Песня о лесах». «Песнь о лесах». Это о том, что должны... Вернее, был такой план Сталина по лесополос, насаждению лесополос для защиты там, полей. Там, вот такая вот проблематика музыкальная. Да? И вот там у него там разные вещи. Пионеры там сажают деревья, там хор мальчиков, там такое, этакие. Вот такие вот помпезные советские произведения. Что интересно. Его за это стали награждать, получил он сталинскую премию. И когда, вот рассказывает его ученица Галина Уствольская, композитор, когда они вот исполнили в филармонии в Ленинградской эту песню о лесах, они повернулись в гостиницу европейскую, там они жил, там Шостакович, и он лег на кровать и в подушку горько заплакал.
1: Да, это вот не одно такое воспоминание, но конкретно после песни о лесах, действительно, потому что это как бы была дань вот режиму.
0: Это страх, на самом деле.
1: Это страх, да.
0: Эту песню о лесах мог бы написать любой более-менее как бы человек, который окончил консерваторию. Там. То есть вот я специально послушал сейчас, когда готовился к этой передаче. Ну, такая музыка, как бы, ну да. Она грамотная, она вполне такая, да, но для этого не требовалось быть гением Шостаковича.
1: Конечно,
0: да.
1: Конечно.
0: Вот его загоняли в такие вещи, но, правда, та же Уствольская пишет, что после того, как он поплакал, там на столе стояла водка и закуски, он выпил немного и немного утешился. Он ведь вот часто решал этот вопрос с помощью водки, но, правда, говорит, пьяным никто его никогда не видел. Ну, то есть это давило, конечно, страшное дело.
1: Да, и его же заставляли там и извиняться. Он вспоминал вообще, что такое публичное унижение его ждало в эти годы. Одно из воспоминаний: меня вывели на трибуну Союза композиторов как преступника. Я должен был зачитывать покаянную речь, которую для меня написали чиновники. Я стоял перед залом, где сидели мои вчерашние коллеги, и читал этот бред, эти извинения перед партией за свою неправильную музыку. Я чувствовал себя автоматом, пустышкой. Они выпотрошили мою душу, растоптали достоинство, а потом велели улыбаться и благодарить суровую, но справедливую критику. Это было страшнее физической смерти.
0: Это откуда воспоминания?
1: Это его воспоминания.
0: Откуда?
1: Это из мемуаров его. Но...
0: Есть просто дело в том, что есть такие... Единственное, вот у него мемуаров таких особо не было никаких. А есть такие беседы с Шостаковичем Соломона Волкова.
1: Ну,
0: и вот такое с постелью похоже, что это оттуда.
1: Ну, что он немножко пересказывал их.
0: То есть он их пересказывал, да. И насколько как бы они соответствовали тому, что говорил Шостакович, в общем-то, никто точно сказать не может. Это надо иметь в виду просто, я к чему хочу сказать.
1: Ну, это да. Но еще вот вспоминал Исаак Гликман, музыковед, да, о котором мы тоже упоминали в прошлый раз, на прошлой передаче. После 1948 года Митин надломился психологически, но не творчески. В его поведении появилась эта знаменитая маска абсолютной, почти карикатурной покорности. Когда чиновники говорили ему глупости, он суетливо кивал, быстро-быстро повторял: «Да-да, конечно, вы совершенно правы, я согласен». Он стал подписывать статьи, которые даже не читал, вступал в комитеты защиты мира. Это была его броня, его окоп. Он говорил мне шепотом: «Пусть пишут и говорят что угодно, мое дело ноты. Главное — сберечь право писать музыку». Но вообще, вот эти вот песни о лесах, там, музыка для фильмов о Сталине, которую он тоже сочинял, да. Вот это и была в какой-то степени его броня, потому что при этом в стол он писал и серьезную музыку, в те же самые годы.
0: Ну, серьезно, да, действительно, писал серьезную музыку, но мы сейчас подойдем к музыке, может быть, не очень серьезной. Это так называемый антиформалистический раёк. Было такое произведение «Раёк», которое написал Мусоргский в свое время. Оно тоже такая была сатирическая мини-опера против там, консервативных музыкантов, как бы против тех, которые выступали против «Могучей кучки». Там, ну, те времена, мы сейчас не будем туда. И вот написал Шостакович антиформалистический раёк. То есть он взял газету, где была опубликована вот доклад, так сказать, стенограмма совещания, в котором разбирались формализм музыки. Там выступали Жданов, Сталин, там. И весь этот текст напрямую положил на музыку. И когда он одному из своих друзей это продемонстрировал, тот ему сказал: уничтожь вообще немедленно это, уничтожь немедленно. Тебя просто расстреляют, если это вылезет. И тем не менее, как бы говорят, что он был запуган, Шостакович, вот, и он действительно был запуган, но не уничтожил он это произведение, оно сохранилось.
1: Так.
0: И оно было поставлено, уже стало ставиться и записываться уже в перестроечные времена. И вот я хотел небольшой фрагмент продемонстрировать этого антиформалистического райка, где пародирует, вообще полностью пародируется Сталин, сам Сталин пародируется, и его стиль выступления, да?
1: Давайте послушаем.

0: Ну, вот это фрагмент этой оперы, так называемой. Да. Да, она идет минут 20, наверное, примерно. С большим удовольствием ее послушать.
1: Да, целиком. Ну вот мы о ней заговорили в связи с 48-м годом, и действительно, первая редакция этой оперы и была написана в 48-м году. Но, конечно, как мы понимаем, ее не исполнили в то время, да, то есть вообще он ее никому не показывал тогда. Писал разные редакции, в принципе, большой период создания был с 48 по 68 год. И вот то, что я упомянула, что в стол, в общем-то, он писал то, что он сам хотел писать, да, это тоже относится и к этой опере. И впервые Райок исполнил был в 1989 году в Вашингтоне. То есть какой-то момент, даже говорят, Шостакович отдавал ее на хранение, да, и там вот как-то даже тайными тропами музыкальный критик Лев Лебединский, он вывез эту оперу, да, партитуру, и передал ее Ростроповичу, который исполнил. Но в 89-м году, если я не ошибаюсь, она и в СССР уже попозже была тоже исполнена.
0: Я видел ее в исполнении Спивакова, оркестра и там солистов, и дирижировал Спиваков.
1: Когда?
0: Когда видел?
1: Когда, да.
0: Я видел-то ее недавно, но я видел ее на Ютубе. А когда он ее исполнял, я, по-моему, в 89-м году, если не ошибаюсь.
1: Да, ну вот тогда самый пик такой был. Но интересно, очень она написана, конечно, и самое главное, что сами партитуры основаны на реальных высказываниях. То есть там есть цитаты.
0: Так в том-то и дело. Там все как бы взято с этих... Я говорил, что оно все взято с этих речей.
1: Да, да.
0: Брежнева, Сталина, Жданова.
1: Сталина, да-да-да. То есть не только там они как-то осмысляются, а это прямые цитаты. От этого тоже сатира набирает высоту определенную, очень такой масштаб приобретает. Да, 48-й и после 48-го тяжелейшие были времена для Шостаковича. Вообще тяжелые времена не прекратились даже после смерти Сталина. В 53-м году вроде бы Шостакович вернулся в прежнее свое положение, уважаемого музыканта. Но вот так ли ему было легко в то время?
0: Нет, ну,
1: это же вроде оттепель.
0: Ну, в 53-м году еще как бы так не было
1: оттепели, конечно, но уже...
0: даже и дальше, понимаешь, ведь на самом деле они все любили, эти вот наши вожди, они любили лезть все... туда, куда те вещи, в которых они ничего не понимали. То есть они пытались поставить искусство на службу своему режиму. Вот
1: да,
0: в чем дело.
1: Да,
0: и Хрущев
1: да.
0: же обожал. Вот он, мы недавно только про Эрнста Неизвестного, когда рассказывали, это же там обсуждали там картины, там скульптуры. То есть они не могли понять, что такое свобода художника, и она была им совершенно неприемлема. Им нужно было, чтобы художники работали на упрочение их власти. Ради этого они, как бы, государство этих художников и содержит. Так что. И я думаю, что и никогда не было хорошо, и спокойно, и весело, и свободно Шостаковичу. Но это как бы в какой-то степени, понимаешь, это и из-под прессы позволяло его как-то, вот его музыка, она совсем другая, чем если бы, допустим, он бы, ну, эмигрировал бы, например, и жил бы там, я не знаю, в свободном мире, там, писал бы музыку. Угу. В ней не было бы такого вот, как бы, вот... напряжение, да, вот именно такого вот напряжения эмоций, всех эмоций, которые в его последних симфониях тоже это все есть, на самом деле.
1: Да, да, да. Но вот
0: хотя они считали, он как бы писал там симфония 1905 год, симфония 1917 год у него есть, там, они как бы все такие вроде как бы правильные, там такие советские, советская музыка довольно, она, но все равно там все есть вот это напряжение человеческой личности все равно.
1: Конечно, как мы говорили еще на прошлой передаче, в определенном сюжете он мог раздвинуть границы какой-то точки, да, и вроде бы власть там воспринимала это как что-то победное и посвящение себе, да, ну а другие люди, зрители, слушатели, слышали скрытые в ней вот эти вот ноты и его собственный язык какой-то. Ну, да, уже и во время оттепели он чувствовал себя в чрезвычайно зажатом состоянии, и в 60-м году его заставили вступить в КПСС, он там, ну, чтобы он потом был и председателем Союза композиторов, и вот это вот вход в эту такую партийную номенклатуру для него это личная трагедия становится.
0: Ну да, он был совершенно не склонен же к какому-то административному далек от этого, но ему пришлось там быть председателем там, Союза композиторов.
1: Композиторов,
0: там.
1: Да. И вот Вишневская вспоминала тоже. Дмитрий Дмитриевич пришел к нам в дом в тот день, когда его заставили написать заявление в партию. Он был мертвенно-бледный, руки тряслись, он заперся в ванной, и мы с Ростроповичем слышали, как он там навзрыд истерически плакал. Он кричал: «Они поймали меня, меня сломали, я теперь партийный чиновник». Он ненавидел себя за эту слабость, но его внутренняя стойкость переплавила это унижение в музыку. В том же году он пишет 8-й квартет, официально посвященный памяти жертв фашизма, а на самом деле автобиографический реквием по самому себе. То есть вот его какое-то личное переживание было в каждом его произведении.
0: Я еще подприготовил, знаешь что, для того, чтобы с чем закончить нашу передачу, это альтовая соната. Альтовая соната, которую он написал в 75-м году. То есть он ее писал, он последние годы очень тяжело болел, у него был рак, и он...
1: С рукой у него большие проблемы.
0: С рукой-то ладно бы, рак.
1: Да.
0: И он вот лежал в больнице, и вот он писал альтовую сонату, это как бы последнее его произведение, последние правки в эту альтовую сонату он внес за 4 дня до своей смерти. Я вот хотел бы, чтобы в конце нашего разговора о Шостаковиче прозвучал хотя бы кусочек. Это третья часть альтовой сонаты, который посвящен Бетховену, где он в последние годы вообще очень часто обращался к музыке разных композиторов, как бы такой вот, может быть, постмодернистский подход такой. Он цитировал свои ранние вещи разных композиторов.
1: Но при этом музыка его обретала все больше и большую строгость, такую лаконичность, конечно. Да, вот из нее выходилось.
0: И вот хотел бы кусочек альтовой сонаты, чтобы прозвучал.
1: В завершении уже нашей передачи, да, а ушел он из жизни 9 августа 1975
0: вот
1: года.
0: Она где-то вот в это время была написана. Очень... И потом Сокуров же снял фильм «Альтовая соната», посвященная Шостаковичу, как раз вот в честь вот этого произведения.
1: Да, вот тогда мы будем слушать и прощаемся с радиослушателем в рамках этой передачи.
0: Да. До свидания.

отражает творческую судьбу композитора. Профессиональным композитором Стравинский стал сравнительно поздно, лишь после того, как весной 1905 года в возрасте 23 лет окончил университет. За 2 года до этого он начал пользоваться советами Николая Андреевича Римского-Корсакова, а с осени 1905 года занятия стали регулярными. Юношеское созревание было очень недолгим, а взлет оказался столь стремительным, что, в отличие от биографии многих других композиторов, первый же творческий период Стравинского, который открывается балетом «Жар-птица», стал периодом зрелости. Этот период творчества Стравинского позже назовут «русским». И с самого начала он предстает во всем великолепии. Его по праву считают самым блистательным в творчестве композитора. Ведь именно в эти годы были созданы самые известные произведения Стравинского. Прежде всего, балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная» и многие другие сочинения. По существу, это вершина-источник, из которого впоследствии разовьются все творческие импульсы. 5 лет близкого общения с Римским-Корсаковым многое дали Стравинскому. Он воочию познакомился с техникой композиторского труда. Римский-Корсаков помог ему полюбить этот труд, развил волю, дисциплинированность в работе, обострил чувство ответственности перед искусством, творца перед творением. От Римского-Корсакова перенял Стравинский и многозначность преломления русской сказочной стихии. На протяжении 5 лет Николай Андреевич Римский-Корсаков являлся не только учителем, но и непререкаемым моральным авторитетом для молодого композитора, который испытывал к своему наставнику поистине сыновнюю преданность. В первом балете Стравинского особенно ощутима связь не только с музыкой, но и мировоззрением Римского-Корсакова. «Жар-птица» — это своеобразный вариант сюжета корсаковской оперы «Кощей», где также красотой и любовью преодолевается заточение, угнетение, смерть. В этом замысле будто в зеркале отражается направленность духовных интересов Римского-Корсакова. Музыкальная ткань балета также создавалась во многом благодаря урокам замечательного мастера оркестровки. Стравинский хорошо усвоил завет Римского-Корсакова. Музыка не перекладывается на оркестр, а пишется для инструментов оркестра. Все богатство оркестровых средств выразительности открывается в «Жар-птице». Музыкальный критик Борис Асафьев писал: «В «Жар-птице» Стравинский был ошеломлен открывшимися перед ним колористическими возможностями. Невероятно изобильна щедрость фантазии композитора. Это и нежная и строгая лирика хороводных танцев пленниц, и чарующая колыбельная, и искрометная феерия партии «Волшебницы-птицы». Терпкие краски найдены для обрисовки темного Кощеева царства. Мощно звучат ликующие звоны финала. Удивительно богата партитура первого балета Стравинского. Премьера «Жар-птицы» состоялась в Париже в 1910 году в рамках знаменитых русских сезонов Сергея Дягилева. Тогда Стравинский познакомился с Клодом Дебюсси, с которым его связала многолетняя творческая дружба. Объединял французского и русского композитора, помимо всего прочего, и интерес к Мусоргскому, которого высоко чтил Дебюсси, однажды обронивший примечательные слова: «Весь мой Пелиас содержится в Борисе». Имелись в виду оперы Дебюсси «Пелиас» и «Мелизанда» и Мусоргского «Борис Годунов». Стравинский же в 1913 году осуществил новую редакцию оперы Мусоргского «Хованщина» в сотрудничестве с другим французским композитором Марисом Равелем. Дебюсси открыл молодому композитору новые музыкальные горизонты, но помимо этого настойчиво звал его укреплять связи с национальной традицией. В 1915 году, в разгар Первой мировой войны, Дебюсси писал Стравинскому: «Будьте со всей мощью вашего гения великим русским художником. Так чудесно быть одним из сынов своей родины, быть связанным со своей землей, как связан с ней самый бедный крестьянин». Балет «Жар-птица» открыл первый русский период творчества Стравинского, который, в свою очередь, открыл и во многом определил весь творческий путь композитора. Современный исследователь отмечает: до сих пор русское, заложенное в музыке Стравинского, изучалось лишь на примере первого творческого периода. Что же касается последующих периодов, обычно подчеркивалось то, что являлось вненациональным, универсальным и что отъединяло композитора от России.
Однако он никогда не порывал преемственных связей с русской культурой,

о чем, в частности, говорят и та душевная теплота, с которой он вспоминает о днях своей юности, его отношение к Петербургу, к Пушкину. И, наконец, усилившаяся тоска по родине после посещения в 1962 году Советского Союза уже 80-летним композитором, о чем он сам поведал на склоне лет. Отголоски русского периода ощутимы во многих произведениях Стравинского разных периодов его творчества. Стоит обратить внимание, например, на то, что, переехав в Америку, Стравинский в 1945-1946 годах осуществил очень трудоемкую работу, заново отредактировав сочинения русского периода. Тяжело переживая необходимость на старости лет вживаться в чуждый ему американский образ жизни, с которым до конца своих дней так и не жилось, Стравинский, по словам одного музыковеда, окунулся, как в живительные воды, в свою русскую музыку. Он искал в ней и находил новые творческие импульсы. И в последующие десятилетия он постоянно возвращался к произведениям десятых годов, делая их вольные переложения. Он словно любовался этими пьесами, отшлифовывая их. Чтобы представить себе, насколько сильной у композитора была тяга к этому русскому прошлому, достаточно одного факта. В 1965 году, то есть за год до того, как вообще перестал писать, он сочинил для оркестра канон на русскую народную песню, где использовал тему финала «Жар-птицы» своего первого русского балета. Так музыка Стравинского подтверждала его слова. «Я всю жизнь по-русски говорю, по-русски думаю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это в ее скрытой природе». У человека одно место рождения, одна родина, и место рождения является главным фактором его жизни.

0: Дорогие друзья, сегодня в нашем маленьком концерте для вас прозвучала колыбельная, фрагмент сюиты из балета «Жар-птица» Игоря Федоровича Стравинского в исполнении Нью-Йоркского филармонического оркестра. Дирижер Игорь Стравинский. Запись 1946 года. В передаче были использованы материалы книги Михаила Семеновича Друзкина «Игорь Стравинский». Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».
1: 7 ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
2: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
3: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября, в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

0: поговорим о театре.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Поговорим о театре». У микрофона Мария Питько. И у меня сегодня в гостях, у меня сегодня замечательные гости. Это художник, сценограф, педагог Игорь Каневский. Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Режиссер, актер, аниматор Михаил Солошенко.
3: Здравствуйте.
1: И театральный критик, театровед и режиссер Евгений Авраменко.
4: Здравствуйте.
1: Женя, можно я скажу радиослушателям, что у тебя сегодня день рождения? Очень хочу поздравить тебя. Женя частый гость на нашей радиостанции, в наших программах. Пожелать тебе таких же замечательных проектов, как тот, о котором мы будем сейчас говорить. Потому что Женя сегодня у нас объединяющая такая сила, звено. И об этом мы расскажем. В общем, с днем рождения тебя,
4: Женя. Спасибо, Маша.
1: Я напоминаю радиослушателям, что сегодня трансляция нашей программы не только на волне радио «Град Петров», но и можно посмотреть видеотрансляцию в нашей группе ВКонтакте. Поэтому подсоединяйтесь, пожалуйста, уважаемые радиослушатели. Вы увидите как нас, так и фотографии и видеофрагменты из того спектакля, о котором сегодня пойдет речь. И, наверное, я предоставлю первое слово Жене, потому что Женя – режиссер этого спектакля. Но что удивительно, что спектакль был поставлен не в Петербурге. Так вот, расскажи, Женя, как он называется и где же он был поставлен?
4: Ну, спектакль называется «Праздничный сон». Поставлен он по мотивам трилогии Островского о Мише Бальзаминове. Вот, в основном там две пьесы: «Праздничный сон до обеда» и «Зачем пойдешь, что и найдешь». Из второй пьесы «Свои собаки грызутся, чужие не приставай» мы кое-что взяли, но все-таки она как-то осталась в стороне. Вот, так сложилось, что меня пригласил на постановку Русский театр города Элиста, это Республика Калмыкия. Вот, и я как-то вот решил пригласить вот этих замечательных людей, которые сидят от меня по обе стороны. Вот, это художник Игорь Каневский, вот, и Михаил Солошенко, значит, который выступил музыкальным руководителем спектакля. Но вообще они как бы люди разносторонние.
1: Да,
4: вот, например,
1: вот
4: у Игоря тоже есть режиссерский опыт. Вот, так что мы, как сказать... Вот мы вместе собрались,
1: поехали. Да, Михаил
4: тоже
1: же и режиссер, и актер, да, и такая вот команда творческая сформировалась, и ребята все петербургские, да, и вы поехали в такую вот командировку, поездку для того, чтобы осуществить эту постановку. Расскажите, пожалуйста, вообще, ну, началось все с того, что предложили, Жень, тебе выбрать материал какой-то, почему ты обратился именно к Островскому?
4: Ну, я предлагал разные варианты театру, и в результате наших переговоров стало понятно, что театру лучше всего подходит Островский, что есть запрос на классику, на комедию, и, значит, вот это... Этот материал у меня был в списке, но не только он. Вот. И так вот стало понятно, да, в результате переговоров. И как-то, в общем, чем, знаете, чем дольше мы там репетировали, тем больше я как-то чувствовал, что эта трилогия, этот материал откликается этому городу. Вот, что... Ну, вот мы, например, после репетиции ходили вот гулять по Элисте. Ну, а вообще-то как-то не сказать, что там как-то любят много репетировать. В общем, мне кажется, что мы дети севера.
1: Было время погулять.
4: Да, мы, дети севера, привыкли как-то гораздо большим часам репетиций. Вот, ну ничего, зато время оставалось. Мы выходили вот после репетиции гулять. И я говорю ребятам, смотрите, да, такие там такие домики возле театра. Ну, частный сектор уже начинается. Вообще, сама по себе Элиста город небольшой. И вот вроде бы здесь центр, потому что Русский театр находится около центра. То есть, ну, это, по сути, центр. Там, мне кажется, что центр города, это пагода, и уже дом, ну, так называемый Белый дом, да, где сидит правительство, и рядом театр. А в то же время тут же и рынок, и ты буквально проходишь улочку, и уже частный сектор, то есть окраина города. И вот мы идем-идем, и я говорю, вот вообще-то это очень напоминает Замоскворечье. И как будто бы в самой Москве уже не найти вот этого Замоскворечья, о котором писал Островский, а здесь... Вот оно есть.
1: Здорово.
4: И вообще, как-то, ну, я, ребята тоже, наверное, что-то об этом скажут, но я могу за себя сказать, что вот это пребывание в Элисте летом в такую жару, в такой зной, хотя говорят, что в этом году лето было не такое жаркое, но понятно, что нам, людям не избалованным, да, в этом смысле, все равно казалось, что тепло и жарко. Вот, и вообще все это пребывание в Элисте для меня было каким-то прекрасным сном. Вот, и спектакль называется «Праздничный,
1: праздничный
4: сон». Вот,
1: мы так даже передачу можем... назвали, да, нашу тоже «Праздничный сон».
4: Программку показать. Да, показать программку «Праздничный сон». И я как-то находился как будто в каком-то сновидении. Это было так прекрасно, экзотично, это было так необычно. Не знаю, театр подарил знакомство с такими интересными людьми, что, не знаю, я вот просто уехал из Элисты наполненный, вдохновленный, вот. А обложкой программки, ну вот, вы видите рисунок, да, стал как раз эскиз Игоря, значит, оригинал которого хранится у меня дома.
2: Вот. Ага. Да, это эскиз костюма главного героя, его мама здесь и так плохо видна уже на сером фоне. Ну вот. О. Такой...
1: Да, сейчас будем подробно говорить про решения и визуальные, и музыкальные. Раз заговорили про Игоря, обратимся вот к вам, Игорь. Ваши впечатления, как, во-первых, Евгений втянул вас в этот проект? Само вот имя, что Островский, классическое произведение, не показалось ли вам сначала это вот таким архаичным?
2: Ну, во-первых, мы с Женей знакомы, какое-то время были до этого проекта и общались, и уже даже сделали один проект вместе, и как бы нашли общий язык. Мне материал кажется замечательным изначально, mm-hmm. потому что Островский – это русский Шекспир, что тут говорить. Mm-hmm. Вот, и для меня это был тоже праздник, на самом деле, еще и потому, что, ну, последние там, пару лет мне не удавалось в театре делать какие-то спектакли, в которых был бы праздник. Mm-hmm. И это для меня был отдых, и в смысле работа, но она была такая, которая наполняла силами, на самом деле, вот. Я согласен со всем, что Женя сказал по поводу Элисты. Более красиво сказать, наверное, не смогу. Но, в общем, да.
1: А это... вы все первый раз там были? Ну, Женя не первый был, понятно, а вот Михаил...
3: Да,
2: впервые. Да, я тоже
1: впервые,
2: раз
1: да,
2: был,
1: попали?
2: Да.
1: А, Михаил, какие ваши были изначальные впечатления, вот когда пригласил вас Женя участвовать?
3: Ну, когда Евгений предложил, с одной стороны, я почувствовал, я же как бы не композитор, да, не музыкант, с одной стороны, а с другой стороны, мне показалось это интересно, и как раз я подумал, что, ну, какие-то вещи можно будет там попробовать, такие, в смысле, с ритмом, угу. Вот, и, ну да, потому что тут я сам, наверное, с этим каким-то сталкивался, с такими какими-то вещами, поэтому, не знаю, я в целом обрадовался, потому что такое, я как-то уже предчувствовал такое летнее путешествие.
1: А вы заранее вот понимали такую схему, как это будет складываться? Или вы уже приехали и на месте рождался полностью спектакль? Вот, или заранее некая концепция уже...
4: Нет, ну, понятно, какое-то общее решение было и представление, да, и то, что у режиссеров называется таким заветным словом «разбор», да, его величество «разбор» какой-то он был, то есть не сказать, что мы прямо совсем с пустыми руками приехали, вот, ну и, соответственно, и Игорь так заранее, он же тоже придумал какое-то решение, эскизы были, да, вот, но вот как раз это для меня, вот, почему... какой-то вот, какая-то в этом особая ценность нашей работы, именно формата, который у нас получился, что мы все были как-то, как это, ну, в каком-то смысле на равных, да, и я надеюсь, что так и было, потому что вот мы приехали, и мне сразу было вот интересно как-то запустить, чтобы каждый из нас участвовал, чтобы не просто, ну, то есть, как часто бывает в театре, например, художник, да, вот он как-то отдельно работает, то есть он с режиссером общается, а как бы с актерами нет контакта. Или вот что касается композитора, человека, который отвечает за музыкальное оформление. Нет, я вот сразу предложил, я говорю, вот, Миша, давай ты проведешь тренинг, например, да, я знаю, что, ну, просто, что Миша, он прекрасно проводит тренинги, он вообще...
1: С актерами, да,
4: да, которые... с актерами, какие-то, может быть, им упражнения дает, которые позволяют вот как-то раскрыть потенциал. И мы прямо, например, вот какой-то у нас был такой начальный период, когда вот мы разделяли репетиционный день, то есть часть как бы там первая, одна треть дня это я ведущий, я там веду тренинг, потом это переходит к Мише, а потом к Игорю, потому что Игорь, он преподает вот у нас в театральном институте на Маховой, да, на курсе Анатолия Аркадьевича Праудина, и не только у него, и у Игоря большой педагогический опыт. И он тоже актерам давал задания. И вот я могу сказать, что у нас получилась какая-то такая совместная работа, что терялась грань, вот где как бы, ну, вот у меня такое ощущение, что где как бы кто-то из нас заканчивается и начинается граница другого, потому что и Миша запустил своими упражнениями какой-то процесс, и Игорь запустил, значит, Игорь как бы стал отвечать за работу с предметом, да, и у него были задания, связанные с предметами, актеры откликались, приносили этюды, и потом мы очень много отобрали из этого, и то же самое, что касается Миши, да, и Мишины упражнения тоже запустили какую-то такую работу, приносы актеров, и много очень вошло в спектакль. И, наверное, это касается и открытости актеров тоже. Очень многие актеры как-то откликались, приносили какие-то, ну, в общем, творчески так вот отнеслись к этому, и тоже, мне кажется, тот самый случай, когда личность актера, когда вот это актерское «я», творческая индивидуальность, она очень много значила. Вот, для нас, ну вот, например, скажем, исполнитель заглавной роли, то есть, нет, заглавной роли не может быть, потому что заглавная роль, это же роль, вынесенная в заглавие, а у нас,
1: как это называется, сон,
4: праздничный,
1: да,
4: сон. Но я имею в виду Бальзаминов, да, то есть в «Женитьбе Бальзаминова», как называется эта трилогия, например, да, вот Стас Тимонин. В процессе репетиции выяснилось, что он пишет стихи. И я ему говорю, там, вот, Стас, давай, приноси еще, мне не очень, очень нравится. Они такие самобытные, в хорошем смысле, может быть, дурашливые, и как-то я почувствовал, что это подходит главному герою, и Стас стал приносить свои стихи, вот, потом
1: он что-то... Посвящение, да,
4: да, он вот писал невестам какие-то стихи в процессе репетиции по заданию, то есть я, например, дал ему такое задание написать каждой невесте по стихотворению, вот, и мы можем одну... Сейчас посмотрите как раз фрагмент. Вот, например, эта сцена называется «Белотелова», вот, где Бальзаминов и Белотелова, и он ей читает... Ой, сейчас, простите, нет. Даня, прости, пожалуйста, можешь сначала нам Раису пустить? Сначала же там по порядку, там идет первая Раиса. Значит, это... сцена Бальзаминов и Раиса, Станислав Тимонин и Зоя Кузыченко. Там у них будет небольшой диалог, а потом это перерастет в рэп, и это то, что как раз Стас сочинил от лица своего персонажа для героини вот Раисы, которую зовут Раиса, ее играет Зоя Кузыченко.
1: Давайте посмотрим.
5: Хотя бы какую-нибудь надежду иметь или нет?
6: Ну, я пока что от вас ничего не слыхала.
5: Ну, моя любовь, она не имеет слов, и я не знаю, как ее выразить.
6: Ну, говорите хотя бы то, что можете сказать.
5: Единственное, что я могу сказать, это то, что я сам себе тиран, потому что ежели человек влюблен, он не может и ночи спать, и слов никаких подобрать.
6: А вы давно в меня влюблены?
5: В четверг после обеда на прошлой неделе.
6: Так это недавно! Лукьян Лукьяныч любит Анфису уже полтора года.
5: Да, так и я так могу, и даже больше. С четверга после обеда. Четверг после обеда. Четверг после обеда. Четверг после обеда на прошлой неделе я лежал у себя дома в родной колыбели. На кухне на столе стояла мисочка риса, я ее не доел. Думала о вас, Раиса. Я думал, как вы ели, думал, как вы спали. Как же вы посмели, мое сердце украли. Если захотите от тоски зазевать, я ворвусь в вашу обитель и начну целовать. К сожалению, рэперы думали в следующем веке, чтобы свести все на нет, я посмотрю в ваши веки, а потом и в глаза, а потом и на губы. Хочу вам много сказать, но боюсь, что забуду. И дабы разбавить скучный жизненный режим, позади все оставим и давайте спешим.
6: Коли вы влюблены, чего же вы не писали письма?
5: А я не смел, потому что. А ежели вы так снисходительны, то я пишу.
1: Вот интересное очень это решение, рэп, речитатив. Здесь мы, наверное, спросим Михаила, это же, наверное, ваша идея была, да? Или она
3: на
1: так же совместна?
3: На самом деле нет. Это, по-моему, было... Стас, по-моему, принес, да, как один
4: ну,
3: из...
4: Это как раз было эскизов, задание.
3: Да, таких
4: было,
3: этюдов.
4: Были задания на этюды. И...
1: А, потому что не только же Бальзаминов говорит рэпом, да, и не только стихи рэпом читаются, а это именно какие-то, мне кажется, написанные даже партитуры в конечном итоге.
4: Нет,
3: да,
4: даже
3: музыкальный, конечно.
4: Я это сейчас просто... Вот девушку, которая... с микрофоном, ритм, да, это это Лилия Шагаева. Было так, что они со Стасом принесли это задание. Ну, как это было творческое задание, вот они его показали. То есть Стас читал рэп под вот этот
3: битбокс.
4: Да. Вот, и поэтому так они... То есть Лилия и осталась в этой сцене.
3: Ну да, то есть это на самом деле они принесли, получается. Мы это не меняли, наоборот, просто Лилия очень хотела избежать этого. Ей казалось, что она делает это очень, очень плохо, типа непрофессионально, а мы как раз хотели, чтобы это сохранить, потому что такой немножко такой неловкий получается рэп. А-а-а. Очень какой-то обаятельный. Она периодически там задыхается, берет дыхание, дышит. Ну, это...
1: Но они приносили как возможные пробы, формы, выражения, да?
3: Да, но это в самом начале, да, Жень,
1: как вы
3: правильно?
1: Поняли, что это органично вплетается вот в Островского, что удивительно.
3: Ну, как-то это сразу было так очень обаятельно и смешно, и как-то вроде, что как-то...
2: Мне кажется,
3: сразу было понятно, что это хорошая проба, это
2: кстати,
3: надо оставлять.
2: Проб-то, мне кажется, что большинство проб вошли. То есть, если ребята приносили, я сейчас вспоминаю, 80% всего, что они приносили по разным заданиям, оно вошло. То есть, давайте назовем это судьбой, я не знаю. Вот, ну, в общем, просто получается, что, наверное, ребята попали на какую-то волну, и поэтому мы совершенно были не против того, чтобы радоваться их удачам. Вот так.
1: Ну вот музыкальное решение, обращаясь снова к Михаилу, оно во многом переплеталось вот с этой вот формой выражения какой-то такой речитативной, да? Вот расскажите про...
3: Ну это тут надо, наверное, может быть, чтобы Женя сказал про свой как раз разбор. Может быть, Жень, ты начнешь? Ну, потому что это важно, все-таки я шел от Евгения,
1: он дал,
3: от
1: да?
3: Евгения, потому что Михаил, у него было решение Игорь. По поводу, кто такая сваха, кто она в этом, как бы, в этой пьесе, вот эти вот слуги просцениума. Может, ты же немножко скажешь, чтобы я
4: Ну,
3: не
4: я
3: наврал.
4: Могу только сказать, что мне как раз кажется, что такое музыкальное решение Островского, оно очень подходит ему, этому автору, потому что его текст музыкален, и как раз когда Островского этого лишают, то есть его делают таким бытовым автором, когда вот это как интерьерная пьеса, вот люди сидят там на стульях, там, не знаю, на диванчике, и вот разговаривают разговоры таким бытовым образом. Мне кажется, что как раз это далеко от Островского. То есть на самом деле он же затрагивал какие-то архетипические и фольклорные пласты, и он это выражал. И как, например, да, ну вот решить сваху, это очень сложный образ, и мы с актрисой Натальей Яшковой как-то очень много говорили об этом. И я ей там тоже, ну скажем, говорил, что не хочется делать из свахи какую-то такую бытовую тетку, да, какую-то торгашку, вот, а хочется как-то ее приподнять и возвысить, и выразить вот эту вертикальность образа, которую Островского ощущается.
1: Ну да, потому судьбоносная роль-то.
4: Да, это же невероятная какая-то, невероятный текст, который она говорит, да, как это написано, вот, вот это вот. По выражению Евгения Колмановского, у нас был такой театральный критик и филолог, исследователь, он назвал речи Красавиной словесным вышиванием, да, и вот как передать это словесное вышивание. И как раз пришла идея, что есть вот этот мир мечты, куда стремятся герои, и Бальзаминов, и его мама тоже, да, и вообще другие невесты, они же тоже стремятся куда-то, вот есть какой-то мир, куда герои хотят попасть, и как будто бы правильно выразить его музыкой, и соответственно, наоборот, но в то же время не хотелось, чтобы все было на музыке, чтобы персонажи говорили только речитативно, и хотелось как раз, чтобы они были, чтобы в спектакле возникали два полюса, то есть один, это как бы такая, ну вот, обычная жизнь, когда персонажи говорят обычным языком, привычным нам. И наоборот, есть какой-то мир мечты, фантазии, который выражен в формах музыкальных, пластических. И сваха, которая в этой истории, как такой сказочный проводник, mm-hmm. она, собственно, в финале...
1: Она вся да. из этого и состоит.
4: Да, она приобщает... Да, она их... в финале приобщает к музыке, потому что она же приносит в конце трилогии такую радостную весть, и мне как раз хотелось воплотить это именно как радостную весть и показать, что герой, вот главный герой Миша, да, он вознагражден, и Белотелова — это подарок ему свыше. Я так делаю на этом акцент, потому что часто возникает другой смысл. И, кстати, вот в знаменитом фильме советском, да, где играет Георгий Вицин, а Белотелова — это Мурдюкова, фильм мне, конечно, я его очень люблю, но вот как раз, пожалуй, мне как раз Вицин и Мурдюкова там вот единственные, ну вот кто просто по решению образов, как-то вот они, ну мне это не близко, и хотелось чего-то другого. И вот стало понятно, что это возможно с помощью музыки сделать. Может быть, мы тогда уже финал вот этот музыкальный послушаем, чтобы зрители поняли, как вот, чем заканчиваем мы спектакль, когда сваха приносит весть о том, что Миша победил, что Белотелова согласна и хочет, значит, быть с ним.
1: Давайте посмотрим, послушаем.
4: Финал.
7: Ну, сейчас говорю нехорошо, а завтра я тебе его предоставлю. Вот они, отличные, после мужа остались. Ну что, ожил теперь?
8: Ожил. Ожил!
7: Ожил теперь, ну что, ожил, ожил. Ожил теперь, ну что, ожил, ожил.
8: Ожил, ожил, давай их сюда. Что ж это, маменька, я вас спрашиваю?
7: Это тебе за долгое твое терпение счастье выходит. А ты помнишь наш уговор? Ты на радость это не забудь.
8: Ты просила две?
7: Две.
8: Ну так вот ты знаешь, какой я человек. Маменька, смотрите, какой я человек! Я тебе еще 50 рублей прибавлю!
7: Ишь, расщедринься! Ну, да уж нечего с тобой делать! И Солнце так говорит, что дуракам счастье. Вот нам счастье и вышло за умом. Не гонеселись бы счастье было. С деньгами-то мы и без ума проживем.
9: А то вот еще есть пословица. Ты долго за невестами ходи?
7: Долго!
9: А пословица-то говорит... Зачем пойдешь, то и найдешь.

0: колокольный перезвон.
1: Да, вот мы пока смотрели, слушали, тоже обсуждали с ребятами, и Игорь сказал, что удивительно, что это полностью текст Островского, да, то есть это не какой-то написанный текст, к вопросу о музыкальности, о ритмичности его языка, насколько вот просто вот он ложится на эту музыку. А Михаил сказал такое выражение «закрепленная импровизация».
0: Ну, на самом деле, да, просто Евгений предложил такую идею, что вот есть сваха, которая... Вот у нее она какой-то вертикаль, да, она связана с какими-то там мирами, и что у нее есть слуги, да, слуги, вот как раз все слуги просценима, они такие как бы ей, такие помощники ее. Вот, и дальше, в общем, мы начали с ребятами из таких тренингов, с ритмических, чтобы они учились держать пульсацию, затем дальше в какой-то момент я добавил им какие-то предметы бытовые, потому что мы сразу, вот Евгений предложил, что так как, ну, актеры, они все-таки, может быть, кто-то на чем-то и умеет играть, но все-таки это не музыканты, поэтому лучше как бы брать не музыкальные инструменты и на них плохо играть, а лучше сразу взять какие-нибудь там ведра металлические, тазы,
1: вот
0: стиральные
1: то, что мы
0: доски.
1: Слышим, это бытовые предметы.
0: Но вот то, что вы сейчас слушали финал, это все-таки уже финал, и там как бы они уже, персонажи переходят на какой-то уже новый уровень, и они уже там скорее колокольный перезвон, они там уже поют. Вот. И поэтому, в общем, начали с таких тренингов. А потом в какой-то момент я уже стал говорить актерам, например, там, вот изобразите мне сейчас, не знаю, какую-нибудь коляску, да, или изобразите мне какой-нибудь там...
2: Звук этого... коляски.
0: Да, то как есть... бы звуком... Ой, звуком изобразите, вот сделайте такую как бы живую такую музыкальную инсталляцию, да. И они стали, актеры уже сами стали, ну, импровизировать. И там, на самом деле, уже можно было просто это прям закреплять, то есть можно было сказать им какое-то слово. Например, покажите араба из Белой Арабии, да, и они вот из этими музыкальными инструментами как-то сразу начинали придумывать, как звучит
1: этот
0: араб.
1: Но они даже не музыкальными, они подбирали какие-то бытовые предметы и делали их музыкальными инструментами.
0: Да.
1: Вот это
0: поэтому многое как бы родилось из таких из тренингов и импровизации актеров, но вот этот вот финал, который мы сейчас прослушали, это уже такая прям, ну, занотированная вещь, там уже стало понятно.
1: То есть вы прописали ее,
0: да,
1: да, да,
0: прям партитура, да, но там есть хор, который поет, да, и на них накладываются такие речитативы главных персонажей. А в конце они прям уже поют мелодию вот эту вот.
1: Ну, зачем поёшь, что я надеюсь? Легко было в плане работы с актерами,
0: ну,
1: вот их пластичности?
0: Мне кажется, для них это была такая работа на вырост. Мне кажется, им было тяжеловато, но мне кажется, ну, это
2: ну,
0: это
2: я
0: хорошо.
2: Что они были очень благодарны Мише, я все время как-то так под своей реплики думаю. Я просто помню, как они расстроились, когда Миша уехал, например, как они были рады, когда Миша опять вернулся. И, конечно, эта работа, она для них была как бы необычная, они первый раз, наверное, это делали, но так вдохновились, и, мне кажется, очень были счастливы, что эта новая возможность им была дана.
0: Ну да, мне тоже. Ну, плюс еще важно, что там очень много были задействованы актеры, именно которые играют слуг. Вот. А Евгений очень хотел, чтобы, если даже, например, у слуги очень маленькая роль, да, и всего там, не знаю, 5 минут на сцене, он хотел, чтобы как бы у всех актеров была как бы роль, да, была большая роль. И у нас практически все слуги, они же вообще не сходят со сцены.
1: То есть но они становятся прям... потом какими-то одними из основных
0: персонажей. Да, да, да, да, да. То есть у них получается даже роли больше, чем у тех, у кого роли со словами. То есть они практически прям все вот сколько там, 2,5 часа, они практически со сцены не сходят. Вот, поэтому, мне кажется, это тоже важно для актера, чтобы у него была какая-то роль, какая-то весомая.
1: Да.
0: Вот поэтому...
3: Ну да, просто мне всегда как-то жалко, когда актеры, ну вот, есть какая-то маленькая роль, два слова за спектакль, актер сидит, мучается, весь репетиционный процесс, да, что там это, и я подумал, хорошо бы было бы объединить вот слух, который в разных пьесах у Островского, в такого как будто бы коллективного персонажа, и в программке, значит, это у нас 5 девушек, и они называются «Слуги просцениума», они же мышки. Ну, это вот отдельная история, почему мы назвали их
0: а
3: мышками.
0: Скажи, потому что как это связано с
1: Аполлоном? Это прямо в программке написано, или это твой внутренний термин?
3: Нет. «Слуги просцениума», они же мышки.
1: А, вот.
3: Вот. И эти же актрисы играют еще и еще другие роли, например, невеста они играют. Вот. Мышки, ну, это такая сложная история, потому что...
1: Какие-то хранители дома.
3: Хранители, да? дома, и здесь можно вспомнить вообще о связи мышек с музами, которые по представлению древних греков, да, кружили вокруг Аполлона и вообще связаны были с вдохновением и творческим огнем. И то, что у нас Бальзаминов — это поэт, и, кстати, этот смысл, он вырос из актера. То есть вот если бы Стас Тимонин не писал стихи, да, то, может быть, все было бы по-другому. А здесь вот как-то, получается, оказалось в этой истории, оказалось очень важным, что Бальзаминов — это поэт, что это человек с творческим мышлением. То есть это не просто какой-то, ну, пройдоха, да, как иногда тоже ставят этот материал, какой-то пройдоха, который там увивается за разными девушками, хочет выгоднее жениться. А вот мы все старались как-то вот другую историю сочинить, где все-таки не в этом дело, не в деньгах и не в невестах, а в чем-то, ну, в какой-то перспективе, которая за этим,
1: да,
3: открывается.
1: В поиске, да, вот этой женственности, его идеала какого-то, да. И вот Женя не случайно затронул тему античности, вот этой музы, поэтому я в связи с этим хочу к Игорю обратиться. Наконец-то мы уже заметили по отрывкам, вот видели радиослушатели сейчас, кто подключился в нашу группу ВКонтакте, тактик трансляции, да, вот удивительное какое-то тонкое визуальное решение этого спектакля, тут какие-то вот связь именно с какой-то надмирной такой вот античной историей очень-очень чувствуется. Вот расскажите про то, как рождался этот
2: образ. Как рождался образ? С чего же начать, даже не знаю.
1: Я думаю, что можно обратиться к образу Белотиловой, да, которая вот какой-то конечная точка, наверное, вот в этом поиске. Ну, и она же рождает эти,
2: да,
1: ассоциации.
2: Ну, Белотилова, это на самом деле она появляется, как ни странно, на сцене, эта актриса, задолго до того, как мы узнаем, что эта актриса, что этот персонаж Белотилова существует. Она появляется чуть ли не через 5 минут после начала спектакля, эта актриса, потому что она в роли мечты выступает главного героя. Вот это очень важно. То есть, зачем пойдешь, то и найдешь. Он шел изначально, этот герой, за своей мечтой, которую видел во снах. Вот во снах ему являлась эта девушка прекрасная из каких-то барочных миров, и которая, может быть, сошла с каких-то картин Боттичелли. И вот он пытался найти в каждой девушке именно эту свою невесту. Поэтому мы, собственно говоря, ну, первым делом, да, вот что касается персонажа, мы пытались сделать ее вот как бы сошедшей с картин. То есть я смотрел картины художников 17-18 века, там в основном рококо. Вот, сочинял костюм, исходя из этого. Вот, а потом, что касается, как бы она так стала мечтой, это помогло пространство, потому что мы еще сочинили, что у нас все дело происходит в таком прозрачном павильоне, что ли. То есть вся сцена была занавешена такими полупрозрачными занавесами. Поэтому все сны, которые появлялись, они все появлялись за занавесками, как бы в такой дымке.
1: За прозрачной стеной.
2: Да, за прозрачной стеной. И вот, собственно, там при помощи волшебного света вот, возникали эти образы. Вот, когда эта актриса выходила на передний план, это совсем было другое впечатление от нее. Она тогда становилась вот московской купчихой, хотя в ней...
1: Но мы узнавали, ну, да, узнавали в ней вот этот вот образ, ну, силуэт, да, этот, который мы видели в мечтах.
2: Да, если вот конкретно об этой вещи, то вот это примерно так рождалось.
1: Да.
3: Но вообще, мы, что касается визуального ряда, то мы с Игорем много встречались, еще дойлисты здесь в Питере, и как-то не сказать, что сразу нашлось это решение, но мне кажется, что оно нашлось, когда мы решили, что какие-то этапы вот этого пути главного героя Бальзаминова, да, и эти дома, в которые он попадает, вот эти сады, он же там попадает в разные дома и сады, и, ну, к разным невестам, что это, чтобы решить это разными стилями. То есть, например, допустим, вот первая невеста, Капочка, да, из пьесы «Праздничный сон» до обеда, он решен в таком египетском стиле, ну, такой Египет и Арнуво, и здесь, конечно, опять же, вот о том, как актеры сколько актеров могло да, быть, потому что, может быть, потому что, вот, например, маму вот этой капочки, значит, сейчас по именам ее уже, значит, эту героиню зовут Клеопатра Ивановна, вот, и актриса Наталья Мельникова, когда мы еще с Игорем приезжали весной, еще без Миши, значит, на первый этап, там тоже у нас была читка, и она говорит, Наталья Анатольевна говорит, но мою же героиню зовут Клеопатра Ивановна, это же так важно. И мы, конечно, об этом знали, но мы не то чтобы на это обращали внимание. И я в какой-то момент говорю, Игорь, все, давай, все, Клеопатра, Египет, и у нас возник этот стиль, и мы подумали, вау, все, такой арт-деко, который, ну, это стиль, который любил вообще Египет, вот эти вот прямые линии, вот эту геометрию. Там, например, уже следующая невеста, вот, Раиса, ну, когда он попадает к Раисе Анфисе, да, это у нас такой русский дарк, то есть такая русская готика, немножко такой мрачный стиль, сумрачный.
2: Ну, можно сказать, что тогда как раз была выставка Бенуа, я вот там вдохновлялся. А-а-а. Там очень много было такого, что потом вошло в спектакль неосознанно.
3: Да, а вот Белотелова у нас, ну, мне кажется, она вообще, я очень рад, что вот в итоге получилось сделать ее такой красивой и нежной. И она вот как-то такая,
1: правда, она
3: напоминает каких-то кустодиевских купчих, вот, но еще и пространство Белотеловой — это пространство барокко, вот с этой какой-то красотой, вычурностью и, как это сказать, ну, и мистичностью барокко тоже.
1: И, но это и барокко, и не барокко, вот мы сказали там и про античность, да, мы говорили там одна из интермедий, один из снов, таких полуснов, это и что-то и барочное, и вот мы вспомнили рождение Венеры, да, одновременно, но решенное в каком-то барочном таком стиле, вот это вот очень интересное сочетание. Да. Ну, а у нас не так много времени, а может
3: Давайте
1: быть, мы посмотрим, и посмотрим.
3: Да, еще один фрагмент, значит, это Бальзаминов Стас, да, и Тимон, Станислав Тимонин, и Белотелова Валерия Райхман, это встреча героев, когда он ей читает стихи, как раз вот Стас написал стихотворение специально, ну вот, для Леры, которая играет Белотелову, вот мы можем это
1: посмотрим.
3: Послушать и посмотреть.
4: Вы меня не обманете. Я добрая, я всему верю.
5: Я за низкость считаю обман. Боже мой, о Господи, не видал я такой роскоши. Ходил по жизненной я пропасти и переживал жестокости. Но вот прекратился страшный тоннель. Впереди плыли вы. Аки рыба форель, и рыбак был не я, рыбак боевый. Я попался на удочку вашей. Ваши зрачки, планета Земля, в них приземлился надолго бы я. Волосы ваши, поля из пшена, которую кормится наша страна. Ваши большие, чудесные формы во мне вызывают дикие штормы. Когда вы улыбаетесь, лечатся раны, возводят города, появляются страны, заключают миры и кончаются войны. Кто испытывал боль, тому больше не больно. И растет популяция диких китов. И все из-за ваших манящих зрачков.
4: Ну, хорошо. Вы меня любите, и я вас буду.
5: Покорнейше благодарю. Пожалуйте ручку поцеловать.
4: Нате, вы-то подвиньтесь поближе. Я вас так...
6: О, ну вот хорошо! Вот и смотрели, а вот и дело конец.
4: Пойдемте в беседу.
6: Нет, мы лучше его отпустим. Ступай вот так, прямо из калитки, ворота ничто тебя не тронет.
5: Прощайте.
4: До свидания.
6: А мы уж с тобой тут потолкуем. Ну, как он тебе?
4: Он мне понравился. Ты мне его.
6: Ну, его так его. Ох, у нас пойдет того веселье дым коромыслом, а там и вовсе свадьба.
4: Свадьба долго,
7: А он, чтобы и прежде, каждый день ко мне.
6: Ну, что же мы еще делать? Напущаем здесь с утра до ночи.
7: Вот мне теперь гораздо веселей стало. Потеряла я колечко, потеряла я любовь.
6: Красавица моя, как я тебя утешила!
1: Вот такой небольшой эпизод. Мы здесь, находясь в студии, не видели его. Радиослушатели смогли еще раз обратить внимание на и визуальное вот это вот очень интересное, тонкое решение спектакля. И вот в оставшиеся 2 минуты я хочу обсудить с ребятами, когда же мы сможем увидеть полный спектакль, когда приедут актеры с гастролями, и театр привезет праздничный сон.
3: На это будем надеяться, да.
1: Есть ли такая вероятность? И есть ли вероятность где-то, может, его в сети увидеть, допустим, тех, кто не может посмотреть его отсюда, из Петербурга? Тоже на это будем надеяться, да, что мы привезем что-то же. Там засомневался, но мы всегда надеемся. И потом то, как ребята рассказали, мне кажется, мы в полной мере его сейчас почувствовали вот эту вот волну, удивительную атмосферу этого спектакля. Спасибо вам огромное.
3: Я как-то еще просто маленький комментарий. Просто, да, вот как-то рад, что это сложилось, и что, как-то, не знаю, это стало... Ну, для меня, правда, какой-то такой личный, чем-то очень личным. Надеюсь, что для всех, кто в этом участвовал, тоже. И как-то вот, да, радостно, когда актеры так как-то шли навстречу. И вот как раз возникал тот эффект, что не просто я играю роль, да, как актер, а что-то личное, например, то есть, например, скажем, вот Юлия Кленер играет маму Бальзаминова, и мы неспроста с чего начали, Игорь предложил, и я сразу этому откликнулся, что мама на инвалидной коляске. Но для меня это такой личный момент, у меня там тоже мама была, значит, последние годы ее жизни, значит, в общем-то, прикована, да, к кровати. И для меня такой очень личный момент, и как-то Юля так за этим пошла, и да-да-да, и что мне даже, не знаю, как-то вот в какой-то момент я вот ее стал воспринимать как свою маму, например. И у меня тоже эта грань между персонажем и какой-то моей личной историей стерлась. И, на самом деле, за такие моменты я просто очень благодарен судьбе и счастлив, что такое бывает, когда ты сочиняешь спектакль.
1: Скажи, напомни, когда премьера состоялась? Вот только-только же...
3: Да, в сентябре.
1: В сентябре.
2: Слушайте, не обязательно надо сказать, что мы желаем успеха и театру, и Листы, потому что последний год-два у них новый художественный руководитель, много планов, и прекрасно новые премьеры сейчас есть, и мы надеемся, что об этом театре мы услышим, он действительно начинает развиваться, приобретает новую жизнь.
1: Да, и мы будем надеяться, что мы увидим их вживую. Сейчас мы смогли вот прикоснуться и к этому театру, и к спектаклю тоже. Я напоминаю нашим радиослушателям, что у меня в гостях были создатели спектакля «Праздничный сон», режиссер Евгений Авраменко, музыкальный руководитель постановки Михаил Соловьев и художник Игорь Каневский. Спасибо вам большое за интереснейший разговор. Будем ждать спектакль и ждем вас в нашей студии.
3: Да, спасибо, Маша, тебе за приглашение и радиослушателям за терпение.
1: До свидания.

0: как в мире, который был сотворен Богом, возможно существование зла. Откуда явилась эта разрушительная сила? Ведь реальное могущество принадлежит только Богу. Формального анализа зла недостаточно. Существование зла – это реальность религиозного плана. И только духовным усилием возможно понять и разрешить этот парадокс, преодолеть этот соблазн и проникнуть в тайну добра и зла. 4 и 11 октября в 19:45 в рубрике Александра Крупинина «Вестники свободы» слушайте чтение статьи протоиерея Георгия Флоровского «Ночная тьма».
1: «Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Так назвал цикл своих передач Даниил Викторович Петров, кандидат юридических наук, член Фонда поддержки исторических традиций «Возвращение». Долгие годы нас заставляли забыть нашу историю и наших предков, и теперь, чтобы вернуться к семейным истокам, надо провести целое детективное расследование. Слушайте «Родословные детективы» каждое воскресенье в 20:30.
0: 17 октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устье

0: октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров». Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
2: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность радио «Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Центральном районе кружки находятся в Кафедральном соборе Казанской иконы Божией Матери, в Спасо-Преображенском соборе на Преображенской площади, в соборе Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади, в храме Федоровской иконы Божией Матери по адресу улица Миргородская, дом 1В, в храме Спаса Нерукотворного образа, Конюшенная площадь, дом 1, в книжном магазине «Слово», улица Малая Конюшенная, дом 9. С полным списком адресов вы можете познакомиться на сайте нашего радио grad-petrov.ru.
3: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию вторую заключительную часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Фаустовская тема в мировой литературе».
1: И, наконец, появляется, может быть, величайшее произведение европейской литературы – это трагедия «Фауст Гёте». Первую часть, над ней он начал работать в 1777 году, в 70-е годы XVIII века. А точку под последней строчкой Гёте поставил уже в год своей смерти, или за год до смерти, в 1832 году. То есть больше полстолетия он работал над этой трагедией, постоянно ее переделывая, возвращаясь снова и снова к ней. То есть это плод всей его жизни и, конечно, вершина всей мировой литературы. Уже ничего более возвышенного и более серьезного, прекрасного не появлялось. Здесь выразилась вся мощь его гения. Напомню, о чем идет речь в трагедии Гёте. Да, он использует вот эту легенду о Фаусте во всевозможных ее переделках. И вот этот герой народной легенды Йоганн Фауст, он обучается богословию, всевозможным наукам.

0: и в конце концов останавливается перед такой проблемой. Вот сколько бы он ни изучал всего, душа его неспокойна. Все равно он чувствует, что впереди бесконечность, и до этой бесконечности ему никогда не добраться. Вот в переводе Пастернака: «Я богословием овладел, над философией корпел, юриспруденцию долбил и медицину изучил, однако я при этом всем был и остался дураком». Да. И вот что же делать? Ну, сначала он уповает на то, что, может быть, если он как следует изучит Священное Писание, то тогда он обретет силы для познания всего. И вот он начинает переводить Библию. Причем переводить он начинает с Евангелия от Иоанна. «Лекарство от душевной лени – божественное откровение, всесильное и в наши дни, всего сильнее им согреты страницы Нового Завета». Вот, кстати, рядом и они. «Я по-немецки все Писание хочу, не пожалев старания, уединившись, взаперти, как следует перевести». И открывает Евангелие от Иоанна и начинает: «Вначале было Слово». Он возмущен. Ну как это так? «Вначале было Слово, с первых слов загадка. Так ли понял я намек? Ведь я так высоко не ставлю слово, чтоб думать, что оно всему основа». Ну, что такое слово? Это что-то пассивное, что-то безвольное с его точки зрения, да? «Вначале мысль была, вот перевод, он ближе этот стих передает. Подумаю, однако, чтобы сразу не погубить работы первой фразой. Могла ли мысль в создание жизнь вдохнуть? Была вначале сила, вот в чем суть. Но после небольшого колебания я отклоняю это толкование. Я был опять, как вижу, с толку сбит. Вначале было дело», стих гласит. Вот это типично для движения «Шторм он дранг», «Бури натиск». Не слова нужны, нужна энергия, нужна активность, нужно юное дело, только оно лежит в основе всего. Ну, конечно, Гёте вряд ли знал еврейский язык, то есть точно не знал. И, конечно, Фауст его тоже не знал вслед за Гёте, потому что вначале было слово. Слово, вот это еврейское «дабар», применительно к Богу, оно и означает «дело». Ну, просто вот этот греческий перевод слова. А «дабар» означает и слово, и дело. «Бог рече и быша». Да? «Бог сказал и стало, и стал свет». То есть всякое слово Божие есть одновременно и творение, и дело Божие. Эти понятия неразделимы в Священном Писании. Ну, Гёте этого не знал, поэтому здесь это жена, вот, так сказать, концепция вот, молодежи XVIII века. Да, стремление к делу. Ну, трагедия «Фауст» настолько великолепна и настолько сложна, что там подробно ее излагать нет смысла, только основные черты. Вначале пролог в небесах. Пролог в небесах. Бог, ангелы, архангелы, сатана, Мефистофель. И здесь происходит нечто подобное тому, что мы читаем в книге Иова. Помните, там тоже такой пролог, где сатана приступает к Богу и заводит с ним разговор. «Вот раб твой Иов, вот ты думаешь, что он хороший, а на самом деле вот тронь его, и ведь он тебя предаст», – говорит сатана Богу. Бог говорит: «Да нет, быть не может, Иов мой там верный раб». Вот. Но в конце концов позволяет сатане тронуть Иова. И Иова постигают всяческие несчастья, как вы знаете. В конце концов, он начинает роптать на Бога, и Богу приходится делать ему сильные внушения. Очень интересная книга Иова. Вот примерно то же самое здесь в прологе в небесах. Сатана приступает к Богу и говорит: «Вот Фауст, ты считаешь его рабом своим? Так вот, тронь его». Бог соглашается с тем, чтобы сатана искушал Фауста, в надежде на то, что он будет все-таки спасен. И после этого идет там пролог в театре и, наконец, кабинет Фауста, где вот он размышляет над недостижимым стремлением к познанию. И потом, зачем все это знание? При всем при том был и остался дураком. Нет, вот делать надо. Ну что делать? Да давай переводить Священное Писание. Ну и тут что-то такое не пошло. И вот тут-то появляется в виде пуделя Мефистофель, то есть сам сатана. И начинается искушение. Вот это идет длинная-длинная сцена искушения. Фауст его спрашивает: «Ты кто? Часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла». Ну, помните, у Булгакова есть эпиграф к «Мастеру и Маргарите» именно эти слова. «Я частью силы, что вечно хочет зла, но творит добро». Я не помню точно как. А Фауст не понимает, нельзя ли это проще передать. Мефистофель ему отвечает: «Я дух, всегда привыкший отрицать, и с основанием. Ничего не надо, ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады. Творение не годится никуда. Итак, я то, что ваша мысль связала с понятием разрушения, зла, вреда. Вот прирожденное мое начало, моя среда». Ну и начинается искушение. Короче говоря, Мефистофель предлагает Фаусту множество благ. Он будет и много знать. Да это не так важно. Многим владеть. И это не так важно. Главное, у него будут юные силы всегда. Юные силы. Он будет вечно молодым. Как вечно? На определенный срок. До тех пор, пока он не скажет: «Мгновение, остановись, ты прекрасна». До этого времени может пройти очень большой срок. Но сатана может подождать, а уж тогда-то душа Фауста будет в его руках. И вот, заключив сделку с сатаной, Фауст прорывает свои естественные границы и становится не чернокнижником, нет, как этот человек из легенды, а умным, веселым, разгульным, шалопаем, красивым. Соблазняет девушку, вот эту Гретхен, Маргариту, которая сходит с ума. То есть жизнь его полна греха, и в конце концов он, конечно, подпадает осуждению свыше. Но этим Гёте не мог удовлетвориться вот таким простым пересказом, ну, с некоторыми вариантами средневековой легенды, и пишет вторую часть трагедии, чрезвычайно насыщенную образностью, в которой отражена вся фактически европейская культура, от поэм Гомера и до времени Гёте. Вторая часть трагедии очень сложна, очень символична. Завершается все чем? Фауст стремился к бесконечному познанию и к бесконечной активности. Он стремился к добру просто дурными средствами. И спасти его может никакое ни слово, никакое ни дело, только божественная любовь. Ну и там через многие-многие перипетии в конце уже второй части появляются такие фигуры. Фауст умирает, и сатана радостно потирает руки, что теперь он схватит ее и потащит в преисподнюю. Но тут появляется хор ангелов, которые поют: «Пламя священное, кто им охвачен, к жизни блаженной добра предназначен, воздух очищен, братья в полет, дух сей похищенный вольно вздохнет». Они хотят спасения этого человека. И, в конце концов, похищают душу Фауста у Мефистофеля и возносят ее, уносят куда-то на небо. Мефистофель оглядывается кругом и говорит: «На крыльях унеслись озорники, а где душа? Украли воровски». Ну, украли-то украли, но еще непонятно, что с этой душой будет. И здесь появляется уже такой эпилог, где возникают фигуры святых отцов. Некто Патер Экстатикус, то есть отец восторженный. Он парит в воздухе и произносит свои монологи о Боге, о любви. Потом появляется Патер Профундус, отец углубленный. Потом Патер Серафикус, отец серафический, ангелоподобный. Наконец, Снова парят ангелы, несут бессмертную сущность Фауста и говорят: «Спасен высокий дух от зла произволением Божьим». Ну, то есть святые уговаривают Бога, чтобы вот эта душа Фауста была спасена. Наконец, появляются жены, которые молят Бога, а главное, Богоматерь, за душу Фауста. Матер Глориоза появляется, то есть сама Богоматерь, Матерь Славы, Матер Глориоза, да, она в славе небесной движется навстречу, и почитатели Девы Марии молятся, пав на лицо: «Подымите к небу взгляд души грешниц, младших, возведенные в разряд возрожденных падших. Ты ж их покаяние дан, возрасти, старице, и заступница им стань, Дева, Мать, Царица». Ну, в общем, уговаривают Богоматери, в конце концов души спасаются, и Фауста тоже. И завершается все мистическим хором: «Все быстротечное, символ, сравнение, цель бесконечная здесь в достижении, здесь заповеданность истины всей, вечная женственность тянет нас к ней». Очень странные слова: «Вечная женственность тянет нас к ней». Этим завершается трагедия Фауст. Что это за женственность? В данном случае это Богоматерь как символ божественной любви, милосердия. Но мысль-то у Гёте какая? Что человеческое стремление, оно достойно награды, достойно любви Божией, стремление к бесконечности. Только не надо переходить своих собственных границ. Ну, во второй части Фауста видно, что Фауст, в конце концов, расстается со своими эгоистическими устремлениями, поэтому и спасен вот силою Божией. Такова трагедия Гёте, которая произвела огромное воздействие на мировую литературу впоследствии. Ну, на русский язык она переводилась, как вы помните, и Холодковским, по-моему, Брюсовым она переводилась, переводилась Пастернаком, вот что я зачитывал. Не самый лучший перевод Пастернака, у Холодковского, пожалуй, лучше, у меня просто нет. Пушкин, когда он прочитал Фауста, в переводе на французский язык, конечно, потому что немецкий Пушкин очень плохо знал, он был в таком восторге, что сказал, что выше Гёте уже никого быть не может даже. Вот известны такие слова. И пишет скромную сцену подражания Фауста, сцену из Фауста Пушкина. Помните, Фауст появляется и говорит: «Мне скучно, бес». Мефистофель: «Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его ж никто не приступает, вся тварь разумная скучает. Иной от лени, тот от дел, кто верит, кто утратил веру, тот насладиться не успел, тот насладился через меру, и всяк зевает, доживет, и всех вас гроб зевая ждет, зевай и ты». Вот, ну, Пушкина так представляется все это. В конце концов, завершается эта сцена у Пушкина тем, что гибнет там испанский корабль какой-то. Ну, вот зевает, ну, нечего делать, изнывает несчастный Фауст. Надоедает ему даже Мефистофель. Он говорит: «Сокройся, адское творение, беги от взора моего, Мефистофель. Изволь, задай лишь мне задачу. Без дела, знаешь, от тебя не смею отлучиться я даром времени не трачу». Фауст: «Что там белеет?» На горизонте, да, показывает на море. «Что там белеет? Говори». Мефистофель: «Корабль испанский, трехмачтовый, пристать в Голландию готовый. На нем мерзавцев сотни три, две обезьяны, бочки злата, да груз богатый шоколада, да модная болезнь, она недавно вам подарена». Фауст: «Все утопить». «Сейчас». И, значит, на этом у Пушкина кончаются его восторги перед Гёте. Впоследствии, конечно, эту сцену встречи с бесом, с Мефистофелем, воспроизводили многие писатели. Ну, наиболее вам известные, пожалуй, это Достоевский, наверное, братья Карамазовы. Помните, в 9 главе, она называется «Чёрт. Кошмар Ивана Фёдоровича». Иван Карамазов сходит с ума. Он галлюцинирует и видит перед собой черта. И так он сидел теперь, почти сознавая сам, что в бреду. и, как уже я сказал, упорно приглядывался к какому-то предмету у противоположной стены на диване. Там вдруг оказался сидящим некто, бог знает, как вошедший, потому что его еще не было в комнате, когда Иван Федорович возвратился от Смердякова и вступил в нее. Это был какой-то господин, или лучше сказать, известного сорта русский джентльмен, лет уже не молодых. Одет он был в какой-то коричневый пиджак, очевидно, от лучшего портного, но уже поношенный, сшитый примерно еще 3-го года и так далее, и так далее. Описывается подробная личность вот этого беса, который приходит, и бес заводит с ним разговор, занимающий достаточно много места в романе. Разговор очень серьезный, разговор о вере и безверии, о Боге и безбожии. И самая главная мысль ведь этого разговора в чем? В словах не Ивана, а в словах беса. Бес говорит: «Извини, я выскажу. Я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих». Он говорит о новых людях России. Ну, вы знаете, это примерно какие новые люди, которые описаны в романе «Бесы» у Достоевского. «Вот они полагают разрушить все и начать с антропофагии». Ну, старый мир разрушим, и наш мы новый мир построим и так далее. Да? А что такое антропофагия? Людоедство. Ну, как это произошло? Мы все разрушим и начнем с антропофагии, с людоедства. Бесы, помните роман? Ведь там же об этом-то и речь. Они хотят все разрушить и начинают всех убивать подряд. Террористы, да, вот, российские. Глупцы меня не спросились. По-моему, и разрушать ничего не надо. А надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге. Вот с чего надо приняться за дело. С этого надобно начинать, о слепцы, ничего не понимающие. И дальше высказывается мысль, я не буду зачитывать, потому что это очень долго, высказывается мысль, вот та мысль, которая обычно приписывается Достоевскому, но которая высказывается бесом. Без Бога все позволено. Да? Бога нет, значит, все можно. Сходит с ума. Другой человек, бог, известный нам из романов Достоевского, кто? Ну, Раскольников, который тоже решает приступить, да? А что, подумаешь, старушку убить? Ну, это все мелкие человекободи, так сказать, человечки-боди. Фигуру такого уже крупного человека-бога, не бога-человека, а человека-бога, чувствуете разницу, да? Человека-бог – это человек, который берет на себя как бы функции и свойства Бога, что невозможно. Это то, что было у Фауста легенды и Фауста Гёте поначалу. А Бога-человек – это Бог, принимающий на себя немощи человека. Значит, человека-Бог – это человек, который берет на себя непереносимую и немыслимую силу Божию. А Бога-человек – это Бог, который берет на себя немощи человека. Первое ведет к сатанизму, второе ведет к спасению. Вот к такому сатаническому устремлению к человекобожеству призывал один очень серьезный для европейской культуры человек по имени Фридрих Ницше. Впервые понятие «сверхчеловек» – «übermensch» появился именно у Ницше. Понятно, что сам он человек, ну, высокой культуры, богословского образования глубокого, происходивший из пастырской семьи. Сам он не был готов стать человеком-богом со всеми последствиями, то есть резать, бить, убивать, там, нарушать всяческие нормы морали. Это нет. Просто все его творчество Ницше, на мой взгляд, ну, не только на мой, обусловлено его протестом против ханжеской лицемерной морали окружающего общества, в том числе протестантского лютеранского общества. И когда он пишет свою книгу «Антихрист», так она называется, не «Антихрист», у нас переводится обычно «Антихрист», нет, «Антихристианин», где он говорит о себе, что «я антихристианин», то он не вкладывает в это глубокого антихристианского смысла. Скорее, он против того христианства, которое его окружало и которое он ненавидел, которое он видел, начиная от своего пастырского вот этого семейного воспитания с лицемерием и ханжеством. А плюс к тому еще на все это наслоилось душевное заболевание, так что этим обуславливается его творчество, которое тоже сыграло колоссальную роль. И Ницше, для него очень важен был тоже образ Фауста, как человека, который, ну, пусть сделкой с сатаной, но он пытается прорвать все нормы человечества, человеческой морали. Впоследствии, как вы знаете, сочинения Ницше легли в основу, идеологическую основу таких книг, как «Миф 20 века» Розенберга, то есть на национал-социализма. И сочинения Ницше должны были лежать, как у нас некогда сочинения Ленина должны были стоять в каждой библиотеке и там в шкафу у каждого серьезного партийца. Также у каждого партийца национал-социалиста стояли сочинения Ницше. И все это привело к печальным результатам. Кстати, Шпенглер в «Закате Европы» предвидел в таких фигурах, как Ницше, последние слова европейской цивилизации, предвестие гибели этой культуры. И если бы Шпенглер дожил не до 1934 года, когда он умер, а несколько позже, до 1945, скажем, года, он бы увидел результаты всего этого фаустовского устремления к бесконечности и к прорыву всяких человеческих норм, воплощенные в ницшеанстве и в национал-социализме. Германия, породившая эту легенду, как бы пережила ее сама в себе. И я хочу сегодня завершить эту беседу рассказом о другом очень крупном сочинении, большом сочинении 20-го уже века, романе Томаса Манна «Доктор Фаустус», который тоже в себе отражает путь европейской, а лучше сказать, немецкой культуры, культуры сделки с дьяволом, к чему это может привести. Свой роман «Доктор Фаустус», само название уже говорит о том, что это подражание, как бы в известном смысле, Гёте. Томас Манн начал, будучи уже в эмиграции, вы знаете, что он был практически изгнан из Германии, книги его сожжены национал-социалистами в Соединенных Штатах. Начал он его где-то году в 43-м, наверное, и завершил в 46-м году или в 45-м, после победы союзников. Роман «Глубокое размышление над судьбой немецкой нации». Открывается он величественной цитатой из Дантова «Ада». Великолепное вступление. Он сначала цитирует это по-итальянски. «Lo giorno se n'andava l'aere bruno, то lieve li animai che sono in terra» и так далее. «День уходил, и небо, воздух темный, земные твари уводил ко сну. От их трудов лишь я один бездомный приготовлялся выдержать войну и с тягостным трудом, и с состраданием, которые неложно вспомянул, о музы, к вам я обращусь с воззванием, о благородный разум, гений свой запечатлей моим повествованием». Помните, это слова, первые слова в «Божественной комедии», и Вергилий начинает свой спуск в ад. И вот этот роман тоже этими словами погружает нас постепенно в интеллектуальный ад Германии. Написан роман от имени, ну, такого гимназического учителя, доктора философии, якобы, такого гуманиста, очень образованного человека, Серенуса Цайтблома, который пишет следующее. Ну, начинает сначала записки свои, потом пишет: «Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, неспокойствие, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне, 23 мая, анно 1943». То есть 43-го года. Именно в этот день начал писать романы Томас Манн. А через 2 года после смерти Леверкюна. собираясь приступить здесь, в маленьком своем кабинете в городе Фрайзинге на Изере, к жизнеописанию моего с миром почившего, о, если бы с миром, несчастного друга. И описывается биография Адриана Леверкюна, вымышленный персонаж, великий композитор XX века, который заключил сделку с сатаной и кончил очень-очень печально. Его высшее творение, а здесь в этом романе описываются многочисленные его творения, и не только его, но также и сочинения Бетховена, и Баха, и вообще роман полной музыки. Его высшее сочинение – это легенда, оратория о докторе Фаустусе. Писатель, вымышленный писатель этого романа, жалуется на современную культуру, что вот ему приходится писать таким сложным для современного человека культурным языком, интеллигентным языком. Сейчас же ведь всем подавай что, чего-нибудь попроще, желтую прессу, да всякую чепуху. Он печалится о том, что и молодежь-то теперь в Германии, что там за молодежь, ну, 43-й год, тем более, представляете, все там Гитлер-Югенд, да, все эти пионеры. Доведется ли мне опять посвящать старшеклассников в дух культуры, в котором благоговение перед богами глубин и нравственный культ олимпийского разума и ясности сливается в единое благочестие? Ах, я боюсь, что за дикое это десятилетие подросло поколение, которому мой язык столь же непонятен, сколь непонятен мне тот, на котором говорит оно. Боюсь, что молодежь нашей страны так от меня далека, что негоже мне быть ее учителем. И более того, сама злосчастная Германия стала мне чужой, совсем чужой, именно потому, что, предчувствуя страшную развязку, я стоял в стороне от ее прегрешений и одиночеством спасался от них. Описывая своего друга, композитора Адриана Леверкюна, роман говорит о том, что он стремился к тому же, к чему стремился Фауст, к бесконечности. Но как он это делал? Уже Шпенглером было замечено, что одна из основных черт фаустовской культуры – это особая склонность к музыкальности, к музыке. Но не к такой мелодической музыке, которая свойственна, скажем, романским народам. Ну, вспомните Фауста Гуно, скажем, да, с этими слащавыми, прелестными ариями, с очаровательными там завитушками. Вот нет, нет. Музыка такая, которая похожа на готические соборы, в религиозном каком-то экстазе устремляющаяся ввысь, а не просто по плясушке, как у Гуно. Вот такая музыка, вот она свойственна фаустовской культуре, вот к такой музыке устремляется и Леверкюн. И открывает музыку чисел, додекафонию. Если вы помните, додекафонию на самом деле открыл кто? Арнольд Шенберг. И Шенберг подал в суд на Томаса Манна за этот роман, кстати, потому что в романе додекафонию открывает Леверкюн. 12-тоновую систему звуков. Сочинения додекафонической музыки абсолютно лишены мелодичности. Это холодная игра чисел, холод. Помните, у Данте самый нижний круг ада – это что, пламень огненный? Это что, сковородка, на которой жарятся грешники? Нет, это коцит, это ледяное озеро, где Иуда лежит скованный льдом в вечном холоде и мерзлоте. Это ад. Средневековье представляло себе ад именно так, нижняя ступень этого ада. И вот этот холод завладевает сердцем Адриана Леверкюна. И вот, отталкиваясь от сердечной эмоциональности мелодической музыки, он приходит к холоду и бесчеловечности музыки чисто числовой. Но все это кончается плохо. Он, в конце концов, как и Иван Карамазов, здесь совершенно явные параллели с Достоевским, встречается с дьяволом, сидел здесь в глубине зала, спиной к окнам, закрытыми ставнями, при свете лампы, и читал Кьорк и Гора о моцартовском Дон Жуане. Вдруг ни с того ни с сего чувствую пронизывающий холод, как зимой в мороз, в натопленной комнате, если вдруг распахнется окно. Ну и так далее. В общем, описывается эта встреча с дьяволом. И дьявол заключает с ним договор. Договор, согласно которому он будет сочинять музыку, которую еще никто не сочинял, великую музыку, которую еще никто не мог сочинить, он действительно сочиняет, но пройдет некоторый срок, и тогда душа этого Леверкюна окажется в лапах этого самого дьявола. Так оно и случилось. Дьявол ему говорит: «Мои условия ясны и справедливы, они определены правомерным упорством ада. Любовь тебе запрещена, поскольку она согревает. Твоя жизнь должна быть холодной, а посему не возлюби. А как же иначе? Холод души твоей должен быть столь велик, что не даст тебе согреться и на костре вдохновения, а он будет твоим укрытием от холода жизни. Ты будешь наслаждаться этим бытием целую вечность, наполненной трудом человеческой жизни, а иссякнет песок. Тут уж я волен хозяйничать по-своему, как захочу, так и управлюсь. Тут уж деликатное создание Господне навеки мое, с душой и телом, с плотью и кровью, с пожитками и потрохами». Так оно и случается. Ну, в конце своей жизни, это было 20-е, наверное, годы 20 века, Леверкюн пишет свою знаменитую кантату о докторе Фаустусе, и эта кантата написано в додекафоническом ключе, то есть в 12-тоновой системе музыкальной. И там Фауст говорит о себе, что он гибнет как дурной, но добрый христианин. Добрый, ибо полный раскаяния. И еще потому, что уповает на спасение своей души. Но это так же, как Фауст Гёте, да? А дурной, так как знает, сколь страшный конец ему предстоит, и что черт хочет и должен завладеть его телом. Эти слова «гибну как дурной, но добрый христианин» составляют главную тему вариации в творении этого Леверкюна. Сходит с ума он. Ужасающая сцена, когда Леверкюн приглашает своих друзей и знакомых на прослушивание своего сочинения, фортепианное прослушивание, и начинает им играть якобы свое сочинение, и они чувствуют, что он сходит с ума. И действительно, невыносимо читать эти строки в романе, бред человека сумасшедшего и несчастного. И один за другим гости уходят в страхе из комнаты, и остается только одна служанка. И завершается роман грустными словами. Томас Манн сравнивает судьбу Германии, которая заключила сделку с сатаной и в конце концов гибнет, и остается только одно – молиться о ее спасении. Но будет ли оно, еще неизвестно в то время, когда писался роман. Да? И вот последние слова такие: «Германия с лихорадочно пылающими щеками, пьяная от сокрушительных своих побед, уже готовилась завладеть миром в силу того единственного договора, которому хотела остаться верной, ибо подписала его собственную кровью. Сегодня, теснимая демонами, один глаз прикрывший рукою, а другим уставясь в бездну отчаяния». Понимаете, откуда это? Помните, в Сикстинской капелле есть изображение страшного суда, где грешник, закрыв один глаз рукою, вторым в ужасе взирает в эту бездну, где бесы всякие, и стремглав летит вниз, так что вот здесь отсюда. «Сегодня теснимая демонами, один глаз прикрывший рукой, другим уставляясь в бездну отчаяния, она свергается все ниже и ниже. Скоро ли она коснется дна пропасти? Скоро ли из мрака последней безнадежности забрежет луч надежды и, вопреки вере, свершится чудо? Одинокий человек молитвенно складывает руки: Боже, смилуйся над бедной душой моего друга, моей отчизны». Так вот Томас Манн молился о Германии, живя в Соединенных Штатах. И здесь нам, конечно, снова поможет поэма Данте, Божественная комедия. Помните, спасение может прийти только от милосердия Божия. Как завершается Божественная комедия? Вот там круги ада, потом идут круги чистилища, и, наконец, все выше и выше устремляется в рай и выше Данте, а завершается, как кто-нибудь помнит последнюю строчку? Ангелы устремляют Данте выше, и тут изнемог высокий духа взлет, и мысль, и волю мне уже стремила любовь, что движет солнце и светило. То есть божественная любовь, она там предстает ему в виде вот этих трех колец Бога Троицы. Как у Гёте в трагедии «Фауст» любовь спасает Фауста, как у Томаса Манна надежда на божественное милосердие может спасти душу его друга и его отчизны Германии, так вот и мы должны уповать на любовь и милосердие Божие. И не заключать сделку с дьяволом. Ну, сегодня давайте на этом закончим.
1: Дорогие друзья, для вас прозвучала вторая заключительная часть беседы архимандрита Инария Ивлеева «Фаустовская тема в мировой литературе». Беседа была записана в октябре 2009 года в просветительском центре Федоровского собора.

не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Православные мыслители XX века в передаче Александра Крупинина «Вестники свободы».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней передаче из цикла «Вестники свободы» мы завершаем чтение статьи выдающегося русского богослова XX века протоиерея Георгия Флоровского, которая называется «Ночная тьма». Эта статья посвящена проблеме зла. Необходимо быть осторожным и не отождествлять немощь падшей природы с изначальным несовершенством всей тварной природы. В естественном несовершенстве нет ничего ужасного и зловещего, кроме того, что проникло свыше после свершившегося падения. Применительно к еще не падшей природе можно говорить разве что о недостатках и трещинах. Но в падшем мире есть нечто большее – извращение, мятеж, отчаянное богохульство, насилие. Это следствие узурпации, ее область. Темный поток этой извращенной любви омывает всю тварь, весь космос. За всеми отрицаниями зла всегда просматривается нечто псевдоположительное, некая изначальная распущенность, эгоистический произвол конечных личностей. Падший мир децентрализован, вернее, он ориентирован на воображаемый или несуществующий центр. Пожалуй, можно было бы сказать, что круг с единственным центром деформировался, стал эллипсом с двумя ориентирами – Богом и антибогом. Во всяком случае, бытие как бы динамически расщепилось надвое. Теперь обнаруживаются две тенденции, рассекающие и пересекающие друг друга, причем обе существенно различные. Можно даже сказать, что существует как бы два мира в одном, налицо два града блаженного Августина. Зло, начавшись практически атеизма, полагает себя на место Бога, что в результате приводит к теоретическому атеизму, а следовательно и к решительному самообожествлению. И в этом двойном и двоящемся мире истинной свободы не существует. Свобода выбора – это всего лишь блеклое и отдаленное отражение действительной свободы. Зло творится его личностными носителями. Зло в строгом смысле этого слова существует только в личностях или в их творениях и действиях. Из таких же личностных деяний проистекает и физическое, и космическое зло. Вот почему зло может обладать силой, быть активно. Ведь зло – это извращенная личностная деятельность. Но эта деятельность неминуемо переходит в безличностное. Зло деперсонализирует личность. Правда, полной безличности достичь невозможно. Есть некий потенциальный предел, приступить к которому нельзя. Но тенденция, устремление зла к этому пределу, означающему полное разрушение, обнаруживается повсюду и проявляется со всей возможной энергией. Даже бесы никогда не перестают быть личностями. Такова внутренняя форма их существования, которую они не могут утратить до конца. Однако, если личностное начало есть образ Божий в духовных существах, личный характер можно удержать только в постоянном контакте с Богом. Отделившись от Бога, личность угасает, поражается духовным бесплодием. Личность, обособившаяся, замкнувшаяся на себя, часто теряет самое себя. В состоянии греховности всегда наличествует напряжение между двумя внутренними векторами. С одной стороны «я», с другой – нечто безличное, проявлением которого являются инстинкты. Или, вернее, страсти. Страсти – суть места гнездилища зла в человеческой личности. Страсти святых отцов и греческих духовных учителей активны, и они уловляют. Это личность, одержимая страстями, которая пассивно, страдательно испытывает принуждение. Страсти всегда безличны, они суть средоточия космических энергий, превращающих человеческую личность в своего узника, своего раба. Они слепы и ослепляют тех, кто ими одержим. Страстный человек, человек, обуянный страстями, действует не по своей воле, напротив, им действует. Нередко он даже перестает сознавать, что он свободный деятель. Он подвергает сомнению существование и самую возможность свободы вообще. Он принимает детерминистский, несессерианистский, выражение Шарля Ренувье, взгляд на реальность. И в результате он теряет свою личность, личностную идентичность. Он становится хаотическим, противоречивым существом со множеством лиц, точнее масок. Человек страстей совсем не свободен, хотя может производить впечатление активного и энергичного. Он не более чем мячик в руках безличных воздействий. Он загипнотизирован этими воздействиями, которые действительно имеют над ним власть. Произвол – это не свобода. Или, может, это воображаемая свобода, порождающая рабство. Именно поэтому духовную жизнь мы начинаем с борьбы со страстями. И бесстрастие, в сущности, есть главная цель духовного восхождения. Бесстрастие, апатея греков, вообще плохо понимают и толкуют. Это вовсе не безразличие, не холодное бесчувственное сердце. Напротив, это активное состояние, состояние духовной активности, которое стяжается только после брани и испытаний. Это скорее независимость от страстей. Я каждой личности в конечном итоге возрождается, освобождаясь от роковых уз. Но возродиться можно только в Боге. Путь, который ведет к возрождению, это путь послушания, даже рабства Богу. но это рабство порождает истинную свободу, конкретную свободу, реальную свободу усыновленных чад Божьих. Во зле человеческая личность поглощена безличностной средой, хотя грешник может и считать себя свободным. В Боге личность восстанавливается и достигает целостности во Святом Духе, хотя на человека и налагается суровая дисциплина. Зло открывается нам в мире прежде всего через страдания и скорби. Мир пуст, холоден, безразличен. Сравните безразличную природу у Пушкина. Кругом безответная пустыня. Мы все страдаем от зла. Рассеянное по всему миру зло причиняет нам нестерпимое страдание. И созерцание этого всеобщего мучения существ приводит нас подчас на грань отчаяния. Вселенское страдание впервые открыл нам не Шопенгауэр. О нем уже говорил апостол Павел в послании к римлянам, и он же дал нам ясное объяснение. Зло проникает в тварь через грех. Вся тварь мучается. Есть некое космическое страдание. Весь мир отравлен злом и злотворными энергиями, и из-за этого весь мир страдает. Внутренняя проблема теодицеи впервые была вызвана к жизни этими фактами страдания. Оно было одним из главных вопросов Достоевского. Мир тяжел, жесток и безжалостен. Мир ужасен и пугающий. В мире господствует хаос, подземные бури сотрясают его. Сами начала мира пребывают в состоянии беспорядка. Замерзшим и потерянным чувствует себя человек в этом негостеприимном мире. Но зло подстерегает нас не только извне, во внешней среде, но и изнутри в нашем собственном существовании. Мы тоже больны, мы сами, и страдаем от этого. И снова мы наталкиваемся на неожиданное открытие. Мы не только страдаем от зла, но мы творим зло. И бывает, что зло и несчастье начинают очаровывать. Человек иногда подпадает под обаяние, «fleurs du mal», цветов зла. Начинает даже грезить о содомском идеале. Бездна, из нее исходит зловещий зов. Порой человек начинает любить двусмысленный лукавый выбор. Это может завораживать. Легче творить зло, нежели добро. Каждый может обнаружить в себе эту подземную тьму, подсознание, полное дурных семян, жестокости и лжи. Увы, анализ Достоевского и многих других – это не мрачное видение пессимиста, взирающего на жизнь через черные очки. Это истинное раскрытие печальной реальности нашей экзистенциальной ситуации. Эти же открытия можно найти у древних духовных учителей христианства. В сердцевине мира сего присутствует бред, некая духовная лихорадка, либидо. Нельзя требовать разумных оснований от безумца или маньяка. Он не может разумно объяснить причины своего безумия. Он потерял разум, он безумен. Ориген был недалек от правильного ответа, когда приписывал происхождение зла в мире духов либо скуки и праздности, либо пресыщности богосозерцанием и любовью. Во всяком случае, сейчас мы находим в себе самих, в нашем сердце и сознании немало пережитков тех же пароксизмов безумия, того же абсурда. Либидо – это не то же самое, что плотская похотливость. Это более широкое понятие, это синоним эротической замкнутости на себя, берущей начало в грехе. Зло в человеке есть неведение и нечувствие, слепота разума и окаменение сердца. Человек как бы запечатывает себя, замыкает себя в себе, изолируется и отделяется. Но зло многообразно и хаотично. Существуют самые разные, иногда противоречивые формы зла. Агрессивность, садизм, солипсизм, безразличие, хладное сердце. Зло разделено само в себе, это разноголосица и дисгармония. Зло двоящееся, многоликое, переливчатое. Оно не имеет устойчивого характера. Зло гнездится в глубинах человеческого сердца, а не на одном лишь эмпирическом уровне. Сама природа подпала под воздействие зла. Сама природа уже нечиста. И это весьма динамическое и функциональное извращение, которое еще не выкристаллизовалось в определенную метафизическую трансформацию. Существование зла – существование паразитическое. Зло живет за счет добра. Изначальный мир состоит из тех же элементов, что и мир падший. Однако изменился принцип организации. Причем, несмотря на свою динамичность, извращение необратимо. Несшедший добровольно в бездну зла не может подняться оттуда своими силами. Силы его истощены. Безусловно, даже в демонических глубинах тварь остается делом рук Божьих, и черты Божьего замысла никогда полностью не изгладятся с ее лица. Образ Божий, замутненный греховной неверностью, тем не менее остается незатронутым. И этим объясняется, почему всегда и даже в бездне падения сохраняется некая онтологическая восприимчивость к божественному призыву, к Божьей благодати. Это в полной мере относится и к тем, кто упорно отворачивается от призыва креста, кто продолжает обнаруживать неспособность к принятию животворящих даров божественной любви, даров параклета, духа утешителя. Метафизическая идентичность не разрушена даже среди демонов. Бесы, по выражению святителя Григория Ниского, все равно суть ангелы по природе. И ангельское достоинство не полностью стерлось в них. Быть может, правильнее будет сказать, что образ Божий в человеке как бы пребывает в состоянии паралича и бездейственен после отпадения от единого, который всегда должен отражаться в этом образе, в этом живом и личном зеркале. Недостаточно просто вновь начать восхождение к Богу. Необходимо заручиться живым содействием самого Бога, который восстанавливает обращение духовной жизни в мертвом человеке, порабощенном грехом и парализованным злом. Парадокс зла коренится именно в этом расщеплении человеческого существования и всей космической структуры. Он коренится в динамическом разделении жизни надвое, начало которого – в отпадении от Бога. Дело обстоит так, как будто в каждой личности две души. Добро и зло странным образом перемешаны. Но здесь невозможен никакой синтез. Естественное добро слишком слабо, чтобы противостоять злу. И само зло существует только за счет добра. Цельность человека серьезно нарушена, если не утрачена. Только благодать Божья может вывести человека из этого тупика. Формального анализа зла недостаточно. Существование зла – реальность религиозного плана. И только духовным усилием возможно понять и разрешить этот парадокс, преодолеть этот соблазн и проникнуть в тайну добра и зла. В эфире радио «Град Петров» прозвучала статья протоиерея Георгия Флоровского «Ночная тьма». Читал для вас Александр Крупинин. Всего вам доброго.
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

В эфире радиошкола юных алтарников. У микрофона Наталья Юферева. Здравствуйте. Я рассказываю вам о своем опыте работы с подростками из церковных семей, как мы говорим с ними о литургии. Напомню, мы находимся в самом начале этого литургического пути, путешествия в небесный град Иерусалим. И в начале этого пути мы собрались на соборную молитву, великую Евтинию, как она называется в литургии. Священник возглашает прошение, священник или диакон, а народ отвечает: «Господи, помилуй». И мы говорили уже, что это такая диалогичная форма, да, форма диалога, помогает осознать, что мы именно вместе движемся в направлении нашей цели, вместе движемся ко Христу. Священник впереди, он предстоит церкви, да, предстоятель церкви, как называют архиереев, и народ Божий, мы, которые отвечаем: «Господи, помилуй». И напоминаю, мы с ребятами, с подростками, юными алтарниками обсуждаем каждое прошение этой Евтинии, чтобы, когда мы снова придем в храм и будем стоять и слушать эти слова, чтобы они наполнялись для нас все новыми и новыми смыслами. И по мере обсуждения этих прошений дети, по моему предложению, рисуют, изображают то, о чем молится церковь. Изображают как могут, как захотят. Здесь полное для них творчество, с пояснениями могут, в каких-то конкретных образах или какой-то общий образ они создают, молитвы церкви. В конце, когда мы закончим говорить о Великой Евтинии, мы посмотрим, что у детей получилось. А остановились мы на следующем прошении: «О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве я, Господу помолимся, Господи, помилуй». Итак, церковь предлагает нам молиться, вернее, мы вместе с церковью молимся о нашей стране Богохранимой, о ее властях, то есть властях. Я спрашиваю детей, то есть о ком мы молимся? И они начинают перечислять: о президенте, о Государственной Думе, о депутатах. И сами так

Вот смотрите, а может быть, действительно не надо молиться о той стране, в которой ты живешь, о ее властях, ну, потому что я христианин, и мое дело спасти свою душу. И дела мне нет до всех этих погибающих. И тогда они говорят, нет, наверное, христианин таким не может быть. И вспоминаем, что общее дело церкви — это именно молитва о всем мире и, естественно, о той стране, о том земном отечестве, в котором мы пребываем. То есть любой христианин имеет двойное гражданство, что называется. Одно гражданство — это небесное, которое мы получаем в крещении и даем присягу на верность. Но об этом еще у нас будет речь. А второе гражданство, естественно, это наше земное гражданство, наше земное отечество. И, конечно, мы молимся о нем и молимся о тех, кто рулит этим отечеством, о властях. И даже если власти творят что-нибудь на наш взгляд, ну или даже на объективный взгляд, неправильное, неверное, мы молимся за них Богу, потому что Бог и что-то неправильное с нашей точки зрения — он может исправить, перевести в то, что для нас благо есть. И вот здесь я очень люблю вспоминать Пушкина. Ну, я всегда по любому поводу, наверное, не только я, вообще русский человек, по любому поводу любит вспоминать Пушкина. Ну вот Пушкина, например, помните повесть «Метель»? Когда метель завьюжила, и тайное венчание главных героев было сорвано, и в этой метели Маша обвенчалась совершенно незнакомым человеком, каким-то офицером, который тоже в этой вьюге заблудился. Но в итоге Господь управляет так, что через много лет они встречаются, друг друга не узнают, оказывается, они повенчались, да, не зная друг друга, но хранили верность друг другу, ну просто потому, что нельзя было нарушить таинство. И вот они встретились, полюбили друг друга и открылись друг другу, и оказалось, что это были они. То есть их Господь в этой вьюге повенчал, потому что они были предназначены друг другу. Хотя дело было совсем плохое. Да? Сначала Маша хотела тайно венчаться, потом началась вьюга, буран, всем было плохо. Потом Маша долго болела после этого венчания, когда она случайно в полутаком сознательном состоянии обвенчалась не с тем человеком, в которого она была влюблена. В общем, ужас, ужас. Но как Господь все повернул во благо. И также и мы молимся о наших властях, о нашей стране, чтобы именно Господь был главным действующим лицом истории, истории нашей страны и всего мира, потому что история нашей страны — это часть истории спасения человеческого рода. И вот мы молимся о властях и воинстве ее, да, страны нашей, то есть о тех, кто является, ну, таким двигателем, да, чтобы даже если власть придержащие думали, что они действуют по своей воле, чтобы над ними была Божья воля. И следующее прошение Великой Евтинии о граде сем, ну или о весе сей, то есть о том месте, где происходит молитва. Дальше мы с детьми рассуждаем, почему мы молимся о том месте, где мы живем, в городе, селе или святой обители сей, да, где монахи находятся. Ведь то, куда нас Господь посадил, да, как семечко, которое должно прорасти и дать плод, я имею в виду христианский плод, да, мы, значит, ответственны за это место. Я говорю, смотрите, ребят, вам, наверное, иногда мама говорит, так, твое рабочее место должно быть в порядке. Дети так кивают, да-да-да, так говорят. Я говорю, ага, и кровать заправить, это твоя зона ответственности, правда? Да, говорит, так и говорит нам мама. То есть у каждого человека есть какая-то зона ответственности. И постепенно с взрослением, это даже связано не с количеством лет, а с тем, что человек может на себя взять. Он обихаживает только свою комнату, свою квартиру, свой сад возделывает, там, свою школу обустраивает, свой район, свой город, вот свой мир. Вот христианину дается, по сути, весь мир. И особенно, конечно, он должен заботиться о том пространстве, в котором он непосредственно живет. Я спрашиваю детей, читали «Маленького принца»? Да, да, говорят они. Ну, там даже по программе сейчас «Маленького принца» проходит, «Экзюпери». И говорю, как он ухаживает за своей маленькой планетой? Дети вспоминают, говорят, он там выпалывает баобабы, ухаживает, поливает эту розу. То есть действительно, что бы ни было тебе поручено, ты должен за этим ухаживать. А как ухаживает христианин за этим? Он это Богу передает, да?

заботу об этом, о граде сем. Но смотрите, не только о своем граде молится церковь, о всяком граде, стране и веру живущих в них. То есть мы не говорим, что вот мы, петербуржцы, молимся только за Петербург, а вы, москвичи, там, тулики и так далее. У вас там своя свадьба, у нас своя свадьба. Нет, мы молимся прежде всего о своем городе, а потом расширяем вот эту молитву на все города, потому что у нас общая задача — прийти к Богу, да, о всяком граде, стране и верую живущих в них, то есть о всех, кто занят этим же самым, то есть вот об этой соли, которая должна просолить этот мир. Ну, вот из прошлой передачи образ такой — просолить эту банку с огурцами, мир как банка с огурцами, куда нужно положить соль, чтобы огурцы не испортились, чтобы мир не рухнул. И мы молимся за всех верующих наших братьев и сестер, которые каждый молится за свою страну и за свой город. Следующее прошение я очень люблю предлагать детям расшифровать. Это слова о благорастворении воздухов. Я спрашиваю детей, слышали вы такие слова? Некоторые дети даже говорят, не слышали во время службы. Ну, то есть они настолько непонятны, бывают непривычны нашему слуху, что мы даже пропускаем их как будто мимо сознания. Вот это благорастворение воздухов. Говорю, ну что вы здесь слышите? Воздух, говорят дети, ага. А благо, значит, хорошо. Растворение, где можно растворить? Они говорят, ну что-то с водой связано. Я говорю, ага, хорошо, вода, воздух. И дети догадываются, а, может быть, это про дождь? Я говорю, да, возможно, потому что воздухи, да, это воздух, атмосфера. И о чем может быть эта молитва? И дети так удивленно говорят, это что, о хорошей погоде, что ли? Я говорю, ну, в общем-то, да, смотрите, благо растворение воздухов. То есть, чтобы небеса, ну, здесь растворение не в смысле растворить в воде, да, а растворить, ну, как двери, да, отверзаются. То есть небеса открываются, и что на небе может быть? Дети говорят, может быть, солнышко, а может быть, дождь. Я говорю, ну вот если дождь отверзается, что будет? Дети говорят, ну все, потоп будет, невозможно будет жить на земле. Я говорю, хорошо, а если все время будет хорошая погода и солнышко будет светить? Он говорит, ну тогда все, урожая не будет, все умрем. Я говорю, да, ведь смотрите, дальше-то там говорится в этом прошении о благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных. То есть мы молимся, по сути, о всей природе, чтобы мир был таким, каким он приспособлен для нашей жизни. Я раньше думала, ну, такое милое прошение о хорошей погоде, чтобы вовремя был дождик, вовремя было солнышко, чтобы урожай хороший был. И тут недавно услышала мне один священник, который защитил в свое время кандидатскую диссертацию по физике. Он рассказывал о сути своей диссертации по физике. Я в этом ничего не понимаю, но он мне просто попытался простыми словами объяснить, о чем была речь. И говорил он, что занимался капельками в атмосфере. Оказывается, в атмосфере, ну, после, скажем, извержения вулканов, долго-долго летают мельчайшие пылинки, и на них постепенно конденсируется влага, и вот от этих мельчайших пылинок и этих капелек зависит вообще температура мирового океана. Она может измениться чуть там, ну, не на несколько градусов. То есть я ничего в этом не понимаю, еще раз говорю, я не физик, но я вдруг осознала, что от каких-то мельчайших пылиночек и маленьких капелек зависит вообще возможность жизни на нашей планете. Поэтому молитва о благорастворении воздухов — это очень важная тоже молитва. Молитва не только о городах, весях, странах, но о природе, то есть воистину о всей Вселенной. Да, и заканчивается это прошение и временях мирных, то есть о том, чтобы на Земле все-таки были, бывали времена мирные, чтобы мы не убивали друг друга. И следующее прошение о плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. И я спрашиваю ребят, а почему о путешествующих мы молимся? Вот говорю, кто-нибудь бывал из вас в путешествиях? Да, говорят, бывали. Я говорю, ну только не так, что вас там на автобусе привезли, все показали, в комфортабельную гостиницу поселили, и никаких сложностей и проблем. А когда, например, путешествуете вы
на машине с семьей или даже пешеходный какой-то, ну, поход у вас, путешествие, да, пешеходное. Встречаетесь ли вы с какими-то трудностями? Да, конечно, то колесо спустит, то какая-то, ну, непредвиденная ситуация в дороге, а вы далеко от дома, вы далеко находитесь от тех людей, которые вам обычно, да, могут помочь, что-то починить, поправить. И вот в этой ситуации неожиданной трудности, с которой человек сталкивается вдали от Бога, что, говорю, он начинает в первую очередь делать? Ну, дети, конечно. Ну, конечно, молиться, конечно, потому что действительно в пути человек оказывается совсем в другой для себя ситуации, и там он очень хорошо может почувствовать действие Божие. Потому что вдруг, оказывается, останавливается какой-нибудь добрый, сильный дяденька, который помогает поменять колесо там, или еще что-то, починить в машине, или там, поправить какую-то ситуацию. Сколько раз я сама с детьми со своими сталкивалась с такой ситуацией, у меня дети говорят, Бог послал нам ангела в виде этого дяденьки, например, да, который нам помог там, машину, не знаю, снега вытащить, ну, например. Но это про путешествующих, в общем, у которых в целом все хорошо, говорю. А почему мы о плавающих молимся? И тогда тоже вспоминаем историю, которую я рассказывала в прошлый раз, в прошлой передаче, о том, как вот в моей жизни был опыт, когда я тонула на корабле. И говорю, вот представьте себе, человек находится на корабле, буря, никакой вертолет не долетит, никакие спасатели не доедут. Над тобой километры вообще атмосферы, небо, под тобой километры воды, ну, много метров. И все, и никакой опоры, никакой помощи. Единственное, ты можешь только взывать к Богу. Ну, как моряки справедливо замечают, кто в море не плавал, тот Богу не маливался, то есть не молился по-настоящему. И действительно, человек в экстремальной ситуации совершенно особым образом обращается к Богу. По-моему, отец Иоанн Крестьянкин вспоминал, когда у него была самая настоящая молитва. Да? Это ну, потрясающий монах, священник, который много лет провел в Псково-Печорском монастыре, молился. И вот он вспоминал, что так, как он молился в тюрьме, будучи в заключении, он никогда в жизни потом не молился, в том смысле, что он так не ощущал присутствия Бога. Ну и вот церковь молится о недугующих, страждущих, то есть страдающих, плененных, людях, которые находятся, дети говорят, в беде, в очень сложной ситуации. Я говорю, смотрите, почему же церковь о них молится? Ну, чтобы им помочь. Я говорю, а почему важно им помочь? Почему, ну, так отдельно выделяются те, кому плохо? И мы тогда вспоминаем слова Христа, который сказал, «Я был голоден, и вы накормили меня, я был в больнице, и вы посетили меня, я был наг, то есть у меня не было одежды, и вы одели меня». То есть, смотрите, Христос отождествляет себя со всеми, кому плохо. И поэтому людям, христианам, очень важно испытывать вот это сочувствие, соучастие и помощь другому человеку. И дети говорят, да, ну просто, оказывается, надо быть просто добрыми. Я говорю, а смотрите, вот я люблю так провоцировать, провокационные вопросы задавать. Может быть, можно быть человеком, ну, таким, ну, не злым, но просто равнодушным, но хорошим христианином. Ты молишься себе и молишься Богу, а другие люди тебя мало волнуют. Нет, говорят дети, наверное, так нельзя. А почему? И тогда я на доске рисую такой очень простой образ, который дал, по-моему, святой Авва Дорофей, святой VI века, такой образ солнышка. Как дети рисуют, внутри диск, а вокруг лучики. И внутри этого круга мы пишем «Бог». То есть Бог — это сам свет. И вокруг лучики — это люди, вернее, их устремления. И у некоторых лучиков, ну, допустим, у двух соседних лучиков, мы рисуем стрелочку внутрь, к Богу. То есть люди, допустим, устремились к Богу. И можно увидеть, чем ближе люди подходят к Богу, тем ближе они оказываются и друг к другу. То есть поскольку Бог есть любовь, и мы вот в этом круге центральном еще пишем «Бог, да, есть любовь», и чем ближе люди оказываются к Богу, к любви, тем ближе они оказываются и друг к другу. И невозможно любить Бога и не любить ближнего. И наоборот, спрашиваю я, действует ли это, если человек
ну, еще по каким-то причинам не пришел к Богу, не устремился к Богу, да, не крестился, скажем, не стал верующим, но он очень любит людей, он им помогает, он живет вот этой любовью. И дети говорят: ну, наверное, такой человек ведь тоже приближается к Богу, если он любит своего ближнего. И это действительно удивительный процесс сочувствия, доброты, которая приближает нас к источнику сочувствия, любви, доброты, к Богу. Поэтому церковь отдельно молится о тех, кому плохо, о тех, с кем Христос, о тех, с кем Христос себя отождествляет в своих словах евангельских. Потому что не может быть гармонии и соединения с Богом, если человек не добр. И вот уже после этого прошения, только после того, как мы помолились за весь мир и посочувствовали всем, кому сейчас тяжело и плохо, только после этого мы обращаемся на себя и молимся о себе, как церковь это формулирует. «О, избавитесь нам от всякие скорби». То есть чтобы нам избавиться от всякие скорби, то, что нас скрабливает, ну то есть вот ломает, скукоживает, нам плохо, да, скорби. Гнева. Что такое гнев? Почему, спрашиваю я детей, человек гневается? Они говорят: ну, потому что он злится. Я говорю: а почему он злится? Ну, потому что ему что-то не нравится. Что-то, что нас раздражает, приводит вот в это состояние гнева. Что-то ненормальное в нашей жизни. Мы просим избавить от этого, от всяких гнева и нужды. Ну, то есть подать нам все, что нам нужно. В этом смысле мы говорим с детьми, что не надо стесняться просить у Бога того, что нам нужно. Потому что Господь удивительным образом откликается на просьбы. И я детям предлагаю рассказать, может быть, какие-то истории в их жизни уже были, когда они попросили, и прям Господь исправил, исполнил их молитву. И я им тоже рассказываю свои истории. Ну, например, историю, которую мне рассказала одна многодетная подруга. Они как-то собирались с младшим ребенком, нужно было куда-то срочно ехать в поездку, и она обнаружила, что ребенок уже вырос из ботиночек, которые вот покупались весной, да, а осенью ей нужно было ехать, и не было уже времени идти в магазин, уже буквально там поезд уходил или самолет улетал, и вдруг звонок в дверь. Она говорит: я вот вся в такой заботе, я открываю эту дверь, принесли посылку. Хорошо, все, спасибо. Так, посылка там от каких-то друзей или родственников, ну, некогда разбирать ее. Ну, надо вскрыть, посмотреть хоть что там, ну и написать смс-очку, что все в порядке, там получили, спасибо. И она говорит: я быстро вскрываю этот ящик, эту коробку, и там какие-то вещи в ней, но прямо наверху стоят ботиночки. И вроде бы как размер как раз ее дочки. Ну, они какие-то вещи передали, переслали. И она говорит: мало того, что размер совершенно точно подошел, так эти ботиночки еще оказались в цвет и прямо в тон того комбинезончика, который она взяла с собой в эту поездку для ребенка. То есть, понимаете, Господь, ну, настолько все, ну, в точности исполняет, знает наши нужды, и даже малое обращение сердечное, да, желание чего-то, оно может быть исполнено Богом, когда человек живет вот в этом предстоянии Богу. И, наконец, самое последнее такое прошение: «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью». То есть нас нужно не только вот избавить от всяких бед, гнева и нужды, но еще вот сохранить и помиловать в этом состоянии. Я помню, мне недавно рассказывала одна женщина, которая оказалась, ну, в какой-то совершенно жуткой жизненной ситуации. Она вообще не знала, что делать, куда бежать. Такая беда на нее навалилась. Она говорит: я там и к гадалкам каким-то стала ходить, и выпивать стала, и, ну, просто уже не знала, куда бросаться. И в конце концов я поняла, что мне нужно пойти в церковь. Я пришла, говорит, в церковь, стою, плачу. И ничего не понимаю, что там поют, говорят, просто всю службу проревела. И вот, говорит, я стояла в церкви и говорю: Господи, возьми меня к себе. Вы знаете, она так мне рассказывает, и я прямо испугалась, ну что, возьми меня к себе, что она уже жить не хочет. А она продолжила, эта женщина, свой рассказ. Я, говорит, прошу её: Господи, возьми меня к себе на ручки и вот держи, и не отпускай, и неси меня в моей жизни, потому что я не знаю, как мне жить дальше. И она говорит: вроде ничего не изменилось, но она вышла из храма и говорит: я поняла, что, ну, все хорошо, у меня вернулось желание жить,
я поняла, что ничего не пропало, что жизнь продолжается. Она нашла вот эту опору, и она поняла, что Бог ее взял, сохраняет и милует. И вот в этих таких простых человеческих словах она выразила вот это прошение, которое, может быть, проскальзывает у нас в нашем сознании, людей, которые давно в церкви: «Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью». То есть возьми в ручки свои, на руки, да, и неси меня. И, наконец, диакон, да, или священник заключает эту мирную, великую Ектенью такими словами: «Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши». То есть мы поминаем всех святых и самого святого на земле человека, который честнейший Херувим, да, Богородицу, мы их всех поминаем. А дальше слова: «Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим». То есть мы поминаем святых, Богородицу, то есть Церковь Небесную, сами себя и друг друга, то есть всю нашу церковную общину, всю нашу земную церковь предаем Христу Богу. То есть в этом прошении еще раз показывается, что мы церковь, мы собрались вместе, церковь земная, церковь небесная, живые и усопшие, святые и грешники, и следуем за нашим пастырем, священником, который идет за главным пастырем, Иисусом Христом. Вот мы все предаем себя Христу. Ну вот это слово, да, и весь живот наш Христу Богу предадим. Я помню одну такую молодую женщину, беременную, которая в храме стояла и молилась при этих словах особенно усердно. И весь живот наш, когда это произносилось во время службы, она прям крестила свой животик, где был ее первенец, и предавала этот животик, этого ребеночка, которого она носила под сердцем, Христу Богу. Ну, дети улыбаются, дети церковные уже, конечно, знают, что живот имеется в виду жизнь. Да? По-церковно-славянски живот — это жизнь. Но действительно мы все самое дорогое, что у нас есть в этом мире, да, нашу жизнь, мы все предаем Богу, вот так вот, чтобы Он нес нас в своих руках. Ведь действительно каждому христианину необходимо понимать, что он не для личной молитвы пришел в церковь, но чтобы быть со Христом, соединяясь со своими братьями и сестрами, со всей церковью, и мы все вместе приносим свою жизнь Богу. Вообще жизнь всей нашей страны, городов, всего мира приносим Богу. И вот таким образом мы завершаем с ребятами разговор о Великой Ектенье. Но вы помните, да, что дети по моему предложению, пока я им это все рассказывала, пока мы находились в диалоге, они непрерывно рисовали. Но вот что у них получилось нарисовать, об этом я расскажу вам в следующей передаче. А сегодня время нашей передачи подошло к концу. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в школе юных алтарников.

Для вас прозвучала передача из цикла «Радиошкола юных алтарников». Автор цикла – кандидат искусствоведения, педагог Наталья Юферева.

0: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – «Иконичность городского пространства». Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслом возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.
1: Дорогие радиослушатели, по материалам программы «Семья» вышла книга «Семейные шпаргалки». «Семейные шпаргалки» вы можете приобрести в редакции «Радио Град Петров» и в церковных лавках города.
2: Дорогие братья и сестры, мы будем благодарны вам за помощь нашей радиостанции. Если сумма вашего пожертвования составит 3000 рублей и более, наш курьер приедет к вам. Заявку можно оставить в среду и в пятницу с 11 до 18 часов по телефону 507-65-78.

в исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Ми минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

«Возвращение к семейным истокам» или «Родословные детективы». Цикл программ Даниила Викторовича Петрова на радио «Град Петров».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Радио Град Петров, Марина Лобанова, и мы продолжаем цикл программ «Возвращение к семейным истокам» вместе с его автором Данилом Викторовичем Петровым. Здравствуйте, Данил Викторович.
1: Добрый день.
0: Сегодня у нас шестая программа, и вы озаглавили ее первую часть, такую историческую, посвященную нашей памяти о истории своих предков, о нашей семейной биографии «Бывшие люди». Мы знаем, что значит это словосочетание «бывшие люди», и мне кажется, оно одно из самых важных терминологических явлений, терминов XX века, чтобы понимать, что произошло с нашей страной, с нашим народом в годы советской власти. Бывшие люди, отказ от предков, родственников и друзей. Вот такие вот связанные темы.
1: Да, и название кратко отражает одну из причин, по которой мы сегодня мало или не так много, как в других государствах, знаем об истории своей семьи. Существовавший в советские годы термин «бывшие люди» появился для того, чтобы обозначить бывших помещиков, бывших фабрикантов, бывших владельцев недвижимости, бывших дворян, бывших кулаков. Но фактически он получил в советский период второе значение. И бывшие люди, к сожалению, это понятие стало восприниматься буквально. То есть люди, не имеющие полных прав в советской стране, люди второго сорта. И получить такой страшный ярлык, как бывший человек, никто не желал. Из советских граждан, из советских подданных, и это была еще одна из причин, по которой изменяли анкеты, по которой уничтожали семейные архивы, по которым потомкам не рассказывали о предках. Для того, чтобы, опять же, увидеть глубину этой тематики и страх, который эта тематика навеивала на советских граждан, надо процитировать несколько архивных документов, чтобы понять, как этот термин «бывшие люди» в официальной документации, правда, очень часто под грифами секретности, фигурировал, как его советская власть использовала. Ну, давайте начнем с цитаты из спецсообщения ленинградского НКВД на имя Жданова. В 1935 году НКВД докладывало о тайной слежке за международной научной конференцией, которая проходила в Ленинграде и была посвящена, если не ошибаюсь, академику Павлову. И вот про эту конференцию НКВД, среди прочего, пишет следующее. В составе итальянской делегации установлена дочь анархиста Бакунина, около 60 лет. Она замужем за итальянцем, делегатом Конгресса. Бакунина заявляет, цитата, «Нам очень неприятно, что принимают так прекрасно, в то время как здесь тысячи голодающих. Ленинград красавец, но нужно отъехать только на несколько километров, как увидишь голод и нужду». Бакунина, пишет НКВД, резко осуждала мероприятия советской власти по очистке Ленинграда от бывших людей. То есть о чем идет речь? Это стандартная политика советской власти, мы говорили об этом в предыдущих программах, о выселении из городов тех людей, которые имеют прошлое, опять же, советский термин, и которых можно квалифицировать как бывшие, либо социально чуждые для советской власти люди. И, конечно же, у людей, которые прибыли из государств, где такого рода советское правительство отсутствовало, для них это было дико, и, конечно же, они не могли это одобрять. Давайте еще один пример приведу. В 1937 году были выборы Верховного Совета СССР по новой конституции, сталинской конституции. И вот некая пропагандист товарищ Валова, педагог 9-й школы по адресу Фонтанка, 34, проводила с будущими избирателями занятия по теме «Что дала победа социализма рабочим и крестьянам в СССР». И вот посмотрим на очень интересную дискуссию, которая возникла между советским пропагандистом Валовой и некой гражданкой Энчелевской. И вот что пишется в секретной докладной в райком на тему этой возникшей дискуссии. По вопросу улучшения труда и положения женщины на рабочих, та же Энчелевская отозвалась так. «И теперь есть факты, когда люди вынуждены ночевать на улице, указав при этом на какую-то женщину с ребенком, которая не может достать работу и не имеет крова. Но здесь же выяснилось, что эта женщина в прошлом раскулачена», пишется в секретной докладной. Обратите внимание, что это означает. То есть, да, у нас есть нищие, да, у нас есть бездомные с детьми, но если они раскулачены, то это же бывшие люди. Что вы удивляетесь? То есть в советской стране считалось нормальным отсутствие прав, отсутствие имущества у тех людей, которые имели какое-то прошлое. Опять же, если говорить, использовать этот термин в советском смысле этого слова. Поэтому цитата приведенная показывает, что в советские годы было как минимум два класса людей. Люди с неподмоченной биографией и люди, условно говоря, с подмоченной биографией. И, конечно же, для того, чтобы выжить в советской стране, желательно было не иметь, в кавычках, черных пятен биографии. Давайте другой пример из архивов приведу. 42-й год, блокадный Ленинград, районный НКВД, это Куйбышевский район Ленинграда, пишет в партию следующий донос секретный. Отделом книжных фондов публичной библиотеки в Ленинграде заведует Басов Николай Петрович, бывший при царском строе прокурором, которому не следует доверять не только национальных драгоценных книжных фондов, а вообще. Басова НП следует основательно проверить и следует сделать правильные о нем выводы. Он много лет работал с Орловской Марией Эдуардовной, которая была, по рассказам сотрудников, дочерью генерала, и можно представить ее отношение к существующему советскому строю. Обратим внимание, никаких претензий к работе этих двух сотрудников библиотеки нету. Советская власть просто лишь презюмирует, что в силу происхождения этим людям нельзя доверять, что в силу происхождения можно представить, что они думают о советской власти. Вот эта завязка происхождения на предположение советской власти о том, как эти люди отзываются о ней. Хотя, конечно же, никаких антисоветских действий эти люди не допускали. Вот, кстати, о Басове Николае Петровиче можно найти информацию на сайте публичной библиотеки. Это действительно работал известный сотрудник, который работал там долгие годы и после войны, к счастью, как я понимаю, не подвергся репрессиям, но вот тучи сгущались, как рассекреченные сегодня записки показывают. Ну и, наконец, наиболее страшной формой борьбы с прошлым людей, страшной формой борьбы со стороны советской власти было требование со стороны этой власти отказываться от предков, от родственников и от друзей. Причем это делалось не только по факту, то бишь в виде прекращения связи. Это делалось иногда публично, делалось в виде неких обязательств, делалось официально перед трудовыми коллективами. И вот привожу несколько архивных примеров. НКВД пишет в обком на тему просьбы писателя советского Дмитриева выпустить его за границу на лечение. Он болел туберкулезом. И вот что пишет НКВД. Дмитриев А.М., сын кулака, в 1929 году подал заявление в парторганизацию о том, что он отказывается от своего отца как кулака, лишенного избирательных прав. Однако НКВД выясняет, что все равно Дмитриев продолжает с отцом связь поддерживать и помогает ему. И это рассматривается как компрометирующая информация. Как же так? Ты отказался от отца, и при этом ты с ним поддерживаешь связь. Ты же отказался от него. Почему ты ему помогаешь? Он же кулак. И Дмитриева в итоге не выпускают на лечение за границу, и он умирает в Советской России от болезни. Вот хороший пример, который показывает вот эту вот крайнюю дикость, я не знаю, как это иначе сказать, о которой сегодня, кстати, многие современники и не знают. Вот об этой черной странице искусственного и намеренного уничтожения семейных связей.
0: Интересно было бы представить масштаб подобных отказов, сколько примерно человек за историю советского периода, вот, скажем, за историю самую страшную, такую репрессий 20-30-х годов, отказались от своих родителей, детей и родственников.
1: Ну вот смотрите, Марина, одно дело отказ формальный, официальный, публичный. Я думаю, таких было немного, но это же был образец поведения для других. А сколько было фактических отказов? То есть когда люди, грубо говоря, официально не заявляя, что я с тобой порываю, как с опасным родственником, фактически прекращали с ним общаться или снижали общение до минимума. Угу. А это отследить будет очень сложно, потому что по документам это не прослеживается. Ну вот давайте еще один пример, очень интересный. Значит, мы говорили в передачах, что одним из способов работы советских спецслужб была перлюстрация, проверка писем, тайная проверка писем. И о результатах этой перлюстрации, конечно же, докладывалось власти. Кто у нас была власть? Ни советы, ни исполкомы. Власть у нас была обкомы и райкомы ВКПБ. И вот НКВД пишет, дает перечень цитат из того, что они прочли. И вот смотрите, что прочли у одной сотрудницы советского учреждения. «Почему не взяли Гогу?» — пишет эта сотрудница своему родственнику. «Да, хотя дядя и рабочий, а настроение у него антисоветские, но избирательных прав не лишен. Для меня это очень важно, ведь я работаю в таких органах, что сказать, что они лишены, мне необходимо, иначе будут плохие последствия». Очень жаль, что Гогу не взяли, он никудышный человек. В таких случаях единственный выход — порвать с родителями. Это идеология партии. Вот, пишет...
0: Это частная переписка.
1: Это частная переписка, подсмотренная НКВД.
0: То есть письмо изъято и хранящееся сегодня в архиве.
1: Смотрите, хранится в архиве цитата из переписки, цитата в виде приложения к докладу НКВД в обком.
0: То есть кто-то прочитал письмо, выписал?
1: НКВД прочло письмо. Вот. И важные цитаты из него направила в обком. Угу. Судьбу самого письма непонятно. То ли они его изъяли, уничтожили, то ли оно хранится до сих пор на Литейном 4 в архиве ФСБ. То ли пропустили, но в обком это письмо пошло. Важно что? Что вот в архивах, кстати, вот совет по родословным поискам, можно найти даже цитаты из писем наших предков.
0: А сколько писем в процентах тоже, опять же, прочитывалось
1: по-разному.
0: Органами?
1: Значит,
0: органами?
1: Была диссертация по советской перлюстрации, забыл автора. По этой диссертации была опубликована монография в петербургском издательстве «Юридический центр пресс». Ключевое слово — периллюстрация. И в нем приводится следующая статистика. До 60% проверяли. В некоторые периоды, в некоторые периоды случайная выборка... Значит, смотрите, что делали.
0: Ну, я проверяли, понимаю, что письма с фронта проверяли, читали все.
1: Это само собой, это военная ситуация. Мы сейчас говорим о мирном времени. Во-первых, была 100% проверка писем у людей, которые были под колпаком спецслужб советских. То есть, допустим, если человек на учете как потенциальный антисоветский деятель, все письма ему будут читаться. Это первое. Но была и случайная проверка, так называемая выборочная проверка писем советских граждан. Так вот, в некоторые моменты проверяли до 60%. Если, допустим, в каком-то регионе случалась какая-то чрезвычайная ситуация, и, само собой, граждане начинали писать родственникам, 100% охват. Потому что, не дай бог, информация негативная уйдет из этой местности. Мало того, в этой же диссертации приводятся задокументированные данные, что очень часто изымали до половины писем.
0: И они хранятся.
1: Вот это неизвестно. В чем проблема? Еще раз. В одной из предыдущих передач я говорил, что архивы ФСБ, которые являются наследником, надеюсь, не идейным, а всего лишь по документации, наследником советских спецслужб, они закрыты, это ведомственные архивы. Они не пускают туда читателей для свободной работы. Выдают копии документов только прямым потомкам, тех, кого эти документы касаются. Вот, хранятся ли у них документы по периллюстрации, неизвестно. Но что известно? И это трагическая часть нашей истории. Надеюсь, у нас будет возможность посвятить отдельную передачу этой тематике. В советские годы массово уничтожались архивы спецслужб. Да. Массово вычищали. Есть известна переписка центрального КГБ с Хрущевым, с Брежневым, где они получают резолюцию первого партийного человека на уничтожение очередных фондов, потому что подслушано, потому что пролистано или получено агентурным путем. И самый страшный удар по фондам КГБ был нанесен последним председателем КГБ советским Крючковым, членом ГКЧП, который в 90-м году распорядился уничтожать дела по антисоветской деятельности. Это те самые дела о слежке. И формально он, как сказал, ну, декриминализировали антисоветскую деятельность в последние годы советской власти, то есть исключили из Уголовного кодекса. Ну, зачем нам хранить дела по слежке советских граждан, если это больше не уголовная статья? А фактически этот человек, я считаю, в моральном смысле является преступником, который уничтожил, приказал уничтожить важнейшую часть исторического наследия нашего Отечества. Часть по слежке. Однако, и опять же, вот этот архивный совет, к счастью, что-то сохранилось в виде докладов НКВД в партию. И это хранится в партийных архивах. Я вам сейчас читаю, конечно же, цитаты не из документов, которые я бы почерпнул в архиве ФСБ, читаю документы из политического архива, бывшего партийного архива. Давайте дам еще несколько цитат, которые покажут, насколько вот этот разрыв с родственниками был важен для советской власти, и как они его иногда требовали. Ну, и как могли за связь всего лишь с родственником привлекать к ответственности того или иного человека. Ну, вот, допустим, из обращения Ленобкома в НКВД. То есть обком просит НКВД провести тайную работу. Отдел руководящих партийных органов просит срочно дать справку на исключенного из партии Сербатка Геннадия Станиславовича 906 года, рабочий в совхозе «Пролетарский труд», о связях с братом, ныне арестованным органами НКВД за контрреволюционную деятельность и связях за границей, в скобочках Польша-Америка. То есть партия заказывает агентурную и иную работу своей подчиненной ей спецслужбы на предмет связях с братом и на предмет связях за границей. Вот то, что могло быть компроматом в советские годы. То есть брата репрессировали, а был ли контакт с этим человеком? Если был контакт с репрессированным, то это было очень черным пятном в биографии советского гражданина. Давайте еще пример из архивных документов. Совсекретное спецсообщение НКВД в обком о проверке в Чагодощинском районе Ленинградской области 1935 год. Цитата. «Несмотря на наличие в парторганизации чужаков, обманным путем пробившихся в партию лиц, участвовавших в Белой армии, активно боровшихся против Красной армии, последние не исключены из партии. Так, например, редактор районной газеты «Большевик», член ВКПБ Малеев, в годы гражданской войны два раза находился на территории белых. Второй раз находился там более года и оказался на территории, занятой красными, потому что эта местность была внезапно занята красными войсками. Крылов Арсений Степанович, секретарь райисполкома, ранее привлекался к партответственности три раза за связь с классово чуждым элементом и в период проверки партдокументов был в гостях у своего родственника, раскулаченного и лишенного избирательных прав». Обратим внимание, в чем компромат? Два раза был на территории белых. Никаких данных, что он сотрудничал с ними. Уже не говоря о том, что белые проиграли к этому времени уже 15 лет тому назад. Второй товарищ, Крылов Арсений Степанович, был в гостях у раскулаченного родственника.
0: Ужас.
1: Смотрите, был в гостях, вслушайтесь в это. И даже такие факты желательно было скрывать. Другой документ, мне кажется, тоже прекрасно показывает, как люди пытались показать, что у них нет связи с врагами народа. Отдел парткадров Ленгоркома ВКПБ просит срочно дать подтверждение на ваши отношения от 1937 года начальника ПАДОРа Октябрьской железной дороги по делу Иванова Михаила Михайловича, ввиду того, что Иванов категорически отрицает тесную связь с троцкистами Быстровым, Кулешовым, Юдаевым. Признает, что они приходили к нему на квартиру во время его тяжелой болезни, когда он был без памяти. То есть посмотрите, как выкручивается человек. Он говорил, ну да, они приходили ко мне на квартиру, но я болел и был без памяти, я не виноват.
0: Ужас. Вы знаете, даже если в жизни современного человека был один, два, три таких эпизодов, допустим, в школе, известно, что в детских коллективах много раз возникают ситуации, когда ребенок в каком-то коллективе находится на грани выбора, там, за какую группу, грубо говоря, группу своих участников ему вступиться. Иногда вот такая тема детского предательства остается шрамом на всю жизнь моего собственного. Что уж говорить, если во взрослой жизни придется сделать что-то подобное. Я не представляю, как могли остаться нормальными люди, которые жили в таких условиях.
1: И вот почему стали бояться рассказывать об истории семьи и даже просто о знакомых, о родственниках. Даже о знакомых, не только о родственниках. Ну вот еще одна цитата, 1933 год. В 1933 году Ленинградская пригородная партийная организация указала Ивану Кадымскому на недостаточные меры по воспитанию жены. Жена, дочь бывшего папа, которая имела письменную связь с родителями. То есть партийцы обвиняют в том, что его жена переписывается с отцом, который был священником. То есть вот компромат. Жена переписывается со своим отцом. Какой ужас, как это можно? Ведь отец бывший священник. Причем бывший священник, что интересно в этой ситуации. Вот даже такое могло быть рассмотрено как негативная информация. И, конечно же, есть масса примеров документальных, когда людей привлекали к ответственности всего лишь за то, что они были с кем-то знакомы. Вот письмо из тюрьмы. Арестовали секретаря одного из райкомов ВЛКСМ Карелии. Он пишет на Жданова. Само собой, жалобу не удовлетворили, но тем не менее. «Я стал секретарем одного из райкомов ВЛКСМ в Карелии, но проработавший год и 3 месяца я потерял все. Вернее, я арестован, причем без основания, и тем более без всякого суда осужден, брошен в подвал тюрьмы. Причем все это произведено без меня, заочно. Меня боятся судить открытым судом. Почему? Для суда материалов недостаточно. Тем более, для суда неподходящее то явление, что меня допрашивали 32 дня в районе, причем 27 дней совершенно без сна. Эта варварская пытка, она проведена со многими. Я могу вам рассказать жутких до недактичности доходящих фактов ареста и осуждения на 10 лет. Моя же вина в одной фразе начальника районного отдела НКВД. Цитата. Вы были близко знакомы с Сорокиным АП, секретарем райкома ВКПБ. Он оказался контрреволюционером. Не может быть, чтобы не были и вы. То есть ты был знаком, значит, не может не быть. То есть как будто бы контрреволюционные мысли передаются воздушно-капельным путем. Вот предлог советской власти по преследованию людей за связи, за знакомство. Мог бы приводить массу примеров, когда преследуют людей, племянника преследуют за то, что его дядя был врагом народа. Вот, то есть арестовали дядю, а потом нашли племянника. И племянника туда же, в те же расстрельные списки включают или в списки направления в ГУЛАГ. И примеров это масса. Ну вот, наверное, закончу эту историческую часть очень интересными примерами, какого рода формы помощи людей друг другу в одной семье даже не допускали советской власти. Мы говорили в предыдущей передаче, что снабжение советской страны было неравномерно. Одни города лучше снабжались, другие хуже. Так вот, в Ленинграде у советской власти была огромная проблема. Это то, что ленинградцы высылали своим родственникам по всей стране посылки с тем, что не продавалось в других частях советской страны, с продуктами, с различными предметами домашнего обихода. И вот что пишет в секретных, опять же, докладных советская власть, НКВД. 15-м отделением Ленинградской городской милиции, значит, речь, сразу говорю, о 1939 году, 15-м отделении милиции привлечен к уголовной ответственности рабочий Кировского завода Куропаткин И.М. за систематическую спекуляцию мануфактуры, внимание, которую он отправлял почтовыми посылками в деревню своим родственникам. Другой пример похожий. Дошло до того, что эти посылки запретила советская власть. Вот представляете, уважаемые радиослушатели, из-за того, что города неравномерно снабжаются, советская власть запрещает посылать посылки. Но русский человек, как известно, на выдумку хитер, что происходит? Цитата. «Ввиду прекращения почты, приема посылок в адрес частных лиц, большой процент которых направляется с продуктами, установлены случаи, когда отдельные лица пытаются направлять их по почте в другие города Союза почтовой бандеролью. Так, педагог школы Василеостровского района Калмыкова А.С., сделав вырез в толстой книге, вложила туда 400 грамм масла и пыталась направить своему сыну в город Куйбышев почтовой бандеролью. Таким же путем пытались направить гражданка Ознобищева Е.В. папирос, лекарство, печенье в город Канск, находящемуся в ссылке мужу Ознобищеву, и студент института имени Молотова Громан, чай своим родственникам в город Свердловск. То есть даже за это преследовали людей. Представляете, то есть вот когда мать направляет сыну в голодный Куйбышев, сегодня снова Саратов, какую-то посылку, это тоже вызывало секретную переписку, которую рассекретили совсем, кстати, недавно. Вот такие мелкие грязные тайны советской власти сегодня можно узнать, работая в архиве. И опять же, вот эти фамилии перечисляю намеренно, я надеюсь, может быть, кто-то из радиослушателей знает потомков учителя Калмыкова из Василеостровского района, либо гражданки Ознобищевой, либо студента института имени Молотова, товарища Громана. Вот, это же все чья-то семейная история, хотя не говоря о том, что, еще раз, родословие имеет ценность только когда это вписано в общую историю нашей страны. То есть это и семейная история, что кого-то арестовали за то, что он вырез в книге сделал, да, и направил масло, но одновременно это история страны. Сегодня нам рассказывают сталинисты всевозможные сказки про сталинское изобилие. Где оно, это изобилие? В какой из этих цитат, приведенных, вы видите изобилие? Вам сегодня нужно, уважаемые радиослушатели, делать вырез книги, чтобы 400 граммов масла направить в Саратов?
0: Ну, если говорить о сегодняшнем дне, да, несравнимо. Но вспомните недавний скандал с перегруженностью почты посылками из-за границы. Это произошло в связи с тем, что жители России, сегодня Российской Федерации, находят более выгодным заказывать через интернет-магазины товары в Европе, потому что у нас, во-первых, таких товаров нет, во-вторых, они дороже, и, в-третьих, они сделаны хуже, даже если они есть, они какие-то все бракованные, косые, кривые. Поэтому люди, особенно перед праздниками, заказывают посылки и бандероли, которые вот эти вот держатели таких международных интернет-магазинов пересылают через обычную почту. И наша почта не просто не справилась, а просто это пришлось решать буквально на уровне правительства, запрещая эти пересылки. И приняли решение наложить огромный налог на тех граждан, которые пытаются купить что-то не в нашей стране, где уже все прошло, все всевозможные, значит, препоны и все всевозможные налоги и взятки заплатили, а хотят купить что-то, чтобы привезли им из Европы.
1: Ну, как вы понимаете, в советские годы эта ситуация в принципе была невозможна.
0: Да, да.
1: Нет, ну просто, заказывать, знаете, товары, товары за границей.
0: Сам принцип.
1: Есть некая аналогия с советским периодом, совершенно верно, но это также все-таки, как на некоторых форумах люди коммунистических воззрений говорят: ну что вы нам рассказываете про очереди в Советском Союзе? Зайдите в любой супермаркет, посмотрите перед кассой, тоже все время 5-6 человек стоит. То есть люди даже не понимают разницу советской очереди и современной. Что советская очередь образовалась не потому, что кассиров недостаточно, а потому что товаров недостаточно. Люди понимали, если они эту очередь не займут, они не купят еду, не купят товары, мануфактуру какую-то. То есть корень явлений другой. И вот важно, опять же, изучая свою семейную историю, где-то проводить параллели, а где-то видеть эту разницу, потому что полностью тождественности нет.
0: Конечно.
1: Вот. А параллели действительно допустимо проводить. Я предлагаю перейти ко второй части, к практической части нашей беседы.
0: Угу.
1: Да, мы поговорим более детально, в отличие от предыдущих передач, о проблемах поиска нужного архива, в который надо обращаться.
0: Да, потому что вы во всех предыдущих передачах говорили всегда, что вот такой-то документ можно найти в таком-то архиве. Это все замечательно, но всегда хотелось вас спросить. Вы прошли этот путь, вы знаете, какой документ в каком архиве спрашивать, а как нам быть простым людям?
1: Марина, на самом деле, я думаю, нет человека в России, вообще в мире, который знает точное местонахождение конкретного документа и, более того, существует ли конкретный документ. Можно предполагать, что какой-то документ может находиться в том или ином архиве. В этом это проблема. Даже архивисты могут только предположить, поищите вот в этом и, возможно, в этом. А также нельзя исключать, что этот документ хранится в том или ином архиве. И о чем это говорит? Родословный поиск — это творческий поиск.
0: Интеллектуально творческий,
1: да,
0: я бы сказала.
1: Никогда нельзя заведомо предполагать наверняка, где что находится и сохранился ли этот документ. Ведь были не только чистки среди социально неблагонадежных людей, были чистки архивных фондов в советские годы массовые. Первые 10 лет советской власти архивные фонды направляли в макулатуру, потому что не хватало бумаги в советской стране. Потом начали уничтожать документы по идеологическим признакам. Прямо в положениях об архивах писали: политическая экспертиза документов. Вдумайтесь, под политической экспертизой понималось уничтожение документов, которые не так показывают, слишком плохо показывают советскую власть, а слишком хорошо показывают власть до 1917 года. То же самое с архивами. Поэтому стопроцентный прогноз дать невозможно, надо искать. Но, конечно же, есть рекомендации, которые помогут найти, увеличить шансы успешного нахождения нужного документа. Поэтому давайте вот начну со сложного примера, когда документы, казалось бы, однородные, находятся сразу в 6 архивах. Опять же, с этим примером столкнулся лично я после поисков информации о рождениях своих предков из Архангельской области. Это были крестьяне Архангельской области, проживали они в районе Кинозера. И в чем проблема? Эта территория на протяжении царского периода и советского, тем более, периодически переходила из одного административного образования в другой. А стало быть, документы о смертях, о рождениях, о браках отлагались в разных архивах. И вот сегодня документы по рождению, по бракам крестьян, которые жили на территории современного Плесецкого района Архангельской области, находятся в 6 архивах. Вот давайте вам перечислю, в каких, просто чтобы вы поняли глубину этой проблемы, чтобы вы готовы были столкнуться с аналогичной проблемой в рамках ваших поисков. Ведь то же самое может быть и в Костромской губернии, и в Орловской, и в Ярославской, и в разных других. Вот смотрите, значит, сегодня это Плесецкий район Архангельской области. Нет одного архива, где документы, так скажем, об актах гражданского состояния сосредоточены. Часть документов с 828 года по 863 год по этой территории сосредоточена в Государственном архиве Вологодской области. В Государственном архиве Архангельской области хранятся документы этого региона с 862 года по 912. В ЗАГСе Архангельской области хранятся метрические книги и записи актов гражданского состояния с 916 по 928 год. В ЗАГСе Плесецкого района Архангельской области хранятся записи актов гражданского состояния с 28 года. И, наконец, огромный объем документов с 782 года по 858 хранится в Национальном архиве Республики Карелия. И шестой блок — это Государственный архив Новгородской области. В чем причина? В XVIII веке этот регион относился какой-то короткий период времени к Новгородской губернии. После этого это была Аланецкая губерния, сегодня несуществующая, которую большевики, ну, по сути, переименовали в Республику Карелия, отдали территорию в Республику Карелия, поэтому часть документов этого региона хранится в Карельском архиве в Петрозаводске. В советские годы, в 20-е годы, эта территория временно отходит к Вологодской области. И стало быть, часть документов сдается в Вологодский архив, и сегодня часть документов этих деревень крестьянских хранится в Вологде. Ну и, наконец, с 30-х годов, наконец-то, окончательно, советская власть определилась, что пусть вот этот Кинозерский бывший уезд относится к Архангельской области, сегодня значительная часть документов этого вот локального региона находится в архангельских архивах. Вот прекрасный пример, когда, казалось бы, документы одной церкви, метрические книги, документы одного ЗАГСа хранятся совершенно в разных местах, и, поверьте, у меня заняло некоторое время выявление всех этих архивов, в которых хранится что-то моих предков, и в каждом из архивов я какую-то крупицу информации находил.
0: Можно ли назвать, выделить вообще, существуют ли хоть какие-то принципы? Вот раздобыл человек информацию, вот вы неоднократно говорили, мой дед работал там-то, дальше что делать?
1: Надо выяснять, где хранится фонд этой организации. То есть, если он работал на заводе таком-то, надо найти архив, в который сданы документы этой организации.
0: А как это сделать?
1: Говорил в прошлых передачах, обязан это повторить. Сайт rusarchives.ru, ruskiyarchivy.ru содержит информацию о всех публичных архивах, в том числе региональных. И в записи о каждом архиве на этом сайте написано, какого рода документы там хранятся. В Петербурге, приводил петербургский пример, документы по дореволюционным организациям хранятся в ЦГИА, Центральный государственный исторический архив. Документы по советским организациям, как правило, хранятся в ЦГА, Центральный государственный архив, и он пополняется до сих пор. Документы ликвидированных организаций хранятся в Центральном государственном архиве документов по личному составу Петербурга. Партийные комсомольские документы хранятся в бывшем партархиве. Это архив историко-политических документов. А еще у нас в Петербурге есть архив литературы и искусства. Там очень широкий перечень организаций сдал туда документы. К примеру, библиотеки, музеи, киностудии, редакции газет.
0: О своих работниках?
1: Все. И о работниках туда документы сданы, и документы производственные. То есть все то, что косвенно связано с журналистикой, с литературой, с искусством, с любым искусством. Там документы Союза художников есть, допустим. Театры, цирк туда сдавал документы. Центральный государственный архив литературы и искусства. То вот тут такая специфика. Важно заметить, что в каждом регионе своя система госархивов. В Петербурге, я уже говорил, 7 местных архивов, которые делятся по тематике по разной. То есть архив до 17-го года ЦГИА, архив после 17-го года ЦГА, вот архив литературы и искусства специфика. А в других регионах иногда всего лишь 2-3 архива. А есть регионы, где есть единый архив, где все региональные документы хранятся в одном подразделении. Узнать о том, как построена архивная система в конкретном регионе, в котором жили или работали ваши предки, можно, опять же, через сайт соответствующего архива. На сайт соответствующего архива можно попасть через поисковую строку, либо через сайт «Российские архивы». Вот такой совет. И теперь, как искать информацию по актам гражданского состояния? Вот возвращаясь к моему примеру с 6 архивами по крестьянам Архангельской губернии. Очень просто. В первую очередь надо выяснить, к приходу какой церкви относились ваши предки. Это очень самое важное, потому что до революции, до 17-го года, эти документы вела церковь. Была такая возложена государственная функция, несвойственная, я бы сказал, государственная функция на церковнослужителей. Приход — это источник информации. В публичных библиотеках есть справочники, в которых написано, в какой период, к какому административному образованию относились соответствующие приходы. Как правило, знают об этом и в архивах, которые могут вам рассказать, что документы этого прихода хранятся в том или ином архиве. Поэтому есть важнейшие документы, важнейшая книжка, которая называется «Путеводитель по соответствующему архиву». Это очень ценный документ. Большинство этих путеводителей, кстати, выложены в электронной форме на сайтах архивов. Сегодня в интернете они есть. Путеводитель — это справочник подробный о том, что хранится в этом архиве. Мало того, в этих справочниках очень часто дается справка по территориальным изменениям, то есть какой район к чему относился, какой населенный пункт когда к чему относился. И в этих справочниках дается ценнейшая информация,

0: по архивов, надо искать в любых других источниках, которые могут раскрыть эту информацию. Начинать поиск по организациям я рекомендую, наверное, со звонка в ту организацию, где учился либо работал наш предок. Позвоните, спросите, скажите, а фонды по человеку, который работал в 60-е, в 50-е, в 30-е годы, вы уже сдали в публичный архив, либо они у вас еще хранятся? В чем дело? Некоторые организации до сих пор хранят довоенные даже документы, не сдают их в архив. Это время, деньги для них. Иногда само юридическое лицо хранит эти документы. Поэтому до того, как обратиться в публичный архив, позвоните в саму организацию, спросите, уже сдано, либо не сдано. А если сдано, то подскажите, пожалуйста, а в какой архив вы сдали свои документы? Вот это очень важно. Поэтому начинаем с звонка в архив организации, потом уже идем искать данные по публичным архивам, куда документы этой организации могли поступить. Отдельная проблема может возникнуть с советской секретностью. В советские годы было огромное количество организаций, так называемых почтовых ящиков. Советская власть боялась, как мы знаем, шпионов. Это проявлялось в наименованиях организаций. Истинные наименования очень часто секретили. И заводам, фабрикам присваивали номера. И иногда непонятно, что за тем или иным номером стоит. Ну, вот, например, завод номер 206 наркомата судостроительной промышленности сегодня это ОАО «ВОД Трансприбор». Знаю, потому что там работал мой дедушка. А другой мой дедушка работал в НИИ номер 13 Народного комиссариата вооружений. Это сегодня акционерное общество ЦНИИ материалов. И опять же, вот эту информацию нужно выискивать в интернете, в архивных справочниках, в архивах. Плюс бывают до смешного звучащие реорганизации номерных советских заводов. Вот троюродный брат моего деда Георгий Петрович Петров трудился в Ленинграде на заводе 234, который был присоединен к заводу номер 26, который, в свою очередь, был создан в результате слияния с ним заводов 219, 338, 384 и 451. Вот она, пример советской секретности. Так вот, у меня заняло несколько месяцев выяснение через открытые источники о том, что все эти номера заводов. Сегодня это не что иное, как акционерное общество «Уфимское моторостроительное производственное объединение», находящееся в городе Уфа и производящее авиамоторы. Вот. И то, что мы сегодня знаем, как называется эта организация, не влияет на производственную составляющую деятельности. И я нашел, благодаря... Просто в чем проблема? Что в анкетах иногда указывались только номера. Практическая проблема. Не указывалось наименование местонахождения завода. Мало того, во время войны заводы массово двигались по стране, эвакуировались. Вот этот завод, который сейчас в Уфе находился, изначально это был в Ленинграде, 26-й. И вот его переместили в Уфу. И мне вот приходило, причем перемещали с перерывами. Он сначала уехал в Рыбинск, работал в Рыбинске во время войны, и только потом из Рыбинска уже его перетащили в Уфу. И сегодня фонды этого завода находятся в Уфе. Такие же истории могут возникнуть у вас, уважаемые радиослушатели. Надо быть готовым к непростой нумерации, к непростым реорганизационным процедурам, с которыми вы можете столкнуться. Вот такого рода советы я бы вам дал, и думаю, что продолжить эти практические советы нам удастся в следующих передачах.
1: Да, спасибо, Данил Викторович. Но, знаете, все равно, неоднократно тоже я так говорила, что многих людей очень пугает работа в архивах в качестве частных лиц, интересующихся своей частной семейной историей. Насколько действительно это страшно? Вы неоднократно говорили несколько месяцев и так далее. Но у многих людей, знаете, есть всего лишь месяц отпуска в году. Вот, может быть, есть какие-то.
0: Это не страшно.
1: Пути.
0: Значит, смотрите, более короткий путь, как я говорил, написать архивный запрос, но надо быть готовым к тому, что на него ответят поверхностно. Потому что у архивных сотрудников нет возможности копать глубоко, искать, просматривать большой объем документов в надежде найти фамилию вашего родственника. Посмотрят на предмет личного дела, это быстро, посмотрят на предмет личной карточки трудовой, и если найдут, пришлют. А вот уже что-то более интересное, то есть, грубо говоря, те же информации о настроениях, если вы хотите найти, либо приказы организации, где упоминается ваш предок, это надо искать самому. И, конечно же, для этого лучше работать самостоятельно. Работать в архивах не страшно. По первости, может быть, будет непонятно, но сотрудники архива в большинстве случаев очень доброжелательные люди. Они вас научат и покажут. Дадут справочники, дадут описи фондов, скажут, как искать и где. И поверьте, с каждым новым приходом в архив вы уже сами будете лучше ориентироваться в этой документации, сами будете представлять, куда надо направить ваш поиск. Но самое главное, кто, как не вы, больше всего заинтересован в положительном результате поиска. Поэтому у вас намного больше шансов найти что-то интересное и глубокое о вашем предке, нежели у архивного сотрудника, который отрабатывает одновременно порой десятки похожих архивных запросов.
1: Конечно, отдельным вопросом остается тема, как заинтересовать следующее поколение нашей семейной историей, если Ну, что уж говорить, к сожалению, наше общее упущение, упущение наших родителей, ну и, конечно, как мы во всех этих передачах пытаемся показать,

0: на это объективные причины, причины вот этого страшного времени советского, которые заставляли нас забывать семейную историю. Не так, что просто вот люди так уж, знаете, опустились и расчеловечились. Нет, этому есть серьезные объективные причины буквально физического выживания наших семей. Но теперь-то мы можем это все возвращать, наше знание нашей семейной истории. Но как нам заинтересовать следующие поколения? Знаете, мне пришел в голову такой способ. Ведь многие сегодняшние бабушки и дедушки не так, чтобы легко ориентироваться в интернете, а вы назвали очень много ресурсов и много способов именно работы, которые начинаются как раз с того, чтобы войти в интернет и там порыться. А вы знаете, вы можете написать какие-то краткие сведения, в которых будут какие-то белые пятна, лакуны. Допустим, нарисовать древо семейное, и какие-то будут лакуны, как звали, где работал, какие-то справки дать, фотографии, и попросить
1: дополнить
0: наших
1: по данным интернета
0: детей и внуков. А вот мог бы ты узнать, что это за предприятие, как оно называлось?
1: Да, это хорошая идея.
0: Вы увидите, как заинтересуется молодой человек, или даже будучи школьником. Сейчас дети, знаете, как быстро умеют делать это лучше нас? Рыться там везде, все это узнавать. Как они заинтересуются, а там, глядишь, слово за слово, они начнут создавать
1: сами
0: свой
1: искать.
0: Сайт,
1: да, совершенно верно.
0: Свою семейную историю, будут гордиться этим, расскажут своим друзьям. Друзья, хорошая вещь, детская солидарность. Захотят так же.
1: Ну, совет еще можно как уточнить, дополнить точнее. Попросите ваше молодое поколение пробить по базам данных, размещенных в интернете, известных ваших родственников. Дайте перечень родственников и напомните сайты. Я тоже их сейчас напомню. Подвигнарода.ру. Награждение во время Великой Отечественной войны. obd-memorial.ru. Погибшие и пропавшие без вести во время войны. lists.memo.ru. Репрессированные наши предки. Вот пусть по этим трем базам молодежь посмотрит все известные имена, фамилии. Возможно, они найдут кого-то, о ком даже вы и не представляли.
0: И им будет интересно, и они захотят дальше вместе с вами, потому что все-таки главное, чтобы мы тоже не охладевали, всей семьей восстанавливать преемственность поколений. Спасибо большое. В следующих программах мы продолжим разговор о том, как мы должны возвращаться к нашим семейным истокам и теоретически, и практически. Я надеюсь, что вы дальше будете нас в этом отношении больше и больше развивать, продвигать. И, может быть, даже мы по ходу этих передач сможем как-то параллельно начать действовать и получим свои собственные практические навыки. И, дорогие наши слушатели, не стесняйтесь, пишите нам на радио, свои вопросы задавайте. Нам тоже будет интересно узнать, какие у вас возникли вопросы, что вам было непонятно. Я надеюсь, что Данил Викторович на них ответит.
1: С удовольствием.
0: Передача была Марина Лобанова. В следующих программах мы продолжим этот цикл программ, который мы назвали «Возвращение к семейным истокам». Его автор Даниил Викторович Петров. До свидания.
1: До свидания.

0: «Родная чужбина» – так названа книга, составленная по письмам Евгении Свиньиной из Петрограда, Ленинграда в Париж, которая вышла в издательстве «Радио Град Петров». Настоящее издание представляет собой полное собрание писем Евгении Александровны Свиньиной, включая ранее не опубликованные материалы, а также комментарии и фотографии из семейного архива Татьяны Борисовны Дуровой, предоставленные специально для этой книги. Книгу «Родная чужбина» можно приобрести в редакции «Радио Град Петров».
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и хотим сообщить, что кружки для пожертвований на деятельность «Радио Град Петров» расположены в разных районах нашего города. В Василеостровском районе кружки находятся в Андреевском соборе по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 11А, и в редакции «Радио Град Петров» по адресу Набережная лейтенанта Шмидта, 39. Полный список адресов вы можете увидеть на сайте нашего радио градпетров.ру.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире «Триколор ТВ» мы продолжаем работать в обычном режиме.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию обзор поездок паломнического центра радио «Град Петров». Семнадцатого октября приглашаем на экскурсию вдоль Ладожских каналов с Михаилом Владимировым. Строительство старого канала вдоль восточного берега Ладожского озера началось по воле Петра I под руководством христианина Бурхарда Миниха и завершилось в екатерининские времена, когда были соединены с истоками Невы устья Волхова и Свири. Во времена Александра II параллельно морально устаревшему к середине 19-го столетия каналу был прорыт новый, широкий и лишенный шлюзов. Вы проедете вдоль каналов через Шлиссельбург, Новую Ладогу с Креницами, Сясть-Строй, Самушкино, Надкопанье, Загубье и Сторожно и познакомитесь с сохранившимися на их берегах памятниками архитектуры и истории. Поездка пройдет 17 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Следующие выходные дни предлагаем вашему вниманию новые маршруты путешествий. ...25 октября приглашаем на новую экскурсию «Гатчина. Культурная столица». Гатчина и Гатчинский район Ленинградской области – по праву являются излюбленным местом для литераторов, художников и архитекторов. В этот раз приглашаем познакомиться с гатчинской мельницей на Розовой даче Андрея Ивановича Штекеншнейдера и гатчиной Александра Ивановича Куприна. Вы побываете в местах, связанных с их жизнью, творчеством. Экскурсию 25 октября проведет Елена Захарова.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Седьмого ноября приглашаем провести Пушкинский день в Царском селе с Мариной Михайловой. Пушкин там учился, провел первое лето и осень счастливой семейной жизни и возвращался туда многократно. Красота парков, их насыщенность исторической памятью оказали сильное воздействие на формирование личности поэта. Вы посетите лицей, затем проедете по городу и посмотрите места, связанные с именами важных для Пушкина людей. После этого совершите неторопливую прогулку по Екатерининскому и Александровскому паркам. Завершится экскурсия посещением музея Пушкина на даче Китаевой. Поездка пройдет 7 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Помимо кратких поездок по Петербургу и окрестностям, предлагаем вашему вниманию следующие многодневные маршруты по России и за рубеж. приглашаем в регулярные поездки на Валаам и Каневец. Вы посетите богослужение, примите участие в интересных экскурсиях по островам и монастырским скитам, помолитесь у мощей святых Сергия и Германа Валаамских Арсения Каневского. Вас ждут радушный прием и комфортабельные номера в новых монастырских гостиницах. Больше экскурсионных маршрутов смотрите на сайте радио в разделе «Паломничество».
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: С 16 по 22 октября приглашаем в Дагестан. Вы посетите православные храмы Махачкалы, Дербента, Кизляра, Хасавюрта. Посетите Национальный музей в Махачкале, музей ковра и истории мировых культур и религий, крепость VI века Нарын-Кала в Дербенте. Посетите природные достопримечательности, комплексы пещер Салатау с подвесными мостами, расположенными в самом узком месте Сулакского каньона, Салтинский водопад и ущелье, природный парк Верхний Гунип. Побывайте на Каспийском море, познакомитесь с историей и культурой Дагестана. Поездка пройдет с 16 по 22 октября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
2: Продолжаем цикл поездок в Пушкинские горы с Мариной Михайловой. Пушкин – времена года. Поэт не только был чувствителен к разным состояниям природы, но и воспринимал ритм годового цикла как метафизический строй мира. Посещая Пушкинский заповедник четырежды, осенью, зимой, весной и летом, мы сможем вспомнить страницы любимых произведений Пушкина, поговорить о пушкинской философии времени, философии природы, о том, какие важные события в биографии поэта произошли в разные времена года. С 30 октября по 1 ноября вы побываете в Святогорском монастыре, Михайловском, Петровском, Тригорском. Оба ночлега будут в гостевом доме Петровской усадьбы.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Со 2 по 9 ноября приглашаем на Святую Землю на праздник Казанской иконы Богородицы в Горнем монастыре. Вы подниметесь на гору Фавор, посетите ночную службу и поклонитесь гробу Господня в храме Воскресения в Иерусалиме. Увидите цветущую Галилею, основное место трехлетней проповеди Спасителя, величественные пейзажи Иудейской пустыни с древними монастырями, места зарождения монашества, Вифавару на реке Иордан, место крещения Спасителя. Вы побываете у святыни Иерусалима, Вифлеема, Назарета, познакомитесь с традициями и современной жизнью Израиля. Ближайшая поездка пройдет со 2 по 9 ноября.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: С 15 по 22 декабря Приглашаем в поездку по Греции и Италии с праздничной литургией в Бари у мощей Николая Чудотворца. Посетите уникальный город Альберобелла с причудливыми домиками Трулли и церковью Косьмы и Дамиана. Побывайте на острове Корфу, на литургии у мощей святого Спиридона Тримифунского, в древних соборах Салоник у мощей святителя Григория Паламы и Димитрия Солунского, покровителя города. Поездка пройдет с 15 по 22 декабря.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Приглашаем в Оптину пустынь по субботам и воскресеньям. Рассвет монастыря 2 века назад был связан с возрождением старчества. Сюда из разных монастырей переселились благодатные старцы, ныне прославленные в лике святых. Сюда многие известные писатели приезжали утолить духовную жажду. Достоевский, Гоголь, Толстой, Ахматова и другие представители русской интеллигенции. В селе Шамардино преподобный Амвросий основал обитель для неимущих женщин – Казанскую Амвросиевскую пустынь. Вы также посетите пустынь Спаса Нерукотворного образа в Клыково. Поездки проходят по субботам и воскресеньям.
1: Записи справки по телефонам 985-49-33 и 982-40-19. По рабочим дням с 11 до 19 часов. Паломническая служба «Радио Град Петров».
0: Узнать подробности поездок можно на сайте радио в разделе «Паломничество». Расписание поездок паломнической службы «Радио Град Петров» слушайте каждое воскресенье в 21:30 и во вторник в 8:40. И 2 раза в месяц по четвергам в 18:30 в прямом эфире передачи «Православный паломник» с повтором в пятницу в 8:30 утра. Записи справки в будни с 11 до 19 по телефонам 982-40-19 и 985-49-33.
3: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию записи бесед протопресвитера Александра Шмемана, которые звучат в нашем эфире благодаря любезному разрешению его сына Сергея Александровича и при содействии Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
4: О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Все помнят, конечно, эту незабываемую строчку из Лермонтовского «Ангела». Вот, почти случайно возникает она в памяти. Сначала бессознательно, машинально. А потом внезапно поражает, заставляет задуматься, потрясает так, как если бы услышал ее в первый раз. Ведь написал эту строчку юноша, почти мальчик. Написал в одном из самых удивительных, самых чистых стихотворений русской поэзии. Но вот, не преувеличивая, можно было бы именно эту строчку поставить эпиграфом ко всей русской литературе. Что бы нам ни твердили, как бы ни заговаривали нам зубы всевозможные казенные литературоведы, поразительно, это несомненная, очевидная связь русской литературы с Богом. Поразительно, это пронизывающая всю ее некая печаль по Боге. Поразительно, звучащая в ней хвала. В нашей стране давно уже воцарилась и насильно насаждается идеология, не только отрицающая религию, но и считающая основным условием прогресса уничтожение религии, выкорчевывание Бога, памяти о нем, хвалы ему из человеческих сердец. Религия опровергается этой идеологией на почве науки. Научное знание исключает де Бога. Религия препятствует росту научного сознания, а также построение научного счастья на Земле. При этом, конечно, не говорится никогда, какая точно из множества существующих наук пришла к этим выводам. Но это и не так уже и важно. Важно то, что религию, веру, Бога считают, так сказать, подсудными именно науки. Науки и полиции. Наука доказала, а полиция осуществляет. Но если оставить этот бесплодный спор, никогда, ни в чем, никого не убедивший, если забыть на время науку, никогда в сущности вопросом о Боге, как таковым, не занимавшуюся, если обратиться к человеческому опыту и человеческому творчеству в целом, то не может не поразить одно. Чем выше и чище этот опыт, чем подлиннее творчество, тем очевиднее в них религиозное вдохновение, тем яснее чувство, трепетное и светлое чувство Бога. Я назвал русскую поэзию и шире русскую литературу. Как же объяснить тот факт, что литература эта, величайшее, несомненнейшее достижение русской культуры в целом, что литература эта, вне всякого сомнения, пронизана религиозным чувством. Ведь вот, даже самые закоренелые защитники материализма не отрицают человечности, свободолюбия, правдивости или, как они любят выражаться, прогрессивности русской литературы, не записывают ее в лагерь черной реакции, эксплуатации, крепостничества. Напротив, в ней видели и видят великую освободительную силу. Только вот всегда забывают сказать, хоть это и режет глаза, что наряду со всеми теми качествами, которые мы только что перечислили, русская литература еще и религиозна, в самом глубоком, самом подлинном смысле этого слова. Это не значит, что все русские писатели и поэты одинаково верили, придерживались тех же религиозных догматов, были убежденными церковниками. Нет, мы говорим о чем-то более глубоком, о некоем последнем вдохновении, о некой последней интуиции, которые объединяют всех этих русских творцов, и в которых светлый Пушкин сходится с тяжелым и меланхолическим Гоголем, бунтарь Лермонтов с консерватором Тютчевым, Достоевский с Толстым и даже официально неверующий, скептик, агностик Тургенев с Чеховым. Можно даже сказать еще сильнее. Именно эта подспудная религиозность русской литературы и является ее объединяющим принципом и началом. Историки литературы и литературоведы без конца, споря друг с другом, распределяют писателей и поэтов по категориям, изучают различные школы, влияние одних писателей на других и так дальше. И все это должно быть очень полезно, очень нужно. Но если, помимо всех этих классификаций, существует еще и русская литература как целая, как некий мир, в который можно войти, в котором можно жить, у которого свой неповторимый и единственный воздух, то это потому, что всю ее, эту литературу, связывает воедино вот это подспудное. О Боге великом он пел, и хвала его непритворна была. Потому что особенность этой литературы от Державина до Солженицына, от Пушкина до Ахматовой и новых современных поэтов, является то как раз, что вся она, так или иначе, обращена к тому таинственному и светлому полюсу бытия и мироздания, который человек издревле называет Богом. Потому что от литературы многих других народов она не может и не хочет оторвать земли от неба и ограничить себя тем, что в том же чудном своем «Ангеле» Лермонтов назвал «скучными песнями земли». И звуков небес, говорит он, заменить не могли ей скучные песни земли. Какая трагическая ирония! Именно это ограниченность землей, это отречение от неба, этот нудный материализм насаждаются тупо научное зло в стране, вся культура которой жаждет небесного, жаждет того, чтобы небо и земля соединены были в одной хвале. И это должно быть не случайно, ибо где же и действовать им, этим скучным песням земли, как не там, где больше, чем где-либо, услышаны были звуки небес и пронизали собой все лучшее, все самое подлинное и чистое в человеческом творчестве. Так или иначе, вспомнить, понять, услышать все это необходимо сейчас, когда казенная идеология трещит по всем швам, и люди снова начинают искать своих подлинных корней, глубоких пластов своего сознания и мировоззрения. Сейчас, когда снова начинается искание истины, истины не прагматической, не только такой, которую можно было бы немедленно приложить, а истины, добра, красоты в самих себе. Об этом, повторяю, наследии великой русской поэзии, об ее религиозном вдохновении и должны мы вспомнить в первую очередь. Об этом и поговорим мы в следующих наших беседах.
5: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» прозвучала беседа протопресвитера Александра Шмемана из собрания записей, сделанных в 70-80-х годах.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радиостанции «Град Петров». Продолжение цикла бесед о русской философии 19-20 века. В студии ее ведущий Константин Андреевич Махлак, преподаватель Института богословия и философии. Сегодня речь пойдет о философии богословия славянофилов. Мы продолжаем те темы наших размышлений, посвященных месту и характеру вот этой замечательной русской богословской философской традиции. В теме нашей прошлой передачи был затронут очень важный вопрос такого как бы идейного, исторического, историко-культурного фона русского славянофильства. В частности, речь шла о западноевропейском романтизме, к которому идейно были причастны и русские славянофилы. И переходя уже к темам, которые скорее могут претендовать на некоторую философию, мы здесь должны отметить следующее. Философия славянофилов, конечно же, нечто, что нужно как-то оговаривать или брать в кавычки. Их философия – это размышления о философии достаточно образованных и начитанных людей. Нельзя, скажем, поставить Алексея Степановича Хомякова или Ивана Киреевского, скажем, в ряд вот мыслителей или философов, там, вроде Канта, Гегеля или Фихте. Их место, конечно же, в истории европейской мысли весьма скромное. Но скромность его, в общем-то, не отменяет некоторых достоинств этого идейного направления. Ведь во многом русские славянофилы в своем творчестве – это мыслители, которые и в своем творчестве, в общем-то, задолго до Западной Европы проявили те черты в философском творчестве, которые впоследствии сложатся в такое явление уже второй половины XIX века и уже начала и середины XX века, а именно сложится в такое достаточно разнообразное течение, как философский экзистенциализм. Можно вполне, мне кажется, связать славянофильскую мысль, славянофильское даже умонастроение, скорее, свойства этого славянофильского ума вот с экзистенциализмом западноевропейским. Как раз примерно в это же время, когда действуют славянофилы на другой окраине Европы, в Дании, например, пишет свои произведения мыслитель, которого по праву считают основателем экзистенциальной философии, а именно Сёрен Киркегор. Образ Киркегора, его философский образ, в чем-то схож с образами русских славянофилов. Схожесть эта заключается в следующем. Русская вот эта славянофильская мысль, в чем ее как бы претензия философии вот в таком традиционном смысле слова, и прежде всего философии немецкой классической. Претензия заключается в том, что философия, она слишком рациональна, она слишком много места уделяет разуму. Разум здесь основное действующее лицо, основная инстанция, с помощью которой человек осмысляет мир. Осмысляет мир в терминах и понятиях, эти термины и понятия складываются в систему. Вот система тоже, это ведь не просто слово нашего языка. Система – это характерная особенность философии типа гегелевской или шеллинговской. Да? И Шеллинг, и Гегель, и Фихте – это творцы систем, систематической философии. Система – это как бы вот знак некоторой научности, знак объективности философского знания, которая предполагает прежде всего какой мотив? Мотив того, что система есть плод осмысления разумом вот мирового бытия. Разум вводит все в некоторую систему понятий, которая охвачена все существующее. Все существующее вот представлено в виде системы. В чем здесь неприемлемость такого подхода с точки зрения славянофилов? В следующем. А чей этот разум? Кто это мыслит мир как систему? Что это за человек? Берлинский профессор Гегель или мюнхенский профессор Шеллинг, да? Чем, собственно, живет этот человек? Кто он такой? В известном смысле славянофилы вот практиковали такой аргумент
аргумент к человеку. И для Хомякова, и для Киркегора, и для Киреевского возникает как бы некоторая развилка, некоторый очень важный вопрос. Очень все хорошо. Мир мыслит разум, разум видит в мире некоторую систему, некоторый стройный и строгий, вот, осмысленный каркас всего происходящего, он излагает в терминах и понятиях, и этот каркас вот представляется то ли в виде наукоучения, то ли в виде там науки логики, вот основных произведений Фихта и Гегеля, соответственно. А где же человек? Разум есть, все есть, но нет человека. Человека вот в его этом непосредственном, индивидуальном существовании и существе. Нету человека как вот существующего здесь и теперь, существующего в рамках данной конкретной его человеческой жизненной ситуации. Все учли мыслители, кроме того, кто мыслит, кто исследует все. Человек ведь не только разум. В человеке есть очень многое, да, и романтическая традиция прекрасно это отмечает, говоря о том, что да, в человеке есть бездна. Помните, как у Чучьего, есть целый мир в душе твоей, да, причем этот мир, он неизречен, он неисследим, он не может стать весь некоторым понятием и некоторым термином. И человек для себя загадка, и другой тоже загадка для меня, он тайна, неизреченная глубина, да, как бы обращаясь к другому человеку, мы как бы обращаемся к бездне, и здесь бездна бездну призывает. И вот эта неизреченность и глубина, она всегда остается и присутствует. Да, душа другого человека потемки, да и ты тоже, вот тоже обращаясь к себе, находишь все какие-то неисследимые глубины. Это, например, это такой рефрен или мотив, например, творчества Достоевского. Да? Человек, который самоуглубляется тем или иным способом, находит вот неисчерпаемость своего внутреннего мира, какую-то невероятную глубину своего существа, где обнаруживаются совершенно разные, подчас очень странные вещи, подчас очень странные реальности. Вот это и по Хомякову, и по Киркегору, и по Киреевскому вот этот традиционный рационализм совершенно не учитывает. То есть важно не то, что ты мыслишь, а то, кто ты такой, кто ты есть, кто ты есть. И вот экзистенциализм в лице Киркегора, да, и славянофильская мысль, вот начинает обращаться к человеку. Во всяком случае, задается этим вопросом. Хотя путь как бы исследования этих проблем здесь для европейских экзистенциалистов и для вот экзистенциалистов наших, славянофильских, если их так можно назвать, конечно же, разный. Хотя общность, безусловно, угадывается. Единый как бы вот этот порыв, в частности, связанный с критикой рационализма, с критикой философии Гегеля. Это и в случае Киркегора так же, как и в случае Хомякова с Киреевским. Вот важный нюанс, который мы пока отмечаем и оставляем без продолжения. Переходя к темам, возвращаясь, точнее, к темам Хомякова, хомяковской мысли. Хомяков нам известен не только как славянофил, нам еще известно, так сказать, характерное слово, которое он вводит в лексикон русской мысли. Здесь он первый, здесь он как бы новатор. Это слово «соборность». Кстати, надо отметить, что Хомяков не только этот неологизм изобрел, он также ввел, например, в русский язык слово «спорт». У него есть статья, уж не помню, как она называется, но там фигурирует спорт, охота. Вот Хомяков не был чужд вот этому действию. Несмотря на весь свой зипун и мурмолку, вот спорт тоже составлял некоторое место в его жизни. Во всяком случае, о чем говорит это его слово, введенное в русский язык. Вот соборность более, казалось бы, пристала Хомякову произносить это слово. В чем здесь некоторый объем этой проблематики? Мы знаем, что соборность – это одно из свойств церкви в Никее-Цареградском символе веры. «Верую воедину, святую, соборную и апостольскую церковь». Третье свойство церкви – соборность. Притом, в чем новаторство Хомякова? В том, что он образовал существительное – соборность. Из прилагательного – соборная. Надо отметить, что это слово,
соборность в составе символа веры, как утверждают исследователи этого вопроса, по большинству церковнославянских рукописей, списков, вообще не всегда переводится. Оно оставляется иногда в своем греческом виде. Кафолическая церковь. Верую в единую святую кафолическую и апостольскую церковь. При том, что это ведь достаточно характерно для нашего обихода церковнославянского. Многие слова, слова богослужения, некоторые богословские термины на русский язык не переводятся. Они как бы существуют вот в своем греческом виде. Например, слово «ипостась». Как его перевести на русский язык? Да никак. Вот «ипостась» и «ипостась», она уже, вот, как сказать, прижилась и воспринимается как привычная. Или, например, вот в богослужении мы, например, встречаем на литургии в составе херувимской песни слова, да, «Иже херувим и тайно образующего Творящий Троицы Пресвятую и Преспрепевающий, всякое ныне житейское отложим попечение, до царя все подымем, ангельские дареносима чинми». Вот «дареносима» – странное слово «дареносима», которое представляет из себя, опять же, слово, состоящее из двух частей. «Носима» – понятно, «носят», «чины ангельские». А вот что такое «дари»? Да, это, опять же, греческое слово, которое вот осталось непереведенным. И так и сохранилось в богослужебной практике. А это копье, дария. Вспомним вот известную греческую скульптуру Дорифор, копьеносец. Вот также во многом дело обстояло и с соборностью, которая оставалась в своем вот греческом виде, как кафоличность. Притом здесь, опять же, очень важная проблематика, достаточно сложная, с этой кафоличностью, соборностью связанная. Ведь если соборность, русское слово, это перевести обратно на греческое, то кафоличность не получится. Будет другое греческое слово, тоже известное без перевода в русском словоупотреблении, а именно синод, такая синодичность. Почему? Потому что как собор, так и синод, в общем-то, представляют из себя слова как бы одинаковые по своему значению. То есть и то, и другое – это собрание, сход и так далее. Это группа значений. Тогда как кафоличность, в общем-то, не совсем соборность. То есть кафоличность в греческом вот виде – этого значения этого термина, понятие более широкое. В общем-то, так происходит со многими греческими словами. Вообще, греческий язык, несмотря на то, что церковнославянский язык, русский язык в этом смысле, как связанный с церковнославянским, по происхождению тоже создан греками, да, и он очень близок к греческому языку. Но, тем не менее, он вот не имеет в своем составе многих терминов, понятий для обозначения, которые имеются в греческом языке. Греческий язык более многозначен, более сложен, имеет гораздо более усложненную, утонченную терминологию, как богословскую, так и философскую. Вот то, что в русском языке практически отсутствует, или отсутствовало, во всяком случае, в период вот, XIX века. Так вот, кафоличность имеет два значения вообще-то. С одной стороны, кафолон – это по всему, то есть церковь, она распространена везде, то есть она повсеместна. Церковь здесь мыслится как охватывающая всю Вселенную. А Вселенная – это термин римского вот государственного права. То есть это одно из названий самой Римской империи, она Вселенная. То есть это такой вот политический термин. То есть церковь соответствует, вот одна церковь, да, православная, соответствует вот этому мировому государству Римской империи. Но это только одно значение, значение вселенскости. Другое значение – это значение такой вот неприходящей цельности церкви. То есть церковь не только повсеместна, она еще и церковь по всему. То есть она есть церковь в полноте своих как бы благодатных качеств, благодатных даров. Она есть церковь как полнота в любой части этой самой Вселенной. То есть
каждая церковь, каждый храм, там, где совершается Евхаристия, это вся церковь, вся ее полнота. Здесь достаточно уточенное богословие, связанное со свойством вообще божественной природы. Божественная природа в состоянии разделяться, оставаясь целой, разделяться, оставаясь все равно полнотой, а не суммой частей. Вот это важный нюанс, который следует знать, вот обращаясь к этой теме у Хомякова. Хомяков достаточно к своей теме соборности шел издалека. Мало того, он, в общем-то, как и в случае с темой свободы, о которой мы говорили в прошлый раз, на тематику соборности нанизывал очень многие, очень разные проблемы и темы. Это темы такие общественно-политические и социальные, это и темы чисто богословские, это темы и философские. Это тоже особенность русской философии, ее такая необычность. Какие темы избирает русская мысль в качестве вот таких центральных? Вот, например, соборность, да? Ведь что такое соборность? Это ведь с точки зрения философии, это действительно нечто такое, да, это может быть важно в каком-то контексте, но это все-таки не первое, о чем должен задуматься философ. Первое все-таки это, что есть сущее, что есть бытие, как я его могу познать, да, если, например, оно так бесконечно многообразно и сложно, да, я должен найти какое-то архе, первоначало. Вот это все размышления, свойственные любой философии, точнее, свойственные европейской философской традиции, начиная с Фалеса. Если взять соборность за отправную точку развития славянофильской мысли как философии, то мы видим нечто странное. Философ начинает не сначала, а почти что с конца. Он начинает с темы, которая, казалось бы, в общем-то, вторична по отношению к каким-то традиционным философским проблемам. Но, тем не менее, вот это так. Соборность занимает очень важное место. Опять же, здесь много всяких вот таких разъяснений и комментариев, которые можно привести по этому поводу. Собственно, это так и есть, и всегда сохранится для русской философии. Русская философия – это какой-то очень маленький текст, очень большой контекст. Русская философия – вещь контекстуальная. Важно понять, что такое вот прямое ее изучение, непосредственное как бы прочтение и вот осмысление того, что написано, не всегда достигает результата. Почему? Потому что русская мысль, она существует в соотнесенности и в сопоставлении. Она не существует как бы сама по себе, как некоторое самостоятельное и самобытное явление, как, например, существует русская классическая литература. А вот на таких каких-то поворотах, на соотнесениях, сопряжениях мы видим как бы особенности русской философии. А этого для нас, в общем-то, и достаточно. Мы должны почувствовать ее вот жизненные токи, почувствовать её какие-то жизненные нервы, коснуться их и осмыслить их, вот, их существование. Так вот, соборность. Соборность, которую Хомяков вот с разных сторон осматривает. Соборность, с одной стороны, может рассмышлять Хомяков, это ведь тема, та же тема общины, та же тема народа. Народ изначально как бы соборен. В чем здесь дело? В том, что народная стихия, она как вот образ семьи. Это образ какой-то взаимодополнительности, образ взаимопомощи, взаимовыручки. Здесь как бы работает такой вот действительно метафора организма. В организме есть органы, есть как бы части организма, которые составляют единое целое. Вне этого организма они не существуют. Ни сердце, ни печень не существуют продолжительное время вне организма. Скажем, рука или нога тоже не существуют отдельно. Все они вот составляют цельность, целое. Это органическая тема, которая еще нехорошо романтическая традиция эту всю проблематику осмысляла. Она тоже входит в тему соборности. Да? Вот эта соборность, как это народная такая вот родовая стихия. Народная родовая стихия. Стихия, близкая почве, близкая земле, стихия, пронизанная традицией, пронизанная обычаем, которая связана с преемственностью, с преемством этого обычая от отца к сыну, то есть связанная вот с определенным трансляцией вот тех знаний, того образа жизни, который для этой традиции свойственен. Вот это род в его изначальности тоже постепенно, или народ,
или нация, вот постепенно тоже в эту проблематику соборности просачивается. А ведь здесь нужно себе отдавать отчет, что род народ, род семья, ведь категории важные в своей как бы исторической и культурной ретроспективе. Ведь можно сказать, что

углубляться в подробности, важно сказать, род община – это способ существования человека. Человек вне рода не существует, а род есть живая связь вот этой общины семьи не только друг с другом, но еще и с богами, с некоторыми прародителями вот этой самой общины. Некогда какой-то первооснователь рода, да, являлся либо потомком божества, либо самим божеством. Вот таким образом по восходящей наша кровь, да, которой мы все вот соединенные этими семейными общинными узами, она вот к небу, горе возносится, и там она укоренена в глубинах божественного бытия. Вот это тоже ведь такая как бы очень для романтического сознания характерная тематика. Мы ее впоследствии увидим у Василия Розанова. Вот здесь мы встречаем вариации, в общем-то, близкой проблематики. Да? Соборность в чем-то переходит в тему рода, а род, пол – это проблематика вот Василия Розанова, в чем-то она, например, становится реальностью более абстрактной, и, скажем, у Владимира Соловьева становится тематикой всеединства или софиологии, тоже близкая проблематика. Вот у Хомякова она представлена этой темой соборности, общинности. Соборность, общинность, это по-разному укореняется. Она укореняется в историческом бытии, в политическом бытии. Здесь своеобразная историософия хомяковская и славянофильская проступает. Община, вот как органическое устроение русской жизни, речь идет о крестьянской общине, как способе хозяйствования и как способе налогообложения по отношению вот к общине со стороны государства. При том, что это не то, чтобы вот такая была строго доказанная общинность, которая существовала, вот, скажем, в Московской Руси. Да, по-настоящему, уже ко времени Хомякова, в начале XIX века, исследователи указывали на то, что сама общинность исторически, она, в общем-то, зародилась не вот из таких каких-то далеких истоков, неисследимых, да, не была изначальным состоянием русского народа. Она возникла в Московском царстве для как бы улучшения налогообложения. То есть лучше ведь собирать налоги не с лиц, да, а собирать налоги вот с общины. Да, общинники уже между собой разберутся. Вот это такая минимализация государственных расходов на налогообложение, она послужила причиной, точнее, одной из причин вот утверждения этой общины. Впоследствии надо отметить, что вот это общинное хозяйство некрестьянское сыграло, в общем-то, не совсем положительную роль в истории России. Можно сказать, что она сыграла разрушительную роль, в общем-то, в гибели самой Российской империи, в гибели вот России петербургского периода. Но это уже другая история. Но вот соборность, да, вот соборность, с одной стороны, имеет вот такой разворот туда, к семье, к роду, да, значит, проблематики вот тоже религиозной. Хотя религиозной очень по-своему. Религиозной, древней, исконной, языческой религиозностью. Религиозностью, конечно же, далекой даже вот, вот, скажем, языческой религиозности классического периода, скажем, которую мы знаем по Греции и по Риму, да. А это вот архаика, архаика самого глубокого, самого древнего мифа и самого глубокого, самого древнего ритуала. Вот туда эта вся общинность одним своим боком восходит. И эту тематику тоже Хомяков рассматривает. Другая общинность – это вот общинность историческая, общинность, связанная с вот таким общинным укладом крестьянской жизни, которую в XIX веке можно было наблюдать, которая вот имела свою историю в рамках и петербургского периода русской истории, и московского периода тоже. Другой мотив. Третий мотив – мотив, связанный с уже философской тематикой. Ведь что такое община, и какие она имеет перспективы в качестве такой вот философской темы? Вначале достаточно сложно понять, каким боком это может являться философией. Да, это действительно вот те темы, которые были указаны. Что же здесь философского? Философского здесь, однако же, следующее. В общем-то, русская мысль, как ни странно, будучи по своим заявкам, об этом мы говорили в прошлый раз, где сопоставляли
вот экзистенциально.

0: философию, в частности, вот в киркегоровском ее понимании, и философия славянофилов ставила вот такие задачи обращения к, прежде всего, личности, к той самой экзистенции, к существованию конкретного данного человека, которому и следует как бы вот дать в рамках философии слово. Слово должно быть дано не только разуму, который все объясняет и все выстраивает в некоторую строгую и стройную систему, но и самому человеку вот в его этом человеческом обстоянии, человеку в его вот жизненной коллизии, той среде, из которой как бы он не может выпрыгнуть, не может посмотреть на себя со стороны, не может вот совершить это знаменитое философское абстрагирование, отстранение от действительности. Отстранение от действительности. Вот такой человек как раз и интересен экзистенциализму, и в каком-то смысле он интересен и славянофильству, да. Интересен вот через это отрицание разума и отрицание его вот этого абсолютного главенства над всем. Так вот, мотив этой как бы апологии личности. Апологии личности, которая должна быть защищена, да, вот от каких-то вот этих обобщающих, систематизирующих и мертвенных механизмов мира. А где личность может вот сохраниться? Только вот в этой вот полюбовной общинности, в этой семейственности, в этом теплом кругу родственном. Здесь ее место, и здесь ее вот прибежище от таких вот разрушительных мировых сквозняков. Но опять же, а что же здесь подразумевает философское продолжение, философское развитие? А то, что мыслить, постигать, понимать можно только вот как бы всем миром. Мы слишком в своем вот этом индивидуальном изолированном бытии слишком беспочвенны, слишком слабы, слишком, может быть, даже горделивы в своих претензиях. А вот в мире, вот в этой общине, мы как бы занимаем некоторое свое место, да. Мы взаимодополняемся другими, да, и вот это наше познание, наш какой-то вот познавательный или волевой импульс, он наиболее сбалансирован, он наиболее соответствует некоторому истинному, подлинному порядку вещей. Вот такой может быть вывод. В чем-то его, о нем, кстати, будет писать Иван Киреевский. Мы эту тему еще подчеркнем в свое время. И, наконец, богословие. Вот с богословской проблематики мы начали, когда речь шла о соборности и о кафоличности. Вот теперь мы к ней возвращаемся. Собственно, богословская проблематика занимает в творчестве Хомякова очень значительное место. Это надо отметить, что Хомяков мыслитель уникальный в каком плане? В том, что его мысль во многом впервые за вот петровский период русской истории обращается к проблематике святоотеческого богословия, обращается к церковному преданию, пытается найти возможность согласования или осмысления проблем современности, сложных социальных, культурных, философских вопросов с точки зрения святоотеческой мысли, с точки зрения церковного предания. Здесь как бы образ Хомякова действительно уникален. В общем-то, конечно, такие попытки предпринимались и до этого. Не надо думать, что вот ничего не было, а здесь появился Алексей Хомяков и вот со своим призывом назад вот к священному преданию, назад к святым отцам. Нет, в общем-то, в чем-то эта проблематика была подготовлена. Об этом мы говорить не будем, просто вот такую ремарку оставим. Но Хомяков подошел, конечно же, к своим богословским темам вот со свойственным ему жаром, со свойственной ему широтой интересов и со свойственной ему вместе с тем глубиной. Причиной к его богословским изысканиям была следующая коллизия. Он познакомился с одним человеком, англиканцем, то есть протестантом английским, Вильямом Палмером. Это был не просто человек, он был человеком образованным, профессионально занимающимся историей церкви, то есть богословом, который в какой-то период своей жизни решил возвратиться вот к некоторой изначальной, точнее обнаружить, найти и приобщиться к изначальной христианской традиции. И здесь пред ним открылся следующий выбор. Либо перейти в римокатолицизм, то есть вот обратиться к тому, к той традиции, от которой в свое время сама англиканская церковь откололась, либо обратиться к восточной христианской церкви, либо обратиться к православной. Вот он находился в таком вот активном недоумении, то есть искал возможности побольше узнать прежде всего о восточной христианской традиции. И здесь как раз вот он познакомился с Алексеем Хомяковым, который решился представить ему вот эту восточно-христианскую традицию с тем, чтобы тот сделал выбор как раз вот в пользу православия. Притом перед Палмером возник еще один такой очень важный вопрос, который заключался в том, что он как бы обратился в две поместные церкви, в Константинопольский патриархат и вот в российскую церковь, да, в русскую церковь, с тем, чтобы вот уже оформить свое приобщение к православию. И здесь он встретился со следующим. Существует разная практика приема инославных в Константинопольской церкви и в русской церкви в то время. В Константинопольской церкви от него потребовали крещения, хотя он был протестантом, то есть был крещен. В России, в русской церкви от него крещения не потребовали, да, протестантов принимали через миропомазание, особенно англикан. Возникла проблема, коллизия. Какая практика правильна? Какая практика соответствует, собственно, православной? И в конечном счете, какая из церквей, в общем-то, являет нам образ православия как такового? Да, какая практика действительно является укорененной вот в этом изначальном, восходящем к апостолам, церковном предании. Вот возникла такая сложная коллизия, на которую Палмер не находил вопроса, вот так, находясь опять же в состоянии такого колебания. И здесь как раз вот Алексей Хомяков выступил со своими письмами, он написал 12 писем Палмеру, где доказывал с позиций православного христианина необходимость Палмеру вот присоединиться именно к православию. Но вот эта проблема, возникшая с переходом из протестантизма в православие, тоже вот для Хомякова стала сложной задачей. В действительности, какая практика соответствует преданию и как возможно существование в церквях православных, в церквях, имеющих один и тот же догматический, канонический строй, вот такие достаточно существенные различия. Как они возможны? Как они возможны, если и та, и другая церковь есть только вот части вселенского православия? И Хомяков начинает по этому поводу рассуждать. Рассуждения его проходят несколько различных этапов, здесь мы, в общем-то, не будем их как-то конкретизировать. Хомяков сам, ведь отвечая Палмеру, как бы постепенно овладевал или пытался осмыслить те сведения о церковном предании, которыми он, начиная вот это разъяснение, изначально не владел, то есть постепенно сам приходя к какому-то мнению на этот счет, Хомяков вот берется объяснить своему английскому товарищу, адресату вот эту сложную проблему. Причем ведь надо отметить, что касаясь здесь темы экклезиологии, а тема вот церкви, одна из центральных в богословском творчестве Хомякова, Хомяков ведь не мог обойти вниманием других важных тем православного предания. Ведь мы знаем, что в православном догматическом предании существует очень, очень как бы тонкая и близкая взаимосвязь между различными как бы частями, различными темами, которые входят вот в состав, в корпус вот этого догматического предания церкви. В частности, экклезиология, она очень близко связана с проблематикой христологической, то есть с учением о лице, о деле и о смысле Боговоплощения, или учение о лице Иисуса Христа. Тем более ведь церковь – это мистическое тело Христово. Это тоже здесь оказывается очень существенной и важной темой. В этом смысле, как бы рассуждения Хомякова, они вот с этого экологического ракурса оказываются вот вовлечены в круг самых сложных, самых глубоких тем православного вероучения. И здесь как бы позиция Хомякова постепенно определяется, позиция Хомякова постепенно проясняется. Хомяков в этом споре как бы выглядит двойственно. С одной стороны, Хомяков пытается убедить Палмера в правоте православия тем, что достаточно остроумно и, в общем-то, не без глубины критикует западные основные конфессии – протестантизм и католицизм. И вот одной из апологий православия для Хомякова, что, в общем-то, во многом характерно и для нас, апология православия связана вот с отрицанием значения других христианских конфессий. Во многом здесь действительно Хомяков показывает и свою эрудированность, и свою начитанность, определенную глубину своей мысли. В частности, вот он указывает на протестантизм и римокатолицизм как на крайности христианского мира, отношения к человеку, к Богу прежде всего. А православие он мыслит как нечто такое вот среднее, какой-то средний царский путь какого-то вот действительно подлинного и настоящего церковного предания, которое вот имеет вот эти два исторических отклонения от этой полноты. Вот это Хомяков все видит достаточно четко и излагает с большим напором и большой ясностью. Но вот формулирование собственно православной проблематики для него оказывается подчас очень затруднительно. Здесь Хомяков часто путается, избивается, часто высказывает мнения, которые, в общем-то, нельзя назвать православными. Хотя, конечно, можно сделать Хомякову скидку, все-таки он не богослов, а вот частный человек, помещик, да, который вот не судьбы, конечно, но какой-то высшей инстанции вот оказался здесь перед необходимостью решить такие сложные, в том числе и богословские проблемы. Но тем не менее, в частности, мысль Хомякова склоняется к тому, что практики греческой и русской церкви, они как бы могут быть разными. Почему? Потому что истинно и непогрешимо только вселенское православие. Тогда как поместные церкви могут вот впадать в разного рода заблуждения, в разного рода отклонения вот от некоторой полноты, вот этой самой соборности, которая присуща только Церкви Вселенской. Вот это тоже характерная черта, такой вот, можно сказать, глобализм мысли Хомякова. Правда всегда за целым, правда всегда за вот этой цельностью, истина всегда за общим не чем-то. Да? Вот Вселенская Церковь состоит из поместных церквей, она представляет из себя вот некоторую полноту. Тогда как поместные церкви этой полнотой уже не являются. Вот к такому выводу отчасти приходит Хомяков, размышляя над этой темой. В общем-то, это именно хомяковская версия этого вопроса, которая не совсем так существует в самом православном предании. Но надо здесь отдать должное Хомякову, он к этой проблематике как бы пробивается как бы своим путем, да, он ее, так сказать, восстанавливает, исходя из своего как бы христианского опыта. Вот что здесь в данном случае ценно. И пытается этот свой христианский опыт сделать в том числе и опытом интеллектуальным. Интеллектуальным опытом, но опытом церковным. Повторить во многом то, что некогда было осуществлено святыми отцами там, в 4-м, в 5-м веке. Попытку вот некоторого богословского синтеза, который отвечал бы вызовам современности. Да? Но вот Палмера Хомяков так и не убедил, в результате тот, или, может быть, он его не убедил, может быть, какие-то другие причины на Палмера окончательно повлияли, и он перешел в римокатолицизм. Да? Вот там он нашел вот эту всеобщность, да, которую всегда подчеркивал Хомяков, там он нашел вот это единство традиции и единство авторитета, которое он не обнаружил в православии, состоящем вот из этих отдельных поместных церквей, которые не обладают таким каждая в отдельности, таким всеобщим, непререкаемым и универсальным авторитетом, каким обладает папа, которым обладает вот римский первосвященник. Собственно, из богословских сочинений Хомякова, пожалуй, что самое важное и самое ценное, самое законченное, это такой богословский трактат небольшой, который называется «Церковь одна». Вот именно это сочинение во многом такое репрезентативное для понимания вот хомяковской экклезиологии. Здесь, правда, он обходит вот те места болевые, которые он так и не смог для себя разрешить в полемике с Палмером, но, тем не менее, вот эта книга небольшая, она важна для понимания хомяковского взгляда на эту проблему, так скажем, вот тех известных ему деталях, которые в этом замечательном произведении воспроизвел. Также к богословским его сочинениям относится тоже полемическое сочинение, изданное за границей, «Несколько слов православного христианина о западных исповеданиях». Издана она была в трех частях, в трех брошюрах. Причем тоже вот характерная особенность. Большинство, точнее все сочинения богословские, были изданы Хомяковым за границей и на французском языке. Потому что они, конечно же, бы не прошли вот через духовную цензуру. Будучи подцензурными, все сочинения, посвященные богословской проблематике, эту духовную цензуру не выдержали. Несмотря, в общем-то, на то, что никаких там ересей или каких-то других уклонений от ортодоксии в этих сочинениях непосредственно не было. Да? И, конечно, было то, о чем мы сказали, то есть какая-то некоторая неопределенность или неточность, да, но тем не менее, вот тоже немаловажная деталь. Только уже после смерти Хомякова они были переведены на русский, опять же, изданы за границей, в Праге, его сотрудником Юрием Самариным. Ну вот, на сегодня, пожалуй, мы прервемся. В следующую нашу встречу речь пойдет уже о Иване Киреевском, и мы продолжим вот то размышление о славянофильской мысли, которую мы рассматривали вот на примере творчества и личности Алексея Степановича Хомякова.
1: Дорогие друзья, продолжение передачи слушайте в воскресенье в 21 час 40 минут.
2: 14 октября в рамках проекта «Щедрая среда», направленного на поддержку радио «Град Петров», состоится вторая лекция искусствоведа и педагога Натальи Эдуардовны Юферевой по древнерусской архитектуре. Тема лекции – иконичность городского пространства. Встреча будет посвящена первым каменным храмам на Руси, их архитектурным и технологическим особенностям, а также духовным смыслам возведения и организации города. Ждем вас в среду, 14 октября в 19 часов по адресу набережная лейтенанта Шмидта, дом 39.

В исполнении Святослава Рихтера прозвучала прелюдия «Си бемоль минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.

0: почему я отношусь к смерти тем образом, каким я отношусь к ней. Первое мое впечатление о смерти было такое. Я был мальчиком лет 6. Жили мы в Персии, в теперешнем Иране. И в Тегеране был очень знаменитый сад, полный очень известных роз, который принадлежал местному жителю. И по тогдашним обычаям допускалось то, что вы пришли к человеку и сказали: «Мы слышали, что у вас дивный сад, можно на него посмотреть». И так и было сделано. Мы смотрели на этот сад, потом ушли, и только на следующий день мы узнали, что пока хозяин нам показывал свои розы, пока он нас кормил шербетом, его сын, который только что был зарезан на дороге, лежал в одной из комнат его дома. Но он счел, что гостеприимство важнее всех его собственных чувств. И он нас принимал, как будто ничего с ним не случилось. Это мое первое было впечатление о том, как человек может стать лицом к лицу со смертью и победить свой ужас, свою боль ради, скажем, любви. Или, как бы он сам сказал, просто ради простого гостеприимства. Иначе люди не поступают. Второе мое впечатление, связанное с смертью, разговор с моим отцом. Я как-то вернулся из юношеского лагеря летнего, и мой отец мне сказал: «Что с тобой случилось?» У меня было чувство, что с тобой случилось что-то неладное. Я тогда с легкостью, мне было 15 лет, ему сказал: «Неужели ты думал, что я себе ногу сломал или шею свернул?» И он, который меня очень любил, очень серьезно меня посмотрел и сказал: «Нет, это было бы неважно. Я боялся, что ты потерял свою нравственную цельность». И прибавил: «Запомни, что жив ты или нет, не должно бы быть важно ни для тебя, ни для других. Важно только одно – ради чего ты живешь и ради чего ты готов отдать свою жизнь». И вот с тех пор эти его слова и это воспоминание детства у меня остались как очень яркое впечатление, связанное с мыслью о смерти. Впоследствии я встречался с смертью очень много, не говоря уже о семейных трагедиях, которых было много. Я был врачом 15 лет, и священником 40 лет. Из 15 лет, которые я провел врачом, я 5 лет был на войне. И, конечно, видел и переживал много смерти. И поэтому, когда я говорю о ней, я не говорю о чем-то, о чем у меня есть какое-то теоретическое представление, о вещах, которые я вычитал. И поэтому моя беседа будет очень личная. Она, может, не будет иметь универсальное значение. Но это будет беседа о том, как я реагирую на смерть, что она для меня значит. Человек создан для бессмертия. Это ясно из Священного Писания. И падение человека, то есть то, что он отвернулся от Бога и стал искать своих путей, и привело к смертности и к умиранию. Есть одно очень озадачивающее место в третьей главе книги Бытия, когда после того, как человек пал, Бог говорит: «Вот Адам стал как один из нас, как бы он ни прикоснулся к древу жизни и не стал бы жить вечно». И часто это комментируют как жестокую, бессердечную, недостойную насмешку. Но мне кажется, что в этом насмешке нет а признание глубоко трагической ситуации. Человек мог быть цельным только через единство мужа и жены и единство этой четы с Богом. И в момент, когда раздробилась, разбилась эта чета и разорвалась связь с Богом, каждый из этих особей, Адам, Ева, оказались, с одной стороны, все еще созданными по образу Божию, но лишенные той цельности, которая могла быть вечностью. И поэтому, да, каждый из них остался, как и мы, каждый из нас, созданным по образу Божию, и вместе с этим цельности уже не было. Кто-то не из древних, а из более поздних писателей говорили о том, что пока Адам и Ева были одно, если бы они глядели в зеркало, они видели бы себя как чету и друг друга как отражение взаимное. Когда случилось падение, зеркало разбилось, можно было видеть те же самые лица, но они не составляли уже одно целое, и жизнь уже не могла продолжаться вечно, так же, как это зеркало перестало быть цельным. Что меня очень поразило, когда я впервые читал Священное Писание, после 15 лет, это свидетельство апостола Павла о том, что жизнь для меня Христос, смерть приобретение, потому что пока я живу в теле, я отделен от Бога. И в другом месте он говорит, что для меня умереть, это вовсе не значит совлечься временной жизни, то есть ее потерять, а облечься вечностью. То есть войти в вечность уже в такой мере, в которой нельзя ее переживать, будучи в теле. И это мы все знаем в зачаточном смысле. Скажем, мы хотим молиться, душа рвется к Богу и берет усталость души, берет усталость тела, и как волна, которая ударяется об утес, всплескивается кверху и опадает вновь, и этот порыв ввысь уже кончен. И в этом отношении мы все знаем на опыте, как самые глубокие, сильные переживания разбиваются о такие простые вещи, как телесная усталость и ничто другое. Как бывает жалко и больно. Вы сидите, например, с больным человеком, с умирающим человеком, кого вы любите всей своей любовью, и вдруг обнаруживаете, что вы заснули. Как это можно? Человек умирает, а я заснул. Тело победило. Душа бы бодрствовала, а тело не осилило. Так что в этом отношении апостол Павел говорил что-то очень понятное, когда он говорил, кто меня освободит от этого тела тления, тело, которое меня тянет вниз. Не потому, что тело плохо, а потому, что у него оно не пронизано вечной жизнью, и поэтому не может меня держать на уровне вечной жизни. И вот когда мы думаем о смерти, о своей или о чужой, мне кажется, нам надо помнить, что ни себя, ни кого другого по-настоящему к смерти приготовить нельзя. Так же, как нельзя научить человека тому, чему ты сам не научился. Никто из нас не имеет опыт смерти. Некоторые из нас, когда тяжело болели, может быть, и доходили до грани смерти, но они вернулись. И поэтому говорить о постепенном умирании мы можем. Те, во всяком случае, которые прошли через этот процесс. Говорить о том, что смерть вот стояла перед глазами, могут те, которые, скажем, на войне были или были в какой-нибудь катастрофе. Но о смерти никто из нас не может сказать ничего. Единственный, кто мог бы сказать, это Лазарь воскресший или Спаситель Христос. О чем же мы тогда можем говорить? Как мы можем готовить себя или другого человека к этому вполне таинственному переходу? Мне кажется, что единственное, что нам может помочь, это именно то слово, которое Павел говорит в послании. Для него смерть заключается в том, чтобы облечься в вечность. То, что мы можем сделать для себя и в какой-то мере для других, это им помочь вырасти в какую-то меру опыта вечной жизни. который снимает страх временного умирания. И тут я вам хочу дать пример, который меня очень поразил в свое время. У нас в Лондоне был староста, старше меня, который прожил очень тяжелую жизнь. В 19 лет он попал на Соловки, потерял там одну ногу, был выброшен на берег, в общем, и в свое время выкуплен, потому что тогда можно было выкупить человека, и приехал в Англию. В какой-то день он заболел желтухой. Его взяли в больницу и обнаружили, что у него неизлечимый рак. Не сказали ему ничего об этом, но сказали об этом его сестре и мне. И когда я его увидел в больничной комнате, он был в отдельной комнате, потому что он был слишком плох, чтобы быть в общей палате, он мне сказал: как это скучно, столько мне надо еще в жизни сделать, и вот я лежу без всякого дела здесь, и они даже не могут мне сказать, сколько это все продлится. Я ему тогда сказал: Артемий, ведь вы мне говорили много раз, как бы я хотел остановить время и на какой-то срок быть вместо того, чтобы делать. Вот вы этого никогда не сделали. Бог вам сейчас дает возможность. Будьте. То есть войдите в себя и войдите в ту долю вечности, которую вы знаете уже. И перестаньте думать о том, чтобы делать, потому что если вы выздоровеете, вы сможете делать, а если нет, не нужно этого делать вовсе. И тогда он задумался и мне сказал: да, но я всю жизнь делал и не знаю, что значит быть. И тогда мы начали целый процесс, который длился несколько месяцев до его смерти. Я ему посоветовал продумывать свою жизнь, начиная вот с данного момента, и ее постепенно решать. Вот сейчас вы лежите в постели, подумайте, какие у вас отношения с людьми, которые вас окружают, не только здесь, в палате, но в той жизни, которую вы вели, и исправьте все, что не то, всю горечь изжить надо, все ссоры надо исправить, все недобрые отношения исцелить и так далее. И вот он это делал из недели в неделю. Он сначала занялся своей сестрой, с которой ссорился, с друзьями, с которыми он ссорился, потом дальше и дальше. Вот в данное время, когда все это было сделано в данное время, мы перешли дальше в прошлое. Знаете, как археолог копает. Сначала он находит самое поверхностное, которое самое недавнее. А потом, когда копаешь дальше, дальше, дальше, находишь более старое, более древнее. И так мы заходили дальше, дальше. Он примирялся постепенно со всем своим прошлым, со всеми людьми, которых он знал когда-то, но которые уже или умерли, или были так далеки, что невозможно было у них просить прощения или с ними примиряться, но с которым он мог внутренне примириться, и к которым он мог мысленно обратиться и сказать: прости, где бы ты ни был, жив ли ты еще на земле или нет. Я помню, как в конце, в совершенном конце его жизни, он был до того слаб, до того исхудал, что не мог даже себя ложкой кормить. Только были большие светящиеся глаза в изнуренном лице. И он мне сказал: отец Антоний, телом я почти уже умер, и я никогда себя не чувствовал так интенсивно живым, как теперь. Потому что все, что убивало душу, обиды, горечь, ненависть, ну, можно найти бесконечное число слов для этого, все это ушло, и осталась в нем жизнь. Ничего другого не осталось. Но жизнь не та, которая поддерживается телом, та уже уходила. А жизнь, которую никто не может отнять, живая душа в общении с живым Богом. Я вам хочу дать еще другой пример, который нас куда-то поведет, я надеюсь. Одна из проблем Артемия было в том, что многие из тех, с кем он был в ссоре, были, конечно, где-то такое, или в вечности, или недосягаемы. Что же с ними делать? Мы тогда говорили, он примирялся внутренне с ними, обращался мысленно к ним. Но у меня позже был другой пример, это лет 10 тому назад, более резкий пример в этом направлении. Я знал старика лет 86. Он как-то после исповеди мне сказал: «Отец Антоний, я хочу с вами поговорить, потому что у меня проблема, которая не относится к исповеди, я о ней не упоминал, но она трагедия моей жизни. Когда мне было лет 20, я воевал в Белой армии. В нашем отряде была молодая сестра Милосердия. Мы друг друга любили всей душой и намеревались пожениться, как только это будет возможно. И во время какого-то боя, когда мы стреляли, она высунулась, и я ее насмерть убил из своего собственного ружья. Не то, что она умерла от чужой пули, я ее убил. Я убил девушку, которая меня любила, и я убил девушку, которую я любил всей жизнью своей. И вот с тех пор прошло 60 лет с лишним, и я не могу прийти в себя. Я не могу примириться с тем, что случилось, потому что я не могу примириться с ней. Я, говорит, ходил на исповедь, исповедовался, это убийство, но священник мне разрешительную молитву давал, как убийце, но это не относилось к ней, это относилось ко мне. Я был убийцей, я каялся, он именем Христовым меня прощал. Я причащался после исповеди, но покоя не находил. Я раздавал милостыню и просил других людей молиться о прощении моего греха. Но опять-таки это было обо мне. И знаете, как бывает, иногда нечаянно придет какая-то мысль, которая не могла бы прийти, если просто она не была вызвана какой-то ситуацией. Я ему сказал: знаете что, вы просили прощения у Бога, которого вы не убили, у священника, которому никакого зла не делали. И единственный, кто может вас простить, это Маша, которую вы застрелили. Почему вы с ней не говорили? Он говорит: как же я могу с ней говорить? Она умерла. Я говорю: а вы верите или не верите, что Бог не Бог мертвых, а Бог живых? Что во Христе она жива? Или нет? Если вы это не верите, не о чем говорить. Ее нет, и она, правда, не может вам простить, но она и гневаться не может. А если вы верите, что она жива во Христе, говорите с ней. И когда будешь разговаривать с ней, то скажи ей: помолись обо мне. И если ты меня простила, попроси Христа послать мне мир. Он тогда согласился, и на следующий день он мне позвонил по телефону и говорит: вот после вечерних молитв я сел и Маше все сказал, вылил всю свою душу, всю свою боль, весь ужас, который я пережил на Перековском перешейке, когда я вдруг увидел, что я ее убил собственными руками. И он говорит: когда я с ней поговорил, на меня снизошел совершенный мир, и теперь нет больше в моей душе этого ужаса. Вот другой пример того, что можно примириться со своей совестью, но надо примиряться с другими, что ты себя простить не можешь. Бог может, но Бог не может тебя простить за то, что ты сделал другому человеку, без того, чтобы этот человек принял участие в этом прощении. Повторяю, Бог есть Бог живых, а не мертвых, и поэтому это возможно. Но с этим надо считаться. То, что я ему тогда сказал, что звучит, может быть, нелепо: почему ты обращаешься к Богу, которого ты не убивал, и к священнику, которому ты никакого вреда не причинил, для меня очень реально. Да, надо обратиться к жертве. И вот, когда мы думаем о подготовке себя или других к смерти, когда они перед лицом смерти, то есть, когда они или больны, или ранены, как мне приходилось 5 лет видеть людей на войне, когда они могут умереть в любую минуту, без того, чтобы быть ранеными или больными. Когда вы солдат на войне, это может случиться в любую минуту. Поэтому мы все стоим перед лицом смерти как таковой. Мы себе не отдаем в этом отчет, потому что жизнь течет, ничто нам не напоминает о возможной смерти, кроме, ну, газетной статьи о несчастном случае, о катастрофе и так далее. Но вот о чем говорили, например, отцы церкви в древности. «Имей память смертную». И когда ты это говоришь современному человеку, реакция такая. Неужели ты хочешь, чтобы каждая радость моя была отравлена мыслью о том, что она может вот теперь, через мгновение, быть уничтоженной? Неужели вся моя жизнь должна проходить под этим ужасом смерти, который неожиданно, внезапно может на меня найти? И мне кажется, и я говорю об этом не теоретически, мне кажется, что речь идет о другом. Если мы не можем жить лицом к лицу с смертью, с вызовом смерти, как бы, мы будем жить присмыкаючись. Мы будем жить полужизнью. Знаете, есть французский писатель, который в одном из своих писем говорит: «Я готов стоять за свои убеждения до повешения исключительно». Это значит, что он не готов стоять за свои убеждения. Как только станет слишком жарко, он отойдет. Он скажет: «Ну да, но». И так с жизнью каждого из нас. Убеждение ли это? Или поступки те или другие? Если мы не готовы заплатить за наши убеждения, или чтобы наше поведение нас довело до смерти, значит, мы будем жить осторожно, с сжатым сердцем, с испугом внутри нас. И так жить нельзя, если мы хотим жить творчески. Я говорю не о творчестве таком, как, скажем, инженерное искусство или что. Я говорю о творчестве, которое из каждого из нас может сотворить человека, подобного Христу, чтобы нам вырасти в меру полного роста Христова, как говорит апостол Павел. И для этого надо привыкнуть, может быть, к мысли о смерти рано, тогда, когда смерть нам не угрожает. Мы о смерти знаем гораздо больше, чем мы воображаем. Потому что я каждый вечер ложусь в постель. Каждый вечер я впадаю в полное забытье, в полную беззащитность. Это психологически, то есть с точки зрения восприятия, та же самая смерть. Больше того, потому что когда я умру, я войду в область, где у меня есть еще более интенсивное сознание и более интенсивная жизнь. А тут меня нет. Я в какой-то коме. Не владею собой, ничего не могу сделать себе в защиту. И, однако, я ложусь в постель каждый день. Есть рассказ детский о том, как моряк спорил с крестьянином. И крестьянин ему говорит: «Как ты дерзаешь доверить себя волнам океана? А что? Да вот, где твой отец умер? Потонул в море. А дед? Потонул в море. И после этого ты пускаешься вплавь, а моряк ему говорит: а где умер твой отец? Он спокойно скончался в своей постели. А дед тоже. И после этого ты каждый вечер ложишься в постель». И в этом действительно есть какая-то реальность. Потому что мы думаем о смерти трагически, о том, что мы так хорошо, опытно знаем это состояние. И другое, когда мы растем, каждый раз, когда мы переходим из одного возраста в другой, мы не только вырастаем, мы вырастаем из одного возраста. И мы должны оставить позади те характеристики, которые принадлежали предыдущему возрасту. Некоторые свойства детства должны в нас умереть для того, чтобы мы стали подростками. Некоторые свойства подростка должны умереть в нас для того, чтобы мы стали молодым человеком или девушкой. Это не то, что мы делаемся все больше и больше. Некоторые вещи должны уйти Потому что если они не уйдут, то мы делаемся недорослями. Юноша, сохранивший детские свойства, еще не юноша. Зрелый человек, в котором еще есть юношеские свойства, незрелый человек. И поэтому каждый из нас опытно знает, что что-то в нем вымирает при каждом переходе. Мы об этом не думаем. Мы даже этим гордимся. Я больше не ребенок. Когда мы это говорим, это значит, что у нас еще детского много осталось. Но при каждом переходе что-то уходит. И это нас не пугает. Потому что мы видим, что что-то иное пришло, что гораздо более для нас ценно и нам дорого. Быть взрослым, скажем, для мальчика более лестно, чем быть мальчуганом. Поэтому ему не жалко. А почему мы не относим так к тому, что мы можем вырасти из состояния временного в состояние вечности? И вечность, непонимаемая как какой-то момент, который когда-то потом придет после того, как меня в гроб уложат. А наоборот, той полноты жизни, о которой говорит Христос, который может принадлежать нам теперь, и который для нас снимает страх временной смерти, потому что мы укоренены уже в вечной жизни. Вот как Артемий, который уже не боялся умереть, потому что он знал, что в нем есть что-то бессмертное, что-то, что никто у него не отнимет, что его тело может вымереть, рассыпаться, а что он жив, как никогда не был жив. Когда его поддерживало это тело, он жил наполовину. Когда вдруг это тело стало прозрачным, но выросла вечность в нем, он вдруг оказался бессмертным в собственном своем переживании. И это очень важно. Важно и другое. Те игры или то чтение, которое ставит мальчика или девочку перед вопросом смерти не в трагическом, уродливом смысле, а в героическом смысле. Потому что на этом привыкаешь смотреть на смерть как на отдачу жизни, как на поступок, который имеет смысл, а не поступок, который тебя всего лишает. Скажем, когда дети играют даже в казаки-разбойники, вот в какой-то момент мальчика стреляют, бах-бах-бах, ему говорят: ты теперь умер, ложись. Он умирает, ложится. Какая-то доля его души знает, что он убит, а другая знает, что он жив. И потому он может пережить свою смерть без страха. И поэтому привыкнуть к мысли о том, что да, я могу стать лицом к лицу смерти. Я знаю, как умирают. Это я падаю, лежу, и в какой-то момент я крикну: мне надоело быть мертвым, твоя очередь. А ведь это в своем роде детская, очень детская картина смерти и воскресения. Да, мне пора из гроба выходить. Пора воскреснуть. Пора оставить мое тело в гробу, но душой вспорхнуть куда-то. И сейчас...
1: В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер. Серия ЭЛ. Номер ФС 77 84 068. Возрастное ограничение 6+.

0: Послушайте чтение сегодняшних зачал из Апостола и Евангелия. Прозвучит 241-е зачало послания к филиппийцам, отрывок из 2 главы.
1: Братья, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими непорочными, среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов.
0: Послушайте 16-е зачало Евангелия от Луки, отрывок из 4 главы.
2: В то время вошел Иисус в дом Симона, и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Теща же Симонова была одержима сильную горячкою, и простили его о ней. И подошед к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все имевшие больных различными болезнями приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, вышед из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, пришед к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им и другим городам: благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан, и проповедовал в синагогах галилейских.
3: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, в сегодняшнем отрывке из Евангелия мы с вами слышали рассказ о том, как Христос, выйдя из синагоги, исцелил тещу Симона Петра и после этого также исцелял многих больных. В сегодняшнем отрывке для нас важно не то, что Христос исцелял кого-то и тем самым делал свои удивительные чудеса, но несколько другое. Важно то, какое отношение Христос вкладывал к своим чудесам. Давайте более внимательно посмотрим на те слова, которые читались сегодня. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что не знают, что он Христос. Удивительные слова. Христос исцеляет больных. Христос изгоняет бесов из одержимых. Но он запрещает бесам сообщать людям о том, что он является Христом, то есть он является Мессией. Люди об этом сами не знают. Бесы находятся в духовном мире и видят, кто и какой силой их изгоняет. То есть, как это ни покажется странным, в этих словах бесам верить можно. Но Христос запрещает бесам говорить об этом людям. Это очень интересное место, и оно

связывая это со своей проповедью. Когда же настал день, цитируем мы дальше Священное Писание, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы он не уходил от них. Но он сказал им, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо я на то послан, и проповедовал в синагогах галилейских». Вторая часть отрывка поясняет нам то, что мы только что раскрыли в первой его части. Христос уходит из того места, где он исцелял, для того, чтобы начать проповедовать, чтобы проповедь не смешивалась с тем, что он творит чудеса. Сами по себе чудеса, по мнению Господа Иисуса Христа, а для нас, как для христиан, это мнение является не мнением, а словами Бога, обращенного к нам. Чудеса не имеют принципиального значения для последователей Господа Иисуса Христа. Чудеса могут являться лишь косвенным подтверждением истинности Его слов, но опять-таки лишь косвенным. Если мы с вами вспомним тот отрывок, в котором рассказывается, как к Христу пришли фарисеи и просили от Него знамения в подтверждение того, что Он является Христом. И Господь Иисус Христос не дал им этого знамения. Более того, Он сказал, что Он не даст его в любом случае, потому что знамение не даст им истинного знания о Его сущности. Знамение лишь соблазнит их, и знамение может являться каким-то свидетельством истинности лишь для уже уверовавших людей. А проповедь, то есть содержание веры, это что-то более возвышенное. Оно не связано с этим бренным телесным телом, которое можно сейчас исцелить, но которое обязательно умрет. Спасение же души не связано с исцелением нашего тела. То есть в чудесах, среди которых подавляющее большинство занимают исцеление и изгнание бесов, Христос просто делает облегчение людям в их телесных немощах, просто по милосердию своему. Но главное внимание Христа обращено на слово, которое Он доносит до людей, то есть на ту благую весть, которую мы читаем с вами в Евангелии. И из этого отрывка мы с вами должны вывести очень важный вывод. Главным является для нас содержание нашей веры. Главное для нас то, что Иисус Христос является Богом, который спасает нас и приводит Царствие Божие. Это главное для нас. Чудеса же, которые мы с вами сейчас наблюдаем в нашем мире и которые на самом деле наводняют нашу церковную жизнь, являются лишь чем-то сопутствующим, являются лишь либо сопутствующими знамениями, либо лишь чудесами, которые Господь посылает нам по милосердию своему, желая как-то облегчить нашу жизнь в этом мире. И таким образом, чудо по-настоящему не может привести человека к вере, так же, как и не может удержать его в вере, если человек начинает колебаться. Чудо — это нечто другое. Это совершенно другой план человеческого бытия и совершенно другой план в мире духовном. Чудо больше имеет значение именно в нашей телесной жизни. И поэтому, как не являясь определяющим, может лишь просто сопутствовать нашей жизни. И поэтому, дорогие братья и сестры, вывод, который должны сегодня сделать мы, заключается в том, чтобы не следовать слепо исключительно за чудесами. Мы не должны забывать о том, что за каждым чудом стоит Господь, который руками или мощами святых через чудотворные иконы пытается воздействовать на нашу жизнь, чтобы сделать ее проще и даже в чем-то приятнее. Мы должны лишь с пониманием относиться к тем случаям, когда Господь вмешивается в нашу жизнь посредством чуда. Но чудо не должно быть для нас определяющим.
поскольку

0: человек, держащийся исключительно чуда, как только он не получает знамения, как говорит сам Господь Иисус Христос, уходит от веры, он соблазняется. И поэтому мы должны иметь в первую очередь твердую веру, которую не могут поколебать никакие сомнения, но могут лишь подтвердить сопутствующие чудеса, посылаемые Господом Иисусом Христом на нашу грешную жизнь и землю. Аминь.
1: Прозвучала проповедь протоиерея Константина Костромина.

0: прозвучало песнопение всенощного бдения, предначинательный 103-й псалом, напева Киево-Печерской лавры, в исполнении мужского хора под управлением игумена Матфея. Запись 1971 года.
1: Вы слушаете программу «Церковный календарь» на радио «Град Петров».
2: 12 октября, 29 сентября по старому стилю празднуется память мучеников Дады, Гавидая и мученицы Каздои, пострадавших в IV веке в Персии. Дады был первым царедворцем при персидском царе Сапоре, а святые Гавидай и Каздоя были родными детьми этого жестокого царя. Не зная того, что святой Дада христианин, царь назначил его правителем одной из персидских областей. Когда же это открылось, он был лишен всех почестей, предстал на суд жестокого мучителя Андромелиха и был приговорен к сожжению. Подойдя к костру, святой Дада осенил себя крестным знамением, и костер погас. Увидев это чудо, потрясенный царевич Гавидай уверовал во Христа и во всеуслышание исповедал свою веру. Судья донес об этом царю, и тот приказал жестоко истязать святого Гавидая. Сестра мученика Гавидая, царевна Каздоя, тайно посетила брата в темнице и принесла ему воды. Увидев сестру, он убеждал ее уверовать во Христа. Святая Каздоя исповедала себя христианкой и по повелению своего отца, царя Сапора, была жестоко избита и брошена в темницу, где томился ее брат. Страдая от ран, святая Каздоя просила брата-мученика помолиться о ней. Святой Гавидай, совершив молитву, уверил сестру, что больше ее мучить не будут. Гавидая пронзили копьями, мученика Даду живого разрубили на части, а святая Каздоя скончалась в темнице. В этот день прославляются преподобные Кириак-отшельник и Феофан Милостивый. Преподобный Феофан Милостивый был жителем сирийского города Газы. Он был очень добрым, милосердным человеком, принимал странников, помогал бедным, больным. Все свое имение он истратил на помощь ближним, а сам остался в нищете. О потере имения святой Феофан нисколько не жалел, но его ждало большее испытание. Он лишился здоровья, и болезнь причиняла ему великие страдания. Но и это испытание преподобный терпел благодушно. За все благодаря Бога. После смерти тело святого Феофана совершенно очистилось от следов болезни и стало благоухать, источая благодатное целебное миро. В сонме новомучеников и исповедников российских сегодня празднуется память священного мученика Иоанна Помера, архиепископа Рижского, принявшего мученический венец в своей многотрудной жизни в 1934 году. Наш церковный календарь завершится чтением жития священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. У микрофона протоиерей Виктор Грозовский.
3: Архиепископ Иоанн, в миру Янис Андреевич Поммер, родился в 1876 году в ладыжской православной крестьянской семье. Его прадед в начале XIX века одним из первых латышей перешел в православие. Мальчиком Янис спас овец. Учебные занятия в школе для Яниса начались с 9 лет. Его необыкновенные умственные и духовные способности обратили на него внимание учителей. По совету священника он поступил в духовное училище, окончив которое, стал преподавать в церковно-приходской школе. Вскоре он решил продолжить свое образование и поступил в Киевскую духовную академию. Обучаясь в ней, в 1903 году он принял монашество, на которое его благословил святой праведный Иоанн Кронштадтский. Получив степень кандидата богословия, иеромонах Иоанн Поммер был назначен преподавать священное писание в Черниговской духовной семинарии. Он сумел настолько заинтересовать учеников своим предметом, что некоторые из них в дальнейшем посвятили всю свою жизнь изучению Священного Писания. Среди учеников отца Иоанна Поммера были будущие профессора Успенский и Бессарабов. Впоследствии отец Иоанн был назначен инспектором Вологодской духовной семинарии. Порядок, наведенный им в самый кратчайший срок, был таков, что ему, невзирая на его юный возраст, уже в следующем году верили должность ректора Виленской духовной семинарии и настоятельство в Виленском Свято-Троице-Сергиевом монастыре с возведением в сан архимандрита. Большого внимания заслуживает отец Иоанн как оживитель и пробудитель религиозных чувств народа. Он был первым священником в истории Вильны, который организовал крестные ходы в сельские храмы с иконой Божьей Матери Адигитрия. В 1912 году архимандрит Иоанн стал самым молодым епископом в русской церкви. Рукоположение совершилось в Троицком соборе Александра Невской лавры. Революцию он встретил в Таганроге, куда был направлен для устроения новооткрытой Приазовской кафедры. Там он и был впервые арестован уже в 1917 году. Однако в его защиту поднялись такие огромные народные толпы, что молодая советская власть не могла ничего сделать, и святитель был отпущен. Вскоре владыку Иоанна перевели на Тверскую кафедру. Он быстро наладил церковную жизнь и приобрел там горячую любовь своих посомых. Сильны и точны были слова владыки, сказанные по поводу появления в церкви обновленцев. «Подменили в киотах образ Христа портретом Ленина и ждут, что народ станет прикладываться». Очень уж не похож и лично Христа. Христианство марксизмом не подменить. Кощунственное преподнесение Маркса с церковной кафедры лишь ярче подчеркивает непримиримую противоположность между Христом и Марксом. Здесь воплощенная любовь, проливающая кровь свою за провинившихся братьев. Там сатанинская злоба, проливающая кровь ни в чем не повинных братьев, как воду, говорил будущий священномученик. Во время церковной смуты в Пензе святейший патриарх Тихон направил туда владыку Иоанна, назначив его архиепископом пензенским и саранским. На Светлой Седмице в Пензе на владыку было совершено покушение, но он был только ранен в ногу. Один из чекистов тут же сбежал, а второй, спасаясь от расправы народа, бросился к владыке, в которого только что стрелял, и закричал: «Христос воскресе!» И владыка защитил его. В октябре 18 года владыку Иоанна арестовали и приговорили к расстрелу. Однако через месяц его выпустили из тюрьмы по настоятельному требованию германского консула. Большевистская власть искала новых и новых путей притеснения святителя. Летом 19 года он был вызван в военный комиссариат, подвергнут рекрутскому осмотру и принудительно зачислен в тыловое ополчение Красной армии. Осенью его снова арестовали и отправили в Москву. На этот раз владыка провел в заключении около года. В 1920 году архиепископ Иоанн Поммер на соборе Латвийской православной церкви был избран ее предстоятелем. Прибыв в Латвию, архиепископ Рижский и всея Латвии Иоанн нашел Латвийскую православную церковь в тяжелом положении. Многие приходы были без пастырей, опустевшие храмы запущены, церковное имущество расхищено. Само положение православной церкви было неопределенным. Первые годы своего архиерейства в Риге владыка жил в подвале кафедрального собора. В знак протеста против передачи прежней архиерейской резиденции католикам. В 25 году архиепископ Иоанн был избран депутатом Латвийского сейма. На этом посту он добился легализации православной церкви в Латвии. был издан закон о православной церкви, восстановлена Рижская духовная семинария, духовенство обеспечено пенсией, начали выделяться государственные субсидии на восстановление церквей, было достигнуто равноправие в обеспечении русских школ, библиотек и русского высшего учебного заведения, а многим заключенным смертникам была дарована жизнь. Успех деятельности святителя Иоанна в деле укрепления православия в Латвии был очевиден, но на всем протяжении его служения он претерпевал нескончаемые враждебные действия. Он пережил несколько покушений, несколько арестов, безоговорочное почитание народа и в то же время гнусную клевету и всяческие притеснения. Но недаром патриарх Тихон назвал владыку Иоанна мужем борьбы. Архиепископ Иоанн Поммер мужественно противостоял всем невзгодам. Однако здоровье его было подорвано непосильными трудами и тяжелыми условиями жизни. Страдая телесными недугами, он был вынужден переехать на архиерейскую дачу под Ригой. Полагаясь на Господа, владыка жил без охраны. Свободное время он проводил в молитве, работал в саду, занимался столярным трудом. 12 октября 1934 года архиепископ рижский и латвийский Иоанн был злодейски замучен на архиерейской даче. Дом затем был подожжен, и тело архиепископа сильно обгорело. Отпевание священномученика совершали митрополит Ревельский эстонский Александр и епископ Печорский Николай в сослужении русских латышских священников. Для огромного количества съехавшегося духовенства не хватило места в алтаре. В последних проводах архиепископа Иоанна Поммера приняли участие не менее 100 000 человек. За гробом, кроме православных, шли и католики, и лютеране, и евреи. Похоронен священномученик был на Покровском кладбище города Риги.

0: прозвучал «Тропарь воскресный» по великом словословии знаменного распева в гармонизации Бориса Литковского в исполнении хора Минского Петропавловского собора.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие братья и сестры, на волнах радио «Град Петров» вечернее молитвенное правило –

Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистая Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву, яко владыцы грешние приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тябо уповахом, не прогневайся на нынзи зло, не же помяни беззаконий наших, но призри ныне, яко благоутробен, и избавены от враг наших. Ты бо еси Бог наш, и мы, люди и Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобив имя даже в часе и доспети, прости мне грехи, я же сотвори их в сей день, делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мя враги плотские бесплотные, и избави мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя и похотей лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отчие, Сам Совершенцый, Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырю Твоих овец, не предашь мне, крамоле змеине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Боже поклоняемый, Царю святый, Иисусе Христе, спящемя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же осветил еси Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоею страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани и воздвигни мя во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико ти согреших, днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота,
вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от нагольства и уныния, ащи именем Твоим клягся, или похулих е в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гневом моим, или о печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве, ум мой, о лукавстве и мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое по мыслях, или доброту чуждую видев, и тою уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не родих, или иначе то содеях лукавое не помню, табо вся и больше сих содеях. Помилуй мя, творче мой, владыко, унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благ и человеколюбец, да с миром лягу усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привел еси наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мне буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение, едини безгрешнее, я жити согреших всей день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани мя от всякого сопротивного обстояния, божественную Твоею властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавите мя от сети лукавого и спаси страстную мою душу и осени мя светом лица Твоего, егда приидеши во славе и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину детель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольвы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори, Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, юже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знаменем и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающего и соблюдающего мя от всякого зла, яко Ты си хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, игоже имя паче всякого имени призываем, дажды нам, ко сну отходящим, ослабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстания телесного, дажды нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее,
обетованных, не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моей я, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще и ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить начало благое, Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я, Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого, во Царствии Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не введи меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тя от всея души моей я и помышления, и творить во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко твориши, яко жи Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголевых же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых молитвами, избави мя настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя и смерти грешного, но яко же обратитеся и живу быть ему, дашь и мне обращение каянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от живо, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей окаянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое, на Тя во Господи уповах, спаси меня, в Тебе причистие Божией Матери, аз окаянный припадая молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по чисе паки таежде творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуюши, да укрепиши и благая творите да бодасими, весь его, Владычица моя, Богородице, яко отнюдь имам в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю. Не попущай, Пречистая, воли моей совершатися, неугодно бо есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы их осадсели престал сквернодейства и прочее пожил бы их в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородице Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу
и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего без порока приду и Тобою рай да обрящу, Богородице Деву, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, елико согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противного ми врага избави мя, да ни в коем гресте прогневую Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби твои, Богородице, но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем те, радуйся, невесто неневестная, преславная Преснодево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дево, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления. На Тя бо упова душа моя, и помилуй мя. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть якого истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога словородшую, сущую Богородицу Тя величаем. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистая Твоя Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыко человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечная, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святого ангела, хранителя моего. Вем уба, Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуеши, ничтоже дивно. Достой небо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, о сем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твои неизглаголанней благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснув смерть, да никогда речет враг мой, укрепихся на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей я буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави мя от них и спаси мя блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так вот да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знаменем, и в веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй ей бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест Свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное,
я же в слове и в деле, я же в ведении и не в ведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошения и жизнь вечную, в немощих сущее посети и исцеление даруй, я же в море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас, грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй по велицей Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, и где же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделующих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами пречистая, Владычицы нашей Богородицы, и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословен еси, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому, славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содея их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, пшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея, винно себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каетеся, точию, Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое, милосердием Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголах пред Тобою, яко благ и человеколюбец. В руцы Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же меня благослови, Ты меня помилуй,

прозвучало песнопение воскресной утренней «Тропарипа непорочных» знаменного распева в гармонизации Бориса Литковского в исполнении хора Минского Петропавловского собора.

0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
1: Чем тяжелее испытание, тем больше значит Божие доверие к человеку, тем больше должно быть ожидание доверия человека к Богу. 12 октября церковь чтит память священномученика Иоанна Поммера, архиепископа Рижского и Латвийского. Ежедневно в 13 часов страницы книги игумена Феофана Пожидаева «Житие и труды священномученика Иоанна Поммера» для вас читает Елена Дельвер. 12 и 15 октября в 14:30 слушайте беседы Марины Лобановой с историком Иваном Петровым о жизни и подвиге этого выдающегося архипастыря, который в исключительно трудной ситуации твердо стоял на страже православия в Латвии.
2: Ежедневно на радио «Град Петров» выходит в эфир программа «Церковный календарь». Это чтение апостола и Евангелия, проповедь, краткие жития святых, включая новомучеников и исповедников российских, церковные новости. Все это можно услышать ежедневно в 8:10, в 12:10, в 18:10 и в 23 часа 10 минут.
3: Каждому человеку изначально дарован талант. Но понять, в чем именно твое призвание, непросто. Есть замечательные примеры тому, как, преодолев многие трудности, можно найти свой путь. О том, что помогло обрести предназначение и реализовать его, рассказывают гости авторской программы Ирины Виноградовой «Призвание», которое выходит в эфир каждый понедельник в 16:10.
1: Когда изо всех сил ищешь поводы для радости, как-то забываешь, что есть поводы для чего-то другого. Повесть Поллианна о том, как важно научиться радоваться самому и научить этому своих близких. Ежедневно в 20 часов 10 минут слушайте в нашем эфире чтение замечательной книги Поллианна американской писательницы Эленор Портер. Читает Наталья Роснюк.
2: «Я есть путь и истина и жизнь». Эти слова Христа стали основой цикла катехизаторских бесед протоиерея Евгения Горячего, настоятеля Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в 22 часа 30 минут для вас выходит в эфир беседы протоиерея Евгения Горячего из цикла «Верить значит быть верным». Церковная катехизация в современных православных приходах. Творения схиархимандрита Сафрония Сахарова переведены на многие языки мира, и тысячи людей через них обретают веру. Ежедневно в 0 часов 5 минут в рубрике «Душеполезные чтения» для вас звучат страницы книги отца Сафрония о молитве, читает народный артист России Георгий Крольчук.
1: Государство словно задалось целью уничтожить эту семью, но трое детей, крепко держась друг за друга, сопротивлялись жестокой истории. Ежедневно в 0 часов 30 минут в рубрике «Непридуманное» в эфир выходят передачи, подготовленные по книге «Мне подменили жизнь. Хроника семьи Абаза Исаевых в воспоминаниях, письмах, документах». Читает Людмила Зотова.
2: Уважаемые радиослушатели, в связи с ремонтными работами с 29 сентября по 20 октября возможны перерывы или понижение качества нашего вещания. В интернете и в эфире Триколор ТВ мы продолжаем работать в обычном режиме.
4: Дорогие друзья, радиостанция «Град Петров» сердечно благодарит всех своих жертвователей за финансовую поддержку. В любом офисе Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, не заполняя квитанции, вы можете внести свой

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читает Георгий Корольчук.

наш дух, нетленный по замыслу Божию о нас, томится в тюремной камере страстей греховных. Чем глубже боль наша от сознания нашей далекости от Бога в силу греха, тем напряженнее порыв нашей души к Богу. И она молится с великой тоской, со многим плачем, ища единения с Ним. И Он не презирает сокрушенного сердца и приходит к нам. И глубокое сердце человека осознает свое родство с Ним, ощутимо присутствующим и действующим внутри нас. Из этого видно, что и тело наше свойственным ему образом воспринимает дыхание Бога живого. Иисусе, Сыне Бога живого, помилуй нас. Наследие, оставленное нам отцами, их учение и повествование о дарах Божиих, включает также и указание путей к боговидению, то есть той борьбы, которую вели они во внутреннем мире своем, с живущим в каждом из нас законом греха, этим трагическим последствием первого великого падения человека. Всякий, вступивший на поприще многогранной битвы за стяжание святой вечности, встретится, между прочим, с необходимостью противостоять разлагающему влиянию окружающего нас мира, отталкивающегося от молитвы. Наилучший щит при этом опять-таки — Господи Иисусе Христе, помилуй нас и мир Твой. Имя Иисуса Христа для верующего подобно высокой крепостной стене. Нелегко врагу проникнуть через тяжелые железные врата внутрь обманом, если внимание наше не рассеивается на внешние предметы. Молитва Его именем дает душе силу не только противостоять вредным влияниям извне, но и, больше того, возможность влиять на среду, в которой мы живем, как бы исходить из внутренней глубины сердца и общаться с братьями в любви и мире. Умножающийся мир и любовь, заповеданное Богом, становится источником горячей молитвы за весь мир. Дух Христа выводит нас на просторы любви, обнимающей всю тварь. В таком состоянии душа с великим чувством молится: «Господи Иисусе Христе, Спасителю наш, помилуй нас и мир Твой». Бог никогда не насилует волю человека, но и его невозможно силою заставить сделать что бы то ни было. В молитве

молитве нашей мы стремимся предстать в единстве и целостности нашего существа, прежде всего в соединении ума с сердцем. Чтобы достигнуть всего блаженного соединения двух наиглавнейших сил нашей личности, мы не прибегаем ни к каким искусственным средствам психотехники. Вначале мы приучаем ум вниманием стоять в молитве, как нас учат отцы, то есть внимательно произносить имя Иисуса Христа и прочие слова молитвы. Сосредоточенное призывание имени Божия с повседневным усилием жить согласно заповедям Евангелия приводит к тому, что и ум, и сердце естественно сливаются в едином действии. В подвиге нашем мы никогда не должны спешить. Необходимо отбросить идею сделать максимум в минимальный срок. Опыт веков показал, что достигнутое путем психотехники соединение не удерживается надолго, и, что важнее, не соединяет дух наш с духом Бога живого. Перед нами стоит вопрос вечного спасения в глубоком смысле. Для этого все наше естество должно переродиться, из плотского сделаться духовным, и когда Господь находит нас способными воспринять Его благодать, тогда не медлит Он прийти в ответ на наше смиренное призывание. Его пришествие всегда бывает настолько всепоглощающим, что и сердце, и ум всецело заняты только им. Сей видимый мир уступает место реальности иного порядка, высшего. Ум перестает мыслить дискурсивно, он весь становится вниманием. Сердце же приходит в трудноописуемое состояние. Оно полно страха, но благоговейного, животворящего страха. Дыхание при этом бывает сдержанным. Бог зрится и внутри, и вне. Он все наполняет. И весь человек — дух-ум, сердце-чувство и даже тело слитно живут только с Богом. Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас и мир Твой. Я дерзнул говорить о том, что монах обычно хранит внутри, как драгоценную тайну, из страха, что Иисус уклонится от толпы. Когда я жил еще в монастыре, мне было дано сие, но с большей силой по выходе моем на пустыню. Там, в уединении, я испытывал присутствие Бога живого до забвения о мире. Невозможно адекватно описывать опыт Божьих посещений. Они не повторяются все в той же форме, но едва ли не каждый раз превходят нечто новое и иная последовательность. Помню, как призывание имени Иисуса Христа слилось с пришествием невидимым Его самого. С того момента сие чудное имя, да и другие имена Божии, значительно более прежнего являются для меня каналами единения с Ним. В то время я был уже иереем. Завершение божественной литургии также приняло иной характер. Это был не только акт благочестивый, чистый от колебаний веры, но ощущение всем моим существом факта присутствия Бога, совершающего таинство. Тогда я ощутил глубоко-глубоко смысл и реальность, заключенные в словах Василия Великого: «Ты даровал нам небесных тайн откровение». Да, Господь и нам, последним из всех людей, открывает

Много после сего приходило умных постижений действительности литургического служения. Но не знаю, найду ли я слова для выражения пережитого мною. Литургия, как божественный акт, воспринимается всем существом. Нет вопросов, как это возможно. Перед иереем это очевидность бытийного факта. Примите, это есть тело мое. Пийте, это есть кровь моя. И раньше я причащался не без веры, не без любви, но с менее ярким сознанием происходящего. Через призывание имени Иисуса Христа был дан мне опыт блаженного, но и вместе страшного присутствия вечного Бога. Конечно, это не значит, что такая последовательность обязательна для всех. С первых слов литургии «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа» приходит милостивый ответ Бога. Не всегда с одинаковой интенсивностью. Литургический канон требует особенно ответственного внимания. Наивысшим же является момент эпиклезиса. Иерей и с ним все присутствующие в храме обращаются к Богу Отцу с прошением «Ниспослать Духа Святого». И сей приходит и совершает то, о чем была молитва. Через литургический акт я научился созерцать жизнь Христа человека. Прежде чем сказать апостолам «Приимите, сие есть тело мое», он втайне молился Отцу. Он не сказал этих страшных слов, как Вседержитель, но как Сын Человеческий, научая нас не сотворить ни единого внутреннего движения, носящего характер самообожения. Я положил это разумение в основание моей жизни во Христе. Я молюсь Отцу, как тварь. Я жду спасения только как дара любви свыше. Усыновление ищу не иначе, как через Христа. Освящение и просвещение только через Духа Святого. Все сии три — Отец, Сын и Дух Святой. В моем глубоком сознании единая жизнь, единое Царство — единый свет, единая любовь. В каждом из них абсолютная полнота Божества. Они разделяются во мне нераздельно. Они сливаются во мне неслиянно. Это вечный факт божественного бытия, печать которого жажду воспринять при сознании моего полного недостоинства. Я не пытаюсь объяснять святое триединство через логическую абстракцию. Я благоговейно сопереживаю эту великую тайну, через откровение которой мне дан ответ на все мои вопросы. Наше рождение и затем рост на земле есть не что иное, как творческий процесс, в течение которого мы усваиваем бытие в доступной нам мере, в надежде, что незавершенное здесь познание будет восполнено до совершенства за пределами этой формы нашего существования. Когда в нашем духовном видении сливаются все пережитые нами опыты, как в едином центре нашей персоны, когда и мрачный ад, и нетварный свет соединяются в нашем духе, как познанные нами реальности, тогда мы начинаем понимать значение имени Иисус, то есть Спаситель. Он свет безначальный, истощил себя до рабьего зрака, до сошествия в ад, чтобы изъять оттуда Адама. И мы ныне зовем его в молитве: «Иисусе, Сыне
Бога живого. Спаси наш, помилуй нас и мир Твой. Имя Божие, открытое людям, служило связью между Богом и нами. Именем Божиим, лучше сказать, именами Божиими, совершаются в Церкви все таинства. Во имя Божие должно твориться всякое дело. Через призывание имени Всевышнего Его присутствие становится живым, постоянно ощущаемым. Сердце мирно, когда дело наше совершается по воле Господа. И в каждом случае уклонения в какую-либо сторону от правды, оно же испытывает некоторое стеснение. Таким образом, через молитву совершается неусыпный внутренний контроль над каждым движением нашего духа. Ни одна мысль, никакое слово не избегает сего. Это следствие непрестанной молитвы позволяет свести грехи наши до возможного минимума. Господи Иисусе Христе, Сыне и Слове Бога Живого, помилуй нас. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохраниться нам. Так молимся мы по утрам. Но только тонкое присутствие Духа Божия в нас дает возможность пребывать в действенном внутреннем трезвении Духа нашего. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Снова убеждаемся, что через умное призывание имени Господня спасаемся мы от погрешностей в делах и словах наших. Господи Иисусе, Ты свет, пришедший спасти мир. Просвети умные очи сердца моего. Да буду достоин без преткновений, как при свете дня, совершать путь мой пред лицом Твоим. Чтобы делание молитвы приводило к тем результатам, о которых с таким восторгом говорят наши отцы и учители, необходимо следовать их учению. Первое условие — вера во Христа как Бога Спасителя. Второе — сознание себя погибающим грешником. Это сознание может достигать такой глубины, что человек ощущает себя худшим всех других. И это ему предстает как очевидность, не в силу внешне соделанных актов, но как осознание своей удаленности от Бога и себя как потенциального носителя всякого зла. Чем больше смиряемся мы в болезненном покаянии, тем быстрее молитва наша достигает Бога. Когда же мы теряем смирение, тогда никакие подвиги не помогают нам. Действие в нас гордости, осуждение братьев, превозношение и неприязнь к ближним далеко отбрасывают нас от Господа. К Богу мы приходим, как последние грешники. Мы искренне осуждаем себя во всем. Мы ничего не воображаем, ничего не ищем, кроме прощения и помилования. Таково наше постоянное внутреннее состояние. Мы умоляем самого же Бога помогать нам не оскорблять нашими гнусными страстями Духа Святого, не причинять никакого вреда брату нашему, всякому человеку. Мы осуждаем себя как недостойных Бога на адские муки. Мы не ждем никаких особых дарований свыше, но лишь стремимся всеми силами постигнуть истинный смысл заповедей Христа и жить согласно с ними. Мы взываем: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас и мир Твой», и Бог слышит нас, и приходит к нам спасение. И будет всякий, кто призовет имя Господне в подобном расположении духа, спасется. Покайтесь. Нам должно строго воспринять призыв Христа, изменить радикально образ нашей внутренней жизни и наше мировидение, наше отношение к людям и ко всякому явлению в тварном бытии, не убивать врагов,
но побеждать их любовью. Помнить, что нет зла абсолютного. Абсолютно только безначальное благо. И сие благо заповедало нам: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Предать себя на заклание за братьев. Лучшее орудие — вырвать их из рабства клеветнику дьяволу и приготовить души их к принятию Бога, который хочет спасти всех людей. Нет такого человека, в котором не присутствовал бы в той или иной мере свет, потому что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Заповедь «не протився злому» есть максимально эффективная форма борьбы со злом. Когда насилию противятся теми же средствами, к которым прибегает творящий неправду, тогда возрастает динамика мирового зла. Убийство неповинных невидимым часто образом перемещает моральные силы человечества на сторону того добра, за которое умер невинный. Не так, когда с обеих сторон наступает та же недобрая тенденция доминировать. Победа физической силою не длится вечно. Бог, сый свет святой и чистый, отступает от преступников. Последние отпадают от единственного источника жизни и умирают. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне принадлежит отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

Дорогие друзья, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучали фрагменты книги архимандрита Сафрония Сахарова «О молитве». Читал Георгий Корольчук.

Евгения Ивановна Исаева. Встреча с родным городом. Летом 1940 года в Актюбинск прибыл новый ссыльный из Киева, начальник электростанции Карл Иосифович Ницше. Немец, среднего возраста, интеллигентный человек. Мы случайно познакомились, и он стал довольно часто приходить к нам. Он был интересным собеседником. Мы его охотно принимали. Тогда же познакомились и подружились с Шурочкой Крупельницкой, ссыльной из Западной Украины. Знакомство с этими приятными людьми принесло нам нежданную беду в недалеком будущем. Этой осенью заканчивалась моя ссылка. Истекал 5-летний срок. Меня вызвали в НКВД и приветливо сказали, что теперь я могу вернуться в свой родной город. Зная коварство этого милого учреждения, я, конечно, не поверила, так как паспорт я получала с особой отметкой. Но домой я вернулась с бьющимся от волнения сердцем. На семейном совете мы обсуждали, как правильнее поступить, что предпринять. Порешили, что мне нужно поехать в Ленинград на разведку. Ольга останется с детьми здесь и будет ждать известий от меня. И вот я, помолившись на дорогу и простившись с Ольгушей и ребятками, помчалась в родной город. Что ждало меня там? Подъезжая к Ленинграду, я стала сильно волноваться. Как-то примет меня мой город. Прошло 5 лет. Я была в переписке с Соней Нарбут, бывшей моей подружкой по Смольному, Соней Рашевской. После института наши дороги разошлись, и мы совсем потеряли друг друга. В 1921-22 годах, когда я была уже замужем за Борисом Николаевичем, мы неожиданно встретились. Когда я была арестована и выслана, Соня не испугалась и продолжала мне писать и помогать. Это она прислала мне вещи, когда у меня все сгорело. Это был мой настоящий друг. И к этому другу я сейчас ехала. На звонок дверь открыла мне Соня. Встретились мы радостно, обнялись. Вся семья приняла меня радушно. Немного отдохнув душой, наговорившись обо всем пережитом, я стала разыскивать оставшихся друзей. Одним из таких старых друзей был Всеволод Александрович Латынин, инженер-строитель, с которым я со своим бывшим мужем работала в жилищ-союзе. Мы были близко знакомыми домами. Он и его жена были нашими желанными гостями. После долгой разлуки встреча наша оказалась такой же теплой и сердечной. Всеволод Александрович внимательно выслушал меня, обо всем расспрашивал. Все продумав и взвесив обстоятельства, он посоветовал мне ехать в только что отвоеванный у фашистов город Выборг. Город был сильно разрушен, городское хозяйство в большом упадке и запустении, была нужда в счетных работниках. Начальником городского совета там был хороший знакомый Всеволода Александровича. «Там вас сразу схватят, даже с неприятными заметками в паспорте», — уверял меня Всеволод Александрович. Он вручил мне рекомендательное письмо, в котором представлял меня как надежного, безупречного работника. Он посоветовал мне не скрывать то, что я была выслана, и сразу все откровенно рассказать. Я была очень благодарна Всеволоду Александровичу за его помощь и ценный совет. Выборг. Город поразил меня печальным зрелищем разрушенных домов. В некоторых местах было трудно пройти. Наконец, мне помогли найти уцелевшее здание, где разместился горсовет. Я вошла в вестибюль и предъявила письмо, адресованное начальнику. Меня провели к нему. Петр Прокофьевич был один в кабинете. Прочитав письмо, он воскликнул: «Отлично! Очень кстати! Мне так нужны счетные работники!» Я рассказала ему о себе, о том, что меня с моим паспортом могут не прописать. Он выслушал меня и ответил, чтобы я не беспокоилась, что он верит Латынину как самому себе, и предложил сразу же написать заявление. И меня со следующего дня зачислили на работу бухгалтером. Я не верила своему счастью. Горячо поблагодарила начальника и отправилась в обратный путь, так как ночевать мне было негде. Так я начала работать бухгалтером зеленого хозяйства и городских дорог города Выборга. Несколько дней мне пришлось ездить на работу из Ленинграда, так как меня сразу не могли обеспечить жилой площадью. Но вот мое утомительное мотание кончилось. Мне и еще одной сотруднице, Басе Яковлевне Рабинович, дали на двоих двухкомнатную квартиру в очень хорошем доме, только без ванной комнаты. Началась размеренная жизнь. Я написала подробное письмо Ольге, чтобы она продавала дом и приезжала сюда.
Первой ко мне приехала Наташа, так как ей в декабре исполнялось 16 лет, и Ольга не хотела, чтобы она получала актюбинский паспорт. Вскоре, оформив продажу дома и закончив все дела, Ольга тоже приехала ко мне в Выборг. Выборг Ольге понравился, но что-то было неспокойно на ее душе. Жизнь наша стала налаживаться. Девочки пошли в школу, у Ольги завязалась крепкая дружба с Карлом Иосифовичем. Она увлекалась философией. Не знаю, приходился ли он каким-то родственником знаменитому Ницше или был однофамильцем, но они с Ольгой обменивались большими интересными письмами. 18 декабря Наташе исполнялось 16 лет. Мы постарались как можно торжественнее отметить этот знаменательный для каждого человека день. Подарили ей голубую в белый горошек косыночку. Тогда это считалось очень хорошим подарком. И неизбалованная Наташа оценила его и восхищалась этим пустяком. 1941 год встретили мы своей семьей вместе с Басей Яковлевной дружно и весело. У нас была настоящая елочка со свечами. Дети были принаряжены, получили пустячковые подарки, принесшие им радость. Казалось, что горе и беда ушли от нас навсегда. Но у Ольги было предчувствие. Она мне не раз говорила, что этот разоренный город и гибель стольких людей как-то отразятся на нашей жизни. Я старалась ободрить ее, гнать эти тяжелые думы, но тяжелое чувство ее не оставляло. Прошла зима, наступили весенние дни. Окончился учебный год, подошли школьные каникулы. Наши девочки решили зря время не терять и на лето поступать на какую-нибудь работу. Мне удалось устроить моих девочек в зеленое хозяйство, на прополку и другие несложные работы. Они с большим старанием начали трудиться. Старшие работницы очень ласково отнеслись к ним. 21 июня 1941 года в нашем зеленом хозяйстве была организована экскурсия на теплоходе на остров за ландышами. Я осталась дома, так как были какие-то дела, а Бася Яковлевна взяла с собой Наташу, и они отправились веселиться. Но превратности судьбы неумолимы. Днем по радио мы услышали страшную весть. Война. Германия вероломно напала на нас. Как гром среди ясного неба сразила нас страшная весть. Первая мысль у Ольги была о том, что она не успела послать посылку Андрею. Он просил прислать ему некоторые необходимые вещи. Ольга кинулась по магазинам, купила кое-какие продукты и полушерстяной свитер, все, что нашла. Когда Наташа с Басей вернулись, посылки уже были готовы, и Ольга спешно их отправила. Привезенные нашими экскурсантами ландыши уже не доставили нам радости. Все завертелось, закружилось. Выборг готовился к эвакуации. Поступил приказ срочно собрать все дела, упаковать и сложить все ящики. Я была загружена этой работой. Ольга дома срочно готовилась к отъезду. Упаковывала вещи, запасалась продуктами. Решили уезжать в Актюбинск, где все-таки было знакомое место и оставались друзья. В то время как я занималась упаковкой бумаг, вдруг раздался телефонный звонок. Я подошла. Спросили: «Скажите, у вас работает Исаева?» «Да», — ответила я. «Где она сейчас?» «На работе». И трубку повесили. Мне очень не понравился этот звонок. Мной интересовались неспроста. Я сказала об этом Басе Яковлевне, но она успокоила меня. Вернувшись домой, я увидела, что Ольга уже очень толково все упаковала. Жителей эвакуировали товарными составами, подавали их в определенном месте. Нас должны были эвакуировать 4 или 5 июля. Уехать должны были Ольга с детьми и Бася Яковлевна. А мне еще нужно было задержаться для сопровождения служебных дел. Потом надеялась встретиться со своими, может быть, уже в самом Актюбинске. И вот наступил этот ужасный день, 2 июля. Вечером, часов в 11, мы были заняты еще последними сборами. Младшие дети были уложены уже по походному, так как вещи были запакованы. Наташа, как взрослая, приняла участие в наших обсуждениях и делах. Раздался звонок. Я пошла открывать, недоумевая, кто бы это мог к нам прийти. Открываю. Стоят двое. Я сразу поняла, кто эти люди.
и первая мысль — за мной. «Кто из вас абаза, Ольга Ивановна?» — спрашивают они. Ольга ответила, что это она. Тогда они предъявили ордер на арест. Мы все замерли от неожиданности. Как? Почему Ольга? Все происходило как-то очень быстро. Они посмотрели кругом, увидели упакованные вещи, спросили, чьи это вещи. Мы сказали, что наши. Тогда они решили, что не будут делать обыск. Предложили прощаться. Побелевшая Ольга прижала сонных ребятишек к своей груди. Обнялась со мной и Наташей и пошла, как на заклание. Слез ни у кого не было. Настолько мы были ошеломлены. Мы даже не закрыли дверь. Стояли безмолвные и не успели даже перемолвиться словом, как дверь опять открылась, и опять на пороге стояли двое. На этот раз им была нужна я. Все происходило почти без слов. Опять обыск не проводили. Очевидно, они были ограничены временем. Теперь уже я судорожно прижала к себе ребятишек и ушла с конвоирами. Дети остались одни.

В вестибюле городской тюрьмы мы встретились с Ольгой. «Как? И тебя взяли? А как же дети?» Я пыталась успокоить ее, что Бася Яковлевна поможет, не бросит их. «Как Бог даст», — прошептала Ольга. Разговор наш резко прекратили, и двое конвоиров повели нас в разные стороны. На втором этаже конвоир открыл одиночную камеру, куда я вошла, и за мной, гремя ключами, закрылась дверь. Камера показалась мне очень грязной, с решетчатым окошком, железной кроватью, железной сеткой без матраса и исписанными стенами. Осмотревшись, я села на кровать и провалилась в отвисшую сетку. На сердце был гнетущий камень. Трудно было дышать. Слез не было, они куда-то девались. Так неожиданно свалилась на нас эта огромная беда. Сидя в камере, я много размышляла. Чувствовала, что во многом здесь сыграла роль переписка Ольги с Ницше. Так и оказалось впоследствии, когда уже многое прояснилось. Ольга сказала, что это было главное ее обвинение — связь с немцами. А тут как раз война, определенно вражеские происки. Я сидела напряженно, прислушивалась. Город начали бомбить. Все дрожало. Я думала только о детях, хоть бы они могли уехать. Так страшно было за них. Надеялась, что Бася Яковлевна их не оставит. Вдруг я услышала голос Ольги, которая объявляла голодовку, пока не узнает о судьбе своих детей. Я решила тоже объявить голодовку, еще добавила, что хочу знать, где моя сестра. Когда дошла очередь до моей камеры, я им это объявила. Так мы голодали 5 дней. На 6-й день в мою камеру пришли 3 НКВДшников и стали уговаривать меня принять пищу. Они принесли с собой в банки сбитые сырые яйца с какой-то жидкостью. Сказали, что тогда они дадут мне повидаться с сестрой. Мне было известно, как хитро они умеют обманывать, но предложение было слишком заманчиво, и я ответила им, что согласна. Но я не смогла ничего проглотить. Тогда они сами запрокинули мне голову и понемногу влили какое-то количество при помощи какого-то шприца. Я потом узнала, что среди них был тюремный врач. Он сразу ушел с одним из тюремщиков, а третий любезно сказал мне: «Пойдемте, я отведу вас к вашей сестре». Я не поверила своим ушам. Мы вышли из камеры и остановились у соседней, откуда доносился голос моей сестры. Конвоир открыл дверь и сразу закрыл ее за мной. Я увидела мою дорогую, измученную сестру. Мы кинулись друг к другу, крепко обнялись и заплакали. Не успели мы опомниться, как услышали шум в коридоре, лязг открывающихся дверей и окрики конвоя: «Выходи! Встать по двое и ждать команды!» Чувствовалось, что там много людей. Затем открыли нашу камеру и велели попарно встать впереди. Оказалось, что все это были заключенные мужчины. Женщин, нас с Ольгой, было только 2. Скомандовали спуститься с крутой лестницы во двор. Мы с Ольгой, взявшись за руки, двинулись первыми. На середине лестницы, в открытую дверь, нам стала видна высокая стена тюремного двора. Сильно нажимая мне руку, Ольга шепотом проговорила: «Вот, будет команда встать лицом к стене, и нас расстреляют. Наверное, город сдают. Слышишь, как гремят снаряды?» «Ну, все может быть, но надо устоять. Просить пощады бесполезно. На все воля Божия». «Ты права». Все сошли вниз. Двор заполнился людьми, стало тесно. Конвоиры окружили нас. Раздалась команда: «Встать по двое, мужчины впереди». Следующая команда: «Бежать по направлению к поданному составу». Ворота были открыты настежь, и мы побежали. Мужчины быстро, а мы с Ольгой бежали, еле переводя дух, отставая. Мы подбежали к составу из нескольких товарных вагонов. Мужчины быстро погрузились, а нам, конвоиры, помогли влезть в отдельный с ними вагон, и поезд стал быстро набирать скорость. Так мы быстро доехали до Петрозаводска, до местной тюрьмы, где нас развели по камерам. Нас с Ольгой опять разлучили по одиночным камерам. Но тут были кровати с матрасом и подушкой. Лежать днем не разрешалось, 8 часов утра подъем, в 10 часов вечера отбой. У меня сильно распухли ноги до колен. Я пробовала днем полежать, но всякий раз получала грубое замечание. В Петрозаводске нас стали водить на допросы, и я убедилась, что предположение мое было правильное. Следователь интересовался Карлом Иосифовичем
Ницше. Я представила себе, как мучают бедную Ольгу на допросе, ведь переписку с ним вела она. Меня только спрашивали, как он к нам приходил, что говорил. В этой тюрьме я убедилась, что среди тюремных надзирателей были хорошие люди, которые жалели нас, заключенных. Однажды днем вдруг открылось окошечко, и я вижу, что чья-то мужская рука кладет на подставку для пищи большой кусок сахара. И тут же окошечко захлопнулось, и шаги быстро удалились. Кормили нас очень плохо. Сахара давали мизерную порцию, так что этот кусок был мне большим подспорьем. Тем временем враг внедрялся в нашу страну, и в Петрозаводске тоже стал готовиться этап. Состав поезда очень увеличили, так как вывозили всю тюрьму в город Киров. Мы с Ольгой попали в теплушку с женщинами-уголовницами. Вели они себя с конвоем нахально и грубо. Мы с Ольгой сидели, тесно прижавшись друг к другу, стараясь не обращать на себя внимания. Мы были счастливы, что опять вместе. Воздух в нашем вагоне был нестерпимо тяжелым. Кормили нас соленой воблой и небольшим куском хлеба. Воду давали ограниченно, поэтому нас мучила жажда. До Кирова наш этап добирался долго, часто стоял на запасных путях. Все мы вконец вымотались, все тело болело и ныло.

Постановление. Город Петрозаводск. 31 июля 1941 года. Я, следователь следственной части НКГБ КФ СССР, Калязин, рассмотрев материал следствия по делам номер 378 и 390, нашел. Абаза Ольга Ивановна и Исаева Евгения Ивановна являются родными сестрами и в городах Актюбинске и Выборге проживали совместно. В период проживания в городах Актюбинске и Выборге Абаза, равная Исаева, среди своего окружения проводили антисоветскую агитацию. Учитывая, что преступные действия указанных обвиняемых являются однородными, руководствуясь статьей 117 УПК РСФСР, постановил следственное дело номер 390 по обвинению Исаевой Евгении Ивановны объединить со следственным делом номер 378 по обвинению Абаза Ольги Ивановны, зарегистрировав следственное дело под общим номером 378.

Наталья Андреевна Абаза. В эшелоне. Эшелон наш шел целый месяц. Где-то стояли, где-то нас кормили, устраивали на пути какие-то походные кухни. Мы подъезжали в какой-то город, нас уже ждали с обедом. Выборные люди из каждого вагона на всех получали хлеб и обед. Где-то мы получали суп, где-то перловую кашу. Она была очень вкусная, кормили бесплатно. С самого начала мы с Басей Яковлевной договорились о том, что ни слова никому не будем говорить о том, что наши родные арестованы. И так всегда мы старались умалчивать о таких вещах, а в такое время военное особенно. Мы составили такую легенду. Отец на фронте с первого дня, а с матерью мы потерялись по дороге. В то время все это было правдоподобно, иначе с нами был бы совсем другой разговор. Люди верили, что все кругом кишит врагами, а с ними надо бороться, вот и борются. Так мы и ехали. Люня еще взяла с собой нашу кошку, Бежушку, которую только что привезли с собой из Актюбинска. Люди кругом негодовали, что в такое время и кошку везут, но Люня была в таком нервном состоянии и так крепко вцепилась в эту кошку, что оторвать ее было невозможно. Это и Бася Яковлевна понимала и заступалась за нас, как могла. Кошку предполагалось взять при мамочке еще, и она успела сделать ей специальную шлейку, на которой можно было бы водить ее на прогулку. Люня спускала Бежушку на этой шлейке из открытых дверей вагона на землю. Сами часто боялись выходить, поезд трогался в путь без особого предупреждения. Так Бежушка ехала с нами. 12 июля, в Петров день, мы остановились в каком-то городке в Мордовской ССР. Там, несмотря на войну, люди праздновали этот праздник. Все были нарядные, веселые. Молодежь пела и плясала под гармошку. Было очень странно, как будто другой мир. Все ужасы войны еще не дошли до этих мест. Но и мы тоже не чувствовали особенно, что война шла. До нас не долетали вражеские самолеты, мы не слышали выстрелов. Все прошло мимо нас или после нас. Но нас этот страх не коснулся. Милость Божия. Когда мы стали подъезжать к Ижевску, где был брат Баси Яковлевны, она стала говорить, что хочет поехать к нему. Но брат работает на военном заводе, и поэтому она не может взять нас с собой. Мы поняли, что нам нужно с ней расстаться. Она все же хотела сначала довести нас до места и устроить, а потом уже ехать в Ижевск. Но я уже стала просить, чтобы она не ехала с нами, хотя было страшно остаться совсем одним. Все-таки она нам много помогла и хорошо к нам относилась. Нам было с ней спокойнее и не так одиноко. Но в Ижевске мы простились с ней по-хорошему и остались уже совсем одни. Наш эшелон шел в Новосибирск. Об этом мы узнали по дороге. И людям уже не разрешали самим выходить, где хотят, а ехать уже только по направлению эшелона. Только по веским причинам разрешали, и Басе Яковлевне разрешили. Мне Новосибирск был очень страшен. И далеко, и там нет ни одной знакомой души. Я решила набраться храбрости и просить начальника эшелона разрешить нам выгрузиться в Свердловске, куда мы должны были вскоре прибыть. Оттуда можно было добраться еще с какой-то пересадкой до Актюбинска. Там было знакомое место, знакомые люди, и там мы надеялись, может, найдет нас мама или тетя Женя. Так я и сделала. Убедила начальника разрешить нам выгрузиться, и разрешение нам дали. И вот мы трое с кошкой и со всеми вещами оказались на вокзале Свердловска. Война. Все снуют, все тащат узлы и чемоданы, а я, девочка с косичками, где-то добываю каких-то мужиков, которые помогают отправить большие вещи, как-то кровати, сундук и еще что-то. Я сдаю эти вещи в малую скорость и багаж для отправки в Актюбинск. Слава Богу, что у нас были деньги. Что бы я делала без них? Но Господня рука вела и хранила нас. Никто нас не обидел в дороге, хоть и ругали из-за кошки. Но то, что ехали одни дети без взрослых, на всех производило впечатление. И нам все-таки помогали. Очень трудно было с билетами. Пересадка была в Оренбурге. И та линия уже на Актюбинск была безумно перегружена. Только с Божьей помощью мы получили билеты и чудом попали на нужный поезд. Ехали мы буквально на каком-то торчке. Алеша помещался на конце верхней полки,
Ни о каком лежачем месте и думать было нечего. Хорошо еще, что путь был уже не такой длинный.

«Мне подменили жизнь». Хроника семьи Абаза Исаевых. Читала Людмила Зотова. Продолжение следует.

Уважаемые радиослушатели, в издательстве «Радио Град Петров» вышла книга «Три голоса утраченной страны». Барон Дистерло, Корнет Станиславский, солдат Хабаров. В этом сборнике собраны уникальные документы. Это воспоминания, письма и дневники трех современников, представителей разных социальных слоев российского общества начала XX века. Петербургского правоведа барона Юрия Дистерло, корнета Петровского Полтавского кадетского корпуса Владимира Станиславского, рядового солдата Первой мировой войны ярославского крестьянина Николая Хабарова. Все документы предоставлены родственниками этих трех авторов. Ранее они нигде не издавались и представляют несомненную ценность для всех, кого интересует подлинная, непридуманная история нашей страны. Приобрести книгу «Три голоса утраченной страны» можно в редакции «Радио Град Петров».

0: В исполнении Марии Юдиной прозвучала прелюдия «Си минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».

0: Маленький концерт.
1: Если я так высоко ставлю классический балет, то не только потому, что он мне нравится, но и потому, что я вижу в нем совершенное выражение аполлонического начала. По красоте своего строя и аристократической строгости формы классический балет как нельзя лучше отвечает моему пониманию искусства. В классическом танце я вижу торжество вдумчивой композиции над расплывчатостью, правила над произволом, порядка над случайностью. Так определял свои творческие приоритеты один из самых значительных композиторов XX века Игорь Федорович Стравинский. И замечал: «Моя основная продукция – именно балеты». Действительно, 10 оркестровых партитур Стравинского посвящены балетному театру. «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Пульчинелла», «Поцелуи феи», «Аполлон Мусагет», «Игра в карты», «Балетные сцены», «Орфей», «Агон». Но позже и чисто симфонические произведения были оттанцованы. Таким образом, хореографическое воплощение получило около 40 сочинений композитора. И это при том, что музыка Стравинского, по мнению многих хореографов, слишком сложна, слишком хороша или даже вовсе непригодна для балета. Сам же композитор считал, что между его музыкой и хореографией должно возникнуть особое полифоническое соотношение. Балет «Орфей» был задуман как вторая часть античной трилогии, начало которой положил балет «Аполлон Мусагет», созданный в 1927 году. История Орфея, который спустился в мир умерших, чтобы вернуть свою возлюбленную, и победивший царство смерти своим искусством, это древнейший античный миф, возникший в классической Греции еще в V веке до нашей эры. И с тех пор каждая эпоха, каждая культура, философы, художники, поэты, музыканты пытаются его переосмыслить. Не раз историками искусства было отмечено, что миф об Орфее обретает особое звучание в моменты переломных эпох. И не случайно именно в 1947 году Стравинский избирает для своего нового творения вечную и притягательную для художника тему. По мнению одного исследователя, обращаясь к древнему сюжету, композитор хотел выразить столкновение художника с жестокой реальностью и победу над ней. Победу духа, искусства и высокого этического идеала. Если учесть, что всего за 2 года до создания балета закончилась кровопролитнейшая Вторая мировая война, то тем больше основания вкладывать в него такой смысл. Конец цитаты. Война поколебала устои казавшейся незыблемой цивилизации. Не потому ли так актуальна стала в это время для Стравинского идея порядка, аполлонического начала в искусстве? Композитор особенно остро ощутил необходимость установить связь с универсальной мировой традицией в самых ее истоках и в этой традиции найти точку опоры в стремительно меняющемся мире. Недаром так существенна в его творчестве роль античного мифа о царе Эдипе, Аполлоне, Персефоне, Орфее. Стравинский сам пишет либретто нового балета, взяв за основу классику древнеримской литературы, поэму Овидия «Метаморфозы». Он сам создает основы для своей музыки, как несравненный мастер архитектуры, в совершенстве владеющий секретами построения музыкальной формы. Балеты Стравинского поражают своим лаконизмом, они редко длятся больше получаса. Такая предельная концентрация выражения требует настоящей отточенности партитуры. Я пытался создать новую музыку на базе классицизма XVIII века, используя его конструктивные принципы, писал Стравинский. Образные черты такого стиля невольно ассоциируются с Петербургом,

играл в числе немногих партитур именно балет «Орфей». Музыка балета кристально чистая, отточенная до формулы, прозрачная по тембрам, продолжает неоклассический период Стравинского. В ней отсутствуют сильные эмоции. Преобладает настроение возвышенного спокойствия античной трагедии. Ни горькая скорбь Орфея, оплакивающего потерянную Эвридику, ни светлая радость встречи с любимой, ни даже угрозы злобных стражей царства мертвых не нарушают гармонического равновесия, какого-то, можно сказать, античного колорита, присущего этой музыке. При этом музыка балета неожиданно для стиля Стравинского напевна. И танцы Орфея недаром названы в партитуре ариями. Они тяготеют именно к оперной выразительности. Ведь герой балета – великий певец, победивший своим искусством само царство смерти ради спасения своей возлюбленной. Стравинский говорил, для творчества нужна динамика, нужен некий двигатель. А есть ли на свете двигатель более мощный, чем любовь?

музыканта Игоря Федоровича Стравинского «Орфей» в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Игорь Федорович Стравинский. Запись из концертного зала. Октябрь 1962 года. В передаче были использованы материалы трудов музыковедов Михаила Семеновича Друскина и Валерия Васильевича Смирнова. Маленький концерт для вас подготовили и провели звукооператор Татьяна Брошнина и музыкальный редактор Ольга Суровикина. До новых встреч на волнах радио «Град Петров».

0: В эфире «Вечерний канал», у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Сегодня в нашей передаче принимает участие протоиерей Дмитрий Даршевский, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира, великого князя Владимира в поселке Лисинос. Здравствуйте, отец Дмитрий.
1: Добрый вечер.
0: Наша передача сегодня выходит в записи, поэтому я не призываю звонить в эфир. Передача наша будет сегодня посвящена этикету. Мы поговорим о том, существует ли некий особый православный этикет, как верующему стоит себя вести в храме и вне его, как общаться со священником, а как с другими людьми в храме, что делать в храме не стоит категорически, и почему порой можно столкнуться внутри храма с неприятием и непониманием каких-то действий, которые могут казаться совершающим их человеку вполне благоговейными. И, наконец, поговорим о том, как священники общаются друг с другом и, может быть, с церковным начальством, с прихожанами, с внешним миром. Вот такой круг тем, надеюсь, сегодня обсудим, отец Дмитрий. И у нас будет одна новость короткая. Может быть, мы с нее и начнем, коротко обсудим, а потом как-то поговорим уже об этикете в более общих словах.
1: В Москве на станции метро «Арбатская» тиктокерша устроила на платформе исторической станции небольшую танцевальную съемку, а проходивший мимо священник принял в ней самое непосредственное участие, сообщает издание «Москвич». Видео опубликовал канал «Что там Москва» с подписью «Судя по веселому взгляду, батюшка танец заценил и благословил». В ролике продолжительностью всего несколько секунд девушка в темной одежде танцует посреди станции, пока мимо нее проходит священник. Поравнявшись с блогершей, он осеняет ее крестным знаменем и продолжает идти дальше. В интернете спорят, что это было – благословение или экспресс-экзорцизм. Сама девушка даже не заметила происходящего и уже потом обнаружила момент на видео. «Это было «Боже, вразуми ее», – предположил один комментатор. Он подумал, что она юродивая, и благословил ее на исцеление, – согласился другой. Впрочем, звучат и предположения, что батюшка сам захотел повторить танец, а может, вообще молодость свою вспомнил.
0: Отец Дмитрий, а вы бы благословили тиктокершу в метро?
1: Ну, если человек просит благословения, почему бы и нет?
0: Не знаю, она не просит, она не просила.
1: Вот, а если не просит, так и тогда я считаю, что все зависит от... Ведь что такое благословение? Это... В принципе, если смотреть так вот, это краткое, это не просто часть этикета, это краткое произнесение какой-то молитвы. Ну, обычно священник благословляет там тех, кто просит благословения, говорит, Бог благословит, или иную, которая является, в принципе, краткой такой молитвой, а эта молитва является пожелание добра, вот. С призыванием имени Господня. В общем-то, здесь все нормально. Вот. Но другое дело, что есть какая-то категория людей, которые, ну, сложно назвать людьми церковными, да, и поэтому к ним отношение может быть просто настороженное, потому что даже если это происходит из каких-то, на мой взгляд, миссионерских целей, для того, чтобы охватить большую аудиторию, например, для проповеди. Вот потому что миссионерство вообще вещь такая опасная. Конечно, для нас, наверное, вершиной миссионерства является вот обращение апостола Павла к афинянам, да, в Ареопаге. То есть, что сделал апостол Павел? Вот. С точки зрения, наверное, правоверного иудея, он совершил, ну, какое-то кощунство, потому что он признал их людьми набожными. То есть он фактически сказал, афиняне, мы с вами одной крови, мы с вами одной веры. Но как мог иудей, исповедующий монотеизм, сказать афинянам такое, которые были язычниками, да, и многобожниками? И с точки зрения иудея это не... неприемлемо. Его бы сразу, если не забросали камнями, но во всяком случае. Но апостол Павел был на другой территории, и для него было важно, чтобы его
2: услышала эта аудитория, а прийти, скажем, к тем же самым афинянам, да, которые считали себя людьми очень образованными, не просто набожными, а они были носителями определенной культуры, высокой культуры. И говорить им о том, что они какие-то, значит, вот ущербные, что они язычники, что они не так верят, что они вообще ждет их гиена огненная, это значит провалить ту миссию, ради которой апостол Павел все это затевал, все свои миссионерские путешествия. Это с одной стороны. Поэтому апостол Павел в данном случае нашел точку соприкосновения. Точка соприкосновения была вера. И он это сделал мастерски, потому что, сказав, что их объединяет одно, что они верят в Бога, и нашел вот эту вот единственную зацепку неведомого Бога, которого он, о котором он сказал: «Я хочу вам рассказать о том Боге, которого вы называете неведомым. Все его уже знают, мы его знаем». И начинается его проповедь. С точки зрения, конечно, миссионерства, это был революционный подход. Прямо скажем, особенно с точки зрения иудея, бывшего иудея, воспитанного в монотеистической традиции. А вот, но он настолько же был и опасен, потому что всегда, отправляясь на такую неведомую территорию, как отправлялись миссионеры, либо тебя съедят, либо тебя убьют, либо тебя просто в лучшем случае не поймут, вытолкают, и все будет провалено. Поэтому, но опасность для миссионера в чем? В том, что он, пытаясь найти какие-то общие вещи, как бы ему не свалиться туда. То есть вытаскивая человека из какого-то, из воды или из болота, надо быть точно уверенным, что у тебя хватит сил, что ты умеешь плавать, или у тебя есть твердая почва. Иначе просто тебя засосет самого в это болото. Апостол Павел с этим справился. Вот. Но не всякий миссионер, и в том числе священник, пытающийся найти подход к таким разным мирам, которые, казалось бы, с православием или с христианством имеют очень отдаленные какие-то точки соприкосновения, всегда есть опасность, что не ты их вытащишь, они тебя стащат вниз. И в этом миссионерство, оно опасное. Вот. Но, с другой стороны, нельзя вытащить человека в белых перчатках, да, если он валяется где-то, барахтается. И вот здесь нужно четко рассчитывать свои силы. Здесь точных рецептов быть не может. Вот.
0: А как же, отец Дмитрий, каноны? Есть же постановления всяких соборов о недопустимости священника походов в корчемницы, об участии в позорочных играх. Эти постановления, они вообще насколько применимы к современности? Священники ведь ходят в кафе-рестораны, священники участвуют в каких-то развлечениях, снимаются в тиктоках, снимают иногда порой тиктоки и сами. Вот вообще эти каноны могут как-то применяться к поведению современных священнослужителей?
2: Да, каноны применить можно ко всему чему угодно. Но надо понимать, что реалии, в которых писались каноны тогда, да, и в которых мы живем сейчас, они несколько разные. Надо понимать, что такое театр в то время, когда писались каноны, да, это было зрелище не самого лучшего качества. Mm-hmm. И это были не спектакли по Шекспиру и не по Чехову, понимаете? Вот, они пробуждали в людях низменные чувства. Вот. И в этом смысле присутствие священника или священнослужителя любого, епископа, священника, неважно, диакона, в таких игрищах, оно, конечно, угрожало самому душевному миру и душевному спокойствию священника, с одной стороны. С другой стороны, оно могло похоронить любую его миссию, потому что можно замазаться так, что потом уже не отмоешься. Скажут, ну вот он обычный там блудник или еще какой-то там человек там, чревоугодник. Поэтому разные реалии, разные театры. Вот. Поэтому священник сейчас в наше время, ну, во-первых, не будем говорить о театре, а будем говорить о зрелищных мероприятиях, да, в общем, я бы сказал.
0: ТикТоки — это зрелищные мероприятия?
2: Ну, конечно, они... Ну, ТикТок — это что? Это для того, чтобы привязать внимание к себе, во-первых. Для того, чтобы повысить свой какой-то статус в интернете. Для того, чтобы заиметь себе этих, как они, фолловеры, да, называются, или, проще говоря, подписчики. То есть те люди, которые обращают на тебя внимание, которые это внимание привязывают к тебе. И, соответственно, в интернете идет реклама, и, соответственно, ты зарабатываешь на этом деньги. А неважно, и чем более нелепый ролик обычно в интернете, которому ты вдруг, на который ты обращаешь внимание, тем больше возникает подписчиков. То есть здесь играет на понижение. На какие-то низменные чувства. И, конечно, здесь... А если священник снимает ролик с точки зрения миссионерства, и он хочет проникнуть в... Ну, здесь надо точно понимать, что ты не будешь снижать уровень того, о чем ты проповедуешь. Вот. Доступными словами – да, но всегда надо понимать, чтобы не оскорбить, ну, не то чтобы даже оскорбить, а не принизить сам объект, который ты пытаешься донести до них, да, то есть Бога, церковь, вот. Поэтому здесь способ тоже важен, средство, которым ты это доносишь до аудитории. Если ты играешь на грани фола, ну, многие проповедники, скажем, середины 90-х, конца 90-х, начала 2000-х, вот, они именно так делали. Ну, Кураев, который признан иноагентом, и те, которые не признаны иноагентами, там, например, отец Дмитрий Смирнов, уже покойный, Артемий Владимиров, ныне здравствующий, протоиерей московский, ну, я говорю об известных, да, кто? Максимов, Георгий Максимов, протоиерей, по-моему, или священник, не знаю сейчас, в каком он сане. Потом, в конце концов, Ткачев, наверное, возглавляющий топ известных вот этих вот, значит, проповедников, особенно, наверное, отец Андрей Ткачев, он все время на грани вот фола. И пока ему, ну, удается держать, да, хотя и многие его высказывания оказываются... ну, такие очень сомнительные, на мой взгляд, что можно по-разному на это посмотреть. Но у него есть своя аудитория, этот метод работает более-менее. Другое дело, нравится он мне, не нравится, делал бы я так, последовал бы его примеру, скажу нет. Но у меня другой характер, ведь каждый священник выбирает свои средства для проповеди и свою аудиторию, которую он может потянуть. Это очень важно. Вот я, например, никогда не сунусь в такую разношерстную массу, в которую суется отец Андрей Ткачев. Но он чувствует в себе силу, очевидно, он сам. И я не буду... Ну, этика не позволяет, профессиональная этика, мне глубоко обсуждать то, что он делает. Вот. Некоторые вещи мне не нравятся, как он говорит. Вот. И я не уверен, что их нужно понимать буквально. Очевидно, здесь и есть, ну, как сказать, он использует просто методы, которые существуют вот в этой среде. То есть, ну, завлекашка какая-то еще, да, может быть, не надо глубоко. Ну,
0: все-таки Ткачев, отец Андрей Ткачев, он не блогер, а есть священники, которые именно что и занимаются, может быть, не тиктоками, вот в Инстаграме, принадлежащем экстремистской организации МЕТА, есть довольно много священнослужителей, которые...
2: Да, причем епископов было, ну, во всяком случае, было. Вот пока еще вот этого не было признано. Сейчас многие уходят из этой среды, из Инстаграма.
0: Кто-то, наоборот, приходит.
2: Да? Вот. Ну, у меня просто Инстаграм, я не активно пользовался, а сейчас и вовсе не пользуюсь, но из политических соображений. Просто стало, ну, жалко времени, и мне, ну, не очень нравится Инстаграм.
0: Всегда не очень. А вы знакомы с творчеством вот отца Иоанна Попова, отца Давида Боброва? Сейчас это, наверное, два самых популярных блогера-священника.
2: Ну, поскольку я не принадлежу к блогерам, не очень отслеживаю интернет-пространство. Ну,
0: если нет. Коротко, отец Иоанн Попов — это бодибилдер, который снимает видео, где он, значит, так, там в спортзале сперва что-то делает, а потом вот все это переходит как-то в храм, какие-то там параллели между тем и тем он проводит. Отец Давид Бобров — это такой молодой человек, священник, который благословляет все хорошее, каждый день выпускает ролики, там, благословляю, если у тебя тебя там индивидуальная, если ты индивидуальный предприниматель, да благословит тебя Бог. Если ты там геймер, да благословит тебя Бог. И вот у него там каждый день, по-моему, такие вот концептуально вам такие.
2: Вот мне не нравится, подход. Например, мне не нравится это, скажем так, я не хочу. Может быть, он имеет какую-то свою цель, вот, он видит, что она работает.
0: Ну, какая цель? Мы предполагаем, что у священника цель да. миссионерская.
2: Нет, я имею в виду общая, это миссионерская цель, а может быть, вот он, ну, перед общей большой целью есть промежуточные цели всегда, да, которые мы вот ставим, от станции к станции идем, да, вот. И я не могу сказать, работает у него, он справляется с этим, потому что вот, как сказал, писал один... там, в 90-х годах, говорит, если ты приходишь на рок-концерт с проповедью, это хорошо, вот. Ну, не буду называть человека, да, общие слова такие. До того момента, когда ты не чувствуешь, что у тебя начинают самого подпрыгивать ноги, танцевать, понимаешь? То есть, если вот ты заражаешься этим, не ты их тащишь к себе, а mm-hmm. они тебя стаскивают туда, и ты mm-hmm. начинаешь входить в раж, то тогда, наверное, да. Ты кинулся спасать человека, забыв хорошо оценить свои силы, умеешь ли ты плавать. Это как раз тот случай. Этих отцов, поскольку я не занимаюсь... ТикТок, у меня просто приложения нету, я на него не трачу время. Вот, предпочитаю все-таки книги и некоторые там, ну, интернет-ресурсы уже проверенные для меня. Я немножко такой костный человек. Ну, вот. И я предпочитаю... Вот я предпочитаю всегда живое общение. Даже если, когда мне звонит человек и говорит, вот я хочу с вами посоветоваться, да, кто-то там посоветовал ко мне обратиться, у меня сложная ситуация, я говорю, приходи. Я хочу работать с человеком лицом к лицу. Вот я это понимаю, мне это понятно, и мне так проще. Вот. Может быть, потому что я просто не очень молодой человек, да, и я вырос в другом поколении. Я еще люблю книги, я еще там сам не очень активно пользуюсь интернет-пространством, ну, так, с осторожностью, да, вот. Но, наверное, этих отцов я не хочу ни осудить, ни как-то это самое, но если они справляются, да, но всегда надо быть очень аккуратным, потому что во всех этих новомодных технологиях можно легко вылететь за границу, и тогда, потому что, как, не помню точную цитату, но, по-моему, это в книге «Практика современного благочестия» или где-то было описано у Пестова, по-моему, я читал, что из выражений разных духовных таких отцов говорит, что очень важно иметь первое, ну, то есть благая цель важна, и важны средства, которыми их достигаешь, потому что если ты делаешь, казалось бы, хорошее дело, но дурными средствами, дурные средства сразу уничтожают цель. Ну и наоборот тоже. Нельзя делать хорошее дело, используя дурную цель. Самый простой пример. Да, ты что-то делаешь доброе, а для того, чтобы тебя похвалили, да, ну, фарисейство, да, оно уже заложено само по себе, потому что цель плохая. А средства вроде ничего. И когда совпадают и цель, и средства, они... то тогда, наверное, это имеет смысл. И вот здесь я боюсь, что некоторые средства для достижения хорошей цели оказываются не очень с душком. Вот. Опять же, тут надо смотреть. И что здесь? Здесь я не уверен, что можно выработать какие-то четкие совершенно правила, как себя вести. Понимаете, у каждого священника должна быть, с одной стороны, врожденная, а с другой стороны, приобретенная интуиция такая вот на... Ну, допустимо это или нет? Потому что взять правила вселенских соборов, которые были, пардон, там в IV, в V, в VI веках, в VII, в VIII, да, и просто их применить, и правила там святых отцов, Василия Великого, да, и просто их вот как кальку положить, будут несовпадения. Потому что и понятия разные, и вот. Это если надо человека, ну, профессионально, скажем так, выкинуть, то тогда можно все что угодно ему. В том числе и, например, как вы обмолвились, рестораны, кафе и прочее. Да? Это сейчас это, ну, объекты, где людям предлагают качественную пищу в соответствии с кошельком. Вот. Но все эти заведения тоже имеют разное. Есть некоторые, во многих из них кормят, но некоторых представляют еще зрелища, которые, ну, ночной клуб, например. Вот стоит ли священнику идти? Нет. И думаю, что там пасту ты себе не найдешь. Люди, разгоряченные молодостью и тестостероном, появляются там, попутно могут поесть еще.
0: Да, но даже вот я помню, не знаю, помните ли вы, лет 10 назад с отцом Всеволодом Чаплиным завирусилась, как сейчас говорят, картинка, где он в Макдональдсе, тогда еще открытом в России, что-то, значит, ест. И вот это почему-то вызвало бурю негодования и возмущения, потому что, ну, вот отец Всеволод Чаплин такой ультраконсерватор, радикал, можно сказать, православный был в понимании тогдашнего общества. И вот он сидит в Макдональдсе, там ест какую-то картошку фри, и как так? И вот, ну, народ так обсуждает. То же самое, кстати, с этим вот батюшкой, который благословил тиктокершу на метро Арбатское в Москве. То есть это что-то, по-моему, из одного мира.
2: Ну, я не знаю, сравнивать ТикТок с Макдональдсом. Для Макдональдса, в принципе, это заведение общественного питания. Вот. Абсолютно без всякой положительной или отрицательной краски. Но я вам скажу больше. Я сегодня только что приехал к вам из Макдональдса. Потому что вот отслужив литургию в исправительной колонии, вот, я как диабетик должен был перекусить и принять таблетки. Потому что натощак нельзя, и вообще это... А служить нужно натощак, да?
0: Вы понимаете, что если бы вы были в облачении, вас бы тут же фотографировать начали.
2: Ну, хорошо, сфотографирую. А что там такое в этом Макдональдсе происходит, и чем там такое кормят, что было
0: так
2: бы...
0: Так в том-то и дело, что ничего. Но да, мне просто непонятно, почему это находит такое непонимание в обществе. Почему, ну, вот эти действия кажутся современному человеку неуместными?
2: Я вот, например, с отцом Чаплиным точно ничего не вижу. Во-первых, человек одинокий. Макдональдс — это где можно быстро принять пищу, не тратить на это большое время. Вот на ресторан нужно убить пару часов, это точно, да, пока ты закажешь, пока тебе принесут, и деньги будут другие. А в Макдональдсе быстро, дешево, и не тратя время, и побежал дальше по своим делам. И я вот в результате из Макдональдса прибежал к вам на передачу, вот. И не считаю, что я совершил какой-то даже поступок, ну, некорректный, да, в отношении своего сана. Я просто перекусил. Но я мог поехать в Теремок. Ну, Макдональдс просто быстрее, да, вот.
0: Они там рядом у нас.
2: Да, а в Рыбацком практически ничего нет в этом смысле. Вот. Либо этот Макдональдс, либо Бургер Кинг. Вот выбирай. Ну, я выбрал Макдональдс, потому что мне просто
0: ближе. Отец Дмитрий, а каков этикет внутри священнической корпорации? Есть ли какие-то правила, касающиеся, может, негласные, неформальные правила, касающиеся общения священнослужителей между собой, между с церковным начальством, может быть?
2: Ну, правило одно. В нашем мире, так же, как и в другом, и в прочем профессиональном сообществе, в принципе, корпоративная этика, она здесь особым ничем не отличается. Это уважение, я бы одним словом сказал, уважение. Вот. Поэтому, именно поэтому я не обсуждаю с отрицательной точки зрения, там, с отрицательными какими-то, никого из этих отцов, которых мы с вами говорили, да. Почему? Потому что, во-первых, я не все про них знаю. Я их не знаю лично. И даже если бы я что-то бы, мне не нравилось активно, я бы высказал бы при случае это лично и сказал бы, если бы меня спросили. А вообще я пытаюсь не навязывать свое мнение. И должен сказать вот сейчас, слово «мнение» здесь ключевое. Да? То, о чем мы с вами разговариваем, это не какие-то вот незыблемые правила, которые я вещаю. Вот. Это мое мнение, исходя из моего опыта, из моего понимания этикета, прежде всего обычного, общечеловеческого. Да? Общечеловеческий этикет говорит, нельзя человека поручить за глаза. Если ты в чем-то не уверен, лучше не скажи. Вот, ко всякому относись уважительно. Вообще, самый лучший вот образец этикета, который я всегда люблю цитировать, и мне он очень нравится, он подходит к Петербургу. Это этикет общения для молодых отроков. Называется «Юности честное зерцало». Уважаемые слушатели, если вы это не читали, прочитайте. Это документ Петровской эпохи. Вот. Остроумный, замечательный, и он подходит ко многим случаям жизни, несмотря на то, что там между нами и этим этикетом почти 300 лет. Вот. Уважение — это первое, что должно быть. Второе, в этот самый, в корпоративной этике, конечно, это не спеши за глаза вот осуждать человека и будь очень аккуратен. Прежде чем входить в помещение, нужно всегда снимать обувь. Нельзя в грязных галошах ходить по комнате. И вот по человеческим отношениям, по человеческой душе тоже нельзя ходить. Сними сапоги, потом пройди тихонечко.
0: А должна ли существовать какая-то дистанция в общении между священником на приходе и прихожанами?
2: Каждый священник выбирает сам, какая дистанция должна быть. Иногда я встречал большую дистанцию. Не знаю, оправданно. Я выбираю тот отрезок, как дистанцию, который мне подходит. Это зависит от моего воспитания, это зависит от моего темперамента, от семьи, в которой я вырос, и какие отношения в нашей семье были, или в других семьях, да, вот у другого человека, более теплые, способность и необходимость выражать свои эмоции, да. Вот. Я не скажу, что у меня очень близкие отношения. Я всегда небольшую дистанцию соблюдаю, как врач соблюдает дистанцию с пациентом. Она должна быть. Вот. Небольшая, но должна быть. Некоторые держат священники, и я понимаю, они не хотят быть уязвимы. Это прежде всего не высокомерие. Вот. Потому что священник находится все время на виду. Вот. И иногда надо сказать, что от этого на виду он очень сильно устает. Вот. Вся его жизнь, личная, семейная, она становится предметом обсуждения. Иногда попыткой проникнуть туда и, может быть, в чем-то подражать ему. А может быть, иногда подражать не надо, потому что любые семейные отношения, они уникальны для этих двух людей, да, супругов. И они могут быть неприменимы. Хотя, с другой стороны, вы понимаете, все христианство, на мой взгляд, состоит в том, что Христос говорит, будь как я, следуй за мною, то есть подражай мне. Даже одна известная книга была, по-моему, Фомы Инквизитора, «Подражание Христу». Да? Вот. Подражай, то есть делай как я. Вот принцип христианства. Но надо сказать, что это ведь Христос был, а он образец совершенства. Вот. Мы не всегда можем иметь наглость сказать «делай как я». Но иногда на каком-то этапе, очень ограниченном, да, для того, чтобы понимать, что человек не справляется, он не нашел свой путь, ты можешь сказать «последуй за мной вот здесь». Может быть, на этом этапе. Вот. Но потом вдруг оказывается, что человеку это не подходит. Или надо ему, вот он последовал, подражает тебе, а потом надо ему сказать, остановись, все. Дальше это уже не твое. Здесь всегда чувствовать надо. Вот это очень похоже с врачебным искусством. Вот есть, объективно говоря, медицина как наука, где известны реакции организма на эти препараты, там как биохимические процессы в организме проходят. И есть конкретный проводник этого искусства, врач, у которого есть еще интуиция. Иногда вот бывает, врач попадет, а иногда не попадет, а учит всех одинаково. Ну почему так происходит, да? Но есть еще понятие талант и врачебного искусства, при том, что образование более-менее одинаковое.
0: Образование одинаковое, подход индивидуальный.
2: Получается. Да, совершенно верно. И в пасторстве тоже индивидуальный подход.
0: Ну, отец Дмитрий, безусловно, это так, но людей внешних порой шокирует, как иногда священники общаются в храме с некоторыми прихожанами. Ну, все, наверное, мы видели такие сценки, как когда какая-нибудь бабушка очень уже пожилая бросается к батюшке, просит благословения, там в ноги кланяется, наверное. А священник, наоборот, с ней общается. Он пытается соблюсти дистанцию, он общается с ней в итоге снисходительно, еще и на «ты» часто ее называет, и не всегда это по-доброму звучит, но вот такое же у нас тоже в храмах есть. Неужели это нормально?
2: Нет, не нормально. Вот. Для меня, опять же, меня воспитывало на определенном этапе светская среда, интеллигентская, вот в Петербурге, хотя я, что называется, интеллигент первого поколения, понаехали тут. Но я сразу попал вот в такую среду, где на «вы» даже называли себе равных и иногда моложе себе. И у меня эта привычка просто осталась. прихожан моложе себя, вот, которые со мной со всем почтением, я очень часто называю на «вы». И только самых близких, которые мне уже стали как члены семьи, вот я называю на «ты», как называю на «ты» своих детей. Но они для меня действительно вот не просто, а братья, сестры там есть некоторые. Но я всегда возвращаюсь к этой, если это незнакомый человек, это самое, я всегда, а уж тем более людям пожилого возраста. Мне кажется, что это недостаток воспитание именно с точки зрения этикета. Вот. С другой стороны, мы с Богом на «ты», да, то есть как-то вот есть. И здесь в этом смысле церковный этикет иногда он, ну, противоречит тому, что тем правилам, которые приняты в светской среде. Вот. И здесь постоянный поиск нужных форм. Надо понимать, с кем ты разговариваешь. Вот.
0: Здесь еще такой момент есть, что ведь часто эту бросающуюся в ноги бабушку все устраивает, и ей наоборот этот такой подход нравится. То есть, ну, бывают люди с таким складом характера.
2: С элементами мазохизма.
0: Немножечко, да.
2: Да, духовного. Есть такие люди, да. И вот, я стараюсь уходить. Мне эта схема не очень приятна. Есть люди, которые требуют от тебя каких-то однозначных решений, очень нестандартных или даже, прямо сказать, странных. Да.
0: Ведь вы же для всех призваны быть пастырем. Вот у нее вот такой
2: духовный запрос. Но я не всем подхожу, потому что я человек. Призван-то я для всех, но и поэтому люди переходят. Кто-то ко мне ездит, приезжает из Пушкина, а кто-то в моем поселке ходит в другой храм. Вот. И я это воспринимаю нормально. Ну, не срослось, и ради Бога. Вот. Если человек нашел своего пастыря, вот, неважно, сколько у него образования и какое, если у него там ученая степень еще самое, но если не работает, а он высокообразованный, ну, значит, это не работает. Ведь в самом деле отец Андрей Ткачев нравится не всем. Отец Дмитрий Смирнов, в целом он мне нравится, но, например, некоторые его высказывания мне не нравились. Вот. Не нравились, не нравился подход. Но я бы не мог не признать, что он очень талантливый проповедник. Понимаете? Но я бы, может быть, в данной ситуации сказал бы по-другому. Вот. А он иногда из там, Радио России говорил такие вещи, которые меня шокировали. Притом я понимал, что это человек с блестящим образованием, и он знает, как себя вести. Но иногда он делал такие эпатажные заявления. Вот. И я думал, что, а может быть, это кому-то подходило. Ну, кому не подходит, слушай другого. Вот и все.
0: Вот. А есть что-то, что раздражает священников, прихожанах, или, может быть, вас лично, вот? Есть какие-то моменты, которые могут вызывать остро негативную реакцию?
2: Я стараюсь, могут быть такие моменты, я стараюсь с этим бороться. Но единственное, с чем я сложно борюсь, мне сложно бороться, и меня очень сильно это огорчает, есть у нас какое-то количество людей, которые ищут в священнике какого-то старца, даже не старца, а оракула какого-то, знаете. Вот они придут, и он сейчас им истину в последней инстанции, самую, причем они, эти люди сами провоцируют для того, что и некоторые священники идут на эту провокацию и действительно верят в том, что во всех случаях их устами говорит Бог, а это очень опасная ситуация, вот. В 99-м году Синод даже по этому поводу выпустил обращение, предупреждающее пастыри там, о некорректном вмешательстве в личную жизнь. Точно я помню 99-й год по поводу брака и все такого прочего. Призывал быть аккуратным, потому что тогда уже, ну, во-первых, опытных пастырей не хватало. Это была эпоха 90-х, когда вдруг плотину сняли, в храм рвануло большое количество людей, вот. И эту плотину, когда сняли, после снятия плотины принесло все, и доски, и палки, и, как говорится, прочий мусор. Вот. И с ним было очень сложно разобраться, с такой паствой. Вот. И тогда некоторые требовали вот от священника, вот, чтобы он сказал однозначно, продавать дом, не продавать, жениться, не жениться, разводиться, не разводиться. Да? И это было огромное искушение, которое пастыри не выдержали. Вот. И на таком уровне, когда мне хотят во мне видеть оракула какую-то, последнюю, Илью пророка, вот, я говорю, нет, вы не туда пришли. Вот это меня здорово очень. Есть очень такие настойчивые, особенно барышни.
0: Ну вот у нас в Санкт-Петербурге, наверное, нет, а вообще приходится иногда слышать о епархии, где правящий архиерей как раз выстраивает отношения со своими священниками так, как будто бы он вот действительно оракул. То есть и священники от него действительно ждут какого-то совета.
2: А вы думаете, что епископы сделаны принципиально из другого теста? Они такие же абсолютно, только у них температура искушений выше, чем у нас, священник.
0: Ну как же, но священник все-таки он имеет огромный личный опыт общения как раз с людьми, у которых есть в отношении него духовные запросы. Он же, наверное, понимает, как
2: это... Я абсолютно уверен, что, конечно, священник, который, что называется, как земский врач, знаете, который долго на земле провел вот в этой вот среде простых людей, он, конечно, во многих вещах лучше разбирается. Но что делать? Я к тому говорю, что епископ тоже человек, он тоже может ошибаться, он может тоже быть подвержен каким-то сиюминутным эмоциональным встряскам. Вот.
0: С другой стороны, священник может быть тоже подвержен такому поведению, когда ему нужно, чтобы дали конкретный совет по... Ну,
2: конечно,
0: конкретному поводу.
2: Конечно, нужен. Но я, например, вот в данном случае не иду к епископу. Ну, буду я, что ли, митрополита о своих сомнениях рассказать. Я пойду к опытному священнику, которому проще доступ, и у которого тоже есть опыт вот этого земского врача. И мне было интересно, и спрошу его мнение, но право поступать за собой, потому что ответственность все равно на мне. И, как я говорю, в таких случаях приятнее платить за свои ошибки, чем за чужие. Этот совет... Он совещательного характера для меня, да? Я его принимаю во внимание, но решение принимаю все равно сам.
0: Можете дать какие-то рекомендации, как мирянину общаться со священником? Не конкретно с вами, а вот приходит человек там, первый раз в какой-то храм. Как общаться, как обращаться к священнику? Там, надо просить благословения, не надо при встрече? Вот...
2: Ну, все делается по мере. Если у меня человек, например, вот как поступаю я? Если я вижу, что человек подходит и просит благословения, я не сую ему быстро целовать руку. Да, ну это мой, да. Я его благословляю крестным знаменем и обычно либо на расстоянии, либо кладу ему руку на голову. Вот, это такое для меня мое. Вот. Когда я вижу, что человек складывает руки и готов, это видно сразу по поведению человека. Если нет, так нет. Иногда бывает, что он после этого сам берет руку и целует. Вот, он как-то, но это уважение к сану. А есть, которые не приемлют, считают для себя, ну и пускай себя. Мне важно, чтобы с человеком установился контакт. И формы, если они укладываются в этикеты, в уважение друг к другу, в данном случае, в сиюминутном моменте, они не важны для меня. Вот. Именно с точки зрения миссионерской. Вот. Потом постепенно, если человек входит в церковную среду, сама церковная среда его уже, как вот морская вода, да, попадает туда стекло. Оно поболтается в этой воде, а потом раз, и как камешек становится. Если вы видели когда-нибудь на Черном море были, да, там куча стекла всякого, но оно уже не острое. Да. Вот. Так человек обтирается в церковной среде, если он туда ходит. Другие люди приходят в церковную среду для того, чтобы пережить боль. Если они попадут в хорошую, да, где очень деликатные, воспитанные люди, они эта боль так немножко притупится. А если они поступят, где температура искушения высока, они, ну, скорее всего, они оттуда уйдут, они не найдут себя, они придут и начнут сразу видеть, как люди не похожи на них, и начинают осуждать всех. Такое тоже бывает. И в этом смысле хорошо, что общины и разные существуют. И человек пришел, не понравилось в одном месте, смело иди в другое. Вот. Где-то ты найдешь свое общество вообще. А если ты не хочешь, ну тогда сиди сам, приходишь, как это говорится, захожане. Ставят свечку и убегают. Вот. Но те, кто собирается поговорить со священником, вот, они все-таки их видно сразу. И дальше уже зависит от священника. Бывает, не складывается. У меня были случаи, да, я готов это признать, когда отношения, ну, в смысле, вот контакта нет, все. Ну, значит, нет. Надеюсь, что у человека с другим священником лучше. А вот эти, что касается, да, мы говорили о бодибилдинге. Дире.
0: Да, если... Бодибилдер.
2: Бодибилдер, да. Вот, священники. Наверное, вот бодибилдеры с ним, и, может быть, это их просветитель. Вполне возможно. А других, меня, не бодибилдера, это может смущать. Ну и что такое? А есть священники, которые на мотоциклах гоняют. Я тоже таких видел, вот, где-то в интернете. Вот. И они проповедуют свою, в своей очень узкой, очень замкнутой рокерской среде там. То есть байкерской среде, простите, байка. А есть рокеры, которые там проповедуют. Но если у них есть успех, ну, значит, пускай они обращают ко Христу и эту узкую там часть народонаселения.
0: А как следует, каких правил следует, правил этикета следует придерживаться в отношении прихожанина, в отношении других прихожан? Можно ли делать замечания, например?
2: Ой, замечание – дело такое, очень опасное. Вот. Помните, как апостол Павел пишет: «Не срамляя вас, пишу, но я же чадо мое возлюбленное наказую». То есть не для того, чтобы вас уколоть, а для того, чтобы вас исправить. Если здесь важно, посыл – я хочу поправить человека. Во-вторых, выбор средств правильный или нет. Если правильно, это сработает. Если ты не уверен, если ты сам еще тебя нужно поправлять, лучше не бери за это деликатное дело. Вот. Я прошу своих всегда сотрудников по храму и прихожан быть терпимыми. Всегда я говорю, вспомните себя, когда вы приходили. Некоторые приходили достаточно через очень сплоченные, ну, скажем, даже жестковатые системы отбора общин, я имею в виду, там есть у меня соседка, не буду говорить, где очень строгий, очень отличный пастырь был. Он привел многих, много интеллигенций ко Христу, и у нас те, которые здесь сейчас на радио «Град Петров» ведут хорошие передачи, перешли через его и Петрохиль. Вот. Ну, я назову это отец Василий Ермаков, к которому я менял свое отношение очень постепенно, от неприятия до очень теплого. И у нас сложились в результате очень теплые отношения, потому что я видел внешнюю сторону его пасторского служения, и она мне не нравилась. Вот эти тетки, которые от него выходили, они мне не нравились. Вот. А потом, когда мы с ним часа три проговорили, он: «Куда мне их деть? Да, они такие, они неприглядные, но я не могу их бросить», он говорит. «Они же погибнут», говорит. Вот. И я их держу. И он как-то держал, и интеллигенция была, и вот эти вот, которые видели в нем оракула какого-то, вот, воплощение там Христа на земле. Вот. У них были достаточно такие, ну, целеустремленный взгляд. В общем, я подумал, что все потом думаю, как же ему тяжело в самом деле быть это самое. И он действительно нес очень... Он был почти 24/7 в доступе каждый день. Он в храме целый день. Вот он принимал народ, и он молился. Вот, и я, конечно же, вот... Был восхищен, потом восхищен его работоспособностью, пасторскими какими-то вещами. Вот. И вот люди, которые пришли от него, некоторые, они прошли, потому что община слишком разная. Вот внутри общины разные люди. Они, знаете, как через Пемзу прошли многие из них. Вот. И некоторые из них во мне не нашли. Они искали во мне отца Василия, а я не отец Василий. Вот, я другой человек. И некоторые ушли потом от меня, потом искать своего вот отца Василия или похожего на него, потому что именно его методика пасторская им подходила, а моя нет. Вот. Но своих я прошу быть очень мягкими и аккуратными к приходящим. Я говорю, когда у вас вырастают крылья, вы думаете, что у вас вырастают крылья, не спешите ими хлопать. Посмотрите по сторонам, можно поранить рядом стоящего своими хлопающими крыльями. Вот.
0: Красивая аналогия.
2: Ну да. Вот это аналогия жизни, да. Потому что действительно человек, когда начинает вдруг, у него возникает какой-то духовный рост, ему хочется поделиться с этой космической новостью, со всеми приходящими, и еще и советы дать. И вот это вот, говорю, нет. Взгляд в храме должен быть снизу вверх, а не по сторонам.
0: Вот. Вот, отец Дмитрий, наверное, последний уже будет вопрос. 5 минут у нас остается до конца передачи. Что категорически нельзя делать в храме, ну или, скажем, не то, что не приветствуется с точки зрения какого-то внутрицерковного этикета. Вот бывает, что там, человек приходит в храм, идет служба, он начинает ставить свечки к разным иконам, ему тут же делают замечания, потом этот человек что-то отвечает, начинают какие-то споры, ссоры и так далее. Или, например, наоборот, читают священник имена, записочки, да, и передают другую записочку. Кто-то передает, а кто-то нет. Это почему-то тоже иногда бывает каким-то раздражающим элементом в общении. Вот как вести себя, что можно, что нельзя?
2: Вот опять же, прошу людей быть терпимыми. Поэтому если кто-то, говорю, делает телодвижение, да, не вовремя, да, вот идет евхаристический канон, а он с этой несчастной свечкой, потому что для него эта свечка – это предел его вот религиозной жизни, да. Вот ее воткнуть в какое-нибудь гнездо в надежде, что она сработает, вот, как надо, да, о здравии, там, за упокой, не знаю. Вот. Я говорю, да, такие появляются люди, но, понимаете, обратитесь просто к здравому разуму. Вы сейчас начнете его останавливать, поучать, он будет раздражаться, и в результате завязавшаяся свара, она наделает шума больше, если бы он в конце концов там прошел бы, порастолкал бы всех, а вы бы проявились христианское терпение. Вот. С другой стороны, я, например, не очень терпим. Вот, зазвонил мобильный телефон, да. Ну, какая-нибудь клуша, прости Господи, забыла его отключить. Такое часто бывает. Причем весьма себе не по старческому склерозу, а просто вот, потому что она без телефона жить не может и вообще его никогда не выключает. Пришла, идет, понимаешь, ты читаешь первую евхаристическую молитву, а там начинает тренькать какой-нибудь. Хорошо, если просто звонок, а еще какая-нибудь пошлая эстрадная мелодия. И у тебя так сразу индекс молитвенности вниз.
0: Да-да-да.
2: Да, ну, знакомы, да, с этой ситуацией. Я думаю, как? Вот повернуться к ней и сказать, что ты делаешь, да, даже не оскорбляя. Ну, куда ты пришла? Это значит обратить всех внимание на эту барышню или там молодого человека, или немолодого человека, но у которого явный дефицит деликатности. Тогда я, знаете что, я просто прекращаю вообще, я замолкаю на одном слове. И весь храм слушает этот телефон. Обычный человек без слов понимает, что он становится центром внимания.
0: Ну, да.
2: И пулей вылетает оттуда. Да, появляется пауза, иногда минута. Ну, во-первых, я не замазываю слова молитвы, читаю их вслух, и церковь этому внимает, я считаю, что это правильно, и в евхаристическом каноне. Вот, я выработал свою схему, как это бы эстетически правильно было, и до ума и до сердца доходило до людей. И вот здесь тренькание телефона совершенно недопустимо. Я просто останавливаю все и жду, пока он дотрещит. И тогда человек либо выключит, либо вылетит с этим телефоном. Все. Но прошу в этих случаях никого не помогать им. Он сам уйдет, говорю. И он поймет лучше всяких слов, что больше так делать не надо. Ну, я так надеюсь.
0: Спасибо большое, протоиерей Дмитрий Дашевский, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в поселке Лисинос, принимал участие в вечернем канале. Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
2: Всех благ.

Тайна Церкви. Сегодня мы начинаем новый цикл бесед по догматическому богословию. Мы начнем наши беседы с вопроса Тайны Церкви по курсу протопресвитера Бориса Бобринского, декана Свято-Сергиевского богословского института в Париже.

0: В первую очередь следует определить соотношение между верой и церковью. Этот вопрос крайне важен, и мы заметили, что классическое школьное богословие изучает экклезиологию, то есть вопрос значения церкви, сразу после главы о христологии и тайне спасения. Хорошо всем известная и уже ставшая классикой книга отца Сергия Булгакова «Православие» представляет собой исключение, так как исходной точкой его богословского толкования является церковь не в качестве учреждения, а в качестве новой жизни во Христе, движимой Духом Святым. Педагогика экклезиологии отца Сергия Булгакова отражает как богословский, так и церковный и духовный его опыт. Только в церкви открывается тайна Бога, Его действия, Его любви, и только в церкви дается людям возрастать в вере и познании. С древнейших времен церковь выражает свою веру в единого троичного Бога и включает в свои исповедания веры понятие церкви. Эти исповедания, или, как принято их называть, символы веры, крещенского характера и происхождения, и упоминание церкви в них обычно следует за Духом Святым. Например, по святому Ипполиту Римскому, совершающий крещение три раза запрашивает оглашенного, спускающегося в крещальную купель, о вере. На третий вопрос: «Веруешь ли во святую церковь в Святом Духе?» Оглашенный отвечает: «Верую». Эта формула дословно воспроизведена в древнем римском апостольском символе веры: «Верую в Духа Святого, в Святой Церкви». В этих двух текстах церковь не просто упоминается, она здесь в полной мощности Духа Святого, как уже учил святой Ириней Лионский, отец церкви второй половины II века. Там, где церковь, там и Дух Божий, и там, где Дух Божий, там и церковь, и всякая благодать.
1: Никео-константинопольский символ веры более определенно разделяет члена Духа Святом и члена церкви, потому что отцы Второго Вселенского Собора должны были уточнить и углубить догмат божественности Духа Святого против ереси хулителей Духа Святого. К упоминанию церкви добавлены 4 атрибута церкви, что придает этому члену большее значение и даже видимую автономию, по крайней мере, в стилистическом отношении. Наши школьные курсы экклезиологии на Востоке, как и на Западе, в некотором смысле пострадали от расчленения доктрины о церкви и доктрины о Духе Святом. Это было уже подчеркнуто в 1968 году немецким

0: благочестие, оно было поглощено отвлеченным умозрительным учением о Троице и потеряло фактически всякое значение для христианского сознания.
1: Более глубокое современное сознание показывает, что понятие церкви связано с верой. Мы различаем три основных свойства церкви в самом акте веры. Во-первых, церковь является предметом веры. Она составляет актуализацию и обращенность к миру тайны спасения. Будучи телом Христовым, невестой Христа, храмом Духа Святого, она участвует в богочеловечестве Спасителя, ибо сама ее природа богочеловеческая, она является откровением в истории тайны спасения. Церковь определяется божественной жизнью, которую она подает и которая ее созидает. Следовательно, церковь является предметом веры. «Нельзя иметь Бога Отцом, если не имеешь церковь Матерью», писал уже об этом в древности святой Киприан Карфагенский, отец церкви первой половины III века. Во-вторых, церковь является средой веры, то есть тем духовным пространством, среди которого верующий рождается для новой жизни, возрастает, укрепляет свою веру в течение своей жизни Духом Святым. Она является духовной матрицей, пространством Духа, где своим дыханием и огнем возгорается искра веры, возрастающая познанием и любовью. «Nous Christianus, nullus Christianus» – это значит «нет христианина без христианского сознания», гласила древняя латинская поговорка, цитированная русским богословом XX века отцом Георгием Флоровским. Наконец, церковь является субъектом веры. Не допуская, конечно, присвоения церкви какого-либо ипостасного характера, можно сказать, что христианская вера превосходит границы человека и что она является верой всей церкви, всех времен и всех мест, то есть кафолической церковью. Кафолической в полном этимологическом смысле этого греческого слова, то есть универсальной, всеобъемлющей и соборной. Эта кафоличность проявляется сначала качественно, поскольку она относится к полноте истины, которая в ней зиждется. Она также универсальна и касается каждого человека, целого человека и, следовательно, всех людей. Через крещенское обращение человек входит в веру Церкви, ее получает, ее присваивает, ее ассимилирует в самой глубине своего бытия и затем ее передает. Эта общая вера не отчуждает, не разбивает личность верующего человека, который в ней проясняется в своей конечной правде.

Теперь приступим к вопросу церкви и истории спасения. В своей собственной истории и в своих структурах церковь воспроизводит историю спасения. Просмотрим сначала ветхозаветную подготовку. С одной стороны, время Ветхозаветного Союза прошло, поскольку оно готовило явление Христа, его пророчествовало, говорило о Христе. Но с другой стороны, церковь переживает снова это жгучее и скорбное.

0: скорбное ожидание во время рождественского поста. Она нас учит самим готовиться к явлению Спасителя на земле. Время пророков принимает тогда значительную выпуклость большой актуальности.
1: Это ожидание воплощения составляет основное измерение церковной жизни и закон духовной жизни. Это время педагогики закона, страха Божьего, начала мудрости. Божье умиление и сострадание уже вырисовываются в пророчествах. Этот страх Божий является обязательным путем к любви, уничтожающий страх и делающий нас детьми Отца. Подойдем теперь к вопросу воплощения. Богочеловечество Иисуса Христа воспроизводится в тайне Церкви, в ее всетаинственности. Во Христе и в Церкви обитает вся полнота Божества телесно, как уточняет апостол Павел во 2 главе послания к Колоссянам, стих 9. Слово Божье, записанное в Священном Писании, евхаристический хлеб и вино, свидетельствует о присутствии Бога в мире во все дни до скончания века, по слову самого Спасителя в последнем стихе Евангелия от Матфея. С другой стороны, икона являет в формах и красках неизреченную славу и силу Божию. Наконец, Церковь обретает структуру в том обществе, в котором она живет, не смешиваясь с каким-либо человеческим обществом, будучи в мире, но оставаясь не от мира сего. Вечные истины выражаются человеческим языком, ибо с тех пор, как Бог сотворил человека по образу своему, и с тех пор, как Слово Божье стало человеческим словом, оно стало «капакс деи», что значит по-латински «божьим способом», то есть оно стало способным говорить о Боге поистине, не замыкая, однако, Бога в человеческие слова. Теперь несколько слов о значении крещения. При крещении Христа в Иордане Спасителем открывается его мессианское сознание о том, что он исполнен Духа Святого для несения благой вести. Также Церковь в Пятидесятницу облеклась силой Духа и может присвоить себе слова Спасителя: «Дух Господень на мне, ибо Он меня помазал благовествовать». Читаем мы в Евангелии Луки, в 4 главе, стих 18. Облекшись силой Духа, Церковь присоединяется к священническому, пророческому и царственному служению Христа. К служению священническому, поскольку Церковь увековечивает в литургии и в самой своей жизни искупительную жертву Христа. К пророческому служению, поскольку Церковь проповедует благую весть всему миру и открывает ему сокровенный смысл истории наподобие деторождения царствия через извилины истории. Наконец, к царственному служению, потому что Церковь актуализирует в наших жизнях и судьбах пасхальную победу Христа над смертью и силами зла. Церковь вспоминает тоже уничижение Христа, по-гречески кенозис. Церковь участвует в страданиях Христа. Прежде всего, она их воспроизводит в жизни своих членов, и, следовательно, христианское свидетельство, мученическое по своей природе, учитывая, конечно, что ученик не больше своего учителя. Однако Церковь также униженная и оскорбленная грехами своих членов. Это и есть уничижение Церкви или уничижение Духа, чей свет затменен. Наконец, уничижение Церкви является призывом уподобиться тому, который себя унизил до омовения ног своих учеников и нам даровал пример совершенного смирения. Смирение и служение являются таким образом основным и неотъемлемым измерением жизни при истинном исполнении авторитета в Церкви. Однако без смерти и воскресения Христа не было бы и христианства. Церковь участвует в смерти и воскресении Спасителя, воспевая их в своем евхаристическом восхвалении, уделяя им место в литургических циклах Пасхи, Воскресного дня и Суточного круга. Пасхальная тайна смерти и воскресения Христа составляет настоящее крещенское измерение Церкви и в самой Церкви. В ней открывается наша смерть ветхому человеку и наше новое рождение во Христе. Через крещенскую воду все человеческое бытие призвано к воссоединению. Искусство, культура, язык, любовь. Таким образом, вся христианская жизнь обретает пасхальную тональность радости, света, победы. Таков истинный лик Церкви и христиан. Исповедание Христа до мученического дара своей крови, новая жизнь и свидетельство перед лицом мира воскресшего Христа, упование всего мира.
0: Затем имеет свое значение и вознесение Господа, и небесная литургия. Никогда не будет достаточно подчеркнуто вознесенское и небесное измерение веры и христианского опыта, и в конечном итоге самой природы Церкви, единство церковного тела и главы Церкви, Христа, подразумевает, что настоящее место Церкви уже теперь, там, где пребывает прославленный Господь, то есть по правую сторону или одесную Отца. В свою очередь, откровение святого Иоанна, апокалипсис по-гречески, приоткрывает нам видение небесной литургии вокруг Агнца. Эта небесная реальность является главнейшим измерением литургического служения, наиглубочайшего духовного опыта, следовательно, самой тайны Церкви и единства в ней всех своих членов, усопших, прославленных, еще живых, всех собранных вокруг божественного Агнца, первосвященника Иисуса. Но тайна Церкви открывается воцарением грядущего Господа. «Воцарился Господь Иисус», пишет отец Георгий Флоровский, «а царство Его еще должно прийти». Церковь фактически раздирается между уверенностью, верой в уже совершившееся и ожиданием с болью и доверием еще не совершившегося. Хотя нельзя отделять царя от своего царства. Действительно, царь воцарился, и он грядет в эсхатологическом воцарении Евхаристии. Маран Афа иудейско-христианских общин ясно выражает двойственность уверенности в том, что с одной стороны Господь грядет, и с другой стороны призыва «Гряди, Господи!». Евхаристия запечатлевает за пределами времени и пространства соединение двух явлений Христа – его кенозиса, то есть уничижения, его славы и суда. На каждой литургии Церковь провозглашает воцарение Троичного Царства, и она ему уподобляется, начиная с первого возгласа «Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа».
1: Таким образом, в Церкви происходит непрерывная Пятидесятница сошествия Духа Святого. Дар Духа Святого следует за искупительной жертвой нашего Спасителя. Теперь, «Завершились дела Христа и начинаются дела Духа», писал святой Григорий Назианзин. «Экономии Сына следует экономия Духа Святого», пишет Владимир Лоский в своем опыте мистического богословия Восточной Церкви. Однако это только один из путей умозрения самой тайны Духа Святого и его отношения к жертве Христа. Все дело спасения находится под знаменем и печатью Духа Святого, тогда как сам Христос и является духоносцем по преимуществу. Дух Святой, глаголовшего пророки, то есть о котором говорили пророки, подготовляет пришествие Спасителя, его воплощает, его наполняет, обеспечивает его присутствие во времени Церкви до его второго пришествия во славе. Историческая Пятидесятница, рассказанная апостолом Лукой в Деяниях, является и открытием новой и непрерывной действительности в не меньшей степени, чем какое-либо другое событие истории спасения. Эта действительность ощутима в анамнезах наших Евхаристий, тогда как у самой Пятидесятницы нет никаких упоминаний, ибо Дух Святой не является объектом литургической памяти, он является самой силой воспоминания, свидетельства и исповедания, о чем рассказывает апостол и евангелист Иоанн Богослов в 14 главе в стихе 26. «Утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». А апостол и евангелист Матфей в 10 главе пишет следующее. «Не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас».
0: Все, что мы сейчас говорили, приводит нас, естественно, к Церкви и Евхаристии. Евхаристия является местом Церкви. Богословское возрождение нашей эпохи восходит к вновь открытому восприятию центрального места Евхаристии, как в жизни верующего, так и в жизни всей Церкви. Возвращение к источникам патристики, которыми пользуется православный мир сегодня, нам открывает понятие глубокого совпадение Евхаристии с Церковью. Там, где Евхаристия, говорил Киприан Карфагенский, там и Церковь. Мы можем утверждать, что когда Церковь совершает Евхаристию, то она открывает и осуществляет свою настоящую личность. Таким образом, опыт апостольской Церкви, присутствие Христа на воскресном собрании – неотделим от евхаристического служения. На эту тему святой апостол Павел открывает и развивает свои экклезиологические толкования, в частности, в образе тела и членов, а также и в образе храма. Евхаристическое присутствие Христа в причащении хлеба и чаши является Его истинным присутствием в полноте, ради церковного собрания. Оно является одновременно и телом, чьей главой является Христос, как и многочисленными членами, привитыми к телу Христа, осуществляя в нем свое единство. Наконец, оно является славной и непорочной невестой, навстречу лицом к лицу в союзе любви с женихом. Эта полнота и целостность божественной жизни в Церкви с наибольшей силой выражена в посланиях святого Игнатия Антиохийского церквам Малой Азии и Рима. В частности, по случаю его сравнения связи поместной Церкви со своим епископом и Христа с Кафолической Церковью. Кафоличность является здесь знаменем этой полноты и единства поместной Церкви, по причине евхаристического присутствия того, который есть, был и грядет. В дальнейшем приобщение к тайне Евхаристии будет одновременно и знаменем, и условием приобщения к жизни Церкви и общения церквей между собой. Евхаристия, таким образом, раскрывает себя в современном богословском сознании как таинство Церкви по преимуществу, таинство, в котором Церковь сама себя узнает, себя увековечивает в качестве места и времени собрания народа Божьего, в качестве дара и приложения этого дара в тело и кровь Господа Иисуса Христа с нисхождением на них Духа Святого. И, наконец, в качестве исходной точки миссионерского свидетельства и апостольского распространения всей Церкви. В следующей передаче мы коснемся евхаристической структуры Церкви.

Дорогие братья и сестры, прозвучала передача радиостанции «Голос православия» из цикла «Тайна церкви», созданного на основе книги протопресвитера Бориса Бобринского.

В эфире радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», зарегистрированная в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер – серия ЭЛ, номер ФС 77-84-068. Возрастное ограничение 6+.

Митрополит Вениамин Фетченков. Небо на земле. О божественной литургии по творениям святого праведного отца Иоанна Кронштадтского. Передача 15. Со страхом Божиим и верою приступите. Прежде всего приступают священнослужители в алтаре. «Когда причащаюсь святых тайн, — пишет отец Иоанн, — по прочтении положенных молитв, верую, Господи, исповедую, и вечере Твоя тайная, и прочее, тогда говорю тайно. Господь во мне лично, Бог и человек, ипостасно, существенно, непреложно, очистительно, осветительно, победотворно, обновительно, обожительно, чудотворительно, что я и ощущаю в себе. Затем более ничего не прибавляю от себя. После причащаются миряне со страхом. Великая задача, великий нравственный труд, говорит батюшка, даже для священника совершать литургию, ибо нужно тщательнейшее приготовление к служению, всегдашнее, а не одновременное. И одним словом, ему нужно ангельское бесстрастие, пламенная к Богу и людям любовь, горний ум, такое же сердце и совершенно сообразное с волей Божией его собственная воля. Но также должны готовиться и миряне. Вы, недугующие тлением земнородные, приидите с очищенными чувствами и мыслями к святой литургии и почерпните здесь не тление, земные и прилепившиеся к земле. Приидите, насладитесь небесного царствия в благодатном царстве Христа Бога. Приступающий же недостойно уподобляется Иуде, о котором потому и упоминается в предпричастной молитве, кто приходит к святой чаше с какой-либо страстью в сердце, тот Иуда и приходит льстиво лобызать Сына Человеческого. Со страхом приступите, но и с верою и любовью возгревай в сердце своем веру в Иисуса Христа, пишет батюшка, в Его бесконечную любовь. Вникай в себя, старайся видеть свою духовную бедность, свое окаянство, свою слепоту, наготу, иметь алчбу и жажду правды, то есть исправления и правоты. Без этого нельзя искренне и с горячей любовью плодотворно причащаться святых тайн. Надо отрешиться от пристрастия к земным наслаждениям, которые крайне препятствуют небесной любви. Благословен грядый во имя Господне. Бог Господь и явися нам. Эта песня поется и после шестопсалмия, и здесь на литургии. Раздается радостная весть, пишет батюшка, о явлении Господа в зраке рабием, то есть в воплощенном образе. А здесь вечное воплощение в тайнах тела и крови. А навстречу Ему, Богу, Господу, явившемуся, раздается радостное приветствие от земнородных. Благословен грядый во имя Господне. Бог Господь и явися, явился нам. Он не оставил нас вечно погибать. Он пришел и спас нас. Не ходатай, не ангел, но сам воплотившийся Господь. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Что значит «достояние Твое»? Кто
достояние Божие. Христиане. Почему? Потому что искуплены Иисусом Христом ценою крови Его, и суть — собственность Его. Спаси, люди твоя. От чего спаси? От грехов, от дьявола, наветующего нам непрестанно. Благослови. Что значит «благослови»? Значит, изреки все благое на людей твоих. Или дай им все благое, мир, святыню, добрую славу, являя непрестанно на них свою силу, свой промысл. Но здесь выражается еще более глубокая идея, именно относящаяся к литургии. Мы уже не раз слышали от отца Иоанна, что вообще в своем богослужении церковь проводит мысль и учение о единстве верующих, как человеков единого тела под главою Христом. И в особенности в литургии проникает основная мысль: «Да все едино будут во Христе». Это единение теперь и достигается выше всего телесным и духовным приобщением тела и крови главы Церкви. «Святая Церковь, — пишет батюшка, — верна своему понятию, своей идее, как Дома Божия, как общество или общение всех святых и верующих во Христа. И теперь Бог в них жительствует, как написано: «Вы есте церкви Бога жива, писано бо есть, вселюся в них, и похо жду, и буду им во Отца, и ти будут мне в сыны и дщери», глаголит Господь Вседержитель. Это и совершилось в причащении. Единство достигнуто. Остается благодарить. «Видихом свет истинный, нераздельней Троице поклоняемся. Табо нас спасла есть, да исполнятся уста наше хваление Твоего, Господи». Человек, падший образ Божий, теперь восстановлен, пишет отец Иоанн, крайним истощанием за Сына Божия. Совершилось воссоздание, возобновление, воссоединение, обожение, спасение. Благодарение Святой Троице, спасшей нас. Человек непрестанно восстанавливается, обновляется, спасается пречистым телом и кровью Христовою, обожается. Какая отрадная мысль, когда представишь, что все составляют одно духовное Царство Божие, как сыны Царства, одну Церковь Божию, одно тело, един Дух, одну виноградную лозу Христову со множеством рождей. О, если бы во всех обитал Дух Святой! Если бы во всех жил Христос, какое было бы восхитительное зрелище на земле! Как бы все были благополучны, довольны, было бы Царство Божие еще здесь, Царство Троицы. Так конец литургии возвращается к началу ее, где возглашалось «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Это царство теперь совершилось, осуществилось в причастниках. «Яко ты еси, освящение наше, и тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу». Возглас после благодарственной за причащение Ектинии, а после за омвонные благословляющие молитвы раздается тотчас торжественное громогласное ликование всего народа троекратную песнью: «Буди имя Господне благословенно отныне и до века! Слава Тебе, Христе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» Так богослужение
и начинается, и заканчивается, пишет отец Иоанн, словами благословения, славы Троице и Христу Богу. Держава Царства Святой Троицы праведна и достойна должна быть благословенна и препрославлена от разумных тварей, созданных по образу и подобию ее и искупленных кровью единого от Троицы, соединенных снова по разрушении средостения греха и проклятия с Богом и имеющих получить вечную жизнь как величайший дар, которого выразить языком невозможно. Слава убо буди во веки Святой Троицы от всех нас, человеков, столько облагодетельствованных Господом. Наконец, отпуст. Христос, истинный Бог наш, помилует и спасет нас. Христос. Последнее напутственное благословение дается именем Христа Спасителя. Святейшая, всемогущая, всеблагая глава Церкви Своей есть Он, Господь Иисус. Альфа и Омега, начало и конец. Конец и начало всего. Альфа и Омега всякого богослужения есть Иисус Христос, единственный, милостивый и верный первосвященник пред Богом, за нас и вместе с Ним, без сомнения, Бог, Отец и Дух Святой, Троица, единосущная и нераздельная, к Нему надо взирать непрестанно. Ради страдания и смерти на кресте безгрешного всесвятого любителя нашего Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа совершилось примирение. Иисус Христос наполнил всю землю благоуханием благодати Духа Святого. Эту благодать восприняли Матерь Божия и все святые угодники Божии. Его милостью и их молитвами удостаиваемся и мы ее. И кресту сообщена от страдавшего и умершего за нас животворящая и спасительная сила навеки. И мы по всей справедливости лобызаем животворящий крест Господень как чудотворящий и как знамение нашего спасения. При этом, примечает батюшка, на отпустах церковных служб, таинств и молитвословий священник обращается лицом к людям, со словами милости и спасения от Господа, помилует и спасет, спасение столь нужного и утешительного для нас, достойных по грехам нашим всякого наказания. Это слово и этот обряд внушает нам благую надежду. Этою добродетелью, этими словами обещания спасения, упованием на милость Спасителя Церковь провожает своих чад, подавая в знак этой надежды крест для целования и еще раз побуждая к благодарности за спасение. Поцелуй есть знамение нашей благодарной любви. А вместе с этим он напоминает и о нашей виновности. Так в кресте запечатлелись и покаяние, и надежда, и любовь. И благодарение — это согласная четверица чувств. «Сколько в кресте благости, — пишет батюшка, — в любви Божией ко мне, грешному, силы, избавления и спасения. Пострадавший пострадал и за все мои грехи, принял бесчестие за все мои страсти, бесчестные и скверные, пролил кровь и воду, чтобы меня омыть и очистить, и освятить ими. Сколько во кресте милости и благоволения ко мне, грешному и недостойному и непотребному. Весьма много говорит нашему сердцу
И одна какая-нибудь вещь, например, оставляемая нам каким-либо высоким, благодетельствовавшим нам лицом, или вообще любимым и уважаемым человеком, который отправился куда-либо в дальнюю страну или умер. Мы бережем, чтим, часто украшаем эту вещь, ставим ее на видном месте, чтобы она всегда была на виду и напоминала нам о нашем благодетели, и в нас пробуждало чувство любви и благодарности. Глохнущие и засыпающие от житейских забот и сует. Таков есть для нас именно и наиболее животворящий крест нашего Господа Иисуса Христа, умершего на нем жертвою за нас праведного гнева Божия и искупившего нас на нем от греха, проклятия и вечного мучения. С какую верою и любовью, с каким вниманием и благомыслием мы должны лобызать крест и изображать на себе крестное знамение, это оружие против злых демонов, ищущих поминутно нашей погибели. Как вспоминать то, что совершилось на кресте для нашего вечного спасения? Как отвращаться от греха? Как любить правду и творить ее всем сердцем? Как любить возлюбившего нас до креста и смерти, и друг друга любить. Крест и крестное знамение напоминает нам о важнейших догматах нашей веры, о Святой Троице, воплощении Сына Божия, двух естествах во Иисусе Христе, о главнейшей заповеди закона Божия — любить Бога всем помышлением, знамение на челе, всем сердцем на сердце и всею силою на обоих плечах. А в этом все существо христианской веры. Струи благодати. Кончилась литургия. Люди расходятся от богослужения. С чем же? Вот что получал и чувствовал отец Иоанн, и как бы и нам подобало чувствовать. Он пишет: «Священнослужением в Святой Церкви Православной достигается служащим и простым верующим милость Божия величайшая, очищение грехов, примирение с Богом и своей совестью, освящение, обновление духа и тела, утверждение в вере, надежде и любви, дерзновение перед Богом, здравие душевное и телесное, святое веселье и радость, коих лишены неработающие Богу». Это все преимущественно относится именно к литургии, которую он служил ежедневно. Церковь, богослужение, вообще молитва есть родная жизненная стихия души, в которой, как рыба в свежей воде, как птица в воздухе, душа истинно живет, покоится, наслаждается, укрепляется, играет и веселится, где и верится, и плачется, и так легко-легко. Молитва просвещает, облагораживает лицо человека молящегося, тогда делает его, как лицо ангела. Но надо войти во вкус молитвы и богослужения, иначе молитва не принесет нам пользы ощутительной, и во всем так. «А мы молимся, — говорит отец Иоанн, — нередко дремлющими от житейских страстей сердцами, и говорим дремание сердца своего, а не истинную живую горячую молитву без глубины и искренности, или с поспешностью, или борзостью. От этого люди часто теряют весь плод молитвы. И молитвы наши хоть брось, как говорится, так они бывают пусты, ничтожны. Дело молитвы — великое дело.
она есть беседа с Богом, словесная жертва наша Богу. Кто же для нас Бог? Чем мы Его себе представляем? И перед этим-то всесовершеннейшим, всеправедным, всеведущим, всеблагим, премудрым и всемогущим существом мы приносим нерадивую, неосмысленную, несердечную молитву. Пред тем, от кого мы получили жизнь, дыхание и все. Да будет нам стыдно. Стоя в храме, мы должны помнить, что Бог есть око всевидящее, которое в тысячу раз светлее солнца и видит все тайное и сокровенное в сердцах человеческих. «Молись же не поверхностно, — пишет отец Иоанн, — но всем сердцем, из глубины души, доходя сам своим размышлением до оснований каждой мысли. Тогда молитва твоя будет разумная, сердечная, животворная, исполнена светом и благодатью. Тогда она доставит тебе глубокое наслаждение, духовное, мир, радость. Тогда ты возлюбишь ее более всего на свете. А поверхностная молитва, как неплодящая, наводит скуку, зевоту и неохоту. Многие не любят быть у богослужения, потому что не знают его хорошо. Во всем его богатстве, величии, мудрости, сладости, животворности, а узнают, не расстанутся никогда. Так оно привлекательно, питательно, сладко для души. Струи благодати обильно истекают в храме при общественном богослужении и напояют души верных. Отец Иоанн это хорошо знал. «Божественная служба, — пишет он, — при всех борениях наших с грехами и противными злобными силами удивительно обновляет, укрепляет, очищает, ободряет, и она есть для меня величайшее благо в жизни. Благодарю за сие Господа». Бесценное благо дано мне от Господа в богослужении. В нем вся жизнь нашей души, все сокровище. Тут ее родина, ее сила, ее слава. Господи Иисусе, дашьте же мне благодать всегда, от начала до конца, благополучно, свято, мирно, твердо, пламенно совершать всякое богослужение при всяких обстоятельствах, при многом и малом народе, в праздники и будни, в храме и вне храма. Дашь мне, дашь благодать сию, и очисти сердце от всякие страсти, скверны плоти и духа, избавь от всякого навета вражия, воспламеняя небесным огнем во время моего служения и сердца всех предстоящих и молящихся. Смиряй сердца богатых и знатных, ученых и мудрых века сего, обуяя их мудрость и покоряя умы и сердца их слову Твоему. Смягчай сердца закосневших в страстях, воссозидай, обновляй люди Твоя. Аминь. Я немощен. Но да совершается сила Твоя в немощах моих. Я грешен и прегрешен. Но иде же умножися грех, там преизбыточествова благодать. Так и во мне да будет. Впрочем, бесплодным богослужение и в особенности литургия никогда ни для кого не остается, не может остаться. «Разве туне напрасно молимся в храме?» — говорит отец Иоанн. Нет, но великие и богатые милости получают от Бога все усердно молящиеся помилование, оставление грехов ради бескровной жертвы, приносимой на алтаре, освящение, избавление от скорбей, умерение душ и утверждение в вере и добродетели,
и можно ли уйти Туне из дома Божия, из дома Отца щедрот и всякой утехи, от которого свыше сходит всяк дар совершен. Как утешает нас Церковь пред самым выходом из храма в заамвонной молитве. Аминь.

0: Песнопение «Божественная литургия Херувимская песнь» грузинского распева прозвучало в исполнении праздничного хора Александра Свирского монастыря.
1: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров».
2: Дорогие слушатели, в нашем эфире программа «Душеполезные чтения».